0: черту, и Ленин, оторвавшись от окна, вдруг спросил: «Что же, мы так и будем сидеть во тьме?»
1: «Как только выйдем на главный путь, Владимир Ильич, — ответил Бонч-Бруевич, — так и включим во всех вагонах свет».
0: «Вот это хорошо. Можно будет почитать».
1: «А теперь, Владимир Ильич, — сказал Бонч-Бруевич, когда зажегся свет, — прошу в салон. Там накрыли стол, подали чай».
2: В салон пришли товарищи из других вагонов. Началась непринужденная беседа. Своими шутками, заразительным смехом Ленин развеял минорные настроения попутчиков. Прерывая беседу, комендант поезда после каждой станции докладывал, как охраняется состав, как ведут себя пассажиры в других вагонах.
3: «Везде полный порядок, товарищ Ленин».
1: «И в первом вагоне?» – спросил Бонч-Бруевич.
0: «Он отведен меньшевикам, если не ошибаюсь».
3: «Да, товарищ Ленин», – подтвердил комендант, «но и там абсолютное спокойствие».
0: «Вот уж не поверю, чтобы меньшевики вели себя спокойно. Вы хорошенько за ними присматриваете, товарищ комендант. Могут подраться».
3: «Подраться? Но ведь они же социал-демократы».
0: «Да-да, устроят такую потасовку, что придется караульную роту вызывать для усмирения. Помните, как на совещании в Германии?» Спросил Ленин, обращаясь к Бонч-Бруевичу. «Они стали кулаками аргументировать тезисы своей резолюции. Да так, что Николаю Александровичу Семашко, председателю собрания, пришлось вызывать шуцманов, чтобы успокоить оппонентов».
2: Где-то за Любанью Ленин простился с товарищами и ушел отдыхать в свое купе. Но, несмотря на усталость, в такую ночь, на таком пути, уснуть он не мог. Сейчас он просматривал свой путь, чтобы вернее идти в будущее. Там, позади, на разных этапах, отставали и оставались когда-то близкие ему люди. Они бессильны были выбраться из топи. Их поражал недуг неверия в силы рабочего класса. Они не чувствовали времени. Они искали ответов на все вопросы социальной борьбы в книжных наставлениях, не дерзая переводить Маркса на язык российских фактов. Раньше физической смерти они умирали морально. Ленин видел Мартова, человека, заблудившегося в лабиринтах начетничества и в джунглях догматизма. Он видел Плеханова, в конце жизни вдруг поклонившегося тому, что яростно сжигал в юности. Он видел Богданова и многих других, потерявших ориентацию во времени, опаленных адовым огнем бытия царской России, ушедших на зыбкие тропки идеализма, богоискательства, пифагорейства. Ритмично покачивался вагон. Ленину хотелось сесть за стол и записать все продуманное, но усталость поборола его. Он заснул с мыслью, что нужно завтра написать статью о своих раздумьях, о тех задачах, что встают теперь перед Россией.

0: Из доклада Владимира Ильича Ленина о пересмотре программы и изменении названия партии на 7-м экстренном съезде партии 8 марта 23 февраля 1918 года.
1: Товарищи, Центральный комитет предлагает вам переменить название нашей партии, назвав ее Российской коммунистической партией в скобках большевиков. Это добавление мы все признаем необходимым, потому что слово «большевик» приобрело право гражданства не только в политической жизни России, но и во всей заграничной прессе, которая следит за развитием событий в России в общих чертах. Что название «Социал-демократическая партия» научно неправильно, это уже также было разъяснено в нашей прессе. Когда рабочие создали собственное государство, они подошли к тому, что старое понятие демократизма, буржуазного демократизма, оказалось в процессе развития нашей революции превзойденным. Мы пришли к тому типу демократии, который в Западной Европе нигде не существовал. С другой стороны, начиная с социалистических преобразований, мы должны ясно поставить перед собой цель, которой эти преобразования в конце концов направлены. Именно цель создания коммунистического общества, не ограничивающегося только экспроприацией фабрик, заводов, земли и средств производства, не ограничивающегося только строгим учетом и контролем за производством и распределением продуктов, но идущего дальше к осуществлению принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Вот почему название коммунистической партии является единственно научно правильным.

Добрый день. Мы до сих пор говорили очень много о том, что делали и как жили мужчины в те годы. А сейчас, может быть, немножко поговорим о прекрасной половине человеческого рода, о том, что же делали и как складывалась жизнь девушки и женщины вот приблизительно в те же годы. Еще с начала века, с царствования Петра I, такой важный в женской жизни вопрос, как выход замуж, связался очень неожиданно с вопросом образования, поскольку Петр специальным указом предписал неграмотных девушек, это касалось дворянских, не венчать. Если девушка не может подписать хотя бы своей фамилии, то венчаться ей было нельзя. Таким образом, вопрос о женском образовании сразу же возник, хотя и в очень пока что упрощенной форме. Кстати, не следует думать, что до Петра женщины были неграмотные. Это такое известное понижение культурного уровня произошло, видимо, в XVI и отчасти XVII веках. Но вот сейчас, когда мы извлекаем из земли берестяные в Новгороде, берестяные грамоты, на березе нацарапанные, как бы записочки, 12, 13, 14 веков. Эти записки писались не для боярыни, не для игумени монастырской, бытовое содержание, простая жизнь. И писались они для употребления в обычной семье, крестьянской, купеческой. Свидетельствует, что женщина в этом кругу была, в общем, уже грамотной. Но к началу XVIII века новые требования, новое время, и возник вопрос о женском образовании. Сразу он очень остро был поставлен. Сразу образование женщины, необходимость этого образования, характер его, стал предметом споров и связался с общим пересмотром типа жизни, типа быта. Отношение к грамотности еще было очень напряженным, очень сложным. Так известный мемуарист Андрей Болотов вспоминает, что одна невеста ему отказала, потому что он читал много книг, и про него пустили разговор, что он колдун. А когда он с помощью свахи искал себе невесту и обязательно хотел, чтобы она была грамотная, то сваха сказала, что вот и писать, и читать может, а коли мать прикажет, так и книги читает. Как только встал вопрос о образовании женщины, встал вопрос и о учителях, и об учреждениях, где это образование можно получить. Литература, мыслители той поры уже не сомневались в том, что женщина, как и мужчина, должна получить некие культурные образовательные сведения. Французский писатель, епископ Фенелон, тот самый Фенелон, сочинение которого читает Софья в «Недоросли» фон Визина. И стародум, увидев, что она читает, он этой книги Фенелона не читал, говорит: «Читай, читай, сочинитель Телемака, а это Фенелон, дурному не научит». Кстати, замечу, напомню, что в той же их комедии Простакова возмущена. Софья получила письмо и сама может прочесть. Для Простаковой это падение нравов, вот дожили, и девушки письма получают,
и девушки читать умеют. А между тем, за почти за 20 лет до того, как фон Визин, ну, чуть-чуть меньше, написал свою комедию, поэт Сумароков в сатирическом стихотворении «Хор к превратному свету» рисует такой прекрасный образ совсем другого мира, чем у нас. Прилетала из-за моря синица, из-за далекого океана, спрашивали гостейку за ежу, за морем какие обряды. И вот синица отвечает, что все там превратно на свете, все там иначе. Ну, там, конечно, не берут взяток, воеводы там честные, в суде там судят по правде, за морем того не болтают, девушке де разума не надо. Надобно ей личико да юбка, надобны румяна да белила. Все дворянские дети там в школах. Ну, окончается картина этого прекрасного утопического мира, несколько меланхолически. Пьяные на улицах не ходят, и людей на улицах не режут. Вот. Вот в этом прекрасном мире там и дворянские девушки тоже учатся. Учебные заведения для девушек, это была потребность времени, сразу приняли такой двоякий характер. Возникали частные пансионы, о которых речь будет дальше, но одновременно возникла и государственная система. Государственная система была связана с именем такого довольно известного деятеля той поры, Бецкого, который в эту пору был очень приближен к правительственным кругам, и в общем отражал настроение императрицы Екатерины II. Екатерина II хотела, или делала вид, что хочет, носилась с такими проектами, очень широкими воспитательными проектами, с идеей создания совершенно нового человека. Хотела создать и новые города. Вот была такая идея после пожара Твери выстроить в Твери, теперь Калинин, идеальный новый город и вот населить его совершенно новыми людьми. А для этого надо новую систему воспитания. Так возник тот тип учебного заведения, который потом просуществовал довольно долго и назывался по помещению, где он был расположен, Смоленским институтом. А ученицы назывались там смолянками. Смоленский институт в помещении монастыря Смоленской Божьей Матери, тогда на окраине Петербурга, был организован по очень широким планам. Предполагалось так. Ученицы будут обучаться по крайней мере двум языкам, кроме родного, немецкому и французскому, а потом еще в план вписали итальянский, и физики, и математики, и астрономии, и танцам, и архитектуре. Как потом обнаружилось, все это в значительной мере осталось на бумаге. Как выглядел в самом деле этот институт? Ну, конечно, он менялся по годам своего существования, но так в общем виде. Институт делился на две половины. Одна называлась благородную, дворянскую, а другая – мещанскую. Хотя в мещанскую принимались тоже дворянок, но менее родовитых и детей чиновников. Мещанок туда не принимали. Это была такая как бы кличка. Позже эту обидную кличку сняли, и дворянская половина стала называться Николаевской, а мещанская – Александровской. Но между этими двумя половинами шла всегда вражда, и дворянская половина дразнила мещанскую, там было меньше срок обучения, а эти девушки из так называемой мещанской половины, им писали в записочках, что надо бы им выучить басню Крылова «Гуси».
о том, что наши предки Рим спасли, а вы, друзья, годны лишь на жаркое. Все обучение длилось 9 лет. Привозили маленьких девочек 6-7 лет, и в течение 9 лет, как правило, они не видели дома. Если родители, жившие в Петербурге, еще могли посещать, хотя посещения эти специально ограничивались, то небогатые дворянки, а в институт принимали небогатых дворянок. Это было некоторое отличие. С одной стороны, в привилегии, и девушки из очень знатных семей попадали туда, но, как правило, сироты. Или же, если какой-нибудь заслуженный офицер, генерал погиб на штурме крепости, императрица в виде милости его девочку могла взять в институт. Так что состав был не очень знатный. Люди более богатые, более знатные предпочитали домашних гувернеров. Тем более, что, как мы дальше увидим, в институте было не очень хорошо. Кормили очень плохо. И вот состав был такой, смешанный, ну вот как после в лицее. И обстановка отчасти напоминала. С одной стороны, не очень родовитые семьи дают своих детей, а с другой, это близко к двору. Всех девочек знает императрица, а потом и Александр I, и Николай очень любил посещать этот девичник. И многие оттуда, те, которые выходили с отличием, с шифром, становились фрейлинами двора, так что это было и отчасти почетно. 9 лет, как я сказал, делится на 3 ступени. Первая ступень 3 года, и эти девочки называются кофейные. Они носят кофейные платьица с белыми коленкоровыми передниками. Живут они в дуртуарах по 9 человек. В каждом дуртуаре есть еще представленная к ним дама. Кроме того, есть еще классная дама. Надзор очень большой и почти монастырский. Средняя группа – голубые. Это отчаянные. Голубые всегда безобразничают, дразнят учительниц, не делают уроков. Это переходный возраст. И сладу с ними нет никакого. Старшая группа называется белые, хотя они носили зеленые платья. Но белые платья у них были больны. Их уже, им уже позволяли в институте делать балы, где они танцевали шерочка с машерочкой. И только в особых случаях с ограниченным числом придворных кавалеров. Приезжали великие князья туда. Обучение было очень поверхностное. В основном языки, языки требовали серьезно, и танцы. Танцы тоже были поставлены очень хорошо. Рукоделие. Что касается других предметов, которые так пышно были включены в программу, то они были преподаваемы в очень поверхностном виде. Физика сводилась к забавным фокусам, математика к самым поверхностным началам. Вот только литературу немножко преподавали лучше. Когда преподавателем стал Никитенко, известный литератор и цензор, и Плетнев. Плетнев даже Пушкина читал с этими девицами. И девицы очень краснели, когда он им читал такие строчки: «Панталоны, фраг, жилет», всех этих слов по-русски нет. Они говорили: «Какой ваш Пушкин? Эндеса». То есть непристойный. Потому что слово «панталоны» у них вызывало ассоциации. Учились те, которые победнее, очень прилежно.
потому что первое, второе, третье места, те, которые занимали первые места, получали при выпуске шифр. Это была такая украшенная бриллиантами анаграмма имен имени императрицы. И окончившие с шифром, особенно если это были хорошенькие девушки, могли стать фрейлинами, что для бедной дворянки было, конечно, очень важно. А девушки из знатных семей, которые и не собирались быть фрейлинами, а хотели только выйти замуж, окончив институт, учились спустя рукава, поскольку экзамены проводились для показа. Билеты заранее давались, и когда присутствовало, это был царский экзамен. Правда, кроме этого был еще экзамен более деловой, но вот этот показной царский экзамен, билеты давались заранее, девушки их выучивали. Правда, все равно волновались, как свидетельствуют мемуары. Я сказал, что кормили их плохо. Вообще, обстановка в этом привилегированном учебном заведении была весьма тяжелой. Фактически дети были полностью отданы на произвол надзирательниц. Были хорошие надзирательницы, а некоторые мемуаристки уже в преклонном возрасте вспоминают о настоящих ведьмах. И поскольку родители не приезжали, как правило, то довольно сильно сказывался деспотизм этих надзирательниц. А главное, сурово содержали. Подъем был в 6 утра, уроков было каждый день 6 или 8. Правда, на уроках мало что делали, но все-таки сидели. Играть было запрещено, это было отведено только строгое такое время. Режим был полумонастырский. Особенно контролировались все контакты с внешним миром. Девушки выходили из института, совершенно не имея представления о внешнем мире. Им казалось, что за стенами института бал. И как только они выйдут, они сразу будут на балу, на придворном балу. Ничего, кроме этого, они не видели. Нравы были такие, которые складываются в закрытом заведении. Сплетни. Мало еды. Начальство явно, особенно эконом, наживалось на этом. Однажды Николаю Первому на маскарадном балу одна бывшая институтка пожаловалась. Он не поверил. Она сказала: а вы приходите с парадного крыльца и за 3 дня знаете, что вы, а вы придите с черного прямо на кухню. Николай, который любил сочетать чрезвычайную бюрократию с тем, что вот он нагрянет, захватит врасплох и наведет порядок. Это была его такая мания. Он действительно нагрянул на кухню. Застал там страшную бурду, которую варят для институток. Эконом воровал. В котле варилось какое-то варево. Он спросил, что это. Ему сказали: уха. Там оказалось несколько маленьких рыбок. Но в конечном счете эконом выпутался, и все кончилось благополучно для него. Чуть-чуть лучше положение было богатых девушек. Они, во-первых, могли вносить специальную плату, и тогда могли утром пить чай у воспитательницы в комнате отдельно. А кроме того, они подкупали сторожа, и он бегал в лавочку и приносил в карманах и даже за голенищами сапог запиханные сладости. И потихоньку они это съедали.
Девочки, кофейницы, как только попадали в институт, первое, что им говорили, что они должны кого-то обожать. Это вот институтская манера. Они должны выбрать себе предмет любви. Как правило, это были девицы из белой группы. И на вопрос одной простодушной девочки, которая потом рассказывала в мемуарах, что значит обожать, ей сказали, что это надо выбрать предмет, когда он проходит мимо, шептать «Адорабль, анж», ну, значит, восхитительный, обожаемый ангел, писать это на книгах и ставить восклицательные знаки, и еще что-то такое. Обожали в кофейнице, как правило, девочек белых из старшей группы. Голубых никто не обожал, они дергали за волосы и дразнили. Но в старшей группе обожали, как правило, членов царской семьи. Это культивировалось императрицу, но и особенно императора. При Николае I это было культивировалось. Причем это имело совершенно такой голубой платонический характер. Но такая истерическая привязанность к... Николай был особенно с молоду собой хорош. Он был очень высокого роста, с очень правильным лицом. Под конец вырос живот у него, а так он был молодец хоть куда. И вот эта атмосфера обожания и иногда вспыхивавших серьезных романов. Такие романы возникали, это считалось чрезвычайным преступлением. Даже если у воспитательницы дочь, не находящаяся в институте, завела себе какую-нибудь внебрачную связь, воспитательница или должна была покинуть место, или же это считалось уже бог знает что. В этом смысле очень характерна и интересна трагическая история любви Тютчева. Тютчев... Великий поэт Федор Иванович Тютчев, петербуржец, дипломат, поэт. Две его дочери учатся, содержатся в Смоленском институте. В Смоленском институте одна из уважаемых классных дам, а потом и одна из выполнявших директорские обязанности, Анна Денисьева. У нее племянница, которая недавно окончила институт, Елена Александровна. Елене Александровне, видимо, было 20 с небольшим лет, когда Тютчеву было 50. Тютчев был женат. И вот тут возникла трагическая глубокая любовь, которая длилась 14 лет и окончилась смертью Елены Александровны Денисьевой от чахотки. Но, с одной стороны, смолянка Денисьева перенесла на Тютчева вот эту страстную атмосферу обожания. Она его называла «мой боженька». И вместе с тем она пала жертвой вот этой ханжеской атмосферы, хотя она уже не была институткой. А между тем, это был скандал. Она была окружена атмосферой общего остракизма. Ее изгнали отовсюду, да и Тютчев оказался как бы в положении такого изгнанника. Одна мемуаристка уже позже, в XIX веке, вспоминала, как Тютчев с Вяземским пришли к Шереметьеву, а жена Шереметьева, молодая княгиня, 18 лет ей, Тютчеву
за 50, возмущена тем, что Тютчев с такой скандальной историей смеет прийти к ней в дом. А Тютчев – великий поэт. Это условная атмосфера института, который близок к двору и вместе с тем воспитывает куколок. Все показное. Одна из воспитанниц с горечью потом вспоминала, как когда одна девушка умерла, она уже больше не нужна для придворной игры. А она принадлежала к небогатой семье. Никто не позаботился даже их крашеный гроб приобрести. Девушки должны были скинуться, собрать деньги и каким-то образом организовать похороны. Пока они прелестные, эфирные, в кисейных платьях, на придворном балу, они интересны, их всех знает императрица по именам, государь их приветствует ласковым словом. Как только игрушка сломана, она никому не нужна. Несколько слов о Нелидовой, известной фаворитке Павла, женщине, которая потом сама была одной из руководительниц Смоленского института. Левицкому были заказаны портреты всех институток первого выпуска. И вот Нелидова. Но институт был отнюдь не единственным учебным заведением. Возникали частные пансионы. К концу XVIII века по проверке их оказалось несколько десятков в Петербурге, 10 с лишним в Москве и возникали в провинции. Пансионы были иностранные. Между прочим, я должен сказать, что первое воспитательное заведение для девушек, работавшее на немецком языке, возникло в Дерпте, в Тарту, задолго еще до Смоленского института, еще в 50-е годы 18 века. Пансионы иногда содержались приезжими иностранками, где учили языкам и танцам. У Пушкина в «Графе Нулине», как вы, наверное, помните, «А что же делает супруга одна в отсутствии супруга? Занятий мало есть у ней. Солить грибы, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в анбар или в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен. Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша, ах, я забыл ей имя дать, муж просто звал ее Наташа, но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась. Затем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбана. Она сидит перед окном, пред ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» или «Переписка двух семей». Вот так выглядит воспитательница пансиона, воспитанница в деревне. Один из мемуаристов оставил довольно яркую картину воспитания девушек в харьковских пансионах в начале XIX века. У француженки, мадам Лоранс, каждое утро девушек мадам тщательно осматривала. «Ах, милая, — говорила мама, осматривая лицо и костюм девушки, — как ты забываешь мои приказания? Я уже не раз говорил тебе, что очень неприлично иметь девице усы. А ты посмотри, опять у тебя начинают пробиваться усы. Надо их выкатить мякишем из хлеба. Простите, мама, — робко отвечала сконфуженная девица, — очень больно вырывать волоски хотя бы и хлебом. А что же делать, моя милая? Для того, чтобы быть хорошенькой, можно потерпеть и не такие муки. У
мадам Лоранс девушек специально обучали. Они садились после занятий в зале, и мадам говорила: вот к вам пришел молодой человек, вам надо его встретить и развлечь. И девица проигрывала эту сцену. Садилась к роялю, начинала играть. Вот к вам явились гости. Вот такой театр на дому составлял обязательный элемент обучения. У другой содержательницы пансиона, которая была немка, девочек учили арифметики. И мама говорила: если ты не будешь знать арифметики, как же ты сосчитаешь белье своему мужу, кто тебя возьмет замуж? Таким образом, вся эта система обучения оказывалась направленной вот на то самое, о чем когда-то говорил Петр, на то, чтобы девушка вышла замуж. Но между пансионом и замужеством, между первыми годами в доме и потом жизнью где-то в деревне или в Москве, в Петербурге, проходила еще большая полоса. Когда девушку выводили в свет, вывозили на балы, когда она вступала в жизнь. Вот об этом мы поговорим в следующем.

что нравилось Ильичу из художественной литературы. Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичем, сказал мне, что Ильич – человек ученый, читает исключительно ученые книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех классиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова и тому подобное. Такие писатели, как Чернышевский, Лев Толстой, Успенский, вошли в мою жизнь как что-то значащее. Чудно мне показалось, что вот человек, которому все это не интересно нисколько. Потом на работе я близко узнала Ильича, узнала его оценки людей, наблюдала его пристальное вглядывание в жизнь, в людей, и живой Ильич вытеснил образ человека, никогда не бравшего в руки книг, говоривших о том, чем живы люди. Но жизнь тогда сложилась так, что не удосужились мы как-то поговорить на эту тему. Потом уж в Сибири узнала я, что Ильич не меньше моего читал классиков, не только читал, но перечитывал не раз. Тургенева, например. Я привезла с собой в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина. Но не только форму ценил он. Например, он любил роман Чернышевского «Что делать», несмотря на малохудожественную, наивную форму его. Я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь облик Чернышевского. И в его сибирском альбоме были две карточки этого писателя. Одна – надписанная рукой Ильича, год рождения и смерти. В альбоме Ильича были еще карточки Эмиля Золя, а из русских – Герцена и Писарева. Писарева Владимир Ильич в свое время много читал и любил. Помнится, в Сибири был также Фауст Гёте на немецком языке и томик стихов Гейне. Возвращаясь из Сибири, в Москве Владимир Ильич ходил раз в театр. Смотрел «Извозчик Геншель», потом говорил, что ему очень понравилось. В Мюнхене из книг, нравившихся Ильичу, помню роман Гергарда «У мамы» и «Крестьянин» Поленца. Потом позже, во вторую эмиграцию в Париже, Ильич охотно читал стихи Виктора Гюго, посвященные революции 48-го года, которые в свое время писали с Гюго в изгнании и тайно ввозились во Францию. В этих стихах много какой-то наивной напыщенности, но чувствуется в них все же веяние революции. Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем. Особенно нравился Ильичу Монтегюс. Сын коммунара, Монтегюс был любимец рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях, всегда с ярко-бытовой окраской, не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения. Ильич часто напевал его привет 17-му полку, отказавшемуся стрелять в стачечников. «Привет, привет вам, солдаты 17-го полка!» Однажды на русской вечеринке Ильич разговорился с Монтегюсом. И странно, эти столь разные люди... Монтегюс, когда потом разразилась война, ушел в лагерь шовинистов. Размечтались о мировой революции. Так бывает иногда. Встретятся в вагоне малознакомые люди и под стук колес вагона разговорятся о самом заветном, о том, чего бы не сказали никогда в другое время.
потом разойдутся и никогда больше в жизни не встретятся. Так и тут было. К нам приходила на пару часов француженка-уборщица. Ильич услышал однажды, как она напевала песню. Это эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать слова, и потом нередко пел ее сам. Кончалась она словами: «Вы взяли Эльзас и Лотарингию, но, вопреки вам, мы остаемся французами. Вы могли онемечить наши поля, но наше сердце вы никогда не будете его иметь». Был это 1909 год, время реакции. Партия была разгромлена, но революционный дух ее не был сломлен. И созвучна была эта песня с настроением Ильича. В эти самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда говорил с какой-то досадой, уже вернувшись в Россию, он как-то еще раз повторил, что не раз говорил раньше: «И зачем мы только тогда уехали из Женевы в Париж?» В эти тяжелые годы он упорнее всего мечтал. Мечтал, разговаривая с Монтегюсом, победно распевая эльзасскую песню в бессонные ночи

удовольствие уходим. Над нами смеялись товарищи, зря деньги переводим. Но раз Ильич досидел до конца. Это было, кажется, в конце 1915 года. В Берне ставили пьесу Толстого «Живой труп». Хоть шла она по-немецки, но актер, игравший там, был русский. Он сумел передать замысел Толстого. Ильич напряженно и взволнованно следил за игрой. И, наконец, в России. Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммунной молодежь. Решили нанести визит нашей в Хутемасовке Варе Арманд. Было это, кажется, в день похорон Кропоткина в 1921 году. Был это голодный год. Но было много энтузиазма у молодежи. Спали они в коммуне чуть ли не на голых досках, хлеба у них не было. Зато у нас есть крупа, сияющим лицом заявил дежурный член коммуны в Хутемасовец. Для Ильича сварили они из этой крупы важнецкую кашу, хотя и была она без соли. Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц. Их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами, а он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами. «Что вы читаете? Пушкина читаете?» «О, нет!» – выпалил кто-то. «Он был ведь буржуй, мы Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему, Пушкин лучше». После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалось в хутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя, и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского. Позже Ильич похвалил однажды Маяковского за стихи, высмеивающие советский бюрократизм. Из современных вещей, помню, Ильичу понравился роман Эренбурга, описывающий войну. «Это знаешь, Илья Лохматый?» – кличка Эренбурга, торжествующе рассказывал он. «Хорошо у него вышло». Ходили мы несколько раз в художественный театр. Раз ходили смотреть «Потоп», Ильичу ужасно понравилось. Захотел идти на другой же день опять в театр. Шло Горького «На дне». Алексей Максимович Ильич любил как человека, которому почувствовал близость на Лондонском съезде, любил как художника, считал, что как художник Горький многое может понять с полуслова. С Горьким говорил особенно откровенно. Поэтому, само собой, к игре «Вещи Горького» Ильич был особенно требователен. Излишняя театральность постановки раздражала Ильича. После «На дне» он надолго бросил ходить в театр. Ходили мы с ним как-то еще на дядю Ваню Чехова. Ему понравилось. Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему беллетристику. К вечеру обычно. Читала Щедрина. Читала мои университеты Горького. Кроме того, он любил слушать стихи. Особенно Демьяна Бедного. Но нравились ему больше не сатирические стихи Демьяна, а пафосные. Читаешь ему, бывало, стихи, а он смотрит задумчиво в окно на заходящее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами «Никогда, никогда коммунары не станут рабами». Читаешь точно клятву Ильичу, повторяешь. «Никогда, никогда не отдадим ни одного завоевания революции». За два дня до его

0: смерти читала я ему вечером рассказ Джека Лондона. Он и сейчас лежит на столе в его комнате. Любовь к жизни – сильная очень вещь. Через снежную пустыню, в которой нога человеческая не ступала, пробирается к пристани большой реки умирающий с голоду больной человек. Слабеют у него силы, он не идет, а ползет, а рядом с ним ползет тоже умирающий от голода волк. Идет между ними борьба. Человек побеждает, полумертвый, полубезумный, добирается до цели. Ильичу рассказ этот понравился чрезвычайно. На другой день просил читать рассказы Лондона дальше. Но у Джека Лондона сильные вещи перемешиваются с чрезвычайно слабыми. Следующий рассказ попал совершенно другого типа, пропитанный буржуазной моралью. Какой-то капитан обещал владельцу корабля, нагруженного хлебом, выгодно сбыть его, он жертвует жизнью, чтобы только сдержать свое слово. Засмеялся Ильич и махнул рукой. Больше не пришлось мне ему читать.
1: «Прусские ночи». По воспоминаниям 1945 года, эта поэма написана в лагере в 1950-м и затем вложена в памяти до ссылки, где можно было нанести ее на бумагу.
2: «Расступи, земля чужая, растворяй свои ворота, это наша удалая, едет русская пехота. Холмик, пать, мосток и холмик, стой, сходи, по карте тут. Будет злая ведьма помнить в небе зимнем наш салют. Столько лет все ближе, ближе подбирались, шли, ползли. Батарея, слушай, трижды в небо прусское пали. 60-х ветрожоги, смуглых, зло, веселых лиц. По машинам, по дороге, на Европу навались! Враг ни запахом, ни слухом распушили пухом, духом. Эх, закатим далеко! Только что-то нам дико и на сердце нелегко. Странно глянуть сиздаля, а вблизи того дивней непонятно. Земля все не так, как у людей, не как в Польше, не как дома. Крыши кроют не солома, и сараи под хоромы, как обрезало помете. Вьется путь по незнакомой, по незнаемой планете. Не по нашей русской мерке отработанный шалиш, крутоскатных, островерхих, колпаки высоких крыш. А и нам бы так годиться, зря ругнулись горяча. Черепица, черепица, башни, теремы, до шпицы, до дома из кирпича. Это нам бы не плачевно, это нам бы по душе. Что Саша через деревню, что деревня на Саше. Темным клубом из-за леса низко тучи наплывают. Зимних сумерок завеса мглою к сердцу подступает. Ночь долга, а день не дом. Что дрожит там в гуще елок? Нет ли немцев? Что-то чудно, что-то слишком уж безлюдно. Там в хвой, вроде двое, чтоб душа была в покое, поджигай дома, братва, эх, займется живо, мило, да не снизу, подстропила голова. Пустырь ехать нам, ребятки, немцу память не оставил. Без команды, без порядки, там и сям, гляди, десятки дымно-красных мутных зарев. Ну же крепко, ну же ловко отомщаем мы врагу. Все в огне, ищи ночевку, видно спать нам на снегу. Ладно, нам выходит туго, но ехали ж не зря. Расцветает над округой небывалая заря. И несется наша лава с гиком, свистом, блеском фар. Кляйн козлау, гроз козлау, что деревня, то пожар. Все в огне, мычат коровы, заперты в горящих хлевах. Эх, милаши, вы не наши, нам самим бы поздоровы, и направо, и налево вьются, рвутся, пляшут змеи. С двух сторон снеслось столбами, с двух сторон сплелось над нами пылью огненной, звездами, искрой, блесткой, головнями. Так и сыпет нам на шею ветер огненный по школе, в книгах рыскает голодный. Самодельно крутит толем шесть машин моих походных, нам самим бы не сгореть тут на подножку, смех и грех. И кричу в румяном свете: по махальщику наверх! Забрались полой шинели, пашут, машут, отметают. Ну, спасибо, пролетели. Ухо, парни, службу знают. Площадь. Сгрудились машины. Жили дьяволы богато. Вот когда вы именины неизвестного солдата. Шнапс хлобыщет из бутылки, тащат смокинги в посылке. Что ты будешь солдатней? Кто-то скачет на кобылке, крестит небо головней. Разбрелись, пируют, шарят, в лица пышет, в лица жарит. В золотом огне сгорев, провалилась крыша в хлев. Из-под новых темных кровель валом валит черный дым. Завоеванного кровью никому не отдадим. Кто-то руки в растопырку, загонявшись, ловит кур. И над всем возносит кирка свой готический ожог. Ну же жарко, ну же ярко, как при солнце, будто днем. Как бы кирку нам подарку вон под верхнее оконце подцепить бы язычком. Пир, власть, ликует хаос, ничего душе не жаль. Кто-то выбил дверь в гастхаус, и оттуда прет рояль. В дверь не лезет и с восторгом бьет лопатой по струнам. Ах ты, утварь, значит, нам не достанешься бойцам. Не оставлю военторгу, интендантам и штабам. Кто-то бродит беззаботно, знатно хряпнул, развезло. И со звоном палкой вотмашь бьет оконное стекло. Где прошел я, там не буду. Бей, хрусталь, дрови посуду, вспоминайте молодца. Добро ли худоля, янки дудоля, ламцедрица, ламцаца. Рвет как склад патронов черепицу сгоряча. Вдоль деревни запаленной, красным светом озаренной, сыпет Ванька ублаженный в гармонику с плеча. Разменяйте мне 40 миллионов и купите билет до Сергача. Знай, лады перебирает, и коровы умирают, обезумевши мыча. Заплатил, братан мой, смертью, заплатить бы мог и я. По машинам! Что вы, черти, впереди добра, друзья! И к пожару, от пожара, снег под скатами буря, и выхватывают фары мертвым светом серебря. Нескончаемую просыть буков, липок и дубков, гильзы, ящики набросан и обломки передков. Снова зарево растет, локоть, мостик, поворот. Все в огне, но чудеса, заводские корпуса пощадили небеса и столпившийся народ у распахнутых ворот. Мне стучит стекло кабины лейтенант неутомимый: разрешите выслать взвод на разведку спиртзавод. 10 новеньких канистров у меня ведь завалялись, но ни капли в рот, и быстро, для науки, на анализ. Знаешь, там этил-метил, но уже он соскочил, взявши в руки большемерный с долгим череном черпак. Ловко взлазит на цистерну старый бес, седой казак. Помахал толпе папахой, окрестился вольным взмахом. Помолитесь, христиане, умираю ради вас. Зачерпнул, понюхал, глянул, опрокинул, будто квас. Крякнул, вытер сивый ус. Ух, чертяка, ух, чертяка! Навалитесь, добрые люди, хоть за вкус не берусь, горяченько будет. Не дослушав, повалили. Ай, спасибо казаку, комиссары разрешили, трибуналы в отпуску. Снова катим по пылающей земле. И мотивы сарасаты так и бьется в уши мне. Не отстанный, не поборный, зов лукавый, не военный. Этот веер черный, веер драгоценный. Величаво и зловеще. пламя плещет, пламя хлещет у меня над головой, то багрово, жирно, жадно, языком махнет в окно, то над башенкой оно располощется нарядно, злотоструйно, многоскладно огневое полотно. Опять из-за черно-красных пятен зол торжественен, понятен, соблазнительно игрист, тот же дьявольский мотив, тем же крадущимся скетцем, все сильнее, все сильнее. Ну какое сердце устоять сумеет? Что ж, гори, дыми, пылай, трудолюбный гордый край. Среди неистовства толпы мести в сердце не ношу, не сожгу в тебе щепы и дворца не погашу. Я пройду, тебя не тронув, как Пилат, омыв персты. Меж тобой и мной, Самсонов, меж тобой и мной кресты русских косточек лезут. Чувства странные владеют в эту ночь моей душой. Ты давно мне не чужой. Нас сплело с тобой издавна своевольно, своенравно. Шли в Берлин прямой чертой. Я с надеждой, с беспокойством озирался. Не свернул бы. Я предчувствовал, Остпрессен, что скрестятся наши судьбы. Там у нас погребено пылью лет, архивов тайной, то, что вами взнесено спесью башен в Хохенштайне. Что забыть мне не дано, знать и помнить велено. Как 14-м годом, вот по этим же проходам межозерным дефиле, вот по этой же земле в 6 солдатских переходов от снабжения, от тылов, за Париж, за чудо марны гнались слепо и бездарно сгусток русских корпусов. Без разведки и без хлеба гнали в ноги Людендорфу, а потом под синим небом их топили в черном торфе. Шедший выручить от смыка был отозван Нечволодов, затаяв себе до крика стыд и боль того похода. В храмном сумраке читален, не делясь юнец ни с кем, я склонялся над листами пожелтевших карт и схем. И кружочки, точки, стрелки оживали предо мной то болотной перестрелкой, то сумятицей ночной. Жажда, голод, август, зной, дико вскинутые морды рвущих упряжь лошадей и нечасти, орды, орды обезумевших людей. А теперь несется лава с гиком, свистом, блеском фар, Винткин ваплиц и орлау, что деревня, то пожар. Роют, треплют и ворошат самоходки, стены крошат в прорву проволок и надолб поверх сровненных траншей. Валит русская громада жерл, моторов и людей. Только-только осветило лес и поле серым светом, небо в суплошь кроют илы к немцу с утренним приветом, гулом радостным победы полнят душу, дразнят слух, пушки-гаубицы едут 152, чтоб поспеть не спя ночами, тракторами, тягачами, тарахтят без остановки, сколько весишь, там не спросят. Лихо вихрем левой бровкой студебекеры проносят легкой стайкой трехдюймовки. Эй, труба, конец держи! На 3/4 даджи мчат и мчат 45-ки, те, что с горечью девятки, прощай, родину зовут. перебоем там и тут, шатка валка в перепрыжку по раскатанной земле, минометы-коротышки за задками «Шевроле», а для самой модной драки, кто не видел, посмотри, тянут янки автотраки пушки русских БС-3. Друг за дружкой едут новенькие пушки, долгоствольные, дальнобойные, нет таких еще нигде, до прорыва бьют спокойно с огневых, как АДД. Чуть прорыв, туда их ветром, на наводочку прямую, «Тигру» на 2 километра прошибают лобовую. Поздний плод большой науки, проползают танки-щуки, снявши с рельс своих полотна, чередой в придирку плотно не идут, плывут заботно с полным грузом спелых мин 3/8 «Катерин». Год назад оравы пешей, что тянулось вдоль шоссе, умудрил теперь их леший на машинах вся и все. Обнаглевшая пехота переделалась на мото, бронебойки и зенитки, пулеметы и пожитки, связи хим, дери их прах, все усились в кузовах. Нет пути, дорогу ширят, соляной гремит в обгон, танков Т-34 бесшабашный эшелон. Снег и землю с лязгом роет, мчат казаки конным строем. Красным ленточем лампасу остров скинув плечи в бурках, с каждым часом к Найденбургу, к Найденбургу. В Найденбурге рвет огонь, добрый камень старой кладки, город брошен в беспорядке, взят с наживной лихорадки и за немцами вдогон, тут же брошен, снова взят новой лавой у солдат. Ни гражданских, ни военных немцев нет, но в теплых стенах нам оставлен весь уют, и сквозь чад, сквозь дым, сквозь копоть победители Европы. Всюду русские снуют, в кузова себе суют, пылесосы, свечи, вина, трубки, юбки, картины, брошки, пряжки, бляшки, блузки, пешмашинки не на русском, сыры, круги, колбасы, мелочь утварит домашние, вилки, рюмки, туфли, гребни, гобелены и весы. А на ратуше, на башне, прорываясь в дымном небе, уцелевшие часы так же честно мерят время между этими и теми. Меж приходом и уходом, тем же ровным-ровным ходом, лишь дрожат едва-едва древних стрел кружева. Стройной готики обвалы догорают, как завалы узких улиц поперек, пробки, сплотки и заторы, тем не к спеху, этим скоро по ступенькам на порог. Прут российские шоферы перекосом за лихватски, на бикрень пройдем везде. Мы привычны к азиатской тряске ломки и везде. Угол улиц, кем-то встарь, втащен, брошен здесь дикарь, в 100 пудов валун скалистый, из него сечен резцом, выступает хмурый Бисмарк с твердокаменным лицом. А под Бисмарком и чудо-юдо рыбаки. Сколько едем шире вдоль, ну такого не видали. Вынес русским хлеб да соль, гля, немецкий пролетарий. Да с салфеткой, да на блюдо. Что ты вылез? Ты откуда? Пекарь, что ли? Ладно, ехай. Он живой, а ну пошприехай. Может, кукла? На вопросы распрямляется в ответ. Ich bin коммунист, геносен. Я вас ждал 12 лет. Лейтенант затылок чешет. Может, правда, может, брешет. Может, враг, а может, свой. Трать на них собак конвой. Отведите в полковой. Фронт волною, фронт волною. Дома в 2 зайти конвою. Шкаф прошарит и столы. И у этой же скалы из седла не обернется, смотрит карта капитан. А у немца сердце бьется. Höchste Freude. Rote Fahne. КПД und ВКП. Перевел ремень бинокля. Где ты взялся, будь ты проклят? Отвезти на ДИВКП. Ну, пошел с тобой тут с фрицем. Фронт катится, фронт катится. Тот же Бисмарк, тот же угол. Но в сомнении и в испуге угасает немцев взор. Wenn ich könnte, mein Leben, meine Kräfte, ich so eben. Гад, шпион, завел молебен, пишет Виллис и майор. СМЕРШ, с приветом, Соловьев. Шлю какого-то чумного. Разберись там, оперчек, что за черт за человек. Морщит лоб суровый Бисмарк. Ветром дым относит быстро. Канцлер глыбу, как ковчег, словно взяв ее на вздым, высоко несет сквозь дым. И отводят коммунара от подножья валуна. Он кричит мне с тротуара: «Гнедикхер, моя жена! Шеренштрассе, Цвайнцванти. Дис унвюрзих комеди, я вернусь, вернешься, жди. Иностранцы, иностранцы. Ой, по нам, младенцы вы, ой, не снесть вам головы. Цвайнцванти, Шеренштрассе. Дом не жжен, но трепан, граблен. Чей-то стон стеной ослаблен. Мать, не нас. На матрасе рота взводли побывал. Дочь девчонка наповал. Сведено к словам простым. Не забудем, не простим. Кровь за кровь и зуб за зуб. Девку в бабу, бабу в труп. Окровлен и мутен взгляд. Просит, пытень, солдат. Уж темна, не видно ей, я из них же, я-то чей. Нет для вас больниц, врачей. Сплав стекла в местах аптек. День серей. Тайник. Жил да был. Портай геносцы, не последний и не первый, легший гадью под колеса Коминтерна. Русский ход державный, слався! Мне сейчас бы трахнуть шнапса. А еще повеселее закатиться под трофей. На ловца и зверь бежит. Мимо почты путь лежит. Этот корпус трехэтажный через час огонь охватит, а запас, запас бумажный. Вверх пиши, и навек хватит. Хоть пригладь ее щекой, хоть сожмусь, так бела, я б с бумагою такою не поднялся под стола. Придерись, чего здесь нету, канцелярская душа? Всякой жесткости и цвета 303 карандаша не щепятся, не занозны, древесина их мягка, без усилий грациозно нажимает их рука. Кохинор, почтенный Фабр, век Европе послужил. Ну, а если бы теперь я понемножечку хотя бы эти ручки, эти перья, эту радугу чернил в пузырьках с притертой пробкой, эти сколки, скрепки, кнопки, папки, книжечки, коробки, да в машину погрузил. Покраснею от стыда. Как я жил? Бумаги гладкой в ученической тетрадке я не видел никогда. Перья рвут ее, скребут, в грязь до дыр резинки трут, словно лимфа крокодила, водянистые чернила, и они на ней плывут. Грифель глина чинишь, чинишь, вдруг насквозь весь грифель вынешь. Купишь мягкий, без зараза, режем стекла, как алмазом. И мертвеет вдохновенье мысль, роняешь камнем ко дну. Как же мне без восхищения в этот зал войти сегодня? Как искатель кладов рыщет, обезумев по пещерам, так хожу здесь алчный, нищий, лишь одетый офицером. Уж теперь, когда пришел к ним, только пальцами прищелкну, то забрать, и это тоже, перед тем краснеть я должен. Я букащика такого да послал пожить в союзе. Старшина, вот это все вот пусть ребята грузят в кузов. А пока тащат давали, узкой улкой нам в обгон, в дымке смеси, в лязги стали, мчится танков эшелон. А пока мотор заводит, левым боком нас обходит, чтоб поспеть подальше к ночи, все, что взято, приторочил, бросив все, что не с руки, удоволены победой и гулянкой, и обедом, ухмыляясь казаки. В нашей жизни беспокойной нынче жизнь, гляди, убит. Мил мне, братцы, ваш разбойный, не к добру веселый вид. Выбирали мы не сами, не по воле этот путь, но теперь за поясами есть чем по небу пальнуть. Так не зря же, так не жаль же, худо-бедно, наверстаем. Скачем дальше, катим дальше, Вальнштайн, Вальнштайн. Альнштайн только взят, взят внезапно час назад, конно-танковым ударом, не сплошным еще пожаром, ни разгулом не объят. Дома полны, немцы в страхе, запершись в ночном тепле, стука ждут в тревожной мгле. ночь горит, горящий сахар, фиолетовое пламя растекает по земле, дрожь огней, лиловый трепет, льет из склада между домами чай шальной, что нами непит. Если в валеных сапожках, обходи кругом метрошка, обходи шагов за 100. Несмотря, что снег растоплен, два узбека в луже с воплем за вечернее манто ухватились, уцепились, не уступят ни за что. Свет лилов лиловым мехом отливает на потеху. Третий русский закричал им: «Погоди, обоим дам!» Подскочил к ним и кинжалом перерезал пополам. В кой бы дом искать добычу, где богаче, где верней? Ванька в дверь прикладом тычет, глядя, Дунька из дверей. Что по туфлям, по зачесу, джемпер, юбочка, ну немка. Тем лишь только что курноса распознаешь свою земку. Руки в боки без испуга прислонилась к косяку. Кто ты есть? А я прислуга. Будет врать-то земляку. Ни подола, чтоб захлюстан, ни сосновых башмаков. Пропусти, да кто ж тебя пустит? Пьяный, грязный, тьфу каков. Парни новые, солдаты. Девка речь ведет иначе. Погодите-ка, ребята, покажу вам дом богаче. Немок целок полон дом, чай далек, за углом потружусь уж покажу, как землячка послужу. Дверь захлопнул за собою, налегке перед толпою убегает их маня в свете синего огня. За углом исчезли круто стуки, звоны и возня, и еще через минуту где-то тут же из-за стенки крик девичий слышен только: «Я не немка, я не немка, я же полька, я же полька!» Шибаршат единоверцы, то, что схватит, где поспеет. Ну, какое сердце устоять сумеет. Алленштайновский вокзал только-только принимал пассажиров, кто бежал вглубь в Германию на запад. И о том, что он внезапно в руки русские попал, там восточные не знают, отправляют мирных жителей сюда. Женщин, девушек-беглянок, малых, старых поезда и соседний полустанок, расхлестнувшийся туда, не дошел передний край. Перед каждым эшелоном в черном лаке телефона слышит мерно: «Штрекке фрай». Штрекке фрай весь бой, весь вечер, ночь до утра шлетом, алленштайновский диспетчер. Ни чужой, ни русский, свой, немец. В светлых каплях пота затаенный восковой ходит робот. Пред ним, выпыхая черный дым, за столом майор огромный службы общего исковой, обожженный, смуглый, темный, с пышной черной бородой. Саблю на стол, ноги на стол, в голевом тулупе белом спирт, сопя из фляжки, хлещет. Выпьет, взглянет на Савела, перетянут, перекрещен, грозен, зол. Не жди добра, на боку в распах зловеще пистолета кобура. У майора ординарец расторопен образцов, а простав походный ларец на пол зала изразцовый, мебель шашкой нащепя, оглянулся вкруг себя, и костер повеселу, вот уж брызжет на полу. Котелки и сковородки все шипит в порядке четком, и домашние консервы оживают в кипятке, и вторая вслед за первой тонет курка в чугунке. Парень весел хлопит вражей, напевает стопку вражи, опрокинет на лету, и порхают хлопья сажи в электрическом свету. Доглядясь сквозь дым махорки, вижу я: майор не спит, мутен, пьян, устал, но зорко за диспетчером следит. А диспетчер с горды зябло, опершись о стол ослабло, путь и поезд пишет в книгах. В перезвонах, в перемигах ламп, сигналов и звонков, как привычно, механично, аккуратен толков. Эшелоны принимая, одноземцев отправляя, в жизнь иную, в ад и в рай, мерной фразой «Штрекке фрай». Час четырежды по зданию отдаются со дроганием тяжесть мощных паровозов, поездов, катящих дрожь. А майор совсем не грозит. Да глядится он похож на дворняку, добродушен в лохмах черных. Соломя насторожил шапки уши, и одно торчит торчмя. Душу распахнутый простор. Фронт, как будто с давних пор мы знакомы, руку, руку. Ты куда, откуда? Я звукач, ловлю по звуку, да не слышно ни штаба фронта из 7-го, разложение войск противника. А, про вас истории дивных я наслышал. Сам с какого? Где бывал? Под Русы. Ловок? Как и ты? Ну да и мы. С первых месяцев зимы. Генка, кружки, выпить повод. Это ж редкостный земляк. А Осташков, Бор, Марева, Церковь, Горка и Овраг, Лупачиха, Озерище. Где потом? Орел. Дружище, Становой колодец. Ляды, мы же рядом. Лютый корень, русский брод. Зуша, Чапалась, Заплот, Мост и Рот. Да ты присядь, Генка, скоро там пожрать. Я запас. Где бы кадром аутрану без запасников, без нас эту выиграть войну? Кем был до? В косматой шкуре, в гуле гибнущей земли, я доцент литературы из московского Ифли. Из Мифли? Без шапки? Ба! Я вас видел там, судьба. Только эта борода не росла у вас тогда, 41-го. С обетом не сбривать до Дня Победы. На лице не помню шрама или мини-озера, ранения. В ярком верхнем освещении узнаю, каков был там он. Век великий просвещения, век Вольтера, век Бентама. Мудрецов по стенам лики, у студенток трепет век. 18-й великий человеком гордый век. Помню, свеж, разглажен, остроумен, оживлен, верток прост, непринужден, в смелых выводах отважен, красноречием полим, за звонок читал и даже коридором шли за ним. А теперь отяжелели, разжирели я и он. Еле-еле набираем мы разгон. И захлеб бесперебойно, торопливо, беспокойно. Пьем ли, курим ли, едим, говорим и говорим. Книгам клич, сейчас он царь. Он на память в их строках. Жизнь живая блещет в карих, протрезвившихся глазах. Трижды клятые вопросы. Русь, Монголы, Европа. Расстегнулся, шапку сбросил, чуток, тонок, мягок, тепел. Будто грудь его дыханием разорвала тесный обруч. Говорит она Германии понимающей и доброй. Но разведенные плечи высоко несут погоны. И лунатиком диспетчер принимает эшелон. И казаки по вагонам. Звон от сабель, стук прикладов. Выходи! И по перрону, в шубках, в шляпках, в ботах, стадом, без вещей, как есть, бессильных, перепуганных, цивильных, всех пешком на пункты сбора, снегом розовым сквозь город, отбивая по пути, с кем больно им провести, в подворотне там ли тут, в горячее 5 минут. Генерал из интендантов с ординарцем, с адъютантом ходит с палочкой хромой, острием ее, как щупом, чуть брезгливо между трупов, отбирая что домой. Едва укажет стеком, шарфик, перстень, туфли, ткань ли, взята в подхват человеком, утонула в чемодане. Чемоданов с ними 3, все поместится внутри. Буйной ярмарки товары по платформам, по путям, с пылу, жару, шаром, даром разбирай ко всем чертям. 2 корзины венских булок, узел дамских, грехи, сигареты из Стамбула и французские духи. Ну, беда, куда все денешь? Шелкова белья наденешь, 8 пар, шинелка туго. Солдатня столпилась кругом у покинутой коляски, голубой да кружевной. Вот младенец. Он немец. Подрастет, наденет каску. Рассчитать его теперь. Есть приказ верховной ставки. Кровь за кровь. По пьяной лавке, говоришь ли, стрезва. Сам ты, Ирод, поп твой зверь. Дед, не я ведь. Нет, Москва. Там машина. Снова в путь. Не вздремнуть, не отдохнуть. Как в цветном калейдоскопе катим по Европе. От бессонницы, от хмеля, окрылели, осмелели. Все смешалось, все двоится. Перекрестки, стрелки, лица. Взрывы, встречи, мины, раны, страхи, радость, зло, добро. Прусских ночек свет багряный, прусских полдень серебро. То шоссе, то в перекрест 2 слиги и все в объезд. Путь меняет рог железный, проплывает, как во сне, где-то в тихой, непроездной, заснеженной стороне. чей-то дом уединенный, лес нетронутый за ним, чья-то шумная колонна на печной свернула дым, чуть мотор заглуша, греться спешились спеша, круг спины колотят зябло, в дом хохочет матка, а яйки, и подносит им хозяйка наливных сквозистых яблок. Расхватали, походили, меж зубов морозный похол, дай хозяйку застрелили, пух ковра обрызгал в окрас, муж в кровати долечили автоматом заодно. Лишь мальчонок, их внучонок, умелькнул, раскрыл окно, за забор прыжок, прыжок, как зверенок, как зайчонок, полем к лесу наутек, уклоняясь и юля, вслед с дороги чуть не взвод, беспорядочно поля, наспор, ранен, есть, уйдет, на-ка, на-ка, ах, собака, убежал, ну, подрастет. В свете солнца больно глянут, поле снежное и спрянут, ни следим колеса, в пухе снега, в блестках льдяных безмятежных леса. Там у нас по русской шире фронт стоял, и нет лесов, а осталась сплошная вырубь от военных топоров. Блиндажи перекрывали наших сосенок стволы. Жалко, здесь не воевали, лишь стоят гордые, белые, русской нет на них пилы. Синим льдом сверкнут озера, белизной увиты реки. В селах дуб комодов, штор, пианино и камин, радио, библиотеки. Словно путь проспектом Невским, в каждом доме Достоевский, полный, розный, а в одном даже рукопись о нем. Нам навстречу понемногу оживляются дороги. Итальянцы, дай бог, ноги из союзной им земли, так же голы, как пришли, а добытки не тревожись, на морозе жимко ежись, каблучишками стучат, скалят зубы и кричат, машут русским в честь победы, разбегайся по домам, Рим, Неаполь, Милан. Увязав велосипеды кой-каким подручным грузом, предприимчиво французы крутят, отбыв вражий плен, на Париж и на Амьен. Не теряйся, молодцы, в синем, в рыжем и в зеленом валят с бродом возбужденным, пан усатый под усы, фуру горку спускает, через верх нагружена, холст трофеи прикрывает, и лицо от нас скрывает, застыясь его жена. Видно Машку под платочком и на козлах у поляка. Эй, краса, молодка, дочка, ты куда же? Мы под фраком. Ай, девчонка, ходим с нами, забодает ведь усами. Мир кружится каруселью, всем небес пылит веселье, всем на свете прощено. Но строем зачем-то шагают виновно русские пленные безостановно. Спины промечены едкими метками. Это клеймо не затравишь ничем. Лишь у дорожку под сниклыми ветками топчут, задумавшись сами, зачем? К пиру непрошены, к празднику незваны, в мире одни никому не нужны, будто склонясь под топорное лезвие, движутся к далям жестокой страны. Немцев долгие обозы из фургонов перекрытых вдоль дорог скрипят, скрипят, наступлением нашим грозным где-то северным отбитый и повернуты назад. Под брезента долгий волок, скрывший утвари семью, у развилка на проселок, сбочь шоссейный на краю, терпеливо ждут просвета в нескончаемом потоке, цепенея перед этой силой, грянувшей с востока, и безвольные к защите прячут голову меж плеч, грабьи, бей их, подойди ты, чтоб коней у них отстречь. Но, насытясь наступлением, как по долгу службы с ленью, те ребята из захоронки, наши парни, ковка, звонка, проходя дорогой торной. Взять оно бы не зазорно, да ведь возят барахло, а в посылку 5 кило. Всюду женщин, в обозе, под тряпьем в любом воске, разордевшись на морозе, нам навстречу налегке, по 2 несколько, одна. белокура и пышна, распрямясь, идет неробко вдоль шоссе по крайней тропке, с несклоненной головой в рыжей шубке меховой, в шапке вязанки с портфелем. Чуть минуется сторожкой в туфле маленькую ножкой занесенные трофеи, где укрыто, где торчит в небо четверо копыт. Мы в заторе. По две, по три в ряд машины. Кто прыжком греет ноги, кто бежком. Глаз не прячет, смело смотрит. Каждым взглядом нам дерзя, будто взять ее нельзя. На подвижном белом горле в роспаш меха шарф цветной. С батареи нас затерло, и в машине головной Opel Blitz из Вейермахта, плавный ход и формы гнуты, утонув в сиденье мягком, в полушубок я закутан. Чуть щекочет шею шерстка, чтоб не спать, сосу конфетки, светит зелено двух верстков целлулоиде планшет. Я и вижу, и не вижу, как подходит немка ближе, как солдат, завидя шаг, убыстряет свой, и как, колыхнув большой фигурой, ничего не говоря, к ней шагнул сержант Батурин, цвет блатняга, на Амуре отбывавший лагеря. С ним и Сомин напряженно подошел и приглушенно приказал: «Отдай-ка портфель». Так же тут именно гордо стало. «Что там? Покажи-ка». Густо краска разошлась, расстегнула и как выкуп протянула. Битты, шнапс. В литр бутылка, а налито третью четверть от литра. Чуть скосясь на унтерменшей, ждет струной румянца раса. Жду, сощурясь, не возьмут ли. Грамм по 300 в день, не меньше из возимого запаса, выдаю. Батурин мутно глянул, руку протянул, Сомин хвать и как гранату снег нетронутый швырнул. Низко русского солдата ценишь, девка, и портфель вырвал, вытряхнул. Сорочка, гребни, письма и платочки, фотокарточек метель. Предо мной газета, карта, отмечаю ход фронтов. Если здесь и здесь удар, то в феврале мы здесь, а в марте... Что тебе? Суров, без слов. Сомин мне в окно кабины фотоснимок подает. Взгляд надменный, снят мужчина, в форме, с лоской. Оборот. Майнер Инникс Глиттер Браут, Индентак, Имгартен, Во. Ну так что ж, отдали. Право, я не вижу ничего. Как? А свастика? Да, верно, на руках. Так жених из СС? СС, наверное, черт их знает, как у них. И махнул рукой на них. Знак, орел, сукна, краска, кой их лечь разберет, что такую же повязку Арбайдин носил и тот. Что-то дрогнуло в заторе, заработали моторы, и уже снимаясь с места, я увидел, от невесты сделал Сомин шаг назад, снял Батурин автомат и не к ней, а от нее тело выбросил свое. Без заговора, полукругом, словно прячась друг за другом, шаг за шагом, три-четыре, молча дальше, шире, шире. Что, зачем? Собрать нагнулась, оглянулась, поняла, завизжала, в снег упала и комочком замерла, как зверок недвижный, желтый. Автомат еще не щелкал, миг другой. Я зачем махнул рукой? Боже мой, машина, стой! Эй, ребята!

и в чьем-то доме будут ждать ее. И след вдоль дороги скатит. Но Сомин, дома не был много лет, тоже ждал и тоже шел. И к гробам родных пришел. Как-то немца пожилого в лес завез он и убил. И тогда довольно слово. И тогда я рядом был. В самом пекле, в самой гуще. Кто же знает, чья вина? А откуда? Разве лучше из веков она видна? Кто здесь был потом рычи, кулаком о гроб стучи? Разрисуют ловкачи, нет кому держать за хвосты. Журналисты, окна росты, Жданов с платным аппаратом, Шагинян, Сурков, Горбатов, старший фокусник Илья. Мог таким стать и я. Победим, отлакируют, колупай зарытый греб. Все довольны, все пируют, что мне надо больше всех. Все изгрыз в моем рассудке вечный червь самоанализ. Может, считанные сутки в этой жизни у меня остались. Холод чина, суд да власть. Как учил индус Чарвати, а мои плоды и злаки, а моя, когда же часть. Был жемчужиной в уборе атеистов тот индус. И скрестить с ним речи в споре я сегодня не найдусь. Карпе дием гедонисты нас учили, день лови. Дни осыпятся, как листья, загустеет пол крови. Все слабей, бледней и реже острота и вспышки чувств. Все так делают, не мне же возражать тебе, индус. Все так делают, бесплодно белизна идей и рис. Жизнь подносит кубок до дна и сухим раструбом вниз. Слышишь зов упорный, шелком скованный, покорный, шелестящий, сокровенный. Этот веер черный, веер драгоценный. Словно волосы медузы, голова войны лохмата, сердце пьяного солдата из Советского Союза. Жальте, жальте, жажды змеи, распахнулся черный веер старосаты. В краткий счет секунд и терций он нам зноем жизни веет. Ну, какое сердце устоять сумеет? От обедов на диване затянулся сигаретой, и в разынчивом тумане округляются предметы. Зеркало и радион, в темных изразцах камин, белый над кроватью полог, пена голубых перин. Что там было, что там будет, нет ни завтра, ни вчера. Пропируем и прокутим, и проспим здесь до утра. Снежный свет, войны и стекла, зимний день уже на склоне. Как в обернутом бинокле где-то очень далеко, старшина в докладном тоне хитрым вятским говорком рапортует, что расставил батарею на постой, что жалеюще оставил 5 семей за стеной, но что тотчас выгнать можно. Почему-то вдруг тревожно сердце вскинулось мое. Вида не подав наружно, спрашиваю равнодушно. А женщины? Одно бабье. Молодые? С полувзгляда, хоть вопрос мой необычен, доверительно. Что надо? Ну, не знаю, как с обличием. Вот за то, что ты толков, и люблю тебя, Жмельков. Чуть
говорит, мигни, готовый план. Я, товарищ капитан, сформулировать мне трудно. Так бы смог и взял бы книгу. Полагаю, в доме людно. Во дворе видали флигель? И коровы в хлеве рядом. 2 минуты и порядок. Приведу туда любую, надоить нам молока. Лишь бы глянувши, какую вы, и кивнули мне слегка. Кончено. Не быть покоем. Ласточку из стукатов. Знать об этом будем двое. Больше никогда не сто. Ладно, встал. Пошли, Васек. Быстро, где они, веди. Вышли, круг и на порог. Ты поймешь, кого следи. Пар и брызги пены мыльной, утюги, угар гладильный, 2 кровати, стол, корыто. Боже, сколько их набито, не пройти, чтоб не задеть их. Папки, мамки, няньки, дети, разномастные, разноросные, от младенцев до подростков. Все с дороги сторонятся, те не смотрят, те косятся, те не сводят глаз с лица иноземца пришлица. Стихли крики, речи, гомон, лишь шинель моя шуршит. А Хмельков, как будто дома отвалясь, непринужденно у двери стоит с велик. Как неловко, как смешон я. Лица женщин обвожу, но такой не нахожу. Кто сбежал в мороз да в лес, кто упрятался вблизи. И зачем сюда я влез? Черт им! Вихайсензи! Худощавая блондинка. Жгут белья, крутя над ванной. Чуть оправила косынку и сказала робко. Анна. Так, лицо, фигура, да. Не звезда киноэкрана, не звезда. Лет неплохо бы отбавить, здесь и здесь чуток прибавить. Нос немножко великоник, так и я ж не ребенок. Шут с ним, ладно, лучше, хуже такой выбраться наружу. Неразборно что-то буркнул, быстро вышел. Следом юркнул старшина, в синях интимно. Все понятно, вы во флигель? Я туда, но это так и неудобно же, не мигом. Разбираюсь, я политик, все в порядочке, идите. Нежилое, флигель выстыл, хлам, сумрачно, нечисто, в сундуках разворошен, пополам напорошен, острый запах нафталина, на бок швейная машина, в верхнем ящике комодном перелитое белье, да черемухи походных. Как устроить мне ее? Поискал. В пыли нашлась подушонка на полу. Койка жесткая. Матрас кем-то брошенный в углу. Подошел, брезгливо поднял. Перенес его на койку. Жизнь подносит кубок до дна. Не спрашивай, за сколько. Снега нарост раздышал я. На стекле до тонкой льдинки вижу в этой же косынке, лишь окутав плечи шалью, с оцинкованным ведром, как-то трогательно тихо Анна движется двором. В 2 шагах за нею лихо, как присяге верный воин, старшина идет конвоем. Глянул пару раз назад, чуть из дома не вдогляд, не туда, слышишь, фрау, не туда, шагай направо. Тем же самым, в кротком взгляде, выражением печали, оглянулась, поняла ли, и прошла к моей засаде. Дверь раскрыла, на пороге я. И удивленно дрогнул рот ее. Не то ошибкой показалось ей, что здесь я. Извиняющей улыбкой ей смягчить хотелось, если я подумал, что она заподозрила меня. Стали так. Не опуская, все ведро она держала. В белых клетках шерстяная шаль с плеча ее сползала. Дар и связь немецкой речи потупленно потеряв, шаль зачем-то приподняв, я набросил ей на плечи. С рук от стирки не остывших легкий вздымливал порог. Нерешительно спросивши, отступил на порог. Шаг к двери непритворенной, затворил ее хлопком, к действиям приговоренной поманил не глядя. Ком ни пыланье,
ни литого звона радостного в мышцах. Стал спиной в постели нищий и услышал, что готово. Бледно-синими глазами, непривычно близко сблизясь, я ей поздними словами сам сказал, какая низость. В изголовье лбом запавшим, Анна голосом упавшим попросила в этот миг, «Дох, эрщисен зимиш нихт». Ах, не бойся, есть уж на моей душе.

0: С шумом проносились авто, уличный свет, казалось, затмевал всю вселенную. Весь мир выглядел нереальным, мрачным, утратившим свои краски. В Гейзенхеймере было, как обычно, многолюдно. Все столики были заняты, и несколько пар уже танцевали в центре зала. Я осматривалась в поисках свободного столика, когда вдруг ко мне подскочил человек со всеми признаками брата, вновь обретшего свою, казалось, навсегда потерянную сестренку. Он был из глубинки. Это было видно невооруженным глазом, начиная с его лица и заканчивая ботинками.
1: «Какими судьбами, мисс Роксборо?»
0: «А в чем дело?»
1: «Вы меня не помните? Я Феррис!»
0: «Славное имя! Но в моей молодой жизни пустой звук!»
1: «Меня представляли вам в прошлый раз, когда я был здесь. Мы танцевали вместе!»
0: «Это было похоже на правду. Если его представляли, то, скорее всего, я с ним танцевала. За этим я и хожу в Гейзенхеймер. Когда это было?»
1: «Год назад. В прошлом апреле».
0: «Ну, как вам это понравится? Эти деревенские франты думают, что Нью-Йорк вплоть до их очередного приезда консервируют в пробирке со спиртом. Идея о том, что хоть что-нибудь могло произойти в Нью-Йорке за время их многомесячного отсутствия, к таким людям, как мистер Феррис, никогда и в голову не приходит. Я думаю, он настолько привык отмеривать все свои дела от того момента, когда я был последний раз в Нью-Йорке, что он и сам проникся уверенностью в том, что и все остальные должны делать то же самое. Ну, почему же? Я вас отлично помню. Алджернон Кларенс, не так ли?»
1: «Нет, не Алджернон Кларенс. Меня зовут Чарли.
0: Моя вина. И что вы задумали на этот раз, мистер Феррис? Опять хотите пригласить меня потанцевать?» Он пригласил, и мы приступили. Как говорится в поэме, мне суждено в бою погибнуть. Если бы слон решил зайти в Гейзенхеймер и пригласить меня на танец, то я бы не отказала. Нельзя сказать, что мистер Феррис танцевал как слон. Он был из тех усердных танцоров, тех, которые прошли все 12 занятий бального мастерства. Наверное, так и должно было случиться. И в этот вечер мне было суждено танцевать с деревенщиной. Так что выход на сцену Чарли и Сквиданка был под стать любому бродвейскому шоу. Но кто-нибудь обязательно портит всю малину. Мне бы следовало знать, что самая светская вещь во всем городе – это приезжий, пообтершийся в нем за неделю. У нас был различный полет мысли, у меня и у Чарли. С самого утра самой желанной темой для меня было поговорить о грядущем урожае. Он же всерьез размышлял о новеньких танцовщицах. Наши души не могли войти в прямое соприкосновение и занимали противоположные позиции не менее чем в полутора милях одна от другой.
2: «Вот это жизнь!»
0: Рано или поздно люди его типа всегда доходят до этой фразы.
2: «Полагаю, вы сюда часто заглядываете?»
0: «Да, стараюсь. Я не стала ему говорить, что я бываю здесь каждую ночь. И только потому, что мне за это платят. Если вы профессиональная танцовщица в Гейзенхеймере, предполагается, что вы не станете широко афишировать этот факт. Начальство считает, что в этом случае публика может глубоко призадуматься, когда она увидит вас, выигрывающий великое состязание за восхитительный серебряный кубок, который выносит ближе к вечеру. Я выигрывала его по понедельникам, средам и пятницам, а Мейбл по вторникам, четвергам и субботам. Все по-честному, конечно. Это лишь вопрос мастерства. Любой может его выиграть, только у них это почему-то не получается. И тот факт, что по чистому совпадению то я, то Мейбл поочередно выигрываем этот кубок, совсем расшатали нервы у моего начальства, и они бы страшно разозлились, если бы узнали, что мы распространяемся на публике о том, что мы здесь работаем. Они предпочитают краснеть тихо и не на публике».
2: «Замечательное место! А Нью-Йорк – великолепный город! Как бы я хотел в нем жить!»
0: «Ваши проблемы! А что мешает?»
2: «Ну, отец умер, и на мне теперь его аптека. Ну, вы понимаете, дела идут, должен вам сказать. У меня есть хватка, свои идеи. Да я даже женился за этот год, пока вас не видел».
0: «И вы это сделали? Так что вы здесь делаете? Могу я вас

0: спросить на Бродвее, как будто вы беззаботный холостяк. Полагаю, ваша жена сейчас поет за печкой, где мой блудный муженек?
1: Не совсем за печкой. Вы знаете, моя жена из... Ой, прошу прощения, боюсь, я наступил вам на ногу.
0: Сама виновата, я немного сбилась. Я все думаю, и не стыдно было вам оставить жену одну, а самому кутить здесь, в Нью-Йорке? У вас есть хоть капля совести?
1: Я ее не оставлял, она здесь со мной.
0: В Нью-Йорке?
1: В этом самом ресторане. Вон там наверху, смотрите.
0: Я взглянула на балкон. Там было лицо, выглядывающее из красных плюшевых перил. Казалось, оно хранило какую-то тайную печаль. Я это лицо еще раньше заметила и все думала, что ее угнетает. Сейчас я это поняла. Тогда почему вы не танцуете с ней, не развлекаете ее?
1: Да ей там хорошо.
0: По ее виду не скажешь. Была б ее воля, она давно бы здесь кружилась.
1: Она почти не танцует.
0: У вас там нет танцев?
1: Нет, там она хорошо танцует, но все же это не Нью-Йорк.
0: Понятно, но вы-то другого сорта.
1: Ну, я здесь уже бывал.
0: Так и треснула бы эту деревенщину. Он меня просто взбесил. Ему было стыдно танцевать здесь со своей женой. Видите ли, не слишком хороша для него. Вот он и усадил ее за стол, дал лимонад и приказал ждать и наслаждаться жизнью. Меня, наверное, бы арестовали, если бы узнали, о чем я тогда подумала.
1: Такова жизнь. Давайте еще потанцуем.
0: Пусть кто-нибудь другой. Я устала, могу представить своих подруг. Я повесила его на одну из своих знакомых, чтобы отделаться. Начался новый танец, и ее муженек закружился со своей партнершей. Оставив его, я отправилась прямиком на балкон. Она сидела, облокотившись на локти, поставленные на красный плюш перил, и, наклонив голову, смотрела вниз на танцпол. Ей не надо было доказывать, что она из провинции. Я это знала. Она была очень славная, но немного старомодная, одета в серое, с белым воротничком и белыми манжетами. Волосы уложены просто и аккуратно. На голове черная шляпка. Я присяду, если вы не против. Она испуганно обернулась. Мне было ясно, она пыталась сообразить, кто я такая и что я здесь делаю. Но она боялась спросить, неуверенная в правилах городского этикета. Я только что танцевала с вашим мужем.
2: Я вас видела.
0: Она взглянула на меня своими большими карими глазами. Было достаточно одного взгляда, чтобы у меня появилось сильное желание взять что-нибудь тяжелое и запустить этим через перила в ее танцующего муженька. Но, боюсь, моему начальству эта идея вряд ли понравилась бы. Она повернулась, и на столе что-то блеснуло в полоске света. Это была заколка. Она подняла ее и начала ковырять плюш на перилах. «Эй, перестань, сестренка! Давай, выкладывай, что случилось?»
2: Я вас не понимаю.
0: Не увиливай. Рассказывай, что произошло.
2: Я вас не знаю.
0: А тебе и не обязательно знать человека, чтобы поделиться с ним своими горестями. О своих я иногда и соседскому коту рассказываю. Зачем ты уехала из деревни сейчас, в самом начале лета?
2: У нас медовый месяц. Чарли хотел в Нью-Йорк. Я не хотела, но он настоял. Он уже был здесь до этого.
0: Да, он рассказывал.
2: Он просто без ума от Нью-Йорка.
0: Но ты-то нет.
2: Я ненавижу его.
0: Почему? Она копнула красный плюш заколкой, и маленькие крошки посыпались с балкона.
2: Я ненавижу Нью-Йорк. Он пугает меня. Он... Это нечестно. Чарли не должен был привозить меня сюда. Я знала, все так и будет. Я это предчувствовала.
0: И что, ты думаешь, будет дальше? Прежде чем ответить, она раскопала приличную ямку в обивке.
2: Когда я 2 года назад первый раз приехала в Родни из Иллинойса, там был человек по имени Тайсон, Джек Тайсон. Он жил один и, казалось, ни с кем не встречался. Я не могла этого понять, пока кто-то не рассказал мне его печальную историю. Он женился на девушке из Родни, и они отправились в свадебное путешествие в Нью-Йорк. И там его девушка стала сравнивать Джека с теми парнями, что встречались ей на вечеринках. И когда они вернулись домой, она уже не могла жить спокойно.
0: И что?
2: Она не смогла более жить в Родни и сбежала от него. Я думаю, назад в Нью-Йорк.
0: А развод?
2: Нет, Нет, развода не было. Он все еще думает, она к нему вернется.
0: Все еще думает. После 3 лет разлуки.
2: Да, да, он держит все ее вещи, все на своих местах, как в тот день, когда она его оставила.
0: Но разве он не злится на нее? Я бы на его месте убила бы ее при первой возможности.
2: Нет, нет, он не такой. Да и я не такая. Я бы не смогла. Я бы ждала, надеялась, пока не кончилось мое время. Я бы тоже ходила в каждый день на станцию встречать поезда.
0: Да возьми, наконец, себя в руки. Соберись. Это все печально, но это же не твои похороны.
2: Вот именно, тоже будет и со мной.
0: Не раскисай, не хнычь.
2: Я ничего не могу с собой поделать. Я знала, это должно было случиться, и это случилось. Смотри, смотри на него.
0: Я взглянула вниз. Мне было ясно, что она хотела сказать. Чарли кружился так, как будто до этого он и не жил на свете. Я видела, как он что-то шептал, улыбаясь своей партнерше. Мне не было слышно его слов, но я готова поспорить. Это было его «такова жизнь». Если бы я была его женой, я бы чувствовала себя так же, как и это несчастное создание.
2: Мне не нравятся все эти нью-йоркские девушки. Я не такая шустрая, как они. Я не хочу быть такой. Я лишь хочу жить вместе с ним в нашем маленьком уютном городке. Если бы он только не поехал. Он сейчас думает, что я его не стою. Я уже не для него.
0: Ну-ну, полно тебе.
2: И я все равно его люблю.
0: Кто бы знал, что бы я ей сказала, если бы у меня было что ей сказать.

0: господа! Сейчас начнется великое состязание! Честнейшее спортивное состязание! Каждая леди в паре получит номер! Во время танца будут называться номера, обладательницы, которые будут тихо выбывать из соревнования. Последний оставшийся номер и будет победителем. Это честное и спортивное состязание, определяемое только мастерством держателей номеров. Не будут ли дамы так любезны выйти и получить свои номера? Победитель тот, кто остается, другие номера выбывают!
1: Это Изи Барна, произносящий свою ежевечернюю речь и объявляющий о начале борьбы за восхитительный кубок. Прости, но мне надо идти, я должна быть там. И тут меня осенило. Это было как удар молнии. Пошли! Пошли! Прекрати плакать, припудри свой носик и вперед! Ты будешь танцевать!
2: Но Чарли не хочет танцевать со мной.
1: Может быть, конечно, ты этого и не заметила, но твой Чарли не единственный мужчина во всем Нью-Йорке или даже в этом отдельно взятом ресторане. Я сама буду танцевать с Чарли, а тебя я познакомлю с тем, кто действительно неплохо танцует. Слушай, разве ты не хочешь выиграть восхитительный серебряный кубок?
2: Да, но...
1: Ты не знаешь. Может быть, как раз тебе повезет.
2: Но это же не вопрос везения. Ты же слышала, все решит мастерство участников.
1: Тогда используй свое мастерство. Боже, ну неужели ты и пальцем не пошевелишь, чтобы вернуть своего Чарли? А вдруг ты выиграешь? Что тогда? Да он тебя всю жизнь боготворить будет. Как только он заикнется про Нью-Йорк, ты ему скажешь: «Нью-Йорк! А, это тот городишко, где я выиграла восхитительный серебряный кубок!» И он заткнется, как если бы ты оглушила его мешком по голове. Соберись и попробуй. Я видела, как блеснули ее большие карие глаза.
2: Я попытаюсь.
1: Вот и хорошо. Теперь вытри слезы, подготовься, и я достану тебе билеты. Изи был явно рад моему появлению.
3: Молодец. Я уж думал, ты убежала, заболела или еще чего. Вот твой билет.
1: Мне надо два, Изи. Другой для моей подруги. И в порядке личного одолжения разреши ей остаться до двух пар на танцполе. Есть повод. Она из провинции, и она хочет произвести впечатление.
3: Конечно. Вот билеты. Твой 36, ее 10.
4: Смотри, не перепутай.
1: Я отправилась на балкон и на пути встретила Чарли. Мы танцуем вместе.
4: Да? О.
1: Когда я вновь увидела миссис Чарли, она производила впечатление человека, не проронившего за свою жизнь ни единой слезинки. У этого существа и в самом деле была отвага. Пошли, держи крепко свой номер и следи за ритмом. Когда вы начинаете, танцпол так запружен, что нельзя и локтем двинуть. Только не говорите мне, что нет больше оптимистов в нашей жизни. Каждый выглядит так, как если уже прикидывает, куда этот кубок лучше всего поставить – в спальню или в прихожую. Вы никогда не увидите за свою жизнь такое сборище людей, питающих одинаково розовые надежды. Изи вскоре подал голос. Начальство ожидало от него проявления бодрости духа, и он делал все, что мог.
0: Номера 7, 11... 21 тихо присоединяется к своим грустящим друзьям. Номера 13, 16, 17. До свидания. Номер 12. Нам жаль с вами расставаться, но марш за свой столик.
1: Пухленькая девушка в красной шляпке, танцевавшая с добродушной улыбкой, с той, что обычно появляется при общении с маленькими детьми, покинула танцпол.
0: Номера 6, 15 и 20 вышли.
1: И очень скоро на танцполе остались только я с Чарли и миссис Чарли с приятелем, с которым я ее познакомила.
0: Номер 19, вы запыхались, пора отдохнуть.
1: С этого момента все решалось между Чарли и его женой. Каждый мой нерв покалывал от неопределенности и возбуждения. Удастся ли? А вдруг нет? Чарли, как я уже говорила, был не из тех танцоров, кто может оторвать свой взгляд от своих ног, когда они в танце. Он не мог смотреть себе под ноги и одновременно глазеть по сторонам. К тому же на курсах его не учили совмещать эти два процесса. На курсах вы платите за обучение танцу, а не осмотру помещения. Так что Чарли не имел ни малейшего представления о разыгрывающейся драме. Он тяжело дышал мне в шею, его глаза были приклеены к полу. Все, о чем он догадывался, было то, что ряды претендентов заметно поредели, и что честь всей округи была в его руках. Мне было несложно уловить, что не мы с Чарли были любимцами публики в этот вечер. Каждое движение пары миссис Чарли приветствовалось одобрительным гулом. Гвоздь программы был определен. Я бросила взгляд на нее, и я не удивилась. Она стала другим существом. Я не видела никого с таким счастливым и открытым лицом. Глаза светились, как прожекторы, а щеки горели, ее движения были движениями победительницы. Я поняла, что так привлекло в ней публику. Весь ее вид. Она оставляла впечатление свежего молока и поющих птиц. Смотря на нее, вы переносились в деревню в августе. Забавные эти горожане. Они довольны своим городом, Бродвей для них райское местечко. Но, на мой взгляд, все их мысли только об одном. Как бы ему лизнуть из него летом, хотя бы недели на три. Мне понятно, почему они так поддерживали миссис Чарли. Она возвращала их в мир, где они пили из старой дубовой бочки и знали коров по их именам. Да я и сама почувствовала то же самое. Весь день мысли о деревне преследовали меня, и сейчас я не могла от них отделаться. Я уже чувствовала запах свежего сена, но запах Газенхеймера забил его. Потому что запах Газенхеймера стоит вне всякой конкуренции. Не останавливайся. Сплеши свое любимое. Это как раз то, что нам сейчас надо. И что он сотворил? Это надо было видеть. Я заметила мельком. Изи Байерман выглядел расстроенным. Он собирался с силами для вынесения очередного судейского решения. Такого решения, после которого судья ныряет с ринга и мчится 5 миль, стараясь избежать контакта с разгоряченной публикой. Такие вещи случаются. Именно они и мешают всему предприятию стать полностью совершенным. Мейбл рассказывала мне, что один раз была настолько грубая работа, что она опасалась, публика поднимет мятеж. Было заметно, Изи боялся именно такого поворота событий. Не было двух мнений о том, на чьей стороне симпатии публики. Кубок должен был быть вручен миссис Чарли, а мы с Чарли тянули только на приглашенных. Но у Изи были свои обязанности, за которые он получал свой заработок. Он обслюнявил губы, проверил, есть ли путь к стратегическому отступлению, дважды сглотнул и приглушенным голосом сказал:
0: «Номер 10, пожалуйста, выходите!»
1: «Чарли, пошли! Это наша финальная сцена!» И мы сошли из танцпола под гром аплодисментов.
3: «Что ж, не так плохо мы и выступили. Неплохо, я думаю».
1: В этот момент он взглянул на балкон, ожидая увидеть боготворящий взгляд жены, и, не увидев ее там, опустил свой взгляд ниже и заметил ее прямо на танцполе. И в настоящий момент она делала немного по части благотворительности. Она была слишком занята. Это был самый обычный триумф. Они прокружились еще 2 круга почета, как это делают победители в Газенхеймере, и публика встала, приветствуя их. По буре оваций, казалось, каждый из них поставил на эту пару свою наличность.
3: Но...
1: Я знаю. Все показывает, что она хорошо танцует и для этого города. Все говорит о том, что кто-то сделал промашку, не захотев танцевать с ней.
3: Я...
1: Лучше выпей, это тебя охладит. Он заковылял к своему столику, как будто он только что попал под машину. Эффект был такой же.
3: Она выиграла кубок.
1: Двух мнений быть не может.
3: Но ты знаешь что-то об этом?
1: Я решила, пришел момент поговорить с ним на чистоту. Я тебе скажу, что я об этом знаю. Мой тебе совет. Как можно скорей забирай эту малышку и увози ее в свой... Ну, в общем, в то место, где ты травишь местных жителей своими лекарствами. Торопись, пока нью-йоркская жизнь не затянула ее. Когда я была наверху, она рассказывала мне про того парня, встречающего поезда. У тебя есть все шансы присоединиться в его компанию.
4: Она рассказывала тебе про Джека Тайсона?
1: Да, про него. Этот Джек потерял свою жену, разрешив ей немного погулять по Нью-Йорку. Забавно, что ей вспомнился именно этот случай.
4: Уж не думаешь ли ты, что она способна...
1: Ты бы слышал ее. Она только о нем и говорила. Она говорила, жаль, конечно, бедолагу, но такова жизнь. Чарли напрягся в своем кресле. Он поднял трясущейся рукой бокал и залпом осушил его.
3: Я заберу ее завтра же. Но пойдет ли она?
1: Ты уж постарайся ее убедить. А вот и она. На твоем месте я начала бы прямо сейчас. Миссис Чарли поставила кубок на стол. Присела, посмотрела на кубок, вздохнула, а затем посмотрела на Чарли.
2: О, Чарли, дорогой, как жаль, что я не с тобой танцевала.
1: Что ж, не знаю. Я бы нашла что-то более язвительное. Чарли начал с места в карьер. После моей небольшой беседы с ним он не видел смысла откладывать.
3: Дорогая, ты была великолепна. Как об этом будут говорить дома? Мэри, ты не будешь против, если мы завтра уедем домой? Первым утренним поездом и сразу всем его покажем.
2: Если бы был такой поезд, я бы уехала прямо сейчас. Но, Чарли, мне показалось, тебе очень нравился этот город.
1: Чарли пробил холодный озноб.
4: Да глаза б мои его не видели.
1: Извините меня, со мной хочет поговорить мой друг. Я пересекла зал и подошла к тому месту, где последние 5 минут стоял Изи и подавал сигнал своими бровями. Изи производил впечатление человека, который никак не может собраться с мыслями. Также у бедняги были явные проблемы с голосовыми связками. В Газенхеймер часто захаживал ученый, проведший долгое время в Африке. Он рассказывал мне, что есть там такие племена, которые вовсе не используют слов, а объясняются лишь на языке щелчков и нечленораздельных звуков. Он пару раз изображал их, чтобы позабавить меня. Верьте мне, Изи Байерман, когда я с ним встретилась, полностью перешел на этот туземный язык.
5: Успокойся, Айседор.
1: Тебя что-то беспокоит? Расскажи мне об этом. Он щелкнул еще раз и затем выпалил.
6: Ты что, с ума сошла? Зачем ты это сделала? Разве я тебе не объяснил? Я же тебе 100 раз сказал твой номер 36.
1: Дорогой мой, так это был 36-й.
6: Ты что, глухая? Это ее был 10-й.
1: Значит, это моя ошибка. Теперь мне начинает казаться, что я их действительно перепутала. Он сосчитал до 10, прежде чем продолжить.
6: Это все великолепно, замечательно. Мне бы такие нервы.
1: Изи, это была очень счастливая ошибка. Я спасла твою жизнь. Они бы тебя линчевали. На этот раз публика была единодушна.
6: А что скажет босс?
1: Никогда не думай, что скажет босс. Изи, и у тебя нет в крови ни капли романтики. Посмотри на эту пару. Разве не стоит этот кубок такого счастья? У них медовый месяц, Айседор. Расскажи боссу, как все было. Скажи ему, что я считаю, Газенхеймер сделал им просто небольшой свадебный подарок.
6: Вот ты себя и выдала. Ты это нарочно делаешь. Нарочно перепутала билеты.
4: Скажи, ну кто ты такая, чтобы решать такие вещи? Да ты знаешь, что профессиональные танцовщицы идут сейчас от 3 до 10 центов. Да мне стоит только свистнуть, и на твое место прибежит дюжина девушек. Босс, как узнает, сразу тебя уволит.
1: Нет, Изи, он не сможет, потому что я ухожу.
6: Было бы лучше.
1: Вот что я думаю, Изи. Я устала от этого места. Устала от танцев, устала от Нью-Йорка. Я ото всего устала. Я уезжаю в деревню. Я думала, что я вытравила из себя всех свиней и цыплят, но я не смогла. У меня были опасения, и теперь я это точно знаю. Скажи боссу, что мне жаль, но иначе нельзя. И если он захочет мне что-нибудь сказать, пусть пишет по адресу. Деревня Родни, миссис Тайсон.

0: У Анетты Бруем было три различных стадии ее отношения к стуку, раздававшегося сверху. Сначала она испытывала легкий дискомфорт. Погруженная в сочинение нового вальса, она его почти не замечала. На второй стадии ей казалось, будто кто-то погрузил в ее мозг раскаленные щипцы и задался целью во что бы то ни стало отвратить ее от мыслей о музыке. На последней стадии ее охватила жгучая волна негодования. Это было персональное оскорбление.
1: Какой-то дикарь, подло спрятавшийся в своем жилище, не взлюбил мое творчество. И более того, решил поделиться своим мнением таким экстравагантным образом с окружающими. Аньет поднялась. Лицо ее залил румянец. Подбородок вызывающе вздернулся. В глазах заблистал воинственный огонек. Она вышла на лестничную клетку и отправилась на верхний этаж. Если бы у этой сцены оказался случайный свидетель, то он без сомнения почувствовал бы глубокое сострадание к несчастному, оставшемуся в своей квартире, вероятно, уже празднующему победу и не осознающему о надвигающейся на него угрозе.
2: «Входите!»
1: Аньет вошла. Комната не представляла из себя ничего особенного. Обыкновенная мастерская художника с минимумом обстановки и полным отсутствием ковра. Посередине стоял мольберт, из-за мольберта выглядывала пара мужских ног. Над мольбертом клубами дымился никотиновый дым. «Прошу прощения!»
0: «Натурщиц мне пока не надо. Оставьте свою карточку на столике в прихожей».
1: «Я не натурщица. Я просто зашла...» На этот раз дикарь, наконец, выглянул из своего укрытия.
0: «Прошу прощения. Присаживайтесь».
1: Как жестока и несправедлива природа, когда одаривает людей своими дарами. Мало того, что этот неуравновешенный обстукиватель стен обладал приятным и бодрым голосом, у него была еще и привлекательная внешность. На голове в данный момент у него был полный беспорядок, и вся его прическа скорее походила на воронье гнездо. Но в остальном он был очень даже очень-очень неплох. И как бы это ни было противно, но Аньет пришлось это признать.
0: «Я думал, это еще одна натурщица. Как только я здесь поселился, от них никакого отбоя не стало. Приходят с частотой 10 человек в час. Сначала я не возражал, но примерно после появления 18-го юного дитя Италии они стали действовать мне на нервы».
1: «Мне очень жаль, что моя игра вас беспокоит. Мне очень жаль, что я побеспокоила вас. Я живу этажом ниже, и я слышала стук. Ваш стук по моему потолку».
0: «Да ну что вы! Мне ваша музыка даже очень нравится».
1: «Тогда зачем стучать? Пожалейте хотя бы мою штукатурку. Надеюсь, вы меня поймете. Всего хорошего».
0: «Нет, постойте».
1: Она остановилась.
0: Он бросил на нее пристальный, но, по всей видимости, дружеский взгляд.
1: С большой неохотой она признала, что у этого молодого человека очаровательная улыбка. Его поведение начинало все больше и больше действовать ей на нервы. Еще 2 минуты назад он должен был лежать повергнутый в прах у ее ног.
0: «Видите ли, я очень люблю музыку, но то, что вы играли, я бы не назвал это мелодией. Такое впечатление, что у вас пластинку заело».
1: «Я пыталась закончить фразу».
0: «Фразу?»
1: «Да, музыкальную. Для моего вальса. Я немного сочиняю». На лице юноши отобразилось настолько непосредственное, почти детское выражение абсолютного обожания, что последний остававшийся лед незаметно растаял. И Аньет впервые совершенно ясно поняла, этот возмутитель спокойствия ей положительно нравится.
0: Вы умеете сочинять?
1: Я написала 1-2 вещи.
0: Должно быть, это очень здорово. Делать что-нибудь творческое. Я имею в виду музицировать.
1: Да, но ведь вы тоже занимаетесь творчеством. Рисуете.
0: А, из меня вышел бы неплохой маляр. Мне нужна площадь. Обычное полотно меня стесняет.
1: Позвольте взглянуть. Она подошла к полотну.
0: Я бы вам не советовал. А вы не боитесь? Что ж, если вам этого действительно хочется... На взгляд искушенного критика картина и впрямь могла показаться немного грубоватой. Это был набросок ребенка кореглазого крепыша, обнимающего большую черную кошку. Я назвал ее «Ребенок и кошка». Довольно остроумно, вам не кажется? Сразу говорит о главной идее. Это кот.
1: Аньет принадлежала к большой группе людей, которые формируют отношение к картине на основе одобрения или неодобрения предметов, изображенных на ней. Дети и коты ей нравились. И к тому же он так хорошо отозвался о ее музыке. Я думаю, она просто замечательная.
0: И вправду? Тогда я готов умереть, и умру я счастливым. Но прежде вы позволите мне спуститься к вам в комнату и послушать ваши замечательные песни?
1: Но вы же только что стучали по полу.
0: Я больше никогда в своей жизни ни разу не стукну по полу. И вообще, я ненавижу, когда кто-нибудь стучит по полу. Никогда не понимал и не пойму таких людей.
1: Настоящая дружба возникает внезапно. За следующий час знакомства Аньет узнала, что молодого человека зовут Алан Беверли, что у него есть небольшие деньги и что взяться за краски и кисть его заставила не крайняя нужда. С самого начала от их беседы она получала настоящее удовольствие. Он оказался полной противоположностью по отношению к многочисленному и не очень оптимистичному в своих настроениях отряду художников-неудачников. В отличие от Реджинальда Селлерса, который жил в том же доме и иногда заходил к ней выпить чашечку кофе и выплеснуть накопившиеся эмоции, он не относил свои неудачи за счет непроходимой тупости и испорченности публики. Она настолько привыкла к высказываниям Селлерса о горьком уделе гения жить в бедности и умереть в нищете, что была немало удивлена, услышав в ответ на свою сочувственную реплику, что Алан полностью согласен с публикой тогда, когда она нелестно отзывается о его творениях. И более того, это лишь подчеркивает ее объективность и общий здравый смысл. Если бы он отчаянно хотел завоевать ее уважение, он не смог бы придумать лучшего замечания, хотя она и продолжала терпеливо выслушивать всех этих обиженных гениев, тем самым поощряя их на дальнейшие рассказы. Внутри она была готова запустить чем-нибудь тяжелым в голову своего собеседника. Аньет не симпатизировала нытикам. У нее был по природе бойцовский характер, и ей было противно смотреть, как кто-нибудь опускал руки под ударами судьбы. Хотя и она, иногда возвращаясь с очередной отвергнутой композицией, была готова разрыдаться в подушку, на публике ее гордость была непоколебима, и она всегда сохраняла бодрость духа и держала удар. В этот день она впервые поделилась своими тревогами. Этот молодой человек со смешной прической вызывал к доверию. Она рассказала ему, как трудно сейчас записать хорошую песню и что очень сложно чего-то добиться без хороших денег.
0: Но те 3 песни, которые вы играли, вы их хотя бы издали в нотном магазине?
1: Да, но всего 3.
0: И они не раскупаются?
1: Очень плохо. Вы же знаете, о песне никто не знает, пока ее не споет какая-нибудь звезда. Они иногда обещают, но никогда не сдерживают своих обещаний. Нет смысла на них рассчитывать.
0: Назови их имена, завтра же я их всех перестреляю. Но нельзя ничего придумать.
1: Как говорится, вода камень точит.
0: Как бы я хотел, чтобы вы, Как только почувствуете, что груз ежедневных забот начинает вас одолевать, приходили бы сразу ко мне и изливали всю горечь. Не держите ее в себе, это очень вредно. Или позвольте мне спуститься к вам. Просто постучите по потолку. И нечего так смеяться. Это нечестно. Вы не знаете, насколько чувствительными бывают новообращенные бывшие обстукиватели полов. Либо вы подниметесь, либо я спущусь, хорошо? Обычно для того, чтобы разогнать хандру, мне бывает достаточно выйти на улицу и пристукнуть полицейского. Но для вас такой метод, наверное, не подойдет. Так что ничего не остается, как постучать по потолку, и я мигом к вам сбегу.
1: Вы пожалеете о своем предложении.
0: Ни в коем случае.
1: Если вы это серьезно, то мне было бы очень приятно. Иногда я готова отдать все свои сбережения, лишь найти хоть кого-нибудь, кому можно было поплакаться. Я всегда думала, как должно быть здорово жилось людям в старомодных романах, когда они запросто могли подсесть друг к другу и сказать: «Я расскажу тебе историю моей жизни». Разве это не замечательно?
0: Что ж, вы знаете, где меня найти. Прямо там, откуда доносился этот неприятный стук.
1: Стук? Надеюсь, обойдемся без стука.
0: Тогда пожмем друг другу руки.

0: И как раз на следующий день ей выпало на долю серьезное испытание с одним из ее учеников. Частные уроки по музыке были для Аньет и проклятием, и спасением. Они позволяли ей жить, но и они же убивали всякую охоту к такой жизни. Одни из ее учеников учились играть на фортепиано, другие думали, что они поют. У всех были великолепные, наипрочнейшие черепа, такие, что, казалось, на весь их полк не наберется и чайной ложки серого вещества. И в этот день Аньет попался ученик, который шел далеко позади всей колонны. В студии у Беверли она встретила Реджинальда Селлерса, критически разглядывающего новую картину. Он ей не нравился. Долговязый, высокомерный, с черненькими усиками и снисходительными манерами. Он, к тому же, имел скверную привычку обращаться к ней.
1: «Привет, малышка. Вы захватили с собой томагавк, мисс Броем. Если так, то вы как раз вовремя к расправе над невинными. Селлерс разнес мою кошку с ребенком в пух и прах. Взгляните в его глаза. Видите в них воинственные искорки? О, будьте осторожны! Он вышел на тропу войны!» «Мой дорогой Алан», — натянуто сказал Селлерс, «я просто помогаю тебе заметить очевидные дефекты. И мне жаль, если моя критика была воспринята тобой немного неадекватно». «Ни в коей мере», — добродушно отозвался Беверли. «Продолжай в том же духе. Это пойдет мне только на пользу». «Ну что ж, если говорить в целом, то картина получилась какой-то безжизненной. И кот не живой, да и ребенок не очень». Он отошел от картины и попытался взглянуть на нее через сложенные в рамку пальцы. «А кот... он не имеет...» «Да, от такого кота таких вещей просто смешно ожидать. Не той породы», — отозвался Алан.
0: «А по-моему, он очень даже милый».
1: «Ну, в любом случае», — усмехнулся Беверли, «вы оба не станете отрицать, что на картине изображен именно кот. В этом вы сходитесь, а это уже немало для такого начинающего художника, как я». «Я тебя прекрасно понимаю, Алан», — начал Селлерс. «Не позволяй моей справедливой критике обескуражить тебя. Не опускай руки. Я вижу, у тебя есть задатки начинающего художника».
0: В глазах Аньет сверкнул недобрый огонек. «Мистер Селлерс и сам пробивался из начинающих до той высоты, которую он сейчас занимает и которую мы все так хорошо знаем».
2: Впервые Алан почувствовал себя немного сконфуженным. «Но постойте, разве...»
0: «Ну, конечно, его творения есть почти в каждом журнале, на рекламных страницах. Особенно ему удалась реклама новых модных ботинок и океанских ставрит. Мистер Селлерс – большой мастер по части натюрмортов».
2: Наступило напряженное молчание. Беверли почти слышал, как рефери отчитывает счет. 9-10 – аут! «Мисс Беверли», — лихорадочно начал Селлерс, — «ограничила себя перечислением лишь коммерческой стороны моего творчества, но есть и другая».
0: «Ну, конечно, есть и другая. Каких-нибудь 8 месяцев назад ты продал пейзаж за 5 фунтов, а за 3 месяца до этого еще один».
2: Это было уже слишком. Селлерс сухо откланялся и молча удалился. Беверли взял совок и начал подметать за ушедшим.
0: «Что вы делаете?»
1: «Собираю оставшиеся осколки. Вы не оставили от него камня на камне, мисс Бруем. Это была чистая победа по нокауту».
2: «Бог ты мой!
0: Какая же я подлая! Как я себя ненавижу!
2: Бог ты мой!
0: Какое я злое и завистливое ничтожество!
3: мужества.
4: Бог ты мой.
3: Мы все боремся и стараемся изо всех сил. И вместо поддержки я лишь дразню и издеваюсь. Он так старался продать свои картины, а я...
4: Бог ты мой.
3: Простите меня, но он был так напыщен и важен, и так глуп по отношению к вашей картине. Мне хотелось его исцарапать. Я одна из самых несносных девчонок в Лондоне.
2: Да что вы! А он зашел ко мне со знающим видом, грудь колесом, голова на бок. Вот я и подумал, постой-ка, да ведь это гений! И что? Это неправда?
3: Он не может продать ни одну из своих картин. Он перебивается заказами на рекламу. А я...
2: Ну, не стоит.
3: И главное, я ничего не могу с этим поделать. И знаю, что нельзя так. Но я была уже на грани после общения с этими милыми музыкальными дарованиями.
2: Бедняга. Парень попал под горячую руку.
3: Я должна пойти извиниться перед ним. Он, конечно, нагрубит мне и наговорит мне кучу глупостей, но я это заслужила.
2: Она вышла, а Беверли закурил трубку, устремил свой взор на улицу и задумался.

0: Первое правило в жизни – никогда ни перед кем не извиняйся. Хорошему человеку твои извинения не нужны, а перед плохим и извиняться не стоит. Сейлерс принадлежал к последним.
1: Когда Аньет, сама кротость и раскаяние, с убранными коготками пришла к Сейлерсу, он принял ее извинения с невыносимым великодушием, которое в другой раз стоило бы ему хорошей взбучки. Но на этот раз она смиренно позволила ему простить себя и удалилась с мрачным предчувствием, что с сегодняшнего дня Сейлерс станет еще более напыщенным ослом, чем он был до этого.
0: И ее догадка оказалась поразительно верной. Вскоре Сейлерс возобновил свои визиты в студию Алана, который уже заканчивал свою картину, и дал волю своему критическому красноречию, которого вполне хватило бы на несколько томов большой энциклопедии.
1: Доброжелательность, с которой воспринимал все это Алан, постоянно изумляла Аньет. В свою очередь Беверли, как казалось, был и вовсе не восприимчив к любым нелестным отзывам. Когда Сейлерс набрасывался со своей пламенной речью на кота, как будто бы тот был самым отъявленным висельником, Алан лишь слабо улыбался. Его долготерпение было за гранью понимания для Аньет, но не могло не вызывать восхищения.
0: И, наконец, Сейлерс получил реальную возможность закрепить свой авторитет, сделав его по-настоящему непоколебимым. После долгих лет блужданий, казалось, удача нашла его. Его картины, месяцами пылившиеся в антресоли, как остовы разбитых кораблей, начали выползать на божий свет и отправляться прямиком на художественный рынок. За последние 2 недели очень неплохо ушли 2 пейзажа и 1 библейская картина с аллегорическим сюжетом. Под натиском неожиданной удачи мистер Сейлерс раскрылся, как нежный бутон. Когда ему позвонил агент и обрадовал новостью, что его аллегорическая картина ушла к чудаку по имени Бейтс, выложившему за нее 160 фунтов, взгляды Реджинальда на обывательские вкусы публики претерпели кардинальные изменения. Он даже начал испытывать необъяснимую симпатию к этому далекому и неизвестному мистеру Бейтсу. «Для меня», — он обратился к Аньет с поучительной речью, — «это хороший знак». «Без сомнения, Бейтс – коренной англичанин. И надо вам сказать, человеку, отравленному алкоголем, моя картина осталась бы недоступна для понимания. Все это доказывает, что Англия стала взращивать трезвых людей. И это меня не может не радовать». Успехи самого Беверли были более скромными. Он закончил «Ребенка и кошку» и отправился к агенту с рекомендательным письмом от мистера Сейлерса. С этого момента Сейлерс вел себя как настоящая знаменитость, любезно уступая дорогу молодым. Однако Беверли не спешил преуспеть на пути к успеху.
1: Когда бы Аньет не зашла, он либо сидел, развалившись в кресле, закинув ноги на подоконник и покуривая свою трубку, либо внимал околохудожественным размышлением. Обновленный Сейлерс, отягощенный фунтами на банковском счете, бросил рекламный бизнес и перешел к планированию великих полотен на не менее аллегорические темы. Подобный род занятий оставлял ему массу свободного времени, кое он счел необходимым потратить с пользой для Алана. Он все говорил и говорил, а Беверли лишь пускал клубы сизого дыма. Слушал ли он или нет, сказать сложно, но после 2-й такой лекции, прослушанной в их компании Аньет, ее бросило в дрожь от полученного потрясения. «Да как ты позволяешь ему разговаривать с тобой в такой покровительственной манере? Если бы кто-нибудь подошел ко мне и стал разговаривать со мной таким тоном, я не знаю, что бы я с ним тогда сделала. И я бы не посмотрела, насколько он весь из себя великий».
0: «Надо понимать, что ты принимаешь Сейлерса за великого художника».
1: «Если ему удается продавать свои картины, то они уже неплохи, но это не дает ему никакого права».
0: «И что я должен поделать с нашим ученым другом?»
1: «Если бы ты смог продать хоть одну картину».
0: «Ах, это! Я свою часть выполнил. Теперь по контракту пусть трудится мой агент. У меня нет долгов перед публикой. Пусть теперь она кружится перед моей картиной. Но говоря о кружении, как дела с вальсом?»
1: «Он закончен. Принят и даже издан.
0: Издан? Тогда в чем же дело? Откуда эта грусть? Почему ты не порхаешь по скверу и не щебечешь от счастья, а?
1: Потому что он был издан на мои последние деньги. Тираж, правда, небольшой, но пока он не будет распродан, издатель не приступит к новому изданию.
0: И тебе тоже придется платить за него?
1: Нет. За следующие будут платить издатели.
0: И кто они?
1: Грушинский и Бухтеркирх.
0: Господи! Да о чем тогда беспокоиться? Считай, что дело уже в шляпе. Человек с такой фамилией, как Грушинский, один в состоянии продать 10 таких изданий. А при поддержке и под руководством Бухтеркирха они заставят танцевать этот вальс всю страну, включая малолетних и новорожденных.
1: Когда я его видела, он не произвел на меня впечатление такого человека.
0: Ну, конечно, он тем и славен. Недаром говорят о Грушинском как о самом застенчивом издателе. Но погоди, ты еще не видела его в деле.
1: Да я готова на все, чтобы наконец увидеть его в деле. Пусть для начала продаст первый тираж.
0: И как бы это ни звучало странным, но он это сделал. На самом деле не было никакой особенной причины, почему вальс одного никому неизвестного композитора стал бы продаваться лучше вальсов других, таких же никому неизвестных композиторов. Но именно это и произошло. Без всякого предупреждения покупки вальса «Аньет» из тоненького ручейка превратились в мощный поток, и сам Грушинский, по-отечески поздравив «Аньет», заказал 2 новых издания. Беверли, все еще находящийся под неусыпным оком Селлерса, сказал, что он никогда не сомневался в успехе этого вальса, особенно если вспомнить, что лишь одна фраза из произведения привела его в такой восторг, что вызвала бурные аплодисменты, переходящие в долгое и продолжительное стучание по полу. Даже Селлерс ненадолго забыл про свои триумфы и нашел в себе силы поздравить «Аньет». С этого момента деньги потекли, сглаживая жизненные ухабы и неприятности и делая жизнь приятной и ровной.
1: Короче говоря, жизнь била ключом. Была лишь одна вещь, которая мешала Аньет достичь совершенства. Ничто так не разлучает друзей, как успех одного из них. Но данное несчастье обошло Аньет стороной. Селлерс, казалось, был готов потесниться на аллее славы. Ученики, хотя и немного тупоголовые, ее просто обожали. Беверли радовался каждой ее новой удаче. Однако именно из-за Беверли она и не чувствовала себя полностью счастливой. Добившись успеха, ей было больно смотреть на неудачи других. К ее крайнему неудовольствию Беверли стоически воспринимал удары судьбы, которая была не способна лишить его очаровательной улыбки. И особенно ей было неприятно думать о том, что даже такой человек, как Селлерс, смог вкусить от пирога славы, в то время как Аллан прозябал в безвестности. Однажды, сидя у себя в комнате, она услышала, как в коридоре, как раз рядом с ее дверью, зазвонил телефон. Она вышла и взяла трубку.
2: Алло, мистер Беверли дома?
1: Его сейчас нет. Может, вы хотите ему что-нибудь передать?
2: Да, передайте ему, что звонил Руперт Моррисон и интересовался, что его делать со всеми этими нотами. Мне их надо куда-нибудь прислать или как?
1: Ноты?
2: Да, ноты. Киклы-киклы этих чертовых нот. Может быть, у мистера Беверли такое понятие о чувстве юмора? Он сдает мне квартиру, и я надеялся, что здесь в тишине и покое я, наконец, допишу свою повесть. Но первое, что меня ожидает каждое утро, так это известие, что новый грузовик с новыми нотами прибыл. Как тут можно сосредоточиться, когда между этими киклами и шагу нельзя ступить?
1: Аньет ухватилась за угол и начала медленно сползать. В голове у нее все закружилось, но вместе с этим многое стало проясняться.
2: Алло, вы меня слышите?
1: Да, с какой фирмы приходили посылки?
2: Что?
1: Кто издатели?
2: Не помню. Что-то совсем непроизносимое. Хотя, постойте, по-моему, Грущинский или что-то в этом роде.
1: Я передам мистеру Беверли.
2: Эй, не бросайте трубку. И про картины тоже скажете?
1: Картины?
2: Да, 4 ужасно здоровые картины, размером со слона каждая. Рано или поздно я споткнусь и нырну прямо в них. Тогда...
1: Но Аньет уже повесила трубку.
0: Мистер Беверли по своему обыкновению вбегал по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки, но, не дойдя 1 пролет, был остановлен своей соседкой снизу.
1: Можно вас на секундочку?
0: Какие вопросы? Есть новости? Как продаются новые ноты?
1: Я еще не слышала, мистер Бейтс. Она бросила взгляд в надежде, наконец, увидеть смятение на этом вечно уверенном и сияющем лице. Но он воспринял удар без тени смущения.
0: Так вы уже знаете мою настоящую фамилию?
1: Я знаю гораздо больше, чем это. И вы подпольный миллионер!
0: Это правда. Это все из-за наследственности. Вернее, наследство. Вы знаете, когда отец миллионер...
1: И вы тратите свои деньги, чтобы создать иллюзорный рай для наивных дурачков, ваших друзей. Но это лишь до тех пор, пока вам не надоест, и вы не выбросите их, как старые игрушки. Вам никогда не приходило в голову, мистер Бейтс, что это жестоко? Вы думаете, Селлерс сможет так же бодро насвистывать после того, как вы прекратите покупать его картины?
0: Я не прекращу, а он никогда не узнает. И все будут рады и счастливы.
1: Неужели? И какое будущее вы уготовили для меня?
0: Для тебя? Ну, конечно, я женюсь на тебе.
1: Аньет напряглась, как сжатая пружина, и попыталась испепелить его взглядом. Он встретил его с видом тихого обожания. Женишься? На мне?
0: Я знаю, о чем ты сейчас подумала. Тебя страшит перспектива оказаться в одной комнате с картинами Селлерса. Обещаю, что этого не случится. Их место в чулане.
1: Она попыталась было что-то сказать, но он остановил ее.
0: Послушай, присядь ненадолго. Сейчас ты услышишь историю моей жизни. Позволь мне опустить первые 28 лет и 3 месяца, о которых я могу сказать только то, что большую часть из них я потратил в поисках такой девушки, как ты. И 39 дней назад я повстречал тебя. Ты шла по набережной, я проезжал мимо в лимузине. Я приказал шоферу остановиться. Ты направилась в метро, я... Так вот, я побежал за тобой. Ты села в поезд, идущий в сторону Вест-Энда. Туда же сел и я. В конце концов, ты вошла в этот дом, на котором по счастливой случайности было приклеено объявление «Сдается студия». Я подумал, что каждому

0: И как только я услышал раскаты фортепиано, я сразу понял, что будет достаточно немного постучать.
1: Ты хочешь мне сказать, что весь этот стук был лишь для того, чтобы выманить меня?
0: Честно говоря, да. Неплохо придумано, а? А теперь ты скажи мне, как же ты все-таки раскопала про вальсы, про картины? Откуда все эти мысли про рай для дураков? Неужели кто-то проговорился?
1: Мистер Моррисон. Он позвонил по общему телефону и стал жаловаться на кипы нот и картины, заполонившие всю его жилую площадь.
0: Бедняга Моррисон! Я совсем забыл про него! Я пустил его в одни из моих апартаментов. Ему нужна полная тишина и покой для благотворного творческого процесса. Никак не может закончиться своей книжкой. Это говорит лишь о том, что мы...
1: Мистер Бейтс.
0: Я вас слушаю.
1: Возможно, вы не хотели ничего плохого. Скорее всего, вы были даже очень добры. Но разве вы не видите, как вы меня унизили? Вы обошлись со мной, как с капризным ребенком, дав ему вкусный леденец успеха, чтобы он не кричал. Да вы знаете кто?
0: Могу я прочитать тебе пару строк?
1: Строк?
0: Это письмо от моего агента. Он пишет: «Уважаемый...» Это он ко мне. «Уважаемый Билл». Заметь, уважаемый. Так вот... «Уважаемый Билл, рад вам сообщить, что ваша картина «Ребенок и кошка» была сегодня куплена за 3 гинеи. Примите мои искренние поздравления».
1: «Ну и что?»
0: «Я был настолько обрадован этой необычной удаче, что решил познакомиться с покупателем лично. Им оказалась некая мисс Браун. Кстати, один из твоих учеников носит ту же фамилию. Я навестил мою благодетельницу, но та сказала, что она ничего об этом не знает, и картина совсем не ее. Знаешь, кто попросил получить эту картину?»
1: «Уходи!»
0: «В детстве я читал один рассказ про очень бедных людей. Им приходилось ходить в гости, чтобы помыться. И я еще тогда подумал, как это должно сближать».
1: «Уходи!»
0: «Но я не хочу уходить, я хочу остаться».
1: «Пожалуйста, уходи, мне надо подумать». Она услышала, как он повернулся, закрыл дверь и отправился наверх. Через пару минут она услышала его шаги по паркету. Он ходил из угла в угол. Ходил, не останавливаясь, монотонно и нетерпеливо, как пойманное дикое животное. Анет слушала. Шаги не прекращались. Внезапно она встала, быстро взяла в руки швабру, на секунду остановилась в нерешительности и затем с силой постучала в потолок.

0: Михаил Зощенко. Рассказ «Расписка». Читает автор. Запись 1933 года.
1: Поговорим о любви, о справедливости и человеческой хитрости. Не очень давно в городе Саратове произошло такое, я бы сказал, оригинальное событие. Один безыдейный молодой человек, некто Сергей Хренов, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Начали они вместе гулять и выходить.

0: начали под ручку прохаживаться, начали разные всякие любовные слова произносить и так далее, и тому подобное, и прочее. А этот молодой фронтоватый браковщик однажды так замечает своей даме. Вот чего, говорит гражданка Анна Лыткина. Сейчас, говорит, мы гуляем вместе, ходим, и, безусловно, говорит, совершенно не можем еще предвидеть, чего из этого будет и получится. И говорит, будьте любезны, дайте мне на всякий случай расписку, мол, в случае чего, и если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете, или она была в него слишком влюблена, или этот Франсик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну спорить, а взяла и подписала ему бумажку. Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, сказала кое-какие горькие слова. Это, говорит, странно с вашей стороны, и даже мне, говорит, чересчур обидно делается, раз ваша любовь принимает такие причудливые формы. Она подписала бумажку, а он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной ручки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу. Короче говоря, через полтора года они стояли перед лицом народного судьи и докладали ему о своем прежнем погасшем чувстве. Она стояла в своем белом трикотажном платочке и покачивала малютку. «Да, — говорит, — я по глупости подписалась, но вот родился ребенок как таковой, и пущай отец ребенка тоже несет свою долю. А он, то есть бывший молодой отец, стоит таким огурчиком и усмехается в свои усики. Мол, а в чем тут речь? Что тут такое происходит, а? Чего делается, я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно, и при нем, будьте любезны, имеется документ. Он торжественно распахивает свой пиджак. Он недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку. Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол. Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подпись и на печать, усмехнулся и так говорит. Да, документ правильный. Браковщик говорит, да, уж совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный. Народный судья говорит, документ, безусловно, правильный, но только является такое соображение. Советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае, по закону, ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, говорит, вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога, как память. Вот, говорит, возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорее себе на грудку. Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит.
1: На этом обрывается единственная сохранившаяся запись голоса писателя. А сам рассказ кончается так. Вот уже полгода, как бывший отец платит деньги, и это совершенно справедливо. О жизненности и действенности рассказов Зощенко говорил Михаил Кольцов на Первом Всесоюзном съезде писателей в августе 1934 года.
2: 2,5 года тому назад ленинградский шофер Мартынов похитил у своего товарища, шофера Тихонравова, его шоферскую книжку. В отсутствие Тихонравова взял тихонравовскую машину и выехал в город. Затем Мартынов напился. Напившись, он взял несколько знакомых девушек, начал их катать и наехал на молочницу. Во время протокола Мартынов назвал себя Тихонравовым и привез, поставил машину на место. Когда эта история выяснилась и преступление Мартынова раскрылось, то в гараже было общее собрание. Одна часть собравшихся требовала немедленно выгнать с работы и исключить его с профсоюза. Другая часть требовала не только выгнать с работы, не только исключить из профсоюза, но и предать суду. Третья, самая кровожадная часть собрания требовала: надо его, Мартынова, отвезти к писателю Зощенке, и пусть он с него напишет рассказ.
1: О богатстве и удивительной выразительности языка Зощенко говорит Корней Иванович Чуковский на вечере в Центральном доме литераторов осенью 1965 года.
3: Читая Зощенко, нельзя не прийти к убеждению, что низменный грубый язык его сказов создан низменной грубой средой. Те, кто говорят на этом языке, в его книгах люди очень невысокой морали. Писателю до тошноты были ненавистны те бесчисленные псевдосоветские люди, хищники, деньголюбы, вещелюбы, стяжатели, которые, приспособившись к революционной действительности, мошеннически воспользовались ее светлыми лозунгами ради того, чтобы обеспечить себе процветание и полное право на бездушную черствость, на угнетение беззащитных и немощных. Изображаемый им быт до такой степени груб и свиреп, что одно деликатное, учтивое слово кажется здесь чудом из чудес, редкостным, необычайным событием, действующим на людей потрясающе. В раннем рассказе «Коза» маленький человечек Забежкин, двойник гоголевского Акакия Акакича, затурканный жестокой средой, вдруг на улице услыхал от прохожего, который нечаянно задел его локтем, обыкновеннейшее слово «извиняюсь». И это слово как гром поразило его. «Господи!» — сказал Забежкин. «Да что вы! Да пожалуйста!» Но прохожий был далеко. «Что это?» — подумал Забежкин. «Чудной какой прохожий! И кто же это, писатель? Может быть, какой-нибудь всемирный ученый? Извиняюсь!» — говорит. «Ах ты, штука какая!» Так воспринимается благожелательное, любезное слово в том мире глумления над человеческой личностью, в котором провел всю свою жизнь Забежки. Недаром он называет этого прохожего необыкновенным прохожим, потому что для человека, привыкшего к ежедневным обидам, к постоянному склочничеству, самая заурядная вежливость кажется каким-то поразительным исключением из общего правила. Его книга «Уважаемые граждане» – страшная книга. Все взаимные отношения людей, изображенных в этой книге, основаны на бешеной ненависти. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла, рассказывает один из них с большим удовольствием. И не то, что драка, а целый бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Бой произошел из-за ежика, маленькой щеточки для чистки закоптелого примуса. Жиличка Щипцова взяла этот ежик на кухне, хотела почистить свой примус, а другая жиличка, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает, уже не говорит, и отвечает: «Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте». «Пожалуйста», — отвечает, — «подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком». Цена этому ежику грош, но осатанелые люди, бесконечно далекие от уважения друг к другу, от деликатной уступчивости, до того пропитаны собственническими злыми инстинктами, что считают невозможным уступить хоть на минуту свой копеечный ежик другому. Муж Иван Степанович Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина-то, но в свою очередь нервный. Я, говорит, ну, ровно слон, работаю в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям. А это трудно ему улыбаться. Улыбаюсь, говорит, покупателям, колбасу им отвешиваю. Я на трудовые деньги ежики себе покупаю и ни почем, то есть, не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться. Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, прибежали в кухню, хлопочут. Инвалид Гаврилович тоже является. Что это, говорит, за шум, а драки нету? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Ну, описанный нрав чудный, значит, кто-то ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Эта кровопролитная битва кончилась лишь потому, что явился милиционер и сказал: «Запасайтесь, дьяволы, гробами. Сейчас стрелять будут». Да. Клопиный быт, клопиная мораль. Говорите этим людям о братской солидарности, о чувстве товарищества, о преодолении собственнических темных инстинктов. Люди эти непоколебимо уверены, что все высокогуманные лозунги нужны лишь для внешнего употребления, для митинговых речей, для плакатов, для газетных статей, и что никто не обязан воплощать в своем обиходе, руководиться ими в своем повседневном быту. Зощенко зорко подметил уже в самом начале своей литературной работы, что эти растленные люди, чуждые каких бы то ни было моральных устоев, превосходно усвоили терминологию, выработанную советской общественностью, пользуются ею как надежным прикрытием для своих скотских вожделений и дел. Сбывая с рук негодную работницу, они рекомендуют ее другим нанимателям так: «Даром, что это старуха, но это такая старуха, что она вполне достойна войти в новое бесклассовое общество». Порицая какую-то девушку за то, что она польстилась на дорогое угощение, они говорят: «Развернула свою идеологию в полном объеме». Даже о рождении ребенка зощенковский мещанин выражается так: «Родился ребенок как таковой». Да. И вот канцелярит всегда вызывал негодование Зощенко. В его новелле «История болезни» некто, побывавший в больнице, рассказывает: «Тут сестричка подскочила. Пойдемте, говорит, больной на обмывочный пункт». От этих слов меня передернуло. Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, и красивей, и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтобы меня обмывать. Своими рассказами Зощенко сигнализировал нам, что нарождается целое поколение людей, для которых обмывочный пункт куда милее, чем ванна, для которых лес – зеленый массив, шапка – головной убор, телега – гужевой транспорт и так далее. Их бедное мышление порабощено всеми этими казенными терминами. Кроме канцелярита, новомещанская речь богата, по наблюдениям Зощенко, дурно понятыми иностранными словами, которые еще со времен Смердякова так приманчивы для этой породы людей. Со смердяковским упоением они то и дело употребляют их совершенно не кстати. И вот происходит такая ситуация. И вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова. Да. Или, возмущаясь нелепостью, они говорят: это действительно курская аномалия. Любят эти люди словечко «утопия», причем, конечно, твердо уверены, что оно происходит от слова «утопить» и означает беду. Это же утопия, гроб, если всех жильцов выселять. И вот их типичная фразеология: бьет его в рыло за исковерканную дамскую жизнь плюс туфельки и пальто. Алогизм, косноязычие, неуклюжесть, бессилие этого мещанского жаргона сказывается также, по наблюдению Зощенко, в идиотических повторах одного и того же словечка, завязшего в убогих мозгах. Нужно, например, зощенковскому мещанину поведать читателям, что одна женщина ехала в город Новороссийск. И он ведет свое повествование так. И едет, между прочим, в этом вагоне среди других такая вообще бабешечка. Такая молодая женщина с ребенком. У нее ребенок на руках. И вот она с ним и едет. Она едет в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе. Вот она к нему и едет. И вот она едет к нему. Все как полагается, на руках у нее малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск. Едет она к мужу в Новороссийск. а у ней малютка на руках. И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск. Да. Рассказчик никак не может развязаться со своей бедной мыслишкой, надолго застрявшей у него в голове. Для того, чтобы показать, что именно этот язык чрезвычайно живой и верно схваченный, я в своей статье привел из других источников, то есть совершенно стенографически записанные речения нынешних людей, и вставил среди них несколько зощенковских фраз. И вот угадайте, которая зощенковская, а которая вообще так, когда люди вообще разговаривают. Вот, например, он продолжал хлестать меня по роже, тогда я и подумал, к чему мне такие варианты? Когда мы вошли в комнату, он сидел на обломках мебели и нецензурно удивился нашему появлению. Он не интеллигент, но близорукий. Домоуправление номер 9 сообщает, что гражданка Авдеева не аварийная, но требует капитального ремонта. Незаконно уволена товарищ Кротова, будучи беременной, без согласования с профсоюзным комитетом. Ну вот, а уж там, если взять детские тетрадки, которые тоже отражают вот это мещанское мышление, в Африке сохранились бушмены, полностью истребленные европейцами. В Куликовской битве русские выиграли поражение. Придворные должны были снимать перед ним шляпы и стоять в обнаженном виде. Да, негодяй, бросающий жену, объясняет свое негодяйство благороднейшими советскими принципами. Ухожу от нее, поскольку я увидел всю ее мелкобуржуазную сущность. Вообще, уважаемые граждане Зощенко, по своему пафосу, по своей идейной направленности, очень близки к лапу Маяковского. И там, и здесь обличение советских мещан, тех поразительных паразитов, которые, как говорит Маяковский, били жен и при этом клялись Бебелем. И хотя стригли Толстого под Маркса, все же по своей внутренней сущности были подобны клопам. Потому и пьеса Маяковского «Клоп». Thank you.

Два цвета красят Первомай. Пылают алые букеты. Сегодня в наш зеленый край пришла весна, предвестник лета. И ярок день в огнях знамен всеобщей радостью приметен. Со всех нам памятных времен зеленый шум, весенний звон, май торжествует на планете.

0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Андрей Салтыков. Я москвич, студент. А это мой приятель, мы с ним вместе в армии служили. Его зовут Миша Павлов.
2: Миша, вы работаете или учитесь?
3: И работаю, и учусь. Работаю слесарем на Волжском автомобильном заводе. В политехническом на втором курсе учусь, вот сейчас.
2: В Москве, наверное, вы уже не первый раз.
3: Конечно, часто бываю. Вот сейчас опять к другу приехал праздники вместе встречать. Я Москву очень люблю. У меня здесь как-то сразу настроение поднимается, когда сюда приезжаю. Ну, а в праздники, особенно майские, весна, сами понимаете, Москва особенно красива.
1: Я вот москвич коренной, вроде бывший, привыкнуть должен. Каждый день по улицам этим хожу. По бульвару Чистопрудному, по Чернышевке, по Кирова. И все-таки, знаете, не устаю ими любоваться. Весной они как будто, ну, молодеют, что ли. А в праздники и улицы, и люди преображаются. Флаги, праздничные иллюминации, улыбки, цветы. Хорошеет Москва. Поэтому настроение замечательное. Процессии на носу тяжелые, но дома сесть все равно трудно.
3: Очень хочется попасть в Москву на фестиваль.
1: Да, мы, москвичи, ждем с нетерпением гостей фестиваля. Я думаю, что это будет большой праздник молодости, мира, дружбы, песни.
2: Ребята, а какие песни вы любите?
3: Молодежные, естественно. Очень любим с Андрюшей слушать Яка Йолу, Катю Суржикову, ансамбли Стаса Намина, там, «Самоцветы».

0: Праздничная и нарядная Москва в эти дни. Мы называем ее красавицей Москвой, городом трудовой и боевой славы, столицей нашей многонациональной страны, городом, гостеприимно принимающим каждый день около миллиона гостей.
1: У микрофона корреспондент юности Ольга Щербакова.
0: А скоро Москва станет хозяйкой 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Подготовка к фестивалю идет полным ходом, и сегодня нам предстоит еще раз убедиться в этом, побывав вместе с нашими корреспондентами в первомайской столице.

0: Итак, первое приглашение в театр эстрады. Именно здесь мы записали песню о Москве, которая прозвучала в самом начале нашей передачи. Ее авторы – Юрий Маликов и Владимир Пресняков, стихи Игоря Шиферана, а исполнил песню ансамбль «Самоцветы». Не так давно этот коллектив познакомил москвичей и гостей столицы со своей новой программой. И сразу после выступления наш корреспондент встретился с художественным руководителем ансамбля, заслуженным артистом Удмуртской АССР Юрием Маликовым.
1: Более 10 лет наш ансамбль занимался концертной практикой. Мы выступали с концертными программами разного содержания. Но не было цельной программы, объединенной единым каким-то сюжетом. Вот буквально год тому назад мы задумали создать единый песенный спектакль. Очень приятно, что этот спектакль вызвал определенный интерес в Москве. Мы его показали на сцене Государственного театра эстрады. Мы в этом спектакле постарались соединить все наши песни в единую тему. Несложная фабула спектакля дала возможность нам показать разные аспекты жизни молодого человека, показать его, может быть, мечты и желания. Весь сбор от одного из спектаклей мы решили передать в фонд предстоящего 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
2: Неизбежный традиционный вопрос. Ваши планы, ваши задумки, быть может, даже ваши мечты?
1: Наша главная мечта, чтобы наш спектакль вошел в культурную программу предстоящего 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Как нам сообщили, что наш спектакль планируется показать гостям нашей столицы, гостям фестиваля на сцене Государственного театра эстрады.
2: Как поется в песенке из вашего спектакля, надо только постараться, все мечты осуществятся. Мне остается пожелать, чтобы так оно и было.

0: Несколько дней назад у Кремлевской стены встретились представители советской и чехословацкой молодежи. Здесь был дан старт участникам международного велопробега по маршруту Москва-Киев-Прага. «Дорогами победы, дорогами дружбы» – под таким девизом проходит этот велопробег. И посвящен он 40-й годовщине освобождения Чехословакии советской армии. Участники эстафеты повезли с собой обращение советской молодежи к чехословацкой молодежи, которое будет передано 8 мая этого года в Праге, городе первого международного фестиваля молодежи и студентов.
1: Пожалуйста, назовите себя.
2: Я Иржи Антош.
1: Иржи, вот мы сейчас с вами до начала велоэстафеты разговариваем. Вы, наверное, не случайно в Москве оказались?
2: Нет, как я уже здесь работаю второй год. На стройке.
1: Вы строитель, да? Ну, а в Чехословакии вы где живете?
2: В Чехословакии я живу в городе Острава.
1: Эстафета не пойдет через этот город?
2: Да, пойдет через этот город. Тоже пойдет через Острову. И большая манифестация будет в деревне Рабиня. Это недалеко от города Острава.
1: Их же немножко сложно говорить на русском языке, но ничего, пожалуйста, там были бои большие.
2: Большие бои, и строители построили здание, которое там припоминает Вторую мировую войну.
1: То есть мемориальный комплекс там,
2: да,
1: стоит?
2: Да, очень большой комплекс.
1: Ну вот эстафета ваша называется «Память». Почему вы решили принять участие в этой эстафете?
2: По этому маршруте, который мы поедем, будут встречи с ветеранами Второй мировой войны. Это будет все такая дружба народов. И разные встречи молодежи утвердить нашу дружбу.
1: Пожалуйста, ваши пожелания нашим радиослушателям. Можете начать на чешском языке.
2: Я бы попросил чешским знаменим, камарадам, студентам, которые живут в Москве, много успехов до дальшего студия и до приправы к животу, аби скушеності, které набидов в Советском Свазу, аби могли предат дома потом в Československу а дальшим нашим яко známým а především свазакам утверди наше свазацке колективи а přátelství се советской молодежи.
1: Ну, теперь это по-русски, пожалуйста.
2: Это все по-русски. Ну, можно это не то. Я бы хотел всем просто пожелать успехи в учебе и в работе.
1: А к этим словам Иржи я добавлю, что такой факт, что в Советском Союзе обучается сейчас более 1500 студентов из Чехословацкой Социалистической Республики. Они учатся в 16 городах Советского Союза. А сейчас я приглашаю к микрофону советского участника велопробега «Дорогами победы, дорогами дружбы», заместителя секретаря комитета ВЛКСМ Московского энергетического института Михаила Писакина. Миша, я знаю, что участники эстафеты повезут с собой обращение советской молодежи к молодежи Чехословакии.
3: Да, это совершенно верно. Послание советской молодежи к чехословацкой повезет представитель нашей команды, капитан команды Юрий Чернявский. Оно содержит те слова, которые мог бы сказать наш советский сверстник своему сверстнику в ЧССР. Это призыв не забывать о той борьбе, которая связывает наши братские народы, советский и чехословацкий. Не забывать о той крови, которую пролили наши отцы, освобождая Чехословакию и Советский Союз вместе.

вместе с нашим корреспондентом давайте зайдем во дворец культуры Московского металлургического завода «Серп и молот». Здесь идет праздничный концерт, на сцене ансамбль «Олимпия».

0: Ансамбль «Олимпия» начал свой творческий путь в 1970 году. Коллектив выступал перед делегатами 18-го и 19-го съездов комсомола. Молодые музыканты подготовили много концертных программ специально для воинов советской армии. Часто выступают они и перед рабочими завода. В 1979 году коллективу ансамбля присвоили почетное звание «Народный коллектив». Молодые музыканты участвовали во многих конкурсах и фестивалях. И вот сейчас мне хочется поздравить их с новой победой. Они стали лауреатами только что закончившегося Всесоюзного фестиваля самодеятельных музыкальных коллективов, посвященного 40-летию Победы. Знакомьтесь, руководитель коллектива Георгий Голованов, а также молодые участники ансамбля Федор Андреев, Михаил Баранов и Сергей Турчин.
1: Знаете, очень сложная была подготовка. То есть мы очень много работали. Сам фестиваль, он носил такой конкурсный характер.
2: Каждый старался, в общем-то, все силы отдать для того, чтобы...
1: достойно выглядеть.
3: Войну, к счастью, не застали. Но много же есть фильмов хороших про войну. Конечно, это страшные вещи. Вот своей музыкой и песнями мы хотели, чтобы этого никогда не повторилось больше.
1: Выразить,
3: да.
0: А какие песни на этот конкурс вы представили?
1: Тухманова «День без выстрела», Богословского «Рисуют мальчики войну». У нас была песня, собственная композиция. Называлась она «Я иду помогать».
0: Так, ну и сейчас я знаю, что вы готовитесь к фестивалю. То есть вы будете выступать,
1: да,
0: в дни фестиваля.
1: Да, участники, так сказать, включены в культурную программу фестиваля.
0: Так, и вот как это идет подготовка?
3: Мы готовим, в общем-то...
1: большой цикл произведений, которые объединены в сюиту.
3: Мы под лозунгом фестиваля будем выступать. За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу на Земле. И вот основная идея нашей программы – вот антивоенная тематика.
1: При подготовке программы мы стремились к тому, чтобы проблемы, которые в ней затронуты, были близки и понятны молодежи разных стран. Борьба за мир на Земле – это, в общем-то, стержневая проблема современности, и мы хотим активно участвовать в этой борьбе за мир, дружбу и антиимпериалистическую солидарность.
2: Я считаю, что через песни можно, в общем-то,
0: найти взаимопонимание, общий язык.

0: Вы слушаете программу радиостанции «Юность». Дружба – это знамя молодежи.
1: И еще одна встреча, которая состоялась у наших корреспондентов в эти праздничные дни в Москве. Иван Ромеро, председатель землячества Никарагуа, представитель Никарагуа в постоянной комиссии Международного подготовительного комитета.
0: Прежде всего, я хотел передать вам приветствие НПК Никарагуа. Для нас чрезвычайно важно наше участие в 12-м фестивале. Антиимпериалистическая солидарность, солидарность со всеми народами, которые страдают сегодня под гнетом североамериканского империализма, является одним из наиболее важных чаяний никарагуанского народа. Дружба – неотъемлемый элемент всякого молодежного движения и отношений между народами во всем мире. Там, где наша молодежь работает на производстве и на полях, где убирает урожаи кофе и хлопка, там, где наша молодежь с оружием в руках защищает сандинистскую народную революцию, везде идет подготовка к фестивалю. Мы считаем, что мы сможем проявить свою антиимпериалистическую солидарность в такой же мере, в какой мы проявляем свою готовность к защите революции. В фестивале, который проходил в Москве в 1957 году, принимал участие только один никарагуанец. Это был наш команданте Карлос Фонсека Амадор. Он пал в бою в 1966 году. Лучшие наши защитники революции смогут представлять никарагуанскую молодежь на фестивале. Мы сможем познакомиться с молодежью всего мира, которая так же, как мы, борется за лучшее будущее. Мы ждем момента, когда мы сможем познакомиться с молодыми палестинцами, ливанцами, сможем познакомиться с молодежью Намибии, Сахары, с молодежью Чили, с нашими братьями из Сальвадора, с героической молодежью Вьетнама. Вот таким мы себе представляем 12-й фестиваль, и таким надеемся его увидеть.
2: Так было на планете в старину, как только звал на битву голос трубный, смолкали музы, слушая войну. Но в наши дни молчание преступно. Пожар войны долой, гремите над землей, раскаты песен межконтинентальных. Пускай они звучат, пускай в сердца стучат, когда бьют пушки, музы не молчат. Пускай они звучат, пускай в сердца стучат, когда бьют пушки, музы не молчат. Вставай сражаться, песен арсенал, вставай на битву яростно и грозно, испытанный интернационал, и Марсельеза, и Бандьера Росса. Пожар войны долой, гремите над землей,

звучат, пускай в сердца стучат, когда бьют пушки, музы не молчат. Для песен нет границ и нет оков, они сильнее, чем бомбы и ракеты. Сливайтесь, голоса материков, в один антивоенный хор планеты. Пожар войны домой, гремите над землей, рассказывайте.

0: звучат, пускай в сердца стучат, когда бьют пушки музы, не молчат.
1: Прозвучала песня Георгия Мовсисяна на стихи Евгения Нефедова «Музы не молчат» в исполнении Льва Лещенко. Лауреат премии Ленинского комсомола, композитор Георгий Мовсисян – наш гость.
2: Трудно себе представить понятие «молодежь» без понятия «дружба», потому что в любом возрасте, а в молодости, это крайне необходимо встречаться, общаться и дружить со своими ровесниками, потому что так устроена жизнь, что по истечении иногда даже десятков лет мы встречаемся с людьми, с которыми проводили годы юношества, и опять становимся моложе. Опять к нам приходят те же чувства всего самого первого. И мне кажется, мне очень повезло в составе наших молодежных делегаций и принимая участие во всевозможных форумах, встречах, присутствуя на спортивных соревнованиях. Мне приходится довольно много бывать и у нас в стране, и за рубежом.
3: Ну вот я знаю, что вам пришлось побывать и на прошлом фестивале молодежи и студентов в Гаване.
2: Ой, это незабываемое впечатление. И вот видите, так и получается, что в Гаване я нашел очень много друзей. И вот незаметно прошли несколько лет, и я уверен, что в Москве теперь мы опять с ними встретимся и найдем новых друзей. А если повезет, на следующем фестивале мы еще повидаемся.
3: Фестиваль невозможно представить без песни. Вот, наверное, не случайно, что во время фестиваля родилась вот такая песня, как «Гимн демократической молодежи».
2: Если говорить о гимне демократической молодежи, я немножко, наверное, похвастаюсь. На фестивале в Гаване, значит, звучала наша песня с Львом Ашаниным «Куба далека, Куба рядом». Это очень приятно и очень памятно. Но для меня было гордостью, значит, что эту песню мне удалось написать именно на стихи Льва Ашанина, автора главной песни всех фестивалей и главной песни демократической молодежи мира. И что интересно, что приходилось бывать на очень многих фестивалях и всегда присутствуем при рождении какой-то новой фестивальной песни. А эта песня Анатолия Новикова и Льва Ашанина, она всегда звучит как новая, всегда по-новому, потому что всегда берутся за руки люди, знакомые, незнакомые, поют на всех языках, и очень понятно, и очень доходчиво.

0: слово лауреату Государственной премии СССР, поэту Льву Ашанину.
1: Вы понимаете, в чем штука? За границей, вот на фестивалях, на многих мне приходилось бывать, там, начиная с первых самых фестивалей, там часто песня заменяла речь, песня заменяла слова, и люди не всегда умели сказать друг другу, потому что языки разные, существовал языковой барьер. А вот уже на втором фестивале в Будапеште, когда уже разошлась эта песня, объявленная гимном демократической молодежи, они просто запевали эту песню на разных языках. И это было как бы паролем отношения к миру, отношения к войне, отношения ко всему. И открывались люди друг другу, сердца открывались. Я думаю, что этот фестиваль сыграет свою большую роль в новом движении антивоенном, которое сейчас очень широко разрастается. Я фестивали прежних лет не позабуду. Со мной там был Назым Хикмет и был Неруда. Руками юности земли, многоголосием, мы все же мир уберегли на много весен. Как связать сотни языков и наречий? Как объединить людей всей земли в свободном полете человечества к миру? Наша Родина дает, конечно, пример удивительного братства и единства народов. В чем оно? В чем это вот единство наших республик? Не только в глубочайшем проникновении экономики или во взаимопроникновении культуры, в обмене культурами. Кроме того, в огромном количестве органических, необходимых, личных дружб, братских личных дружб людей –

0: прозвучала песня Евгения Ширяева на стихи Ильи Резника «Дай руку, друг», а исполнил ее ансамбль «Сердца четырех», рассказывает руководитель ансамбля Николай Старостин.
1: Вот эта песня принимается зрителям очень тепло. И я вспоминаю наши поездки за рубеж. По странам Африки у нас была такая интересная поездка, где мы встречались с молодежью клуба «Фрелима» в Мозамбике. И вот мы пели там, исполняли эту песню, и она подхватывалась залом, аудиторией молодежной. В ответ нам ребята пели свои национальные песни, песни протеста, борьбы. И мы очень хорошо понимали и очень подружились с ребятами. Я считаю, что песня, она способствует дружбе и объединяет молодежь, помогает найти общий язык.
0: Ансамблю уже 7 лет. Он принимал участие во всероссийском конкурсе исполнителей советской песни, где стал лауреатом. Ансамбль «Сердца четырех» в числе лучших музыкальных коллективов страны будет участвовать в культурной программе фестиваля. Ну а в эти дни коллектив ансамбля выступает перед москвичами и гостями праздничной столицы.
1: Я считаю, что каждому празднику соответствуют какие-то свои песни. Первомайский праздник – это песни труда, мира, солидарности, какой-то дружбы между народами –

Цвету земля от края и до края, от перелесков до орлиных гнезд, и все живое, силу набирая, под вешним солнцем трогается в рост. Встает заря, будя горячим светом и гребни скал, и синюю волну, и май украшен кумачевым цветом, и песня славит щедрую весну.

Вы слушали программу радиостанции «Юность». Дружба – это знамя молодежи. Ее подготовила и провела Ольга Щербакова, музыкальный редактор программы Людмила Власова, режиссер Вера Малышева. Всего вам доброго!

приглашаем старшеклассников и учащихся ПТУ послушать очередную передачу из цикла «Рассказы о героях». Ребята, пригласите к радиоприемникам и репродукторам взрослых, особенно если они участвовали в Великой Отечественной войне, потому что мы хотим рассказать вам о легендарном человеке именно той героической поры. Ведет передачу автор Людмила Анненкова.

0: Скромное школьное знамя далекой еще довоенной поры. Под таким знаменем ходили, наверное, на торжественные свои сборы ваши папы и мамы, ребята. А сегодня оно стоит в ряду славных ратных знамен, дивизий, полков, армий, знамен, которые бережно хранит военно-исторический музей в городе Киеве. Может быть, это единственное школьное знамя, которое удостоено такой великой чести. Удостоено потому, что в годы войны стало оно символом непобедимости духа и воли тех, кто в тылу врага неустрашимо и самоотверженно сражался за то, чтобы приблизить день нашей победы, день освобождения нашей Родины. Путивльский объединенный партизанский отряд значится на полотнище знамени. Слова эти в перерывах между боями вышили на отобранном у фашистов школьном знамени девушки-партизанки. И прошло это знамя вместе с отрядом боевой путь от Путивля до Карпат, свыше 10 тысяч километров, по дорогам Украины, России, Белоруссии. А командовал этим отрядом удивительный человек, о котором и по сей день складывают в народе легенды. Это и есть герой нашего рассказа. Все, кто знал этого человека от мала до велика, почтительно звали его дедом, хотя в 41-м ему шел только 55-й год. Для врагов имя его звучало грозно. Настолько грозно, что самые отборные свои силы бросили фашисты против партизан, когда привел их дед летом 43-го в Карпаты. «На все ухищрения, даже на подлость шли, чтобы избавиться от нас», вспоминает герой Советского Союза Семен Павлович Тутученко.
1: «Сидим мы там где-то на высокой горе, затишье, прекращают бомбить, и летят какие-то белые тучи с самолета. Вместо бомбы же видно, когда швыряют, как желуди чернеют, а тут туча рассыпалась, падает, листовки оказывают. И вот падает, значит, эта листовка, значит, какой-то гуцул ее берет при мне. Я говорю, ну читайте, что там сегодня пишет. Он читает. Ваших сдалось уже 5000 человек, а нас 1600.
2: Уже 5000
1: уже 5 сдалось в плен. Да, сдавайтесь, вас, так сказать, примут хорошо и прочее, прочее. Дальше к населению обращение. Значит, у вашу мирную округу вдерлась банда кольпака. Отож, довідуємося, щоб ви їх ловили і приводили до нас. За кожного партизана ви одержите 5000 золотих. За командира взвода 15000 золотих. За голову комісара 50000 золотих, за голову проводника цієї банди кольпака 100000 золотих. Рост 169 ковпак. Значить, зачіску, тобто прическу, носить на бок. Волоси лисоватий, чорний. Глаза карие. Барітку носить. Дальше, одет в шубу. Вот. Шапку носит на бекрень. Кто-то из партизан говорит, ну, папаша, 100000 золотых – это не шутка. Целый маеток, а это значит поместье. Лови его и так далее. Он, значит, говорит, оце же я и думаю. Мы смотрим, но действительно, может, он хочет его ловить. Думаю я, хлопцы, говорит, які ці німці дурні. Вони його ловили, міряли і упустили. А як я його тепер упіймаю? Потім бере, одірає на цигарку, закурює, говорить, от на це тільки згодна та листовка. От потім подумав, посмотрел, ех, хлопці, хлопці, хіба ж ми не знаємо, говорить, за кого ви воюєте, за кого кров проливаєте, жизни молодые не жалеєте.
0: Ковпак. Сидор Артемович Ковпак. По собственному его признанию, которое он сделал в своей книге «От Путивля до Карпат», никогда не считал он себя человеком военным. Хотя воевать приходилось, да и по крови был он запорожским казаком. В Первую мировую войну стал Сидор Ковпак рядовым солдатом в армии Брусилова. Затем был там связистом, потом разведчиком. За отвагу и находчивость получил он 2 Георгиевских креста. В гражданскую войну вышел Ковпак в командиры, командовал партизанским отрядом бывших фронтовиков, был в походе вместе с Пархоменко, служил в дивизии Чапаева. Но о себе пишет Сидор Артемович в книге так мало, что мне захотелось найти какие-то подробности его биографии в собственных его рассказах, тех рассказах, которые были записаны когда-то на магнитную пленку. Говорят, Ковпак был истинным златоустом. Но все старания отыскать записи его выступлений привели к очень скромным результатам. Вот и обратилась я тогда за помощью к друзьям и соратникам Ковпака, чтобы сказали они вам свое слово о деде. Так и появился этот рассказ, который поведут вместе со мной Яков Григорьевич Панин, он был секретарем партийной комиссии партизанского соединения, Петр Евсеевич Брайко, герой Советского Союза, бывший заместитель начальника штаба по разведке, Андрей Калинович Цимбал, герой Советского Союза, командир 2-й роты Путильского отряда, и Василий Александрович Войцехович, герой Советского Союза, бывший начальник штаба соединения. Но прежде вы все-таки услышите небольшой фрагмент записи рассказа самого Сидора Артемовича о своем жизненном пути.
2: Родом я с села Котельвы, Алтирского района Сумской области. Батьки мои селяне. Сім'я була у нас велика і жили ми бідно. Ось чому після закінчення церковно-приходської школи, коли мені минуло 11 років, батько віддав мене служити за харчі в магазин місцевого торгівця. Самі розумієте, що так звана посада хлопчик на побігінках. Нерадісна.
0: К сожалению, вы сами слышите, что запись несовершенная, она давнего времени. Вот поэтому мы и попросили рассказать о детстве Сидора Артемовича Петра Евсеевича Брайко. Это его однополчанин, он тоже партизан, как вы слышали. Работая над книгами о Ковпаке, Брайко не раз бывал на родине Ковпака и записал там немало воспоминаний его родственников и односельчан.
3: Он родился в самой, можно сказать, беднейших из бедных семей Котельвы. И даже сам Артем, отец его, когда родился сын первый, а он был самый старший, с одной стороны был рад, как рассказывали, так сказать, люди, с одной стороны был рад, что у них родился первый сын, а с другой стороны был страшно озабочен. А чем же ее кормить? Потому что кушать было нечего. Но даже при этой самой-самой бедности, вот эти бедные люди, они были честнее богатых. 8-летним уже пошел батрачить. Сначала пас скот, коров, потом заработал денег. Ему пошили первые штаны, а штанов не было. А потом его приметили, потому что он показался очень способным. И когда начал ходить в школу, он был первым учеником. Этот юноша вел все дело купца. Он ездил за товарами, он продавал эти товары. То есть он был хозяином по существу. И даже купец, пытался проверить его честность, потому что сказал, не может быть, чтобы такой голодранец да не мог взять денег прикормить. Они ему бросили сначала 20 копеек, подкинули, чтобы проверить, насколько он честный. Он нашел эти деньги и принес хозяину. Говорит, вот там я нашел 20 копеек. Тогда хозяйка подсказала ему, жена, ну что 20 копеек, хотя на то время 20 копеек это...
0: Сумма была.
3: Это была сумма, это не каждый человек мог заработать за месяц. Тогда они подбросили ему полтинник. Он принес и полтинник. Вот. И тогда он понял, что на этого человека он может положить весь свой магазин. Вот. И поэтому он запротестовал и не отпустил его. Но там случилась беда. У хозяина было 2 сына. Один был дурак, которого он не мог приобщать к делу, а другой был, наоборот, умнее хозяина. Он учился в университете и приехал на каникулы не только отдыхать, а прочитать всю революционную литературу, которую его снабдили. Вот эту литературу увидел Сидор Артемович и попросил прочитать тоже. И это было началом павших на него подозрений, потому что полиция узнала. С сыном купца ничего не сделали, а вот Сидора Артемовича, или просто Сидора Колпака, за ним начали следить. А затем решили, чтобы избавиться от опасности, так сказать, революционной, или так как-то, да, считали революционной заразой, отправить его в рекруты. Простой выход, который, казалось, был избавлением для купца и местных властей. Но выходом он был большим для самого Сидора Колпака.
0: Оказался, вернее.
3: Он оказался лучшим выходом, потому что в армии как раз, а это было время, когда началась Первая мировая война. И когда русская армия начала терпеть одну неудачу за другой. А ведь избавлялись от революционной заразы не только в Котельве. Вот в чем дело. Везде старались отправить в рекруты тех
0: неблагонадежных
3: людей. И они оказались где? В армии. И это оказалось первой школой, революционной школой для Сидора Артемовича. Только первые наметки, что ли, понятие о том, что где-то есть люди, которые думают о судьбе бедняков, думают о судьбе таких, как сам он, и которые хотят, чтобы эти люди управляли жизнью и стали хозяевами на земле, а не те, которые присваивают чужой труд.
0: Когда, поняв всю бессмысленность навязанной народу войны, вернулся Ковпак домой, он вернулся с оружием в руках, с которым пошел он бороться уже за революцию, за молодую советскую власть. А когда началось в молодой нашей стране строительство новой мирной жизни, пришлось Сидору Артемовичу в ту пору уже военкому заниматься многими делами. И даже, как рассказывает Петр Евсеевич Брайко, колхозным строительством. И было это так.
3: Военком. Его вызывают в окружком и говорят: «Сидор, придется тебе поехать в деревню Вербинки и попробовать создать там колхоз». Ну что ж, поехал. Военком поехал в Вербинки. Приехал, собрал людей, а там же все было. И кулаки, и середняки, и батраки. Пришли все. Дед умел выждать всегда. Умел почувствовать атмосферу.
0: Уловить момент.
3: И уловить момент. Найти момент, когда можно говорить. И не просто говорить, а, скажем, бросить фразу. Потому что он природы человек был с юмором. Дед сделал паузу и вдруг сказал: «Так вот что, хлопцы, приехал я до вас, чтобы посоветовать вам доброе дело. Чтобы посоветовать вам, как начать лучше жить». И этот разговор длился несколько часов и не кончился ничем. Вернее, кончился тем, что дед сказал: «Ну вот что, граждане, бачу, что вы ничего пока не решили и не можете решить, так как не посоветовались со своими женами, а они имеют великий голос. Давайте мы разойдемся, вы посоветуетесь, а завтра соберемся снова и решим». Собрались на второй день. «Ну так что, решили?» Одна молодица поднялась и говорит: «Да в общем, решили. Если вы останетесь у нас председателем колхоза, то мы за колхоз».
0: Вот так, да?
3: Вот так.
0: Ну и что, дед?
3: А дед ничего. Дед подумал и сказал: «Сгоден». О.
0: Договорились, да?
3: Договорились. Да, сгоден, договорились. Причем целый год он работал военкомом и председателем колхоза. Каким был дед?
0: Сидор Артемович Ковпак горячо и ответственно брался за каждую работу, на которую его направляли. Так перед войной оказался он председателем городского совета Путивля, древнего города на Сейме. Того самого белокаменного Путивля, на стенах которого кручинилась когда-то Ярославна, ожидая храброго князя Игоря из похода на половцев, тревоживших частыми набегами нашу мирную Русь. «Тихий наш городок», — писал Сидор Артемович. «Выйдешь на крыльцо вечером и слышишь выстрелы охотников, доносящиеся из-за реки Сейм». А жизнь в Путивле шла не тихо, в ногу с жизнью всей страны. Когда мы обсуждали свои дела в райкоме партии, то чувствовали связь, которая объединяет в единое целое и большие шумные советские города, центры индустрии и такие сельские районы, как наш Путивльский. Вот это чувство причастности, стремление сделать эту жизнь еще более прекрасной, было одним из самых ярких свойств души и характера Сидора Артемовича Ковпака, рассказывает Яков Григорьевич Панин.
4: Казалось бы, из простой среды, и он закончил всего 3 класса. А остальная вся его наука – это
5: жизнь.
4: И вот эта жизнь научила его столько всему хорошему, что он даже, я помню, когда мы разбили там площадь, где поставлен памятник Ленину, он говорит, я здесь насажу розы, на которой будут расти разных цветов розы.
5: Вот это стыдно, на одном кусте разного цвета.
4: Вы можете себе представить?
5: Мечта какая красивая. Да.
4: Вот какой это был человек. А это простой человек. Я не знаю, стоит ли вам говорить об этом деле сейчас. Но был у него однажды такой случай. Ну, было трудно все-таки. Город-то, ну, растет, рос, а с квартирами было плохо. Вот как-то однажды, значит, один паренек, там учитель, просил у него квартиру у Сидора Артемовича. Ну, он пообещал ему, что будем стараться, чтобы тебе сделать. И как-то разок, а Сидор Артемович, теперь у нас строго ограниченное время, и суббота и воскресенье – это у нас выходные дни. А тогда ведь мы, коммунисты, не знали, что такое выходные дни. Выходной день у нас может быть только в октябрьские праздники митинг провести. А после митинга надо ехать, понимаешь, на сахарную свеклу убирать, ее картошку надо убирать. Значит, митинг провели и поехали. Точно так же и весной. А весной надо с долгоносиком вести борьбу, понимаешь, как раз это период такой. Ну вот как-то, значит, Сидор Артемович встал рано утром в воскресенье, а в воскресенье там базарный день. И, значит, шел так. Он идет, всегда обходит, знает, где у него больное место, туда заходит. Ну и проходит через рынок, встречает вот этого вот коммуниста. Поздоровались, ну, поздоровались, значит, разошлись. Потом тот говорит, Сидор Артемович, подождите, пожалуйста, у меня есть вам письмо. Ну, говорит, давай. Я положил в карман письмо. Ну, пошел. Зашел на электростанцию, значит, там посмотрел, потом заходит уже в горсовет. Располагается курить, полез в карман, письмо. Давай посмотрю. Открывает, а там 100 рублей. Его в жар бросил. Представляете себе? Он не знает, куда деться. Взял же, вот ведь какая вещь-то.
5: Ну, не посмотрел,
4: да.
5: Взял.
4: Сидел, он курил, никак не придумал, как ему поступить, что же он наделал. Наконец позвонил секретарю райкома партии, Хроменко был такой, Аким Иванович. Аким Иванович, разрешите мне к вам зайти? Заходи. И он пошел к нему на квартиру. Пришел, рассказал ему всю вот эту историю. Говорит, ну ты представляешь себе, я сам взял. Понимаете? Он, Сидор Артемович, успокойтесь. Мы вас знаем. В понедельник приходите с Яковом Григорьевичем, а я за воркотделом, значит, все вопросы организационного характера решаются через меня. Ну вот мы таким образом решили этот вопрос, что проучили просто этого паренька. Вот, и добре проучили. Вот такой вот, понимаете, это интересно и щекотливо, и тем не менее, как пережил этот человек это дело. Вот я его вот таким вот и знаю всю жизнь, Сидор Артемович.
0: Жизнь мирная, полная труда и забот, больших и маленьких радостей кончилась для Сидора Артемовича, как и для всего нашего народа, 22 июня 1941 года. Родина в опасности. И кто, как не он, Ковпак, должен послужить ей в этот трудный час? Ведь за его, пусть уже и немолодыми плечами, суровая школа Красной Армии. На его глазах и при его участии рождались партизанские отряды, Красная Гвардия и армия молодой Советской Республики. Он должен быть в строю.
3: Понимаете, вот эта партийная принципиальность, вот эта ответственность, вот эта честность, вот эта прямота, перенятая у самых лучших людей, так сказать.
5: Времени, да?
3: Времени, вот, которые поднялись вот, на борьбу за новую жизнь. Вот это, вот эти качества помогли именно, они заставили вот Ковпака, которого не мог никто обязать. Он был не военно обязанный уже, он был запасник.
5: К тому времени, когда началась война.
3: Но ведь он добровольно пошел в райком и в обком и заявил, чтобы ему разрешили остаться в тылу врага для организации партизанской борьбы. Это же сделал и Руднев. Эти два человека...
0: Руднев. Семен Васильевич Руднев, кадровый офицер. Он стал душой и совестью партизанского соединения Ковпака, стал его комиссаром. 18-летним юношей в февральскую революцию пришел Руднев в большевистскую партию. И с того времени все силы, помыслы, активная его деятельность были направлены на проведение в жизнь бессмертных идей Ленина. Так говорилось в боевой характеристике прославленного комиссара. Ковпак и Руднев возглавили два самостоятельных отряда, которые были созданы в Путивле, рассказывает Яков Григорьевич Панин.
4: Ковпака был свой отряд, у него всего 10 человек было в отряде.
5: Поначалу, да?
4: Да. А у Семена Васильевича было 24 человека. Причем у Сидора Артемовича были все старики. А у Семена Васильевича он не взял стариков. Он говорит, зачем же мне стариков брать, вы их эвакуируете. У него не старше старока, а вот единственный, что Григорий Яковлевич Базимов был 54 года. Он был начальником штаба. Вот это все. Остальные все были моложе. Мы должны были базироваться в Новослободском лесу, и там база была заложена. К сожалению, никто из нас не знал, где эта база. И нам деваться некуда. Мы прожили там, значит, с 12 сентября по 20 сентября мы прожили, у нас больше сил не хватило. Ну что, чего людей держать голодными? У нас впереди еще Бог знает сколько всяких трудностей. Значит, мы тогда перешли через 7. И вот здесь, пожалуй, мне вспомнилась одна очень характерная черточка. Семен Васильевич уж больно любил свою родину. Любил и народ, все, что есть наше, он все любил. Как-то разок сидели мы, значит, там в болоте, немцы кругом нас ходят, а мы здесь в болоте сидим. Нам выйти-то нельзя, 24 человек, что мы, батальон немцев реален. Так он как-то разок мне говорит, Яша, пойдем посмотрим на Россию. Я не понял даже вначале, что, о чем ведет речь. Но беспрекословно говорит, пойдемте. И мы пошли полезли по этому болоту. Лезли, ну, пролезли некоторые расстояния, смотрим, начинает уже светлеться, значит, край леса. И вот выходим, канава, обрытый этот лес канавой, дальше луг. А дальше возвышенность такая большая, на которой расположена Новая Слобода, причем она по ту сторону возвышенности. Но краешек этой Новой Слободы виднеется несколько домиков. Да. И там все нет, да, машина проедет, значит, гитлеровцы ездят. Так вот, говорит Яша, я уже не первый раз сюда прихожу. Ездят эти паразиты, и ни одной души человеческой не вижу. Живы ли они? Вот это он считал, пойдем посмотрим на Россию, на наших людей. Ну вот, а потом, значит, лесок этот маленький, отошли немножко эти войска, и мы решили, значит, пойти в Спасчанский лес. Хотя сведения получили, что якобы Сидора Артемовича поймали и повесили. Но Семен Васильевич говорит, не таков Ковпак, чтобы его так быстро поймали. Не может этого быть. И мы пошли. И вот 18 октября мы и встретились с Сидором Артемовичем. Откровенно скажу, что у Сидора Артемовича столько было радости, что он от радости... Я никогда не видел Ковпака, чтобы он плакал. А в этот момент он плакал при встрече. он понял, что теперь жить можно, теперь воевать мы будем по-настоящему.
0: Борьба партизан с врагом на захваченной им территории должна была идти по трем направлениям. Организация партийно-политической работы, осуществление связи с местным населением и, главное, диверсии в тылу врага, чтобы сама земля горела под ногами у фашистских захватчиков. И Ковпак, и Руднев отлично понимали, что успех этой борьбы зависит от многих слагаемых. Но самое сложное заключалось в том, что им, командирам, предстояло научить каждого бойца не только как незаметно подойти, скажем, к железнодорожному полотну и взорвать рельсы. Задача заключалась в том, чтобы нормой поведения каждого партизана стал героизм. «Пусть вас не смущает, что наш отряд невелик», — говорил бойцам комиссар. «Даже самые могучие реки и те начинаются с небольших ручейков. Как только мы начнем громить врага, наши ряды окрепнут и вырастут». Каждый день подтверждал эти слова Руднева. Но чтобы получить право стать настоящим партизаном, надо было прежде всего пройти серьезное испытание. Петр Евсеевич Брайко говорит, что называлось оно «Ковпаковская академия».
3: У деда был неписанный закон. Дед каждого предупреждал: «Для мене все равно, кто ты. Бери винтовку и воюй, а там побачим, что с тебе выйдет». Многие, да что многие, не многие, а все мы почему-то не придавали этому значения, вот этому. А ведь это было вот тем неписанным законом, который лежал в основе железной дисциплины и боевого успеха отряда, а затем всего соединения. На этом законе Ковпаковском держалось все. Авторитет командира, дисциплина и чувство непобедимости. И так оно и было. Не было у нас. У нас не было случая, чтобы нас побили. Мы били, нас нет. Основой этому вот этот неписанный закон.
5: Человек проверялся
3: на деле, когда человек брал винтовку, а винтовка эта не лежала на повозке, а ходила на плечах у фрица, у оккупанта. Сначала нужно было ее взять у него, а потом этой винтовкой бить его. Вот когда человек добывал это оружие, потом с этим оружием доказывал, что он умеет не только поражать врага, но умеет находить из безвыходного положения красивый выход. Вот такого человека сначала выдвигали люди, товарищи его, на командную должность, а дед Ковпак и его комиссар Руднев назначали своим приказом. И тогда за этим командиром шли в вагоне в воду, не спрашивая, куда он ведет. Вот в чем сила этого неписанного Ковпаковского закона. Ковпак был в этом смысле железным человеком. Пока человек умел находить выход, он командовал, он был командиром, ему доверял Ковпак людей. Но не дай бог, такой человек показывал в бою нерешительность и терял даже одного человека, он уже больше не командовал. Ни за что. Бой есть бой, но если он мог не терять, но потерял, он больше уже не командовал. Такому командиру доверия не было. Он его просто разжаловал в рядовые. И только в рядовые. Опять до тех пор, пока он не показывал умения. Своего умения и таланта, делом. И не оправдывал себя делом.
5: Да.
3: Ой, это закон, это самый дорогой закон, я считаю.
0: В конце октября произошло событие, которое стало важнейшей страницей в истории всего Ковпаковского отряда. На партизанских минах подорвался фашистский танк и тягач, который тащил на прицепе другой новенький танк. Партизаны сняли с поврежденной и брошенной фашистами техники снаряды, 15 тысяч патронов, 2 пулемета. Но самой драгоценной находкой оказалось простое школьное знамя. Ему очень обрадовался Руднев. Знамя юности – это знамя будущего. Пусть вышьют на нем девчата название нашего отряда, и тогда сразу станет понятно, кто сражается под этим знаменем. Так и появилось к октябрьским праздникам боевое ковпаковское знамя, то самое знамя, которое хранится теперь как реликвия.

0: С каждым днем росла и крепла боевая мощь партизанского Ковпаковского соединения. Под его знаменем собралось уже немало отрядов. А командир и комиссар настойчиво разрабатывали новую тактику – рейдовую. Ту самую, которую с первых дней начали применять ковпаковцы в борьбе с фашистскими захватчиками, говорит Петр Евсеевич Брейко.
1: В эпоху гражданской войны у нас был образец рождения этой рейдовой тактики. И первым крупным таким рейдом был рейд, известный в истории военной науки, рейд Блюхера. По-моему, 1200 километров по тылам вражеских армий. Кстати, тот самый рейд, за который Блюхер получил орден Красного Знамени номер один. Я не знаю, знал ли Сидор Артемович об этом рейде. Вот. Но Руднев наверняка знал, потому что он работал на Дальнем Востоке и знаком был с Блюхером. Но именно Ковпак и Руднев стали создателями новой тактики и оперативного искусства. Это новая тактика уже крупных войсковых масс. Рейды, они сами по себе, по своему значению, приняли стратегический масштаб. И вот просто для примера хотелось бы привести, вот, скажем, первый такой интересный рейд из Брянского леса на Сумщину. Не случайно вот пошли из Брянского леса весной 42-го года на Сумщину. Почему? Да потому что через Сумщину проходила главная артерия железнодорожная, по которой Гитлер гнал свои войска и технику на Восточный фронт в район Харькова и Курска. Задачи даже такой не ставили центральный штаб и верховное командование. А как только получил радиосвязь Ковпак и Руднев, а как раз в это время мы получили первых радистов с радиостанции, на радостях решили, значит, совершить вот такой рейд. Но это можно приравнять смело к любой армейской операции. Это ж в тылу гитлеровских войск. Да и не просто в тылу, ведь на Ковпака уже, когда мы пришли на Сумщину, гитлеровское командование сразу бросило больше двух дивизий специальных войск карательных, почти армейский корпус, на тысячу человек, которая оказалась для оккупационных властей 10 тысячами. Понимаете, какая это вещь?
0: Какая сила,
1: и как блестяще все это было сделано. Гитлеровцы гонялись, вот, и не понимали, в чем дело, почему не уходит дед из этого района.
0: И где он все-таки сидит?
1: Потому что они искали там, а он в другом месте. Нашли там, а он уже совсем в другом месте. И вот мы ходили, целый месяц водили за нос гитлеровское командование, а водили потому, что мы не могли уйти от железки. Нам нужно было разорвать это движение, остановить это движение. Потом, когда мы уже ушли в Новослободский лес, гитлеровцы поняли. Поняли тогда, когда
0: прервано было
1: движение этой железки. Они поняли и решили разделаться, уничтожить, окружили. Но какая же блестящая операция была. Опять-таки две дивизии обложили этот лес. Считали, что уже все сделано, все. Уже 7 июля 42-го года гитлеровское командование считало и, наверное, донесли, что с Ковпаком покончено. Это точно. Потому что был, вот в лесу оставался пятачок, радиусом каких-то 500 метров всего. Но оккупационное командование не знало, что на этом пятачке только один отряд. Половина или одна треть сил. А две трети сил в другом соседнем лесе, но он отрезан болотом. И вот как раз, когда уже все казалось
0: Захлопнуло,
1: готово, уже надо. Они ждали утра, чтобы прочесать и, так сказать, взять и провести людей вот по пути и показать, вот, Вот они, вот она ваши банда.
0: Защитники.
1: Банда, ваши защитники. Вот. Несколько, вернее, часа, двумя часами раньше произошло другое событие. Мы связались с теми остальными отрядами братскими. Но сидели, я вам скажу, на каждого из нас было по меньшей мере по несколько патронов. Вот, у нас кончились боеприпасы. И мы сидели, ждали, пока послали несколько разведгрупп, чтобы они перебрались через болото. Три погибли группы. И вот когда мы ждали как раз последнюю группу и не знали, чем же заняться, и дед Колпак тоже молчал, а Руднев говорит: «Сидор Тёмыч, а может нам провести заседание парткомиссии? У нас тут собралось». Да, и Панин говорит: «Да, вот», говорит. А Панин Яков Григорьевич был секретарем парткомиссии соединения. «Да», говорит, «нам бы неплохо было провести». А дед услышал, говорит: «А что? Пожалуй, можно. А то ведь», говорит, «потом, может, некогда будет». И тут же без ночью в лесу, не читая, конечно, потому что там нельзя было спичку зажечь даже, решили провести парткомиссию. Но она для меня очень важная, знаменательная эта комиссия, потому что принимали меня в партии на этой комиссии. Это было чудо. Ну, и в то же время легко было, потому что поручались сам Колпак и Руднев, и сам Панин. И на рассвете только зажглась заря. Конотопский отряд ударил, атаковал танкетки немецкие. Сожгли две танкетки, остальные удрали. И открыли путь нам из этого кольца.
0: Тактика, которую применяли партизаны в условиях вражеского тыла для борьбы с ними, была отлична от тактики армейских наших соединений. Но дисциплина, которую требовали от своих бойцов партизан Ковпак и Руднев, была чисто армейской, такая, как в самой образцовой военной части. Потому что без этой дисциплины могла оказаться под ударом даже самая отлично продуманная операция, вспоминает Петр Барайко и Андрей Калинч Цимбал.
2: Вот это самое важное было дисциплиной. Вот это основное у нас было. Самое важное, из этого все у нас исходило, из этой дисциплины.
3: И справедливость.
2: И справедливость, вот это. Вот все из этого исходило. Если бы мы не выполняли их приказов, понимаете, мы не могли бы так это вести рейдов, таких рейдировать, понимаешь, где-то Днепр форсировать и прочее. Был такой случай, сорвать. Надо мост было десь за 100 с лишним километров. Уйти за 100 с лишним километров. И надо было в одну ночь, это же не только я рвал, а рвало там 4 или 5 мостов в одну ночь. И в одни часы мы должны сорваться.
3: Строго установленное время.
2: Время, да. Всем.
4: А если учесть еще и то, что мост, который поручен был взорвать Андрею Калиновичу, был неприступен.
2: Да, неприступный.
4: По своим техническим инженерным сооружениям. Так? Немцы настолько все скрупулезно предусмотрели в организации охраны моста, что казалось, практически было невозможно это сделать. И тем не менее они допустили ошибку. Они забыли, что в России,
2: да,
4: реки замерзают.
2: Замерзают реки.
4: Вот.
2: И партизаны ночью по льду подвезли тол, заложили.
4: Опыт пограничника. Он не пошел на...
2: Не, в лоб я...
3: На мост не пошел.
2: Я не повел людей в бой.
4: Он день пролежал.
2: Проследил, как не сделать.
4: Выследил,
2: и взял,
4: понял.
2: 11 человек, 10 сам 11, а роту все отправил.
4: Вот. И без шума,
2: все
4: без
2: сделал.
4: Выстрела, поднял мост и вместе с мостом охрану.
2: И охрана полетела.
4: Вот.
3: Вот понимаете, что, о чем это говорит?
2: Вот это же говорит о нашей жизни партизанской, о этих людях, что вы вот вопросы задаете. Это они все сделали мне. Не я, а это Колпак, Руднев, Вершило. Вот эти люди сделали из меня человека, вы понимаете? Человека. И выполняющих все задачи. Вот эти люди.
0: После каждого боя, после каждой операции, которую проводили партизаны, в штабе соединения проходил тщательный их разбор. Обсуждались малейшие промахи и недочеты. Петр Петрович Вершигора, он был помощником Ковпака по разведке, а после выхода ковпаковцев из Карпат водил их в героические польские и неманские рейды. Петр Петрович Вершигора приводит в своей книге «Люди с чистой совестью» вот эти слова одного из партизан. «Вот тут какое дело. Иду я, скажем, в бой. Убьют там меня или не убьют, но я знаю, что сзади меня сидят дед Ковпак и комиссар. Сидят и маракуют о моей жизни, о всех нас. Второй год мы партизаним, и ни разу не было, чтобы Ковпак с комиссаром промах в своих мыслях дали. Вот оно и понятно теперь, откуда у меня смелость берется».
5: Ну, есть люди, которые смотрят с точки зрения, а это не мое дело. Ковпаку ко всему было дело. Буквально ко всему.
0: Вспоминает Василий Александрович Войцехович.
5: Он в Белоусов, ну, уже как член подпольного ЦК, был в Москве, приезжает в Белоруссию, созывает командиров отрядов, делится впечатлениями поездки в Москву. И спрашивают их, как идут дела. Они докладывают, сколько-то эшелонов взорвали, пустили под откос. А на сколько вы тола ложите? Они говорят, 2,5 килограмма по инструкции. Они говорят, хлопцы, что вы брешете? Які эшелони? При мені я сам положив 2,5 килограма, а поезд прошел тільки ту-ту. Казалось бы, какое дело? Шла война, везде немцы. Он освобождает село, от которого он был депутатом райсовета. И отчитывается перед избирателями.
3: Что он делает для них, да?
5: Он отчитался, сколько взорвано мостов, сколько побито гитлеровцев, сколько раздано хлеба там населению. Это только именно ковпаковское такое.
0: Ковпак и особенно комиссар Руднев постоянно заботились о так называемом политическом резонансе боевых действий партизан. Они постоянно изыскивали возможность показать фашистам, что настоящими хозяевами в их тылу являются партизаны, представляющие народную советскую власть на временно захваченной врагом территории. Так в Дубовичах ковпаковцы провели парад в День Красной Армии, поздравив своих бойцов и местное население с разгромом фашистов под Москвой. А 25-ю годовщину Великого Октября праздновали они в белорусском городе Лоев. Так же, как в Дубовичах, за ночь партизаны построили на площади городка трибуну, установили радиоприемник, который транслировал Москву, и ровно в 10 часов, чеканя шаг, партизанские роты двинулись по площади освобожденного Лоева. Ковпак и Руднев стояли на трибуне с красными бантами на груди. Народ ликовал, многие даже плакали от радости. А спустя неделю после Лоевского парада, уйдя на 100 с лишним километров на запад, соединение форсировало реку Припять, и в ту пору разведчики докладывали. «Товарищ командир, говорят, что неделю тому назад части Красной Армии форсировали Днепр в районе Лоева». Подмигнув Рудневу, Ковпак спросил: «И большие были силы? Да 1040-50, говорят. 3 суток переправлялись. Пехота, артиллерия, танки». «Ну и откуда такие данные? Да народ так говорит». «Но раз народ так говорит, значит, правда», — улыбнулся Ковпак. «Бо будет так, як хоче народ». Когда читаешь и слушаешь рассказы о доблестных делах ковпаковцев, невольно возникает вопрос, как же им удавались эти дерзкие рейды в тылу врага? «Что это, отчаянная храбрость или до мелочей продуманный расчет?» — спросила я у Брайко.
4: Вы понимаете, сплошной обороны ведь не было, а это была очаговая оборона. В каждом населенном пункте был батальон, там рота, батальон и так дальше. Но между каждым населенным пунктом есть какие-то пространства, поле или лесок. Так вот, мы обнаружили, это все, кстати, я делал, потому что я тогда
1: и занимался разведкой, был помощником начальника штаба по разведке. Так вот, мы, например, обнаружили, что вот между двумя селами есть такой свободный проход. Но ведь пройти тысячи человек и сотни четыре подвод. Мы же не просто шли, мы брали 300 подвод, одной взрывчатки было нагружено в этот рейд. Не говоря боеприпасы, патроны, снаряды, мины. И это все шум. Это огромная колонна. Так вот, чтобы пройти незаметно, все тоже было продумано. Сначала дед лично проверил буквально смазку и подготовку каждой подводы. Лошадям были обмотаны копыта даже, чтобы не было стука по землю. А чтобы вражеское командование не поняло и не обнаружило нашего выхода, так с началом рейда были посланы на обратные окраины каждого такого гарнизона в деревне по группе
3: отвлекающей.
1: И они оттуда завязали стрельбу. Не нужно было много стрелять, а нужно было дать хоть одну очередь по селу.
3: Да.
1: Немцы воевали так. Если он услышал один выстрел откуда-то, тогда до утра они будут палить с пулеметов в эту сторону. И вот сначала, как только пошла колонна, справа и слева завязался бой. Немцы открыли огонь по соседним деревням из артиллерии и со всех видов средств по полю. И стреляли до утра. Мы под шум этот вышли, вышли незаметно из Брянского леса. И к утру уже были в другом лесном массиве, отдыхали. И вот так незаметно, или как говорил дед Ковпак, ужом выползти и подползти к цели.
0: В дневнике комиссара Руднева есть такие строки, датированные июнем 1943-го. Вот уже 2 года, оторванные от родных мест, живут и борются наши бойцы, добывая себе вооружение, снаряжение и продовольствие. Нет дома, казармы, землянки, а все время под открытым небом. Эти люди пришли добровольно в партизанские отряды, не ища здесь удобств, а чтобы отомстить врагу за страдания своего народа, за слезы матерей, жен, детей и сестер, за кровь, пролитую братьями. Какой замечательный народ! Это чудо-богатыри! И в эту самую пору, в июне 1943-го, чудо-богатыри находились в новом рейде. О нем рассказывает Брайко.
1: Выход соединения в этот рейд как раз чуть ли не совпал. Он был почти за месяц до начала Курской битвы, до начала контрнаступления гитлеровцев. Тогда мы и не знали об этом. Но вот когда мы подошли к железной дороге Тернополь-Волчиск, Проскуров, и когда мы вдруг узнали, что по этой одноколейной на том участке дороги идет в сутки и только на восток 84 эшелона, и только с тиграми, пантерами, боеприпасами и войсками, а это случилось 5 июля, а 6 утром мы услышали сводку Совинформбюро о начале контрнаступления гитлеровцев, не было труда для того, чтобы понять, куда идут эти эшелоны. И Вершигора также без труда убедил командование свое, что нам делать, что нам нужно дорогу эту останавливать, эшелончики эти останавливать. Что мы сделали в ночь на 7 июля, на 3 сутки этой грандиозной, небывалой битвы, небывалого сражения. Тогда, когда именно Гитлеру нужны были резервы, они были остановлены за 1000 километров от фронта. Гитлер приказал любой ценой ликвидировать советскую банду, как он назвал. Именно
3: это
1: для
3: этого... Это в смысле объединения Ковпака.
1: Да. Для этой цели были выделены отборные эсэсовские части около 12 пехотных дивизий. Это лучшие части, в том числе альпийские стрелки под командованием мастера горно-лесистой войны генерала Крюгера. Ему было поручено уничтожить. Именно он гонялся почти месяц, потерял около 6000 солдат. Это ведь убитые, а на каждого убитого на войне 5-6 раненых.
6: и так и не уничтожил. Эти дивизии нужны были больше на фронте, повторяю, но они были задействованы против 1500 ковпаковцев.
0: 40 лет прошло со времени карпатского рейда ковпаковцев. Величественными памятниками отмечены сегодня места бывших кровопролитных боев. Не угасают цветы на могилах партизан и их отважного комиссара Руднева. Семену Васильевичу было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. А память ветеранов до мельчайших подробностей хранит и по сей день это великое испытание в Карпатах.
1: Нас окружили двойное кольцо. Из одного мы выбрались. Но оказалось, второе кольцо еще сложнее. Выходим, забрались на гору. Еще не все роты собрались. Руднева нет, его ищут. Уже у всех настроение, ну как Руднева, любимый человек, комиссар, его нет, и никто не знает где. Вдруг появляется Сидор Артемович. Он с той гражданской войны прихрамывал. У него ранение в ногу. Ну, все знали, что он прихрамывает. Но никто не знал, что в этом последнем бою Сидор Артемович был ранен. И он, как ни в чем не бывало, вскарабкался на эту высоту, посмотрел, кругом много людей, и говорит: «Хорошо, ребятки, хорошо. Вот хорошо, что все собрались здесь. Теперь вот фрицам, тут нас они не достанут». Потом еще посмотрел. «Ну как, ребята, устали?» «Да нет», говорят все. Потом увидел медсестру операционную. У нас была такая Дуся Пащенко. Рыжая, рыжая. Угу. Прямо как огонь красная. Увидел ее, подошел к ней. «Ага, чернявая. Ну что ж, ходим прогуляемся». Взял ее под руку и повел. Повел в лес дальше от людей. Отвел ее в сторону, сел на камень, «Сними сапог», говорит ей. Она взяла, стащила сапог, а оттуда кровь хлынула. Она с сапогом прямо и стала гласить: «Ой, Сидор Артемович, что ж мы будем делать без вас? Вы же ранены». Он спокойно достает пистолет и говорит: «Тише, дура. Бачишь? Так вот, если еще хоть один человек узнает, что я ранен, застрелю. Поняла? Поняла». И никто не узнал, пока не уехал дед Ковпак в Киев. Одна Дуся ходила, перевязывала его, пока не отправили его. Вообразите себе, что было бы, если бы узнал кто-нибудь, что ранен командир.
0: Не каждому, даже очень хорошему командиру, дано стать еще при жизни легендарным народным героем. А дважды Герой Советского Союза Сидор Артемович Ковпак стал им.

0: гуманный, какой он был человечный, человечище. Ведь когда заходит человек один, вот по одному, как принимает все, приходит он весь дрожит, все то, что он думал, когда ехал, когда шел, он забыл, у него все ушло в пятки, и он ничего не скажет. А дед сажал всех, хай, каже, сидят и слухают, что можно и чего нельзя. То есть его прием был не только приемом,
1: решением чтобы, одного вопроса,
0: чтобы
1: да?
0: рассмотреть и решить, так сказать, что делать, какое принять решение. А это же было еще и школа нравственного воспитания народа. Потому что те, которые побывали у него, каждый из них передаст тысяче о том, как его принимали, что ему сказали, как сумели разобраться в сложном его вот этом деле, чтобы, в общем-то, в судьбе человека каждого восторжествовала справедливость. Таким был он. Понимаете? Вот таким был с первого дня, таким остался до конца своей жизни. Это был ленинец настоящий.

0: Закончилась передача из цикла «Рассказы о героях», посвященная дважды герою Советского Союза Сидору Артемовичу Ковпаку. О легендарном партизанском командире рассказывали ковпаковцы, герой Советского Союза Петр Евсеевич Брайко, герой Советского Союза Василий Александрович Войцехович, герой Советского Союза Семен Павлович Тутученко, герой Советского Союза Андрей Калинович Цимбал, кавалер боевых орденов Яков Григорьевич Панин. В передаче использованы страницы книги Петра Брайко и Оксаны Калиненко «Внимание, Ковпак». Редакция благодарит Государственный кинофотоархив Украины за помощь в подготовке этой передачи. Автор и ведущая передачи Людмила Аненкова. Режиссер Татьяна Сапожникова. Звукооператоры Вера Моисеева, Николай Турицын, Николай Сидоров и Вячеслав Жуков. Редактор передачи Елена Гаврилова. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, о Ковпаке и партизанах его объединения в народе сложено немало легенд. Мы просим вас записать известные вам легенды и прислать их в редакцию. Собранные вами материалы мы передадим в Мемориальный музей Путивля. Напоминаем наш адрес: 113-326, Москва, радио «Рассказы о героях».
1: Поездка. Сильно древний монастырь или церковь, или замок – это как магнит для самых непоседливых настыр. Отметают возражения, сходу пресекают спор. Как? Серьезно? Неужели не бывали до сих пор? Это дело поправимо. Стали около 6, речка мимо, роща мимо, море мимо, мы в пути. Заунывный рев мотора, сумасшедший звон жары, задыхаясь в гору и, зажмурившись с горы, полдень липкий, как конфета, сердце боль, в глазах темно, 108-е чудо света, наконец-то, вот оно. Камни, желтые от пыли, в землю вросшие на треть. В общем, можно не смотреть. Главное, что мы здесь были.
2: Любомир Янов, микроюмореска, дублер.

Недавно я узнал, что такое дублер. Играет в фильме артист, а когда наступает опасный момент, оп, дублер тут как тут. И именно он исполняет опасную сцену. Дублер прыгает с шестого этажа, дублер бросается в объятый огнем дом, дублер скачет на дикой лошади, дублер поднимает автомобиль на два колеса, и дублер остается в неизвестности. Я подумал, а нельзя ли ввести профессию дублера и в повседневную жизнь? Я возвращаюсь поздно вечером домой и пускаю вперед дублера. Весь гнев жены обрушивается на него. А когда жена немножко отойдет, появляюсь я. Я нарушаю правила уличного движения, а когда появляется инспектор ГАИ, объясняться идет дублер. А работа? Я иду в кино, а дублер вместо меня на работу. Дублер занимается квартальным отчетом, а я дома читаю детективный роман. Вместе с дублером я еду в командировку. Он выбивает детали у смежников, а я в это время неплохо провожу время на пляже. Если мы введем дублеров в нашу повседневную жизнь, мы заживем припеваючи. Единственное, чего я опасаюсь, а вдруг зарплату будут вместо меня платить дублеру?

0: едем от Софии чуть-чуть на восток, то как раз попадем в Габрово, город смеха, шуток и знаменитых габровских микроюморесок. Тут просто шагу невозможно сделать без того, чтобы не услышать какой-нибудь забавной короткой истории.
1: Тонча спрашивает в гостинице.
2: Сколько у вас стоит номер люкс на одну ночь?
3: 5 левов.
2: У меня только 3 лева. Не могли бы вы разбудить меня завтра на 2 лева раньше?
1: У фотографа.
4: На ваших фотографиях?
1: Жалуется Снежана.
4: Я выгляжу на 10 лет старше.
2: Это же прекрасно,
1: отвечает фотограф.
2: Теперь вы можете целых 10 лет ни у кого больше не фотографироваться.
0: Габровец пришел в книжный магазин.
5: Скажите, сколько стоит дама с камелиями?
3: 4 лева.
5: А без камелий?
0: Габровец сидит в комнате и читает. Каждые 5 минут он выключает свет, а потом включает. На вопрос любопытствующего друга, что это должно означать, он с достоинством отвечает.
2: Листать страницы я могу и в темноте.
1: Габровец обнаруживает в своей квартире вора.
2: Как ты сюда попал?
1: Удивленно спрашивает он.
3: Через камин.
1: Признается вор. Габровец поднимает телефонную трубку.
3: Стой!
1: Умоляет его вор.
3: Не звони в милицию, я сам уберусь во свояси.
2: В милицию?
1: Удивляется Габровец.
2: У меня этого и в мыслях не было. Я хочу предупредить трубочиста, чтобы он завтра не приходил чистить дымоход.
1: Отец семейства решил починить стул и послал сына к соседу за молотком и гвоздями. Через несколько минут запыхавшийся мальчик прибежал обратно и доложил, что у соседа нет ни того, ни другого.
6: Ну и скупердяй.
1: Возмутился отец.
6: Ничего не поделаешь. Возьми из нижнего ящика наш молоток и гвоздь.

Рассказы о деньгах. Сколько человеку нужно? Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь. Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Да. Другому вовсе не надо ехать, ему всего два шага шагнуть, ему это для прогулки очень полезно. Нет, он непременно поедет, он непременно захочет проявить свою угнетенную амбицию, и он вопрется в самую гущу человеческих тел и поедет. И до конца рейса доедет, хотя ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет. А то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут загибать, а некоторых вообще будет не выкурить из трамвая. Они уж там спать даже лягут. Вот они до стервенения дойдут, если объявить, что это даром. Нет, по-моему, надо менять свой характер. Вот я давеча сам, не целиком переделавший свою психику, съел на одном банкете что-то такое, кружков 10 мороженого. Так после недели две разогнуть тело не мог. Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши. Я вот как-то видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтобы верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурное время. Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром, и поэтому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было. Я видел одного парнишку, которого оттягивали, и то он не шел. Нет, он как сел на деревянную кобылку, то прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. И только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. А то брыкался, не хотел допустить, чтобы его снимали. Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, смотрел на небо, еле что понимая. А потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез. Он слез только тогда, когда в Ригу поехал. Тут волей-неволей ему пришлось слезть, а то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не того получается. А то бы он не слез. Ну, тут его еще и сторож стянул и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие. После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться, но потом, видимо, не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой. Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно. Наверное, больше того, чем сколько ему нужно, но не менее того, чем сколько он хочет. Так что все в порядке. Потолок имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры. Что же касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они воспитаны на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман, но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот извольте расскажу про одну старушенцию, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала деньги. Рассказ про няню или прибавочная ценность у этой профессии. Конечно, старый человек не всегда может попасть в ногу с новой жизнью. Это особенно почему-то относится
к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то, что ли, круги плавают, или мошки, или пёсы знает что. Но только им как бы не до того. Они не слишком задумываются о грядущих судьбах человечества. И они тем более гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и политической немощности. Они, знай себе, гнут то, чего было раньше, и не понимают то, чего есть, и то, чего решительно не может быть. Особенно, если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченное дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить, и вообще у него при виде денег руки дрожат и ноги подгибаются. На этой почве на днях произошло одно, прямо скажем, возмутительное дело у нас в Ленинграде. Тут такие супруги фарфоровые имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве. Сам Серега Фарфоров служил, и она служила. Он рублей, может, 150 брал, а она не меньше 100 хребала. Вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. Тем более у них даже такой привычки не было брать себе нянек. Они не понимали такого барства. А тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства. И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая, не очень такая молодая, одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью Фарфоровой вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. Они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась, и чтобы не имела личного счастья, и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более, что они взяли ее по рекомендации, а там им сказали, дескать, это вполне не пьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. И вот они берут эту няню и видят действительно золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спущает и гуляет с ним до ночи. А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гуляние вполне укрепляют организм ихнему ребенку. И думают, пожалуйста, пущай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее зверскую харю. И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи. Но только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он знамкома. Он одна из главных фигур в правлении. Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из веренных ему жильцов на черную доску занести, как злостного неплательщика. И вдруг смотрит, что такое. Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется и показывает младенца, дескать, не для себя прошу, а вот для этого. Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит, личность будто знакомая. И глядит, да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно, морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, а повернулся и пошел обратно домой. Неизвестно, как он дожил до вечера. Но вечером говорит самому Фарфорову. Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ. Но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме.
Фарфоров, конечно, говорит, я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я что-то не пойму. Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены, происходят крики и улыбки. И все выясняется. Тогда зовут няню. Ей говорят, как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, или у вас в голове не все дома. А няня говорит. Я, говорит, прямо не пойму, а в чем разговор? В этом пороку нету. Так ли я стою, или мне сердобольные прохожие руку дают? Ребенок через это не страдает. И может, ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя. Фарфоров говорит, да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволяю вам производить такие действия. Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит, нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места. Цаплин говорит, я как член правления скажу, вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Старуха говорит, ах, подумай, да что испугали. Нянь нынче не очень много. Меня, может, с руками оторвут. Я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков, я от вас сама уйду, поскольку вы такие бесчувственные подлецы, а не хозяева. После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил, после чего ее с позором выгнали, так она и ушла. И рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Ну, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает. Наверное, ей до зареза нужны деньги. Иначе прямо даже трудно объяснить ее поведение. А на что ей деньги? Это прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь, что ли, каприз? Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам, в смысле доставания денег. И я вот однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам сейчас рассказать.

0: Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая. Ну, конечно, любовь. Встречи разные и тому подобные слова. И даже сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством. Что-то такое. Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит. Примите, милая, привет мой. И что-то такое, не помню. Та-та-та-та-та, болит. Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается иной раз нытье и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желание им помочь, и сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот, раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь одну даму. Она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго, но тут она знает, за два опоздания ее не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Так вот, стою как дурак в кино и дожидаюсь. Так, очередь в кассу струится, так, дверь раскрыта, на улицу заходите. Так, я стою. И как-то так энергично стою. Весело. Охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, там подшутить, схватить за нос. А на душе пение раздается, и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушенция. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А эта стоит скромно и даже как-то стыдливо. Гуманные чувства заполняют мое сердце. Я вынимаю кошелек, недолго роюсь в нем, достаю рубль, и от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. А у самого от полноты чувств слезы, как бриллианты на глазах. Старушка поглядела на рубль и говорит: «Это что?» «Вон, говорю, примите, мамаша, от неизвестного». И вдруг вижу, у нее вспыхнули щеки от глубокого волнения. «Странно, говорит, а я, кажется, не прошу. Чего мне рубль пихаете? Может, я дочку жду? Собираюсь с ней в кино пойти». «Очень, говорит, обидно подобные факты видеть». Я говорю, извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю, пардон, говорю, прямо спутался. Не поймешь, кому чего надо. И кто зачем стоит, шутка ли, ну, столько народу? Но старуха поднимает голос до полного визга. «Это что же, говорит, в кино не пойди? Оскорбляют личность. Как, говорит, у вас руки не отсохнут производить такие жесты? Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть и дышать зараженным воздухом». Я хватаю ее за руки, извиняюсь, прошу прощения и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, еще чего доброго заметут в милицию. А я даму жду. Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорбленной старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть.
1: «Извиняюсь, — говорит, — это не вы ли мне давеча рубль давали?»
0: «Я что? Тут-то невнятное лепечу, а она продолжает.
1: Тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А на третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, говорит, что напомнила».
0: Я вынимаю кошелек, но моя дама впускает следующие слова: Совершенно, говорит, ни к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью. Я говорю, нарзан вы получите, не скулите, но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, говорю, по-товарищески относиться. Нет, я все-таки дал старухе рубль, и мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину. Под музыку дама меня пилила, говоря, что за 2 недели знакомства я одеколона не мог купить, а, между прочим, пыль в глаза пускаю, раздаю рубли налево и направо. Под конец стали показывать веселую комедию, и мы, забыв обо всем, весело хохотали. И эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие. И даже если бы она у меня попросила бы 2 рубля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом. Ну, в общем, это мелкий факт. Касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой ниже следующий случай. Забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие.

таинственная история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно. Только действительно он был седой. И голос у него был сиплый и надломленный. Тоже насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациента, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти, прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного, ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте, и никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались. На другой день и в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит: «Давичи, говорит, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ему после этого выдать свидетельство о смерти». Врач говорит: «Удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника». Старушонка говорит: «Очень великолепно, идемте тогда со мной, тут недалече». Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они на пятый этаж. Входит в квартиру. Действительно, ладаном попахивает, покойник на столе расположен, свечи горят вокруг, и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. «Эки я, — думает старый хрен, — каково смертельно ошибся в пациенте! Какая канитель за 7 гривен!» Присаживается он к столу, быстро пишет удостоверение, написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил. Мать честная, калоши позабыл. Эх, и думает, не перка за 7 гривен, придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе. Сидит Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой об чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечи гасит. Послюнит палец и гасит, послюнит и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, но сдержался. И как был без калош, кинулся прочь, прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. На другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег, и с этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось. Калоши врачу вернули месяца через 3 после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений по всем местам. В общем, врач отделался сравнительно благополучно, и кроме испуга и расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош, других неприятностей не имел. И рассказав мне эту историю, врач, вздохнувши, добавил: «Имея 3000, этот фрукт хотел за 7 гривен смыться из этого мира. Но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам.
Да, однако мы-то знаем историю о такой жадности к деньгам, какая не так уж часто бывает. Вот эта история. Рассказ про одного спекулянта. Жил в Ленинграде некто такой Сисяев. Такой довольно рапистый человек. Он во время НЭПа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Ну, только кроме стрижки и брижки, он еще и иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну и, конечно, засыпался. Он засыпался в 30-м году, летом. Маленько посидел где следует, и вскоре его голубчика выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то одним словом дали минус 7 или плюс 7 или 8, черт ее разберет. Я в этих делах пока еще слабо понимаю. Одним словом, его спекулянта выслали в Нарымский край. И значит, он, хочешь не хочешь, поехал. А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь. И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда 10 царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните, в 24-м государство выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей. Вот он, значит, на всякий пожарный и зашил свое добро в тужурочку. И прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да, еще и в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. А в сапоги под стеки положил более носкую валюту, доллары, и стал поджидать. Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой, и осенью он поехал куда следует. Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорее всего, он и не очень худо он жил, тем более бумажных-то денег у него было вдоволь припасено. Он, знаете, я подпарывал брюки, вынимал что-то из бумажника, а до золота, между прочим, не дотрагивался. Вот так вот живет он больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился, его там просквозило на работе. И он там захворал. Конечно, кашель, понимается, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов, в боку колит, аппетиту нету, и вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью снимает с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди. Поскольку думает, я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет, а мне это неприятно. А пущай, это золото у меня в брюхе лежит, чем кто-нибудь им воспользуется. И, значит, подумавши так, он глотает. Только, может, он проглотил 5 или 6 штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по 7 человек или по 8 жило. Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит, мне, говорит, не так золото жалко. Я, говорит, золото не возьму, а я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка. Короче говоря, больной вскоре действительно поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободила, дыхание вернулось, но является новая беда. В желудке колет. Кушать неохота, и слюна идет. И спасибо, что больной не все монеты заглотал, а то бы совсем невозможно получилось. Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит, и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке. Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Ну, и разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует. Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались. Так что, ежели считать, что в желудке ничего нету, то не достает 3 монет и 1 квадратика. Вот тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение.
Но зачем на людей тень наводить? Может, монеты лежат в желудке? Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину. Так что оно может лежать там до бесконечности. Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, они в движении у других граждан? Что касается до спекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Для душевного спокойствия он непременно хочет сделать себе просвечивание. Если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трогать до поры до времени. Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти. А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь и в этом, и даже в большем. Это рассказ о том, как одна жадная бабенка, благодаря отсутствию денег, не разрешала умереть своему мужу. Что является просто возмутительным, даже хотя бы с точки зрения медицины.

0: Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть. Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Савич Бутылкин. Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели, или там что-то такое он делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты и вывески, разные номера для домов, и всякие указатели и так далее. Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал. И не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать, хотя имел весьма крупное дарование в своей профессии. Но жил он удивительно худо, бедно, то есть никак не имел возможности наладить свою припечальную жизнь. А в довершении всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое подруга жизни. Это была чересчур невозможно крикливая баба, любительница ничего не делать. Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда на примусе воду. И она не была помощницей своему тщедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать. И в довершении всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами выворачивала наизнанку слабую и поэтическую душу нашего художника и живописца. Она требовала, чтобы еще больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные фрикассе и прочее. Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и, конечно, она его ругала. Одним словом, он всецело находился у нее под башмаком. Тем не менее, она прожила с ним 18 лет. Правда, они в другой раз между собой ссорились и дрались. Но так, чтобы больших скандалов или убийств этого у них не было. Она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой араб попадется, что сам ничего делать не будет, а ее вечную страдалицу заставит работать круглые сутки. А она, родившаяся задолго до революции, понимала свою женскую долю как такое, что ли, беспечное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит. И вот представьте себе, однажды Иван Савич Бутылкин неожиданно вдруг захворал. А перед тем, как ему захворать, он ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть, ногой он мог двинуть, но он ослаб. Как бы сказать, душевно. Он затосковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики сниться, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, такой мечтательный. И все обижался, что неспокойно у них в квартире. Зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут? И зачем ногами шаркают? Он все хотел тишины. Ну, прямо-таки собрался человек помирать. И даже его на рыбное блюдо потянуло, он все солененького стал просить, селедку. Так вот, во вторник он заболел, а в среду Матрена на него насела. Ах, скажите, пожалуйста, зачем, говорит, ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь? Может, ты работу не хочешь исполнять и не хочешь зарабатывать? Она его пилит и пилит, а он молчит. Пущай, думает, языком треплет. Мне теперь решительно все равно. Чувствую, что помру скоро. А сам горит весь ночью по постели, мечется, бредит, а днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врозь, и все мечтает. Мне бы, говорит, перед смертью на лоно природы поехать, посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел. И вот осталось, может, ему мечтать-то два дня, как произошло такое обстоятельство. Подходит к его кровати Матрена Васильевна, нехидным голосом так ему говорит. «Ах, помираешь, — говорит. А Иван Савич говорит, — да уж, извиняюсь, помираю. А вы перестаньте меня задерживать. Я теперь и вышел из вашей власти.
1: Ну, это мы посмотрим, — говорит ему Мотя. Я тебе под лицу не верю. Я, — говорит, — позову сейчас медика. Пущай медик тебе дурака посмотрит. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел, ты у меня лучше про это не мечтай.
2: И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савич осмотрел и говорит Моте, у него или ТИФ, или воспаление легких, и он у вас очень плох. Он не иначе как помрет, аккурат вскоре после моего ухода.
0: Вот такие слова говорит районный медик и уходит. И вот подходит она Матрёна к Ивану Савичу.
1: Значит, говорит, за правду помираешь.
2: А я, говорит, между прочим, не дам тебе помереть. Ты, говорит, бродяга лёг и думаешь, что теперь тебе все возможно?
0: Врешь. Не дам я тебе, подлецу, умереть. Иван Савич говорит, это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение. И вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня.
1: Матрёна говорит, мне на медика наплевать. А я тебе, негодяю, помереть не дам, и все.
2: Ишь ты какой богатый, сукин сын, нашелся. Помирать решил. А откуда у тебя, подлеца, деньги, чтобы помереть?
1: Нынче, для примеру, обмыть покойника и то денег стоит.
2: Тут добродушная соседка бабка Анисия вперед выступает. Я, говорит, его обмою. Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся, и денег с тебя за это не возьму. Это, говорит, вполне божеское дело, обмыть покойника.
1: А Матрёна, ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста, ой, а гроб?
2: А, например, тележка? А попу? Что, для этой цели свой гардероб буду продавать? Пфу на всех, не дам ему помирять. Пущай заработает немного денег, а тогда пущай хоть два раза помирает.
0: Как же так, Мотя, говорит Иван Савич, очень странные слова.
1: А так, говорит Матрёна, не дам и не дам. Вот увидишь, заработай прежде. Да и мне вперед на два месяца оставь. Вот тогда и помирай.
0: Может, попросить у кого, говорит Иван Савич.
1: Матрёна говорит, я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай, я тебе, дураку, помереть не дам.
0: И вот до вечера Иван Савич лежал, словно померший, дыхание прерывалось. Вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. Он вышел во двор, а там во дворе встречает дворника Игната. Дворник говорит Иван Савичу с поправлением здоровья. Иван Савич говорит ему, вот, Игнат, положенница. Баба помереть мне не дает. Требует, понимаешь, чтобы ей денег оставил на два месяца. Где бы мне денег-то раздобыть? Игнат говорит, ну, копеек 20 я тебе могу дать, а остальное валяй, попроси у кого-нибудь. Иван Савич 2 гривен, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу и вдруг видит, какой-то прохожий кидает ему монету на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур ослабшего человека. Тут Иван Савич слегка оживился. Ежели думает, так обернулось, так надо посидеть. Может, набросают. Дай, думает, сниму шапку. И вот, знаете, в короткое время действительно прохожие накидали ему порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку. А в руках у него были деньги. Хотела Мотя подсчитать? Не дал. Не тронь, говорит, погаными руками. Мало еще. На другой день Иван Савич опять встал. Опять кряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу. К ночи вернулся и опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег. На третий день тоже. А там и пошло, и пошло. Встал человек на ноги. И после, конечно, бросил собирать на улице. Тем более, что, поправившись, он уже не имел такого печального вида, и прохожие сами перестали ему давать. А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии. Так он и не помер. Так Матрёна и не дала ему помереть. Вот что сделала Матрёна с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный лейб-медик
1: прочитав этот рассказ, усмехнется, скажет, что науке неизвестны такие факты, что Матрёна тут ни при чем. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты, однако Иван Савич и по сейчас жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А, впрочем, случай этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Савич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнений, перепрел, и с потом вышла у него эта болезнь наружу. В общем, жадная бабенка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу, что является, конечно, весьма редким случаем, а чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже и то, что имеет.
3: В 1985 году в Париже была создана неправительственная организация «Репортеры без границ», то есть репортеры, не признающие государственных границ, считающие, что информация, как и люди, имеет право на полную свободу передвижения. Первые 4 года своего существования «Репортеры без границ» финансировала командировки журналистов в страны, где шли войны, не привлекающие внимания широкой публики, забытые всеми войны. Финансировались поездки в страны, которые не попадают на первые полосы газет и журналов, забытые всеми странами. Очень скоро активисты этой организации обнаружили, что кроме забытых стран и забытых войн, есть еще и забытые всеми журналисты. Журналисты, которых преследуют, бросают в тюрьмы, избивают, увольняют, изгоняют за распространение информации, неугодной властям тех стран, где свобода информации не существует или негласно подавляется. Так «Репортеры без границ» стала правозащитной организацией. И теперь собирает и публикует информацию об этих преследованиях, организовывает кампании в защиту преследуемых журналистов, оказывает этим журналистам и юридическую, и материальную помощь. В 1990 году «Репортеры без границ» объявили 3 мая Днем свободы печати. 4 года спустя Организация Объединенных Наций провозгласила этот день ежегодным Международным днем свободы печати. И сама организация «Репортеры без границ» перестала быть французской, стала международной. Ну а штаб-квартира по-прежнему в Париже. У «Репортеров без границ» есть и свой девиз «Нет свободы без свободы печати». И ежегодно организация публикует в Париже отчет, в котором дается исчерпывающая информация о том, в каком состоянии находится свобода печати в мире. В только что опубликованном отчете дается сравнительная таблица. Тут сказано, к примеру, что в 2000 году в мире были убиты или погибли при исполнении служебных обязанностей 32 журналиста, а в прошедшем 2001-м 31 журналист. Все остальные показатели свидетельствуют о том, что преследования журналистов ужесточились. В прошедшем году 489 журналистов задерживались полицией или армией, 716 были жертвами нападений и угроз. К началу января нынешнего года 110 журналистов находились в заключении. Жертвами цензуры были 378 органов информации. Наибольшее число журналистов, 14 человек, было убито в странах Азии. Только в Афганистане погибли 8 специальных корреспондентов, освещавших ход международной антитеррористической операции. 3 убиты в Колумбии. 2 журналистов стали жертвами террористов в Соединенных Штатах. 1 погиб во время теракта в Нью-Йорке 11 сентября, другой был заражен сибирской язвой. 1 журналист был убит в Северной Ирландии и по 1 в Украине, в Косово, в стране басков, в Испании. В ежегодном отчете «Репортеров без границ» с удовлетворением отмечается, что в прошлом 2001 году ни на африканском континенте, ни на Ближнем Востоке при исполнении обязанностей не был убит ни один журналист. Что касается цензуры, она особенно свирепствовала в Турции и в Марокко. В отчете приводятся и трагикомические примеры ограничения свободы информации. В Казахстане в ноябре прошлого года военнослужащие МВД ворвались в помещение, которое занимает частный телеканал, и на какое-то время трансляция передачи была прервана. В отчете «Репортеров без границ» дается официальная формулировка, к которой прибегли власти, чтобы объяснить свою акцию. В рамках конфликта в Афганистане все стратегические объекты в республике переходят под контроль Министерства внутренних дел. Что касается России, Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» направила в конце декабря открытое письмо протеста в Верховный суд Российской Федерации и лично президенту России Владимиру Путину. Это протест против судебного приговора, вынесенного военному журналисту Григорию Пасько. В этом письме, подписанном генеральным секретарем этой организации Робером Минаром, сказано: «Григорий Пасько провел в заключении 20 месяцев в наказании за то, что предал гласности информацию. Мы возмущены вынесенным ему приговором, считаем этот приговор недопустимым. Приговор к 4 годам заключения преследует только одну цель – запугать российскую печать, чтобы в печати больше не затрагивались самые важные, самые серьезные темы. Мы требуем немедленного освобождения Григория Пасько, его реабилитации и отмены приговора», сказано в открытом письме, которое Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» направила в Верховный суд России и президенту Путину.
4: По деревне ехал царь с войны, едет черный злобой сердце точит. Слышит, за кустами будины девушка хохочет. Грозно брови рыжие нахмуря, царь ударил шпорами коня, налетел на девушку, как буря, и кричит за всехом извиня. «Ты чего?» — кричит он злой грубо. «Ты чего, девчонка, скалишь зубы? Одержал враг надо мной победу, вся моя дружина перевита, в плен попала половина свиты. Я домой за новой рать еду. Я твой царь, я в горе обиде, каково мне глупый смех твой виде?» Косточку оправила груди, девушка ответила царю: «Отойди, я с ним не говорю. Батюшка, ты лучше отойди. Любишь, так уж тут не до царей. Некогда беседовать с царями. Иногда любовь горит скорей тонкой свечки в жарком божьем храме». Царь затряс перед дикой злости, приказал своей покорной свите: «Ну, текал в тюрьму, девчонку, брось! И лучше сразу удавите!» И скази угодливые рожи бросились к девице, словно черти, конюшика с царевой виновой. Предали девицу в руки смерти. Смерть всегда злым демонам покорная, но в тот день она была не в духе. Ведь весной любви жизни зерна набухают даже в ней. Старухи скучно век водиться с пухлым мясом, истреблять в нем разные болезни. Скучно верить время смертным часом. Хочется пожить по бесполезней, да не так неблагодарным делом на земле грязной и нудной. Делает она его и дело. Люди же считают смерть ненужной. Ну, конечно, не обидно это. Злит ее людское наше стадо. Я злясь, живая смерть так где-то. Иногда не всех, кого бы не знать. Девушка стоит пред смертью смело, грозного удара ожидая. Смерть бормочет, жертву пожалела: «Ишь ты, такая молодая, что ты нагрудила там царю, я тебя за это уморю!» «Не сердись!» — ответила девица. «За что на меня тебе сердиться? Целовал меня впервые, милый, под кустом зеленой будины. Да царя ли мне в ту пору было? Но царь на грех бежит с войны. Я и говорю ему: царю, отойди, мол, батюшка, отсюда. Хорошо, как будто говорю, а гляди-ка, вышло-то как худо. Что ж, от смерти некуда деваться. Видно, я умру, не долюбя.

0: ожидает, а змеи жалом косу лижет.
1: Девушка от счастья рыдает,
0: смерть ворчит. Иди скорей, иди же! Вишним солнцем ласково согрета,
1: смерть разула стоптанные лапти,
0: прилегла на камень и уснула. Смерть проснулась около полудня. Смотри, а девица не пришла. Смерть бормочет сонно. Ишь ты, блудня, видно, ночь-то коротка была.
1: Сорвала подсолнух за плетнем,
0: нюхает.
1: Любуется, как солнце золотит жиды своим лучом,
0: листа синих, желтые червонцы.

0: Эта неделя для нас, радиожурналистов, операторов, режиссеров, дикторов, связистов, праздничная. Карельскому радио исполняется 50 лет.
1: 21 ноября 1926 года впервые услышала наша республика «Говорит Петрозаводск». И первая передача была праздником для наших земляков.
0: Голос Карельского радио звучал и в годы первых пятилеток, и в годы войны, и в том трудном 44-м, когда мы вернулись в разрушенный Петрозаводск.
1: «Говорит Петрозаводск». Этими словами начинались сообщения о том, что вошла в строй Кондопожская ГЭС, и открылись первые детские ясли в Беломорске, пединститут и университет. О том, что Карелия села за школьную парту, а петрозаводчане восстанавливают разрушенный город.
0: История радио тесно связана с историей нашего края. Немало в ней героических страниц.
1: На этой неделе ведущей в наших программах будет рубрика «Карельскому радио 50 лет».

0: Сегодня мы приглашаем вас послушать первую передачу из этого цикла. Радиосвязь работает нормально.
1: Ее ведут начальник Петрозаводского радиоцентра Маковеев и журналист Наталья Ларцева.
2: Вы знаете, сколько у нас в Карелии предприятий, которым присвоено звание «Предприятие высокой культуры»? 31. Нам, работникам радио, очень приятно, что среди этих коллективов, удельный вес которых в народном хозяйстве республики еще не велик, и коллектив Петрозаводского радиоцентра, получивший это звание около 10 лет назад, в числе первых. На радиоцентр я пришла во время рапорта. Это явление будничное в жизни коллектива, нечто вроде директорской планерки на заводе. Все подразделения докладывают начальнику радиоцентра Кириллу Михайловичу Маковееву обстановку на сегодняшний день.
3: За прошедшие 4 дня магистральные внутриобластные радиосвязи отработали нормально. Все средства готовы к работе.
4: Хорошо, понятно. Пожалуйста, третье.
3: За прошедшие сутки отработали без брака замечаний стороны...
2: Кирилл Михайлович, сегодня все подразделения вашей службы передавали. Связь вопросы. Работает нормально. Это удачный день или обычное явление?
5: Это почти всегда так проходят у нас рапорты, и структурное подразделение докладывает о нормальной работе оборудования. Правда, отклонения бывают, но очень редко, ведь наше предприятие является предприятием высокой культуры. И одно из правил его работы – это стабильная работа из года в год, из месяца в месяц.
2: Вот мы, собственно, и подошли к главной теме нашего разговора. Предприятие высокой культуры. Каким требованиям оно должно отвечать? Значит, Кирилл Михайлович, с вашей точки зрения, одно из главных условий, подтверждающих это звание – стабильность работы предприятия. Правильно я вас поняла?
5: Да, это правильно. Об этом и говорю.

0: Говорит последний факт, что нашему предприятию по результатам работы за третий квартал присвоено первое место среди выделенных предприятий связи нашей республики, и мы получили знамя Совета министров Карельской АССР и Совета профсоюзов нашей республики.
1: Стабильность в работе – это значит сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Вот вы согласны с этой точкой
0: Да,
1: зрения?
0: да. Не останавливаться на достигнутом уровне культуры производства, брать все лучшее у других и щедро делиться своим опытом с желающими иметь такой опыт – один из основных, я бы сказал, критериев предприятия, имеющего вот такое звание. Коллектив радиоцентра имеет хорошие, добрые традиции, сложившийся коллектив, 27 лет которым руководил Семен Соломонович Клемпнер. Это инженер, хороший инженер, экономист неплохой. И вот, руководя предприятием такое длительное время, он смог вывести коллектив в один из передовых предприятий связи нашей республики. На нашем предприятии очень много ветеранов труда, работают не по одному десятку лет. И я бы хотел, чтобы вы познакомили радиослушателей хотя бы с двумя нашими работниками, с Лепушкиным Константином Ивановичем и Михаилом Павловичем Кундышевым.
1: Константин Иванович Слепушкин и Михаил Павлович Кундышев. Их общий стаж работы на радио около 100 лет. Самое яркое воспоминание, связанное с историей нашего Карельского радио. Такой вопрос задала я им.
2: Самый знаменательный момент в моей памяти, как осталось, это перелет Чкалова в Америку через Северный полюс. Нам пришлось его обслуживать радиосвязью. Примерно через каждые 20-30 минут они отдавали свои координаты. Мы принимали эти радиограммы и быстро передавали их в Москву.
1: В общем, можно считать, что вы участник этого легендарного перелета.
2: Да, это был первый такой экзамен, на котором пришлось все свое умение выложить, чтобы обслужить как следует этот перелет.
1: Михаил Павлович, тот же самый вопрос вам, что и Константину Ивановичу. Вы тоже многие-многие годы работали в связи. Самая яркая страница, связанная с историей нашего Карельского радио, на вашей памяти.
3: У меня запечатлелось особенно. Это Отечественная война. Несмотря на все трудности, радиостанция работала отлично. И по окончании войны нас наградили всех за трудовую доблесть Великой Отечественной войны.
1: По-моему, эта радиостанция была голосом Родины для тех, кто остался на оккупированной территории, для тех, кто на время попал в плен.
3: Да, это действительно так. Радио, газета без расстояний, газета без бумаги. Конечно, все с удовольствием, надо сказать, слушали эти известия и чувствовали, что Родина живет.
1: Вот, Константин Иванович, скажите, пожалуйста, предприятие высокой культуры, вы это ощущаете, что именно в таком коллективе работаете, на таком предприятии?
2: Ну, как вам сказать? Работать у нас очень хорошо. А в чем это дело заключается? У нас никогда ни склок никаких нет. Все друг к другу относимся с пониманием, помогаем, если что, кому не ясно. Взаимная выручка, взаимопомощь, хорошие отношения друг к другу.
1: Спасибо большое. А Михаил Павлович, надо заметить, что ему на днях исполняется 67 лет, к этому добавил.
3: Я всегда стараюсь привить вкус к спорту, потому что знаю, что спорт – это здоровье, а здоровье – это счастье человека. Поэтому занимайтесь все спортом.
0: Да, не стареют наши ветераны. Иногда даже зажигает нашу молодежь. Но знаете, что меня больше всего порадовало в том разговоре, который мы только что слышали? Это фраза Константина Ивановича. «Работать у нас очень хорошо». Я бы хотел пригласить вас в одно из цехов нашего предприятия.
4: Представляю вам начальника цеха Лоукуса Хануса Андреевича. Работает он на радиоцентре уже не одно десятилетие. Начал работать здесь техника. Сейчас он начальник цеха.
5: На объекте проводятся большие работы по модернизации оборудования, улучшению условий труда. состав ИТР имеет личные творческие планы, которые успешно выполняет.
1: Мне бы хотелось, чтобы вы проиллюстрировали то, что сказали, хотя бы одним примером.
5: Ну, особенно крупное событие на нашем объекте в этом году – это своими силами создан пульт управления вещательных передатчиков.
4: Я бы хотел предварительно, Наталья Васильевна, познакомить радиослушателей с теми людьми, кто воплотил мысль создания этого пульта, так необходимого для обслуживания нашего оборудования. С начальником производственной лаборатории, товарищем ЦОППе Валерием Игоревичем.
1: Валерий Игоревич, почему я представляла вас человеком зрелым? Потому что Кирилл Михайлович еще до того, как мы сюда приехали, назвал вас техником из техников. Ну а такие слова относятся обычно к человеку действительно уже умудренному, пожилому. Мне было приятно видеть, что вы молоды, но тем не менее, значит, опыт у вас за плечами уже есть.
6: На Петрозаводском радиоцентре я работаю 5 лет. На радиоцентр я приехал сразу же после окончания Горьковского политехнического института. Сейчас... Как вы знаете, 5-летка качества, и большой разговор ведется о качестве нашей работы. И нам, как и всем советским труженикам, хотелось бы внести свою лепту в это дело. Очень бы хотелось отметить работу Володи Орлова, инженера нашей лаборатории, одного из основных создателей этого пульта. Несмотря на то, что Володя Орлов очень молодой еще товарищ, ему всего 26 лет, он уже 7 лет работает на нашем предприятии. И за это время успешно заочно закончил Ленинградский институт связи имени Борис Бруевича. И его дипломной работой, которую он, кстати, защитил на отлично, был блок автоматического контроля качественных показателей наших вещательных передатчиков, который и реализован в данном пульте управления. Этот блок позволяет нашим дежурным, не будучи привязанным, собственно, к одному месту, постоянно контролировать качество нашей работы, так как он в случае малейшей неисправности нашего оборудования сразу же подает сигнал о неисправности, и дежурный имеет возможность оперативно вмешаться в ход работы передатчика и ликвидировать эту неисправность.
4: Не будь еще таких помощников у них, как мастер золотые руки нашего предприятия «Смыслов», Борис Степанович, может быть, этот пульт получился бы несколько хуже. Сейчас он выглядит эстетичным и имеет приятный вид.
1: Я просматривала творческие планы инженеров и техников, индивидуальные социалистические обязательства рабочих. Одно из обязательств Кирилл Михайлович Маковеев отложил в сторону. Геннадий Васильевич Пикалев. С этим товарищем стоит побеседовать отдельно. С разрешения Кирилла Михайловича я записала их беседу. По-моему, она не безинтересна и для многих из вас.
4: У нас на предприятии только 2 человека до 30-летнего возраста не имеют среднего образования. Только 2 человека. Кемеря Людмила Григорьевна и вы. Вот Людмила Григорьевна сейчас пошла учиться в 9 класс, а вы не занимаетесь. Я бы хотел знать, что же препятствует вот учебе или почему вы не хотите идти учиться? Ведь все у нас... Молодежь до 30 лет должна иметь 10-летнее образование. Пожалуйста.
7: Ну, мешает, что мне учиться? Не мешает мне учиться. Нет условий фактически, что тут надо ездить. Тем более, жена у меня работает. Ребенок на мне фактически тут это... Со следующего года пойду учиться.
1: Вот такая беседа состоялась между начальником радиоцентра и рабочим цеха Геннадием Пикулевым.
0: Хорошо, если Геннадий Васильевич пойдет учиться. И я далек от того, чтобы характеризовать работу нашего предприятия по организации соревнований за высокую организацию труда и культуру производства чересчур успешной, законченной и беспроблемной. У нас еще не изжиты случаи нарушения трудовой дисциплины. Есть некоторые недостатки в вопросах эксплуатации оборудования, техники безопасности.
1: Но что мне понравилось у вас на предприятии, что... Соревнования за подтверждение звания предприятия высокой культуры у вас вовлечены почти все. Вот я обратила внимание, Кирилл Михайлович, на прекрасное воплощение в жизнь наглядности соревнования, когда побывала в отдельных цехах вашего предприятия. Особенно мне понравился на том предприятии, где мы только что побывали, стенд «Во что обходится минута простоя».
0: Да, это хорошо оформлено. Человек, который допустил какую-либо минутку технической остановки, он знает, во что обходится это предприятие.
1: Вот это как раз обращает на себя внимание. Творческие планы на виду, имена ударников коммунистического труда.
8: Виден вклад каждого человека.
1: В нашу беседу включился Сергей Васильевич Кузимов, инженер, в недавнем прошлом комсомольский вожак, а теперь секретарь партийной организации радиоцентра. Надо сказать, что Сергей Васильевич сам подает пример и в учебе. Он заочно окончил Северо-Западный политехнический институт и выполнение социалистических обязательств. Он ударник коммунистического труда.
8: Подводятся ежемесячно итоги соцсоревнования. Здесь видно, берутся основные показатели, как выполняется у нас правила технической эксплуатации, нет ли тех остановок, как работает оборудование. Основные такие положения – выполнение ПТБ, выполнение принятых соцобязательств, нарушение трудовой дисциплины. Вот. А дальше мы рассматриваем такие вещи. Содержание оборудования, рабочая одежда, наличие зеленых насаждений, содержание рабочих мест. То есть то, что относится к понятию высокой культуры производства, организации труда. Издается приказ о том, какие смены получили звание лучших. Звание предприятий высокой культуры мы подтверждали не один раз. И вот последний раз был нам присужден диплом в августе 1974 года.
1: Руководители радиоцентра немало размышляют и над тем, как сплотить людей, как создать им хорошее настроение. Рецептов на этот счет нет. Но вот всего лишь один пример, на мой взгляд, заслуживающий внимания. Администрация нашла возможным выделить трехкомнатную квартиру для создания семейного клуба. Одна из его активных организаторов и участников – комсомолка Таня Заматаева.
9: Я хочу вас, Таня, попросить рассказать, что это за семейный клуб? Какие вечера вы проводите?
10: Сделали детскую комнату. Игрушки туда собрали, сделали. Вот у нас такой мастер есть, Ренухин. Вот там все сделано почти его руками и руками вот других наших ребят. Столы, освещение, в детской комнате скамеечки, стеллажи для игрушек, доска, вот где они могут рисовать на ней, всякие мелки там цветные. Еще одна комната, это вообще у нас такая трехкомнатная квартира, в той комнате у нас литература, газеты, журналы, вот радиоцентр выписывает очень много газет, журналов, вот у нас там, пожалуйста, приходи, занимайся, читай, перед формацией можно готовиться.
9: В третьей комнате вы проводите вот все вечера?
10: Да.
9: Насколько я понимаю, детская комната создана для того, чтобы папа и мамы, молодые папы и мамы, могли привести своего ребятенка и спокойно его в этой детской комнате оставить.
10: У нас организуется там чаепитие. Вот недавно у нас проходил вечер Есенина. Читали стихи, пили чай с конфетами, с печеньем. Дети играли там, занимались в той комнате, а мы здесь. Было весело, хорошо.
1: Начальник одного из подразделений радиоцентра, Игорь Павлович Шатнев, вместе со своими сослуживцами посадил несколько лет назад 60 яблонь. И сейчас к общему столу в обеденный перерыв нередко подают пирог с яблоками или яблочное варенье. Есть у работников радиоцентра теплицы, а значит, ранние овощи в самом начале лета. Игорь Павлович Шатнев, знакомя нас с эстетикой производства, чаще всего повторял слово «вместе». Вместе оборудовали технический кабинет, вместе составляли эскиз комнаты отдыха, вместе строили, вместе оформляли. Все это детали. Правда, детали очень существенные. Но из них и складывается та уверенная фраза, которую вы слышали в начале передачи. «Связь работает нормально».
11: Вы слушали первую передачу из цикла «Карельскому радио 50 лет». В ней принимали участие инженеры и техники, ветераны труда Петрозаводского радиоцентра.
12: 17 ноября в 8 часов 15 минут у микрофона выступят радиослушатели и участники наших передач.
11: 18 ноября журналист Светлана Залова в очередной передаче «Рабочие юбилеи» расскажет о ветеранах Петрозаводского радиоузла.
12: С радистами Кондопоги вас познакомит «Онежская волна».
11: В течение этой недели в республиканских выпусках «Последних известий» мы расскажем о старейшем работнике Лахденпогского узла связи Петре Ивановиче Новикове, о радиоорганизаторе Сигежского района, ветеране Великой Отечественной войны Иване Васильевиче Антонове, радиофикаторах Олоницких сел. Побываем с нашим микрофоном в республиканском радиотелевизионном передающем центре.
12: Подготовила несколько передач и редакция на финском языке. С воспоминаниями выступит писатель Антти Николаевич Тимонин, один из первых дикторов Карельского радио.
11: По заявкам работников Карельского радио будет составлена на этот раз и музыкальная программа «Любимые мелодии».
12: Завершит цикл передач «Карельскому радио 50 лет» радиокомпозиция «Говорит Петрозаводск». Приглашаем вас послушать ее 21 ноября в 10 часов 30 минут. Именно в этот день, 50 лет назад, в впервые прозвучали позывные Карельского радио.

20 век в легком жанре. Ленинград, 1963 год. Новое поколение молодых композиторов становилось песенными лидерами страны. По-своему ярко и самобытно отражали они ту духовную атмосферу новых надежд, жизнерадостности, оптимизма, которые были свойственны началу 60-х годов. Их песни отличали сердечный лиризм, личностное начало и, может быть, та простодушная романтика, когда верится, все непременно будет хорошо, потому что иначе и быть не может. Ленинградского композитора Андрея Петрова все чаще приглашали писать музыку для кино. Для фильма «Два воскресенья» он написал песню «Голубые города» на стихи Льва Куклина. В песне был лирический пафос стройки, развернувшейся по всей стране. Был и бодрый созидательный дух молодежи 60-х, и новая доверительная интонация молодежной песни тех лет. Есть у нас один секрет, на двоих нам 40 лет. Как говорят, все впереди. Радиостанции молодого города Ангарска взяли для своих позывных мотив голубых городов. Запели песню «Космонавты в звездном». Строки из песни замелькали, как заголовки на страницах газет и журналов. В каждом вновь строящемся городе, и на севере европейской части страны, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, голубые города считали песней о нашем городе.

уже стало широко известным имя молодого московского композитора Александры Пахмутовой. Поэты, с которыми она сотрудничала, Сергей Гребенников и Николай Добронравов, в книге «В Сибирь за песнями» вспоминали, как рождался цикл «Таежные звезды». В него вошли 13 песен, в их числе «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Марчук играет на гитаре», «Девчонки танцуют на палубе» и другие. «Иркутск», «Ангарск», «Братск», «Усолье», «Улан-Удэ» – вот маршрут нашего первого путешествия по Сибири, писали Гребенников и Добронравов. Совсем неподалеку от старинного города Иркутска, в каких-нибудь 2 часах езды от него, раскинулся Ангарск. Город, от которого веет такой неистребимой молодостью, что приезжему он кажется вовсе еще подростком, умным, красивым, может быть, влюбленным и очень счастливым. Сибирь, на твоих снежных просторах люди построили гидростанции, памятники жизни и свету. Пройдут века, по этим памятникам историки грядущего будут судить о нашем времени. Сегодня патетика этих слов может показаться наивной, но тогда все это говорилось и писалось вполне искренне. Конечно, 40 лет спустя эти песни уже не исполняются, но когда в новых фильмах нужно воскресить атмосферу того времени, молодые кинорежиссеры 21 века вновь берут такие песни, как «Главное, ребята, сердцем не стареть». А первым исполнителем был Лев Барашков.

1963 год, год рождения одной из лучших лирических песен 60-х, «Карелии», Александра Колкера, на стихи Кима Рыжова. Композитор в своей книге рассказал, как возникла эта песня. Он и его друзья Гиндин, Рябкин и Рыжов поехали на гастроли в Карелию. В Сортавале мы жили все вместе в одном большом люксе. Бывший офицерский бордель, переделанный в гостиницу после финской войны, был выстроен с комфортом. Колдовская красота сортовальской природы вдохновила Кима Рыжова на первые строчки нашей будущей Карелии. «Долго будет Карелия сниться, будут сниться с этих пор остроконечные ели ресницы над голубыми глазами озер». Я схватил аккордеон и заперся в туалете. К вечеру песня была написана. Карелию вдохновенно спела Лидия Клемент. Мы жили вместе с Лидой на даче в Кирилловском. Как-то я заметил, что она заклеивает пластырем родимое пятно на ноге. Она умерла совсем молодой. Лида была красивой и талантливой. Умирала она под звуки Карелии. В тот скорбный день Центральное радио передавало эту уже очень популярную песню 12 раз. Добавим к этим воспоминаниям Александра Колкера, что умерла Лидия Клемент в июле 1965 года. После первого исполнения «Карелии» ей оставалось жить меньше 2 лет.

Красота родной земли, будь то Московский Арбат, набережные Невы, сибирская тайга или остроконечные ели ресниц над голубыми глазами Карельских озер, все притворялось в любимые песни 60-х годов. Но и прошедшая война Великой Отечественной продолжала волновать молодых композиторов. Для кинофильма «Принимаю бой» Андрей Петров написал на стихи Юлии Друниной песню «На кургане». В ней звучала благодарность сегодняшних молодых солдатам, заслонившим собой грядущее от смерти и уничтожения. Эту песню тоже проникновенно спела Лидия Клемент.

60-е годы в армию шли уже не так охотно, как в прежние времена. Композиторы и поэты получили специальный заказ создать лирические песни, которые вдохновляли бы молодых людей на военную службу. Откликнулись Эдуард Колмановский и Константин Ваншенкин. Написали песню «Вы служите, мы вас подождем». Обещали солдатам девичью любовь и верность. Тему подхватили Ян Френкель и Михаил Танич в песне «Как тебе служится». Как тебе служится, с кем тебе дружится, мой молчаливый солдат? –

Песню пела Майя Кристалинская. В 1963 году на экраны вышел фильм «Течет Волга». Сегодня картины никто не помнит, а вот песня «Течет Волга» Марка Фраткина на стихи Льва Ашанина осталась надолго. Любопытно, что написана она была от лица юноши и мужчины. «Сказала мать, бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти». Но вот песней завладела Людмила Зыкина, и «Течет Волга» навсегда стала ее визитной карточкой.

Рецензент журнала «Музыкальная жизнь» писал в августовском номере журнала за 1963 год: «У каждого эстрадного сезона есть свои песни. Сейчас это «Течет Волга». Вокальная трилогия Островского, начатая песней «А у нас во дворе», песня о друге Петрова и еще несколько. Критик называет «Венок Дуная» Фельдсмана, а за окном то дождь, то снег Островского. В другой статье «В музыкальной жизни» еще в марте 1963 года критики перечисляли звезд тогдашней эстрады: Людмилу Зыкину, Лидию Русланову, Капитолину Лазаренко, Александра Цфасмана, джаз-оркестр Дмитрия Покраса, пародистку Киру Смирнову. Но из ленинградцев был назван только ансамбль «Дружба», а между тем были уже и Лидия Клемент, и Эдуард Хиль. А к молодым композиторам примкнул Станислав Пожлаков. В Ленинграде по радио зазвучали его песни «Невский туман» на текст Сергея Ильясова и на стихи Алексея Ольгина «Первые шаги» и «Человек из дома вышел».

0: Пела Таисия Калинченко. Малыш в этой песне Пожлакова делал первые шаги. Герой множества других песен: «Непоседа» Френкеля Танича, «Морзянка» Фраткина-Плецковского, даже старые пилоты Фельдсмана Хелемского вечно были в дороге, в пути. Все спешили куда-то, не останавливаясь ни на день, как в песне Френкеля на стихи Ваншенкина «Я спешу, извините меня», которую пели и Клавдия Шульженко, и Марк Бернес.
1: Лунный свет над равниной рассеян, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу, извините меня. На холодных равнинах великих в беспредельные дали маня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это, я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня.
0: Концертная эстрада, радио и телевидение, а телевизор занимал все более почетное место в каждом доме, пока совершенно не замечают авторской песни и ее создателей. А ими пишутся песни, которые на магнитофонных лентах разлетаются по всей стране. Александр Галич уже написал «Мы похоронены где-то под Нарвой». Он написал песню «За семью заборами». «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди». И сам поет под гитару сатирический старательский вальсок. И эти песни совсем не похожи на те песенки, что пронизаны невинной романтикой в отблесках туристских костров. Писатель Юрий Нагибин потом заметит в очерке о Галиче, что помнится. «Мне кажется, что Саша страдал от несоответствия своей истинной сути, официальному, что ли, статусу. Он знал, чего стоит, но его, творца необыкновенных пьес, недаром же так рано заговорили о театре Галича, третировали как мальчишку газетной недоумки. Его упорно не принимали в союз писателей, хотя у него уже были поставленные пьесы и фильмы. Его, автора «Матросской тишины» и «Я умею делать чудеса», знали лишь как соавтора блестящей, но легковесной комедии «Вас вызывает Таймыр». Он не обольщался грандиозным успехом Чепуховой и по словам, и по салехватскому мотиву песни «До свидания, мама, не горюй». Недаром в одноактной пьесе Сергея Михалкова появляется полупьяный слесарь по кличке «Мама, не горюй». Юрий Нагибин вспоминал о Александре Галиче. Лишь когда по всей стране зазвучали в записях его горестно-насмешливые песни, исполненные раскаленного гражданского чувства, произошло совмещение истинного образа Саши с его проекцией на действительность.
2: Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники отшумели, сгинули с молода, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. Нас заела речей маята, но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходней молчания, потому что молчание — золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
0: Пел Александр Галич. В том же 1963 году Александр Городницкий пел, ставшие потом знаменитыми, «Атлантов» и «Над Канадой», а Булат Окуджава – песенку о ночной Москве и Франсуа Вийона «Пока земля еще вертится». Но для официально признанной эстрады авторская песня как бы и не существовала.

0: Ник не интересуется тем, что происходит вокруг него.
1: Мы не случайно задали этот вопрос о литературе. Дело в том, что в некоторых группах от ребят приходится слышать, что, мол, литература, экзамен по литературе в ПТУ не нужен, что важен только экзамен по специальности, и вот именно к нему надо готовиться серьезно. Это говорят люди душевно ленивые, не понимающие пока тесной связи между общей культурой человека и результатами его производственной деятельности. Точку зрения на этот вопрос девушек из 22-го ПТУ вы сейчас слышали. Литература нужна. Она помогает стать настоящим человеком. И этот экзамен такой же серьезный, как и по специальности.

0: Этот репортаж был записан до того, как стали известны результаты экзаменов по литературе в 16-й группе 22-го училища. Сегодня мы позвонили в ПТУ и нам сообщили: все сочинения написаны на хорошем литературном уровне, а неудовлетворительных оценок нет.
1: Поздравляем и желаем так держать и дальше.

0: Начинает у нас с первого курса. Это будет костяк. Мы не просто с ними будем заниматься, мы будем их учить заниматься не только самим, но и помогать товарищам. То есть они как бы нашими будут помощниками, вот актив.
1: В кабинете заместителя директора первого ПТУ идет деловой разговор. В нем участвуют студенты ЛТИ Владимир Еремин и Ян Хасин, замполит училища Олег Игоревич Зеленов. Мы застали их за обсуждением перспектив шефства студентов ЛТИ над учащимися первого профессионально-технического. Дело это для них новое, перспективное, и поэтому нужно обговорить каждую деталь. Разговор получается, потому что та форма шефства, которую они рассматривают, интересна для обеих сторон.
0: Мне лично было бы интересно именно шефство с точки зрения технического творчества. Ну, не только с точки технической точки зрения, но интересно работать с ребятами. Я сам занимался в школе в радиокружке. Помню, как это было для меня интересно, и мне хочется, чтобы они тоже. Ведь время, проведенное в училище, это, в общем-то, мне кажется, самая золотая пора, когда учиться только и заниматься тем, ну, что тебя привлекает. Человек, вышедший из училища, не просто там узким специалистом или ограниченным просто. Он интереснее проживет жизнь, он интереснее будет для окружающих. И этим он и воздействует на них, воспитывает этим.
2: Нам это очень много даст. И в будущем, во-первых, мы в конце концов по выпуску института будем организаторами производства. Тоже придется работать с людьми. Нам это очень большую закваску даст поначалу.
1: А теперь мнение другой заинтересованной стороны, заместителя директора ПТУ Олега Игоревича Зеленова.
3: Безусловно, мы являемся самой заинтересованной стороной. И когда к нам пришел наш выпускник, и первое предложение его было о том, чтобы наши учащиеся вместе с их факультетом поехали в студенческий строительный отряд. Безусловно, мы голосовали обоими руками за это предложение. Потом разговор наш расширился, и встал вопрос о том, а почему бы не сделать так, чтобы над нашим училищем по-настоящему взяли шефство над всеми учебными группами их факультет. И шефство я здесь понимаю следующим образом. За каждой нашей учебной группой должен быть закреплен определенный отряд из числа студентов. Безусловно, здесь должен охватываться круг очень широких вопросов и в учебной деятельности, и в производственной деятельности, и в общественной жизни группы. Такое шество, я уверен в этом, если оно будет по-настоящему осуществляться, оно окажет благотворное влияние на наших ребят. Здесь я, может быть, выскажу еще одну такую вот мысль, и если она осуществится, тоже будет очень хорошо. Не только какое-то шефство должно быть вот студентов над нашими учащимися, но я думаю, что какой-то даже элемент соревнования должен быть между нашими учащимися и студентами. Принимая, может быть, социалистические обязательства, наши, допустим, учащиеся, должны будут эти социалистические обязательства довести до своих шефов. В то же время наши шефы будут принимать свои социалистические обязательства и должны будут довести до наших ребят. Потом взаимный контроль за ходом выполнения этих социалистических обязательств. Это как раз поможет более тесно нашим ребятам и студентам

0: сплотиться для общего дела.
1: Да, выгоды от такого сотрудничества института и училища налицо. Но еще раз нужно напомнить, что это только начало большого и нужного дела. Надеемся, что к нему отнесутся с должным вниманием и заинтересованностью комитет комсомола ЛТИ и управление профтехобразования. Может быть, имеет смысл организовать такое шефство и в других училищах и институтах города. Мы приглашаем к разговору секретарей комсомольских организаций ПТУ и вузов. Ваше мнение, товарищи?

0: В мартовской программе «Ориентира» мы обещали устроить встречу с одной из победительниц заключительного телевизионного конкурса «А ну-ка, девушки!» и просили вас присылать свои вопросы. Сегодня эта встреча состоится.
1: Представляем собеседника. Надежда Шалыгина, комсомолка, продавщица 32-го магазина «Ленторга», расположенного на улице 3-го интернационала 67, студентка Института советской торговли, набрав в заключительном конкурсе 50 очков, разделила первое и второе место с Марией Жарко, механизатором из Белоруссии.
0: Ну что ж, Надя, представление состоялось, ответив тем самым на некоторые вопросы радиослушателей. Все остальные вопросы мы разбили на несколько групп, и я буду задавать их вам от имени наших слушателей. Первый и наиболее часто встречающийся вопрос. Как вы стали продавцом?
2: Продавцом я стала 7 лет назад. Закончила школу с торговым уклоном и стала работать в секции канцелярских товаров. Затем работала в секции хозяйственных товаров. Теперь работаю в секции галантерейных товаров.
0: Следующий вопрос. Что такое призвание, на ваш взгляд, и может ли человек чувствовать призвание к профессии продавца?
2: Может, на мой взгляд, в том случае, если человек общителен, любит людей. Призвание я почувствовала, наверное, позже. Сначала что-то не клеилось. А потом мне было интересно. Когда я стала учиться в институте, я стала изучать многие предметы, связанные с моей работой. Ну, в общем, я поняла, что мне нужно, необходимо учиться этому делу. Желание совершенствоваться. Это уже наступает тогда, когда человек чувствует, что это его профессия, это его призвание.
0: Еще группа вопросов, касающихся уже непосредственно самого конкурса. Как вы стали участницей заключительного этапа и самое трудное задание в конкурсе?
2: В конкурс победителей я попала в результате того, что победила на конкурсе среди продавцов промышленных товаров. На финальной передаче участвовали девушки многих профессий. Доярка, строитель, работница игрушечной фабрики, пошивщица обувной фабрики. Трудное было задание на внимание. Я почему-то растерялась и остановила свой взгляд на будильнике. Мне очень понравился будильник. Забыла про условия конкурса.
0: Многим понравилось ваше чтение стихов. Просят прочитать любое, на ваш выбор.
2: Стихотворение Вероники Тушновой. «С тобой я самое верное, с тобой я самое лучшее, с тобой я самое доброе, самое всемогущее. Щедрые на пророчества твердят мне, счастье кончается, а мне им верить не хочется». Мне их слушать не хочется, ну их всех, ничего не кончится. Так иногда случается.
0: Спасибо, Надя, за стихи. И последний вопрос. Что изменилось в вашей жизни после победы на конкурсе?
2: Даже не знаю, по-моему, ничего не изменилось. Ну, в основном я, конечно, стала больше внимания, еще больше уделять своей работе. Я больше полюбила свою работу. Ну, конечно, на моем месте могла оказаться любая девчонка, которая избрала профессию продавца. И заслуга моя не в том, что победила именно я, а в том, что победила моя профессия. И это мне особенно радостно.
0: Вы слушали ответы продавца Надежды Шалыгиной на вопросы, заданные в ваших письмах. «Ориентир» планирует продолжить цикл таких интервью и ждет от вас предложений по кандидатурам будущих собеседников. Им может стать любой человек, с которым бы вы хотели встретиться.
1: Вы слушаете программу для учащихся профессионально-технических училищ.

0: песня для именинника.
1: Да, друзья, мы решили вернуться к прежнему названию нашей музыкальной рубрики. Судя по письмам, вы считаете, что именно название «Песня для именинника» лучше всего выражает задачу этой странички программы – передавать именинникам музыкальные приветы от родных и друзей.
0: Ира Сазонова в своем письме советует проводить встречи с исполнителями, чьи песни будут звучать.
1: Мы согласны с этим предложением, и прежде чем реализовать его, сообщаем, что песню, которую будет исполнять певица Александра Сапожникова, мы дарим учащейся ПТУ-16 Нине Березиной. Нине 6 апреля исполнилось 18 лет. Музыкальный подарок попросили сделать ее родители Галина Александровна и Юлия Александрович Березины.
0: А сейчас интервью Александры Сапожниковой.
2: В марте этого года я была приглашена в Липецкую филармонию на гастроли. Я там была в городах Усмань, Елец и сам Липецк. Три города. Наряду со всеми концертами мне пришлось выступать и в ГПТУ этих городов. Меня всегда волнует встреча с нашей молодежью, с будущими специалистами, с будущими рабочими людьми.

0: На этом «Ориентир» прощается с вами.
1: Сегодняшний выпуск подготовили режиссер Галина Дмитренко, музыкальный редактор Нина Малежик, звукорежиссер Мария Клеенышева.
0: Ведущие – редактор Валентин Горбач
1: и Алиса Тенева.
0: До свидания.
1: Всего вам доброго.

0: театр. Это слово связано с самыми ранними впечатлениями детства. Еще была жива мама. Значит, мне было не больше 5 лет. Ну, я думаю, 3-4. Отец и мать были страстные театралы. Мама укладывала меня спать, уже одетой для театра, в высокой шляпе с орлиным пером и в вуале с черными мушками. На ней были рукава с буфами и длинные по локоть лайковые перчатки. Папа, отгибая фалду до новизны вычищенного сюртука на шелковой подкладке, вкладывал в карман старинные портмоне и в четверо сложенный, горячо и блестяще выутюженный носовой платок. Они по очереди целовали меня в голову. Я знал, что они уходят в театр. То есть в некое таинственное, но праздничное место, где происходит событие, имеющее блистательное название – спектакль. Слово «спектакль» было из того же таинственного и парадного мира, что и слово «бинокль». Это, в сущности, очень нехитрая и потертая машинка в полужестком стареньком футлярчике с деревянным дном, который мама опускала в свой муаровый мешочек, обшитый черными блестками, где, я знал, лежат еще и другие странные вещи. Флакон с солью, ничего общего не имеющий с солью столовой, и карандаш против мигрени, ничего общего не имеющий с тем красно-синим карандашом, которым папа исправлял тетради. Как уходили папа и мама на спектакль, я уже не видел. Я тотчас засыпал. Последнее, что я замечал, это папу и маму уже в пальто возле ситцевого туалетного столика перед зеркалом на желтой деревянной подкладке, где мама чистила щеткой лиловую бархатку на воротнике папиного пальто и папину шляпу, черную широкополую шляпу вольнодумца, такую точно, какую 30 лет я видел на голове Максима Горького в Неаполе. Отгороженный от всего мира белой гарусной сеткой своей маленькой кроватки с синей эмалевой иконкой святого Валентина, подвешенной на спинке, я засыпал в сладком нетерпении. Дело в том, что, возвращаясь из театра, папа и мама всегда приносили мне сюрприз. Слово «сюрприз» также связано для меня с театром, как спектакль и бинокль. Я специально вывешивал на спинку кровати свой длинный шерстяной чулок, и утром в нем каким-то таинственным образом оказывался сюрприз. Чаще всего это была большая шоколадная бомба в серебряной бумаге, легкий пустой шар, в котором, собственно, и болтался самый сюрприз. Колечко или сережка, завернутые в цветную бумажку. Появление бомбы в чулке производило на меня впечатление чуда. Вечером был чулок. Пустой, плоский, совершенно неинтересный чулок. А утром вдруг в нем уже висел большой шар. Я просовывал в чулок руку и извлекал сюрприз. Как он туда попал? И когда? Вот только папа и мама собирались уходить, и бац, уже утро, они еще спят, а уже оно там. Я прекрасно понимал, что ночью они возвращались из театра и клали сюрприз в чулок. Но что такое эта таинственная штука ночь? Вечер, это еще понятно. Лампа в столовой, бьют часы. В блюдце сладкого чая совершенно отчетливо отражается, качаясь яркий абажур, даже шар с дробью над ним. Неодолимый сон заводит глаза, и нет никаких сил держать их открытыми, и несут на плече в кроватку, стаскивают башмачки на пуговицах. Но что такое ночь? Я никогда ее не видел. Я всегда спал крепко, и ночь для меня проносилась как секунда. Закрыл глаза и открыл глаза. Вот тебе и ночь прошла. Сколько раз я старался не спать, дожидаясь того непостижимого мига, когда пустой чулок вдруг наполняется сюрпризом. Однажды даже проснулся среди ночи. Что же я увидел? Я увидел пустую, страшную комнату, коричневые букеты обоев и красный желатиновый ночник на ореховом комоде. Их не было. Я потрогал чулок, он был пуст. Я еле дотянулся щечкой до подушки, и тут же настало утро. Я торопливо вскочил. Они уже лежали в своих кроватях. Они спали. Но мне показалось, что у мамы приоткрыт один узкий, блестящий, черный, любопытный глаз, а отец во сне улыбался и даже как будто пофыркивал, сдерживая смех. В страшном беспокойстве я потянулся к чулку. Оно было там. Чудеса! Когда они успели? Я извлек из чулка большую легкую бомбу и, даже не имея терпения, как следует содрать серебряную бумагу, сломал ее. В середине, среди шоколадных обломков, я обнаружил завернутую в бумагу латунную свинку с колечком на спине. Тотчас я весь измазался мягким театральным шоколадом. Однажды мама и папа собрались раньше обыкновенного. Я услышал новое слово – лекция. Они шли на лекцию. Это скудное слово «лекция» сразу же мне не понравилось. Утром в чулке я не нашел шоколадной бомбы. В чулке болтались два английских галетика. Я их сразу узнал. Это были галетики из нашего буфета. Отец и мать сконфуженно спали. Я сделал вид, что очень обрадован галетами, которых терпеть не мог. Я их съел с горьким чувством разочарования, и пресные крошки сыпались в мою теплую постельку. Но до сих пор я обожаю театр, имеющий для меня теплый вкус шоколада, и ненавижу лекции, пресные и сухие, как старые галеты.
1: Сегодня мы с благодарностью вспоминаем многие страницы литовской поэзии. Мы вспоминаем удивительный эпический размах Данилайтиса с его «Временами года». Вспоминаем эти мощные истоки литовской поэзии. Мы вспоминаем удивительное искусство Чёрлёниса. Мы вспоминаем славную плеяду поэтов, стоявших у истоков литовской советской поэзии: Петерса Цвирку, Соломею Нейс, Антанаса Венцлова. Мы вспоминаем сегодня Эдуардиса Межевайтиса, представляющего для нас глубинную литовскую лирику, чистую, прозрачную, раздумчивую, глубокую. Хочу, сказав о родстве наших устремлений в поэзии и о том взаимном влиянии, которое они оказывали и продолжают оказывать друг на друга, сказать, что, например, я на себе испытал влияние многих стихов моего товарища по оружию Эдуардиса Межевайтиса.
2: Я прочту несколько стихотворений из старых сборников, из книги, названной «Человек». Несколько стихов, которые создают как будто портрет человека. Человек. В шар земной, упираясь ногами, солнце шар я держу на руках. Так стою между двумя шарами, солнечным и земным. Недра мозга, пласты мозга глубоки, словно рудные недра. Я из них вырубаю, как уголь, выплавляю из них, как железо, корабли, бороздящие море, поезда, обвившие сушу, продолжение птиц, самолеты и развитие молний, ракеты. Это все я добыл из круглой, словно шар земной головы. Голова моя, шар солнце, излучающий свет и счастье, оживляющий все земное, заселяющий землю людьми. Что земля без меня? Неживой, сплюснутый морщинистый шар заблудился в бескрайных просторах и в луне, словно в зеркале, видел, как он мертв и как некрасив. Я был создан землею с тоски, а в минуту печали земля подарила мне шар головы, так похожий на землю и солнце. Подчинила земля мне, и я одарил ее красотой. Земля сотворила меня, я же землю пересотворил новой, лучшей, прекрасной. Такой никогда она не была. В шар земной упираясь ногами, солнце шар я держу на руках. Я как мост между землею и солнцем, и по мне солнце сходит на землю, а земля поднимается к солнцу. Обращаются вокруг меня ярко-пеструю каруселью все творения, произведения, изваяния рук моих. Города вокруг меня кружатся, и громады домов, и асфальт площадей, и мосты, что полны машин и людей, самолеты и лайнеры вокруг меня, трактора и станки вокруг меня, и ракеты вращаются вокруг меня. Так стою, прекрасный, мудрый, твердый, мускулистый, плечистый, от земли вырастаю до самого солнца и бросаю на землю улыбки солнца. На восток, на запад, на север, на юг. Так стою. Я человек, я коммунист. Руки. Вы видели дерево бурей несомое, парящее, словно совсем невесомое, подставило ветру зеленую грудь и хочет ветвями небес досягнуть. Пьет ливень оно, и большая вода стекает по веткам упрямым, извилистым, как будто бы пот по натруженным жилистым рукам, испытавшим огромность труда. Потрескались ветви, они загрубели, ломота ветвям отдохнуть не дает, но дерево знает, покуда пределя, доколе работает, дотоле живет. Летит, расправляя зеленые крылья, туда, где, как вороны, тучи черны, и вот уже вороны солнце открыли, и молнии больше уже не страшны. Вы видели дерево? Я поднимаю тяжелые, словно суки, кулаки. Вот две трудовых и свободных руки. Я вызов от имени рук принимаю, свободных. Дороже всего им свобода пахать и выращивать, сеять и жать, и хлеба ломоть, на ладони держать свободно взращенного вольным народом. Пусть птицы садятся на руки мои, ища в них защиты от солнца и града. Рассветное солнце обнять они рады, пусть свищут и щелкают в них соловьи. О, руки мои, как песчинки в горе, как малые капли в большом океане, как тонкие лучики в красной заре, и вы сопричастны любому деянию. Нет в мире лугов, где бы я ни косил, морских берегов, где птюки не носил, завода, где б я не сверлил и не резал, то гулкую медь, то чугун и железо. Годятся тяжелые руки мои для каждого нашего правого дела, чтоб красное знамя нести сквозь бои, вытаскивать раненых из-под обстрела, и хлеб замесить, и цветы поливать, и черным асфальтом шоссе покрывать, и выстроить прочно, и выстрелить метко, и выпустить птицу на волю из клетки. Мне руки нужны, чтоб вихрастую голову погладить мальчишки того невеселого, и чтобы слезу стереть со щеки, нельзя мне никак обойтись без руки. Мне руки нужны, чтоб кровавую руку врага уже поднятую задержать, и верную руку товарища, друга, сердечно и сильно по-братски пожать. На золото падает нынче цена, плохие теперь для него времена, но спросу все более на золотые, на руки тяжелые, словно литые. Их две у меня, и я обе отдам, и сотням, пожалуй, хватило бы дела, заводам и пашням, лесам и садам, родимой земле без конца и предела. Сердце. Что такое сердце? Камень твердый, яблоко с багрово-красной кожей. Может быть, меж ребер и аортой бьется шар, на шар земной похожий. Так или иначе, все земное умещается в его пределы. Потому-то нету мне покоя, ко всему есть дело. Утром поднимаюсь с голубями, песня счастья над землей несется, колокол лучи заколебали, сердце тоже вздрогнуло от солнца. Утром им обоим неспокойно, счастье им вместить не удается, колоколу тесно в колокольне, сердце из груди на волю рвется. Слышите биение чаще, чаще, буря мая колокол качает, сердце разрывается от счастья, колокол на части разрывает. Колокол в моей груди ликует, торжествую, воспеваю, славлю. Но не только теплый ветер дует, задувает вьюга злая. Бьют по веку бомбы и ракеты, не дают столетию покоя. Дрогнуло, забилось у поэта сердце окровавленное, сердце людское. Где бы в человека не стреляли пули, все мне в сердце попадали. Столько в нем свинца уже скопилось, что оно давно к земле склонилось. Где бы интервенты, оккупанты не ступали по чужому полю, топчут мое сердце, словно мину, что заряжена взрывчаткой боли. Реки слез по свету протекают, в сердце все они мое впадают. Кровь невинных заливает сердце, кровь погибших заполняет сердце. Вся пролившаяся кровь людская льется в жилы, в грудь мою втекает. Налитое кровью и слезами, и свинцом, и болью всей планеты, впрямь оно, как яблоко, созреет сердце неспокойного поэта. Пусть падет оно, ломая ветку, на родимую, большую землю, из грудной пусть вырвется из клетки. Смерть любую радостно приемлю, лишь бы песня будущего счастья эхом прозвучала из грядущего. Любовь. Мне любовь приказала: лети. Я взлетел, я слеп на лету, заблудился на Млечном пути и попал на чужую звезду. Но откуда же крылья твои, люди спрашивали у меня, береги их и не опали, не взлетай, опасайся огня. Это было началом начал, первым корнем, пущенным в рост. Протяженность свою по ночам этот мир продолжает до звезд. А землян разбирает смех, где крылатый чудак на звезде, но туманный мерцающий свет я увидел на дальней земле. И приснился мне радостный сон, я увидел, как тянется хмель, я вдруг понял, как пахнет соль, и припомнил, как пахнет хлеб. Я с пустынной звезды по ночам видел отблеск земного огня. Ты, наверное, соскучилась там, все глядишь и глядишь на меня. Я вернулся, молчу и сижу, ничего тебе не говорю. У камина одежду сушу, да вишневую трубку курю. Ты как роза цветешь, ты молчишь, побелела твоя голова. На меня ты глядишь и глядишь, побелела моя голова. А когда навестят меня сны из пространства, где я побывал, поцелуи твои солоны, а по соли я так тосковал.
3: Среди переведенного мною есть цикл стихов Эдуарда Самижелайтиса, посвященный замечательному, выдающемуся литовскому художнику, музыканту, в общем, художнику в самом широком и высоком смысле этого слова, замечательному Чурлёнису. Я прочту два стихотворения из этого цикла. «Колокол». Над арфами сосен, над сонной лесною сенью, словно огромный колокол этой земли, медью грохочет синее небо весеннее, и по синему морю маленькие корабли. И чайка бьется, как молния, бела и упруга, и волны за ней вдогонку, и ветер в лесо, и солнечный блик серебрится, как лемех плуга, и в центре вселенной двух рук сплетенных кольцо, и башни, причудливые башни воображения и напряжения, рвущегося на пролом, как душа гения, жаждущая движения, ввысь устремленная к птице, что бьет крылом. О, эти видения! Ощущение пространства и взлета, море и полдень, и странные рыбы в воде голубой, и янтарное море, и песчаных дюн позолота, и сети, как судьбы таинственны, и белый прибой, и синее небо вместе с алой зарею, вспыхивающей на синем и золотом, гудит, как гигантский колокол над землею, только трудом, только трудом, только трудом. Гулко и звонко, вымарывая длиноты, медный колокол рассказывает о том, что в этой большой симфонии люди, как ноты, объединяются только трудом, только трудом. И мы наполняемся музыкой этой большою, этой гармонией творчества и труда, тою, что он услышал чуткой душою и записал, и нам подарил навсегда. Речитатив Ротничели. Ротничель – такая река в Литве. И обратите внимание, как красиво, изящно инструментовано это стихотворение на эти звуки, которые в слове «ротничели» – на «ч», на «л». Итак, речитатив «ротничели». Чуть речь начала ротничели, ракочущие речи татив, и ели, как виолончели, запели, его подхватив, и клёны негромко в начале, потом, подчиняясь ключу, отчетливее чуть зазвучали, ручью отвечая чучу, отчетливее, четче и чаще, меж клёнов червлёных вдали, печуга зачёлкала в чаще, чурли прокричала чурли. И вот уже клёнов червлённость, и небо синее, чем лён, запели влюблённо чурлёнис, чурлёнис, чурляна, чурлён, чурлёнис, влюблённо и щедро, и звонко, как 100 скрипачей, уже перейдя на крещендо, ритмично чеканит ручей, и чище, чем юность, чурлёнис, бубенчик венчает прелюд, и владни тая увлеченность, чурлёнис, поляны поют, вечерние воды речные, где тучи скользят, как челны, чурлёнис, и своды ночные, чурлёнис, чернильно черны, чурлёнис, его величая, венчает его дайнова, и чуткой листвою качая, как арфы звучат дерева, и ели, как виолончели, поют и поют, подхватив наивную речь ротничели, причудливый речитатив.
4: Я люблю Литву, люблю ее литературу, ее поэзию. Эдуардас Межелайтис – один из лучших литовских поэтов, один из лучших советских поэтов, и мне жаль, что я мало его переводила, но все-таки переводила, и эта причастность мне очень дорога. «Пепел» из книги «Человек». Это рыжая пыль под ногами, щебенка из костей, не осколки ль покрытые ржой? Это, может быть, резвые ножки ребенка, что за белую бабочкой гнался межой? Или ручки? Дитя ими тянется к маме, обнимая за шею, ласкается к ней. Или был этот щебень большими руками, что с любовью к груди прижимали детей? Этот пепел, который разносится с ветром, был глазами, смеялся и плакал порой, был губами, улыбкою, музыкой, светом. Поцелуями был этот пепел седой, был сердцами, тревогою, радостью, мукой, был он мозгом, сплетением извилин живых. Слово «жить» до конца, словно буква за буквой, точно белым по черному вписано в них. Эти волосы, локоны, косы и пряди, что навалены мертвой косматой горой, кто-нибудь расплетал и взволнованно гладил, и сухими губами касался порой. Чистый трепет сердец, вдохновенные речи, золотые надежды, сияние глаз, крематориев страшных, горящие печи, пепел, пепел, лишь пепел остался от вас. Пролетая над проволокою колючей, птица мягко касается краем крыла дикой розой на диво багровой и жгучей, что на этой кровавой земле расцвела. Боль, которой еще мое сердце не знало, превратилась в колючий соленый комок, и как пуля в гортани навеки застряла, чтоб дышать я не мог и забыть я не мог. Я тяжелый, невидящий взгляд поднимаю и от неба его не могу отвести, всем своим существом к человеку взываю, человеческий пепел сжимая в горсти.
1: Я хочу прочесть заключительные строфы из стихов Эдуарда Самежевайтиса о старейшем американском поэте Роберте Фросте, у которого мы были дома, когда он был близко к 90-м годам в Америке, а потом встречали его и здесь, на нашей земле. Эти стихи называются «Губок возрисковать». Как тихо, только шелестит очаг, переворачивая времени страницы. Огонь домашний теплыми руками касается морщин, проводит пальцами по руслам пересохших ручьев, где пот струился всю жизнь, и слезы тоже иногда текли. Наверное, может быть, кто знает. Потом очаг в лицо хозяину бросает два быстрых блика, и они ответно пляшут в двух очишках под серыми бровями. Уже девятое десятилетие они упрямо, весело не гаснут на этом добром каменном лице. О, эти огоньки в глазах! Как много в глазах людей погасших очагов, засыпанных и выстланных деньгами, как часто, глядя в эти неживые глаза, я вижу там на дне их пустоты зеленое, доваровое пламя. А у поэта просто есть глаза. Есть старые, бесценные глаза, которые в банке не заложить и в сейф не спрятать. Да, если так считать, то Роберт Фрост – крупнейший капиталист на этом континенте. А я считать иначе не научен. Душа поэта – золотой запас, который не меняют на бумажке. И если еще золото другое, я не уверен, если не считать мерцание падающих с неба звезд. Поэт читает, глядя на огонь, стихи о человеке и дороге. Он в тех годах, когда уже не шутит, произнося слова «конец дороги», он говорит их весело и просто, как будто видит там за горизонтом стихи, идущие своей дорогой гораздо дальше жизни человека. Над океаном, не сдвигаясь с места, трудолюбиво разбивая волны, вся в трещинах, в расщелинах, в морщинах, стоит голубоглазая скала.

0: 20. Перевод Семена Кирсанова. 20 век. Тебе обязан я. Латинские магические цифры 20, волшебных 2 икса, вы знаменуете собой все чудеса. Как Фауст антиподу своему, лукавцу Мефистофелю с его ехидной неотступной усмешкой, 20 век обязан я тебе. Тебе обязан я, мое число. Ты скованность материи бездушной в движение превратила, наконец. Мое число обязан я тебе. Ты, драгоценнейшая в человеке, мозг в лабораторию творящей мысли преобразила. Ты, мой Мефистофель, скрестив 4 молнии конфликта, 2 цифры 20 века моего, как арку триумфальную воздвиг. И лед моей остывшей в жилах крови оттаял, заструился, как родник, и сердце, остановленное болью, окаменевшее от стужи сердце, струящееся, подхлестнутое кровью, вдруг ожило, задвигалось, пошло. И мозг, отяжелевший, как зимою, истопленный лабораторный зал, где толстым инеем покрылись трубы, вдруг загудел и заработал вновь. Любовь к земле. Почувствовал я снова, как Фауст, первую любовь. Отныне драгоценнейшее в человеке мозг превращен в лабораторный зал. Как циклотрон гудит он, по его переплетающимся трубам мчится мысль, и бегут мельчайшие частицы мышления, и по ним несется мысль, и мысль — материя. Твердь — тверди, тело — тело, сердце — сердце. Взрыв, и мысль дробится. Ее элементарная частица подобна атому, и спрятаны внутро земного шара точные приметы — покоя там не ведает ядро. И словно спутники вокруг планеты, вокруг него несутся электроны мысли. Что значат электроны мысли? Это следы гекзаметра на мраморной плите, обломок белой статуи античной, мазки светотеней Рембрандта, бурный фрагмент симфонии 9, казнящее железо гильотиной, слово коммунистического манифеста, залпы с нагроможденных баррикад, шагание восставших масс, стальные строки, ведомые вперед, как корабли, все это мысль. И чертежи невыстроенных зданий, и ненаписанных поэм герои, краски, выдавленные на палитру, и облик неизваянный еще, и фюзеляж космической ракеты, пока еще не выстреленной ввысь, который кажется мне синей птицей. Все это мысль. А электроны мысли, уменьшаясь миллионы крат, вокруг себя кружатся, и беспокойное свое ядро бомбят, чтоб раздробить, освободиться, стать реальной действительностью жизни. Освободиться хочет атом мысли. Лишь он, добившийся освобождения, становится то бронзовой скульптурой, то новыми кварталами домов, то словно стих, летящую ракетой, то как ракета, мчащимся стихом. А мертвая материя не знает ни времени, ни протяжения в мире, и ничего не создает она. Остывшая не знает превращения. Лишь атомы освобожденной мысли в звезду преображают эту землю. Дробите ж ядра мысли беспокойной, высвобождайте их из мрака сна. Мозг — циклотрон. По трубчатым сосудам несется мысль, и, набирая скорость, по ней мышление атомы бегут, и, вырвавшись, выходят на свободу и превращаются в живую жизнь. Тебя я славлю, мой 20-й век. Тобою порожденный человек, тебя я славлю. Над магистралью звезд, как триумфальные ворота, ставлю скрещение цифр. 20-й век. 20-й век.
1: Я так мал еще. Перевод Юрия Левитанского. Я так мал еще. Ранние годы. Тонкой дудочки звук над дорогой. О, стихи мои, первые всходы и готовность к дороге далекой. А весна молодая такая, полный солнца котел она катит и свистит, и поет, не смолкая. Всем достанется, каждому хватит. В этом белом лесу и высоком мы сегодня гостинцы получим. 2 бочонка с березовым соком и с березовым медом пахучим. В ожидании сладчайшего блага мое сердце никак не стихает, и блестит на щеках моих влага, с подбородка блаженно стекает. Пью из бочки, едва ль не до ночи, молодая весна, молодая, а потом я ору, что есть мочи, вместе с ветром к земле припадая. Тишина над березовой чащей, синева высоко над лугами, пьем медовый напиток горчащий, утираемся смачно руками. А березы плечами поводят, хороводом меня окружают и в честь празднества песню заводят и меня с ними петь приглашают. Что мне петь? Стало поле лилово, лишь вдали розовеет полоска. Я так мал еще, честное слово, просто к небу тянусь, как березка. Но растет мое сердце. Найди-ка государство огромней на свете. Небо — вот его лучшая книга, а рисунок — звезда на рассвете. В этой вечно молчащей вселенной, в этом грохоте вечном и гуле, дорасти до звезды отдаленной, как когда-то Черлёнис, смогу ли? Буду с вами расти, не оставлю вас, березы из рощиц окрестных. И когда-нибудь книгу составлю из созвездий пока неизвестных.
0: «Баллада о дереве». Перевод Леонида Мартынова. О, какое багряному маку подобно! Солнце всходит над этой скорбящей, деревенской худой деревянной Мадонной, на руках мальчугана держащей. Эта повесть не новая, как обесчестил некий барич прекрасную Мары, и из темной батрацкой долой из поместья эту девушку выгнали баре. И куда-то исчезла красавица эта, взяв приблудыша сына в объятия, и взрастила ребенка, он в людях рос где-то, и задумал весь свет уравнять он. Ночью прямо в алькове снял голову пану, над другим учинил

0: суженным не был. И нашел он дубовый чурбан подходящий, и, долбя то резцом, то с зубилом, сына к небу вздымающий, Бога молящий, эту мару свою смастерил он. И в вонючей корчме пил потом без пробуда, и, упившись, свалился без чувств он. О, литовское наше древесное чудо! Слезы скорби, живое искусство. Деревенская эта древесная дева, на руках у которой сынишка, та, что плача на каждого пана глядела и на каждого за булдышку, и рыдала, коль мимо прокрадутся воры или бабы протащутся босы. И глядят здесь печально литовские взоры, и кровавые стелются росы.
1: Сумерки Врубеля. Перевод Леонида Мартынова. Сирень. О, как я прекрасна! Смотрите, прекрасна! Среди этой сирени, сиреневой сини, и крохотна я среди нее, и несчастна среди этой сирени, сиреневой сини. Глаза мои синие, все ж не синее, цветущие сирени, сиреневой сини. Сиреневым ртом я смеяться не смею среди этой сирени, сиреневой сини. И лик мой не белый, а синие тени дымятся на нем от сиреневой сини. И вся я сжимаюсь, как кустик сирени, среди этой сирени, сиреневой сини. Сирень и сирень, даже солнца здесь нету среди этой сирени, сиреневой сини. Я кустик сирени среди тусклого света и синей сирени, сиреневой сини.
2: Демон. Каждый мускул мой тверд, как камень межевой. Был бы создан я трудиться, но на что это годится? Лишь трудиться да трудиться. Каждый мускул мой тверд, как камень межевой. Он тобою насладиться хочет. О, эти ночи, звездные ночи! Каждый мускул мой тверд, как камень межевой. Спит без сил, как неживой. Скорбью горят мои очи. Где же ты? Звезда блестит. Где ты? О тебе грустит каждый мускул мой, твердый, словно камень полевой.
1: Ночное. Я пастух. Я полунак, густоборот, красноват от трепета заката. Кров мой, этот темный небосвод, хата полная прохлады. Я пастух, я красных коней пас, розовых, как зорь вечерних воздух. И таинственно добра сейчас для меня земля под небом в звездах. Я пастух, голубизной огня ждет волчец, а кони что-то шибко непослушны около меня. Здесь, видать, произошла ошибка. Это я! —

0: упруг и величав, розов, как земли, нагретый комья, охмелен дыханием буйных трав. Сам я конь, и не был пастухом я.
1: Пан, я сет и нем, на все гляжу в упор невинным взором истого дитяти, и только потому вот этот сонный бор на разговор со мною время тратит. Я тверд, как коготь, молчалив и строг, с невинным взором чистого дитяти, и только потому вот этот лунный рок на разговор со мною время тратит. Я старый, я задумчиво немой, с невинным взором доброго дитяти, и только потому уснувший травостой на разговор со мною время тратит. Я нем и стар, я стар, как солнце над людьми, но не стареет солнце на закате. Вот так и я гляжу на этот чудный мир невинным взором истого дитяти.
2: Воспоминания. Перевод Александра Межерова. Ну и что? Мне уже не нужна та весна, та любовь, та весенняя, ранняя, потому что утрачена мною она. Только иней остался на стеклах окна смутный отчерк холодного воспоминания. Ну и что? Как старинные строфы проста станет жизнь, мне иного не нужно, ни вздыхающих листьев травы, ни жемчужной белозубой улыбки, ни отверстого хохотом рта. Ну и что? Я и сам не умею теперь так любить, как весна в грозовом громыхании блеск, как березы, бушующие в перелеске после стольких осенних и зимних потерь. Ну и что? Я хочу, чтобы лишь иногда тень улыбки твоей возникала поблизости слабо, неисчерпанная ключевая вода, голос рядом звучал, тень его раздавалась хотя бы. У ворот замираю, гляжу, как в колодец в окно. Еще сердце растет, не устало расти, молодое. Голос твой, неисчерпанной ясной водою, льется в сердце мое, и от лунного света темно. Как товарища в гости луну привожу и стихи начинаю. Но свищут весенние вьюги в окружии, и от них все белее деревьев окрестных верхи, и деревьев белей наши волосы стали от стужи. В затаенную радость вплетается тайная боль, и от этого чувства возвышенней и сокровенней, и на смену восторгом приходит иная любовь, утверждается в сердце, взамен и на месте весенней. А метель, как бывало, все рыщет у старых ворот, свищет в трубах незваная, в двери стучится непрошенное. Только странное сердце беззвучно рыдает и ждет, как девчонка беременной брошенная. ни словечком теперь не обмолвлюсь. Перевод Леонида Мартынова. Ни словечком теперь не обмолвлюсь, в тишину осеннюю кану. Но зажмурю глаза, и молодость подымается из тумана. Кто затмил сияние лунное, кто велел расстаться влюбленным? Отшумела весна наша юная под каштанами, липой и кленами. Кто затмил млечный путь, кто над крышами лунный свет застилает и ныне? И в груди хрустит еле слышно, еле видный сентябрьский иней. Я искал тебя, месяц ясный, но камнями ты начал кидаться. И надеяться было напрасно бы, ночи звездные не воротятся. Что ж, к тебе буду добрым я, милая, и смешно неуклюжим при этом, вот таким, как во дни, когда был я неизвестным и глупым поэтом. И ни словом я вновь не обмолвлюсь, в тишину осеннюю кан. Пусть лишь месяц блестящий, как молодость, мне бормочет стихи неустанно.
1: Иллюзия. Перевод Булата Акуджавы. Засыпаю, как грустный Паоло, измученный жаждой, чтоб проснуться во сне на руках у Франчески однажды. Засыпаю, как грустный Ромео, надеясь проснуться, чтобы ног неподвижной Джульетты щекою коснуться. Засыпаю, как будто Тристан, и печальный, и гордый, чтоб почувствовать холод меча меж собой и Изольдой. Засыпаю, как будто Каститис, забросивший сети, чтобы губы Юраты во сне ощутить на рассвете. Засыпаю, как дух одиночества возле Чинары, чтоб проснуться во сне над умершей, тоскуя Тамарой. Засыпаю, как сгорбленный Фауст над книгой раскрытой, чтоб проснуться во сне молодым для тебя, Маргарита. Засыпаю, как рыцарь ламанчский, от боли бледнея, чтоб проснуться во сне под рассыпчатый смех Дульцинеи. Засыпаю, меня усыпляет твое появление, Афродита, внезапно возникшая из сновиденья. Надо мной ты склоняешься белою мраморной птицей. Засыпаю, чтоб вновь через сотни веков пробудиться.

нет конца лесным тропинкам. Только встретить до звезды чуть заметные следы, внемлет слух лесным блинкам. Всюду ясная молва об утраченных и близких, по верхушкам елок низких перелетные слова. Не замечу ль по былинкам потаенного следа. Вот она, зажглась звезда. Нет конца лесным тропинкам.

0: Наш терем-теремок в опасности. Будьте осторожны, будьте осторожны. Совершенно неясно, кто же теперь в тереме живет.
1: Разрешите представиться, я домовой, если не возражаете, конечно. Ну, домовой я из русских сказок, по-вашему, домоуправ. Вот управляю теремом-теремком. Время сейчас сказочное, дня нет без сказки, а уж Новый год самый сказочный момент. И не мудрено, что на этот, так сказать, период все сказочные персонажи с ног сбились. Профессиональные Деды Морозы крайне дефицитны. Ведь их надо с осени было брать. Снегурочки, дюймовочки, снежные бабы, доктора Айболиты, серые волки и артисты эстрады на расхват. Вот и я, не молодой уже домовой, сижу один-одинешенек в тереме-теремке. Ну, как вам сказать, терем не то чтоб низок, но, честно говоря, и не очень-то высок. Его еще в прошлом квартале снести должны были, да не успели. А я по привычке, да и по должности, решил встретить Новый год в родных стенах последний раз. В тереме никого нету. А ведь раньше-то густо населен был теремок. Все разбежались, кто куда. Мышка, наружка, горный техникум кончает, заочный. Лягушка, квакушка, что пироги пекла, сейчас на седьмом небе. В ресторан пошла, на телебашню, зам-зав этим кондитером, в общем. Зайчик-подскакайчик в соседний дом отдыха подался, лесная небыль, мостовиком, затейником работает, устроился, все хорошо. А ежик ни головы, ни ножек в торговую сеть пошел. Петух, который все на подоконнике, ну как это, на гармонике все, сейчас филармоники. То есть, ну, филармонии, конечно. А я сижу, вокруг сказочный лес, тепло, уютно. Только одиноко несколько. Правда, есть у меня сказочный магнитофон. Комета-68. Он выручает, он развлекает.

0: кто в тереме живет?
1: Я домовой, а тебе чего надо-то?
0: Да ничего не надо, нет, просто мне интересно, кто в тереме живет?
1: Да никто не живет, а ты кто такой?
0: Я Иванушка.
1: Дурачок, что ли?
0: Царевич я, царевич.
1: Да ты что говоришь-то? Да быть этого не может. Иван-царевич в Новый год на свободе. А молодежные балы, а школьные вечера, а елки детские. Как же без тебя там, родной?
0: Да нигде я не был, ничего я не видел. Только проснулся после Нового года и в лес отдохнуть. Пусти, а?
1: Так заходи, рассказывай, что случилось-то?
0: Ну, я ж в театре работаю.
1: Что ты говоришь?
0: Ну, да, артист второй категории, Иван Царевичев. Ну, понимаешь, какая штука? Наш председатель мискома сказал, коллектив наш здоровый, нужный, дружный, дело за небольшим, его надо сплотить. Новый год будем, значит, говорит, встречать в театре. Ну, составили новогоднюю комиссию, в нее, значит, вошли директор, главный режиссер, председатель мискома, ответственный за культ массовую работу, и я, артист второй категории, царевич. Ну, пришла пора работать. Директор, значит, сослался на сердце, перебои и волокордин. Сам, это главный режиссер, сказал, что Новый год привык встречать в дремучем лесу. Председатель мискома дал понять, что есть дела и поважнее. Остался я один, организовав актив из числа заинтересованных лиц. Я распределил обязанности. Один отвечал за пиво, другой за воду, ну и так далее. Спектакль в канун Нового года решили играть самой короткой, чтобы успеть фойе расставить и накрыть столы. Короткого спектакля в репертуаре не оказалось. 31 декабря подошло незаметно, когда помощник режиссера дал первый звонок, все артисты были уже на сцене. И не успел герой открыть рот, как на сцену ворвался администратор. «Родные мои, вы что, взбесились?» – заорал он. «Я еще публику в зал не пустил». Ну, занавес нехотя закрыли. Сбил с ритма, подлец. Начали минуту в минуту, занавес открылся бесшумно, но для актеров он прозвучал, как выстрел из стартового пистолета. Начали так, как будто побежали на стометровку. Лишь один я был похож на марафонца перед финишем. Сперва скороговоркой выговаривали все слова, потом устали и говорили только начало фраз. Скоро надоело это и произносили лишь начало слов. Администратор Кокошкин, украдкой посмотрев первую картину на цыпочках, убежал в свой кабинет, повернул ключ на два оборота и зачем-то вывесил табличку «Все билеты проданы». Вот так. Время экономили на чем можно и, главным образом, на чем нельзя. Антракты сократили так, что курильщики только успевали добежать до курительных комнат и под непрерывный трезвон бежали на свои места. Мороженое и печенье доедали во время действий. Чтобы сократить перестановки картины, артисты сами таскали декорации. Последнюю картину играли в своих костюмах, чтобы потом не тратить время на переодевание. Режиссер заявил, что именно такого ритма он безуспешно добивался на репетициях. Сыграли в рекордно короткий срок за 1 час 49 минут, окончив спектакль в 20 минут 9-го. Никто из артистов на поклон, конечно, не вышел, оставив зрителей в полном недоумении. Ну, правда, особых оваций и не было. Выходящая из зрительного зала публика могла наблюдать, как артисты ставили столы и резали бутерброды. А навстречу потоку уходящих зрителей герой спектакля с вокзальным криком «Позволь!» тащил, продираясь через толпу, ящик с пивом. Ровно без 5:12 все расселись, мне налили штрафную, я пошел и уснул в кулисе. Уснул и не знал, что встреча Нового года удалась, что пожарник оштрафовал меня на 50 рублей за настоящие свечи на елке, что ресторан «Трест» списал всю битую посуду за мой счет и что предмискома предложил сделать меня постоянным, ответственным за подобные мероприятия и чтобы я руководил в встречей старого Нового года, 13 января.
1: Да, тяжелая у тебя жизнь. Ни в сказке сказать, ни пером описать.
2: Да.
1: Садись, отдыхай, а я уж тебя сказочной музыкой побалую.

0: Кто тут? Ты кто? Серый волк, что ли?
1: Какой я серый волк? Водяной я. Леший меня возьми.
0: Водяной? Да где ж ты воду зимой берешь?
1: Проруби моржей по совместительству на полставке. Тренирую. Пусти погреться.
0: Так, заразил ты меня. Входи, гостем будешь. Что? Не стесняйся, говори. Будь здоров.
1: Я вижу, я здесь третий, да? Согреться нечего.
0: Ну как нечем? Сейчас посмотрим в холодильнике.
1: Ой. Запотевшая, холодненькая, из холодильника. Прекрасно. А что у тебя там?
0: Пингвин.
1: Какой?
0: Маленький.
1: А, маленький, да? Это новая марка. Что-то новенькое. Чье производство?
0: Производство Вадима Людвиковского и его оркестра.

0: Домовой, у тебя телефон есть?
1: Есть.
0: Да понимаешь, мне сестрице Аленушке срочно позвонить надо. Небось, волнуется.
2: Алло, положите трубку. Чего вы врываетесь?
1: Да нет, звонить бесполезно. Сеть перегружена. Потому что все неправильно по телефону говорят. Ты читаешь газеты?
3: Читаю.
1: Ну там все время об этом пишут. Набирай снова.
4: Не мешайте, товарищ.
1: Да нет, бесполезно, не прорвешься. Вот сделать бы волшебный счетчик в сети телефонной. 3 минуты поговорил, трак разъединяют. Тогда бы научились телефоном пользоваться. Давай, набирай снова.
5: Оля, это я. Ничего не отвечай, меня не называй.
6: Так. А что там было на летучке?
5: Молодец. Скажи Нине, что я в Туле. Чего? В Туле.
1: Тула.
5: Город Тула. Вот, в Туле. Позвони Лене, что я буду. Понял?
6: Понял. А Абрикосов выступал?
5: Колька, ты Жангабер. Увидишь Риту, меня не видел. К Вике зайди сам и подготовь ее. Понял?
6: Так.
5: Да, я тебя прошу, зайди сейчас к моим. Скажи Ольге, что я тебе звонил, чтобы не волновалась, что детей я к теще отвез. Понял?
6: Ага.
5: Все.
7: Али, сейчас вам звоню, так же нельзя, товарищи. Я же на работе. В такси оставили порчу или дамские туфли. Я еще вчера звонил. Волновался. В чем ваша супруга Новый год встречала? У валенках или босиком? А?
5: Квартира Новикова? У вас что с телефоном-то? А говорили. О чем интересного говорили? У вас ведь 2 часа назад двойня родилась. Мальчик 2500 и девочка 2300. Да. Поздравляю вас. Говорите дальше, если можете.

Топ-топ, очень нелегки в неизвестность первые шаги. А в саду дорожка так длинна, прямо к

0: ученички. Топ-топ, топ-топ. Первые шаги.
1: Ответьте, междугородний, Диксону ответьте.
2: Кто вызывает? Композитор Птичкин.
3: Кто-кто?
2: Я композитор Птичкин.
3: А, кого? Кого? Я говорю, кого вызывает?
2: Алло, я прошу поэта Игоря Шахирана.
1: Соединяю.
3: Почему опоздали?
2: Не понял.
3: Я спрашиваю, почему опоздали? Что у вас случилось?

0: Так кто там?
1: Я, сестрица Алёнушка.
0: Чья сестрица?
1: Да братцы Иванушки. Он у вас?
0: Он здесь. Дозвониться не мог, заходите.
1: Ой, мне некогда. Я с кружка удрала, умелые руки. Знаете, женский кружок. Летом кройка шитьё, а зимой вязание на спице.
0: А чё не знать, как её знаем?
1: Ну вот, сейчас все вяжут ведь. Из чего можно, из чего нельзя. Когда можно, когда нельзя. Где можно и где нельзя.
0: Знаем всё.
1: Ну вот, вязали кофты, вязали шапки. А сейчас проходим варежки, чтобы не было скучно. Что вяжем, а то мы поём.

0: Ох ты, трах тебе, дох-ти-дох-дох-дох, урли-шули-бурли-дурли.
1: Ты кто такой? Откуда свалился и почему выражаешься?
0: Стыдно. Стыдно, молодой человек, не узнавать своих. Я Хаттабыч, фокусник, ибн иллюзионист.
1: Чего?
0: Иллюзионист. И я не выражаюсь. Это заклинание против ушибов. Ой.
1: Так выбирай заклинание. А что это за штука у тебя?
0: Это опытный образец. Мым-мыс-воп.
1: Что?
0: Музыкальная машина моментального вызова сказочных персонажей. Мым-мыс-воп. Нажимай любую кнопочку. Ну вот, например, хотите послушать Фауста? Пожалуйста. Нажал. Так. Пошу.
1: Так это не Мефистофель, это не Фауст.
0: Правильно, молодец. Молодец. А это я сделал нарочно для настройки и проверки вашей музыкальной эрудиции. Молодец. Ну что ж, нажимаю следующую. Бериндей.

0: Так это же не бериндей, это лель.
1: Да. Ну, честно говоря, это даже не лель, а сама Снегурочка. Но машина работает с точностью колебаний до 3 персонажей.
0: Дорогой мой, если не трудно, что-нибудь такое лесное, сказочное, ну, прозрачное, спящую красавицу можно?
1: Пожалуйста, красавица, да красавица.

0: Да, но, предположим, с опытным образцом машины у нас вышла неудача. Ничего. Ничего. Я вам сейчас такой сказочный фокус продемонстрирую. Ахните!
1: Передачу ведет Леонид Азарх.
2: И я продолжаю рассказ о русских операх, сочиненных нашими композиторами в уже позапрошлом 19 веке. Не вздумайте только сказать, что сие есть старина. Нет и нет. Это время было вершиной нашего национального оперного творчества. По сути, все наши традиции в этом жанре, все наши отечественные достижения сложились и выстроены были именно тогда. Верстовский, Серов, Глинка, Дорогомышский, следом за ними Рубинштейн, Чайковский и особо собранные в Балакиревский кружок, в могучую кучку по определению Стасова, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков. Это слава нашей музыкальной культуры. Почти обо всех операх этих наших классиков я вам подробно рассказал в серийных передачах, представив вам их полностью, от первой нотки до последней. Цикл завершит столь же подробный рассказ обо всех операх Николая Андреевича Римского-Корсакова. С него, впрочем, радиосериал «Опера для публики» и начинался, но при первом приступе я каждый из его опер посвящал полчасика, не более. Теперь подробно. Впрочем, начало уже положено. Прозвучали в эфире передачи, посвященные первой из опер Николая Андреевича «Псковитянки». Второй по счету у него стала опера «Майская ночь». К повествованию о ней и приступаю. И вы знаете, приступаю с чувством некоторой даже горечи, обиды, с желанием заступиться за Николая Андреевича Римского-Корсакова. Отчего? Когда-то, давным-давно, меня мама, еще мальчишечку, привела в оперу. И сначала на Евгения Онегина, а потом на «Майскую ночь». Это были два совсем разных впечатления. Высший свет с дуэлями и украинская деревня с парубками. Но и там любовь. Одна с великосветскими переживаниями, другая простецкая. Музыкой я был заворожен и там, совершенно разной. В Онегине, возвышенно организованной в «Майской ночи», разудала народного склада. Огромное впечатление, повторяю, произвело и то, и другое. Вы спросите меня, а где же обида? В чем причина досады? А она в том, как мало и в монографиях, посвященных Корсакову, и в консерваторских учебниках, как мало в них сказано об опере «Майская ночь». Абзац другой не более. Словно не желали заметить спецы, что именно здесь, в «Майской ночи», впервые перешагнул Римский-Корсаков через границы, очерченные принципами могучей кучки, что именно здесь, уже освобожденный от кружковых тенет, он вернулся к тому, что весьма условный жанр оперу делало привлекательным для широкой публики. За что ратовали в могучей кучке? За приближение оперного действия к реальности. Страшно упрощаю, но согласно этим принципам так. В опере нужно героям сообщаться друг с другом почти как в обыденной жизни. Оттого-то в первой опере Римского-Корсакова «Псковитянки» практически нет ни одного сольного фрагмента, который мог бы быть исполнен, ну, скажем, в виде отдельного номера на концертной эстраде. Впрочем, кучкисты, по большому счету, рецептам Балакирева, главы «Могучей кучки», не следовали точно. И в операх как Мусоргского, так и Бородина есть действительно концертные фрагменты. Что же до хоров? Все они просто великолепны, и в опере «Псковитянка» тоже. Но, слушая «Майскую ночь», вы тотчас поймете, как те же хоры в новой опере Римского-Корсакова изменились, как от крупномасштабной эпичности они словно на землю грянули, приблизившись к песнопениям народным. Впрочем, все это размышления просто любителя музыки, таким же любителям и адресованные. Я очень ценю оперу Римского-Корсакова «Майская ночь». В ней, на мой взгляд, уже есть многое от того, что так горячит сердце и в «Снегурочке», и в «Садко», и в «Царской невесте». Начнем слушать, зная, что когда Николай Андреевич писал эту оперу на сюжет блистательной повести Гоголя, он уже был едва ли недалек от клановых пристрастий. Он уже сам был авторитетом в музыкальном мире. Он уже 7 лет как был профессором Петербургской консерватории. И как человек высочайшей степени порядочный, уже сам себе давно объяснил, что знает в музыке только одно – что ничего по-настоящему толком о ней не знает. Но сколь бы критически он сам к себе не относился, а в музыке он уже понимал многое. Да что там, когда бы не он, до нас в окончательном виде никогда бы не дошли ни оперы Мусоргского, ни оперы Бородина, и даже многое из творчества такого метра, как Дорогомышский. Ну да ладно, бог даст, я вам не однажды о Римском-Корсакове еще буду рассказывать, все припомнится, а пока пора нам в оперу, друзья. Сам Пушкин так велел. Николай Андреевич «Майскую ночь» открывает увертюрой, которая сама по себе есть пространное симфоническое сочинение. Да он уж давно опытный симфонист. И первая симфония за плечами, и сюита для оркестра «Антар», и музыкальная картина «Садко», а «Майскую ночь» Римский-Корсаков начнет увертюрой, выстроенной по самым классическим канонам, словно заранее уведомляя нас о том, какие красоты ждут впереди. Основные темы будущих арий и дуэтов, ласковая тишина украинской ночи, дивные переливы вечно любимых композитором водных просторов и такая коллекция мелодий, какой не было в первой опере. Пространный фрагмент, целых 8 минут. Я предлагаю вашему вниманию запись оперы, сделанную специально для радио в 1971 году под руководством ныне всемирно признанного дирижера Владимира Федосеева. Увертюра к опере Римского-Корсакова «Майская ночь».

вторую из своих опер «Майскую ночь» Римский-Корсаков завершит в 1878 году. А к тому времени уже свершится, казалось, невозможное. Балакиревский кружок, могучая кучка, не то что переживет мучительный разлад, а по сути дела полностью распадется. Музыканты, действительно сплоченные в кучку, плечом к плечу, разойдутся по отдельным квартирам. Причин тому было множество. И душевный кризис, пережитый главою творческого союза Милием Алексеевичем Балакиревым, кризис, которому немало способствовала вражда, возникшая между Балакиревым и влиятельнейшей тогда в мире музыки великой княгиней Еленой Павловной. О причинах этой войны у нас еще будет случай.

и поговорить, а пока что следует помнить о том, что Миле Алексеевич от творческих занятий на долгое время вообще устранится, что связи между кучкистами практически оборвутся, что недавние близкие друзья Мусоргский и Римский-Корсаков настолько отдалятся друг от друга, что Модест Петрович даже станет обвинять Николая Андреевича в предательстве, чего быть, конечно, не могло, и что доказано временем, ибо работы Мусоргского и Бородина после их смерти верной дружбе Корсаков окончательно доводил до совершенства. Тут и Цезарь Антонович Кюи, о чем я уже рассказывал, свою лепту в случившееся внес, разгромив в печати оперу «Борис Годунов». Он в статье своей обвинил Модеста Петровича в дилетантизме. Сколь не прискорбно обо всем этом говорить, сколь невелика в моем сердце, сознаюсь, какая-то неприязнь к Цезарю Кюи, но ставший в конце концов заметным музыкальным критиком, бывший инженер-фортификатор, в главном оказался прав. Несмотря на весь талант, на гениальность даже Мусоргского и Бородина, ни они, ни сам Кюи истинными профессионалами в музыке не были. Модеста Петровича, как вы помните, поразила типичная русская зараза, а Александр Порфирьевич Бородин был по натуре человеком разбросанным и далеко не трудолюбивым. Однако же истинными достижениями и в химии, и в музыке имя свое все же обессмертил. Посему поэтому так и разновелик музыкальный багаж, оставленный кучкистами потомком. У Мусоргского всего 4, так по сути и незавершенные оперы: «Борис Годунов», «Женитьба», «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», а у Бородина лишь одна — «Князь Игорь». Но все из названного заканчивали другие, более всех Корсаков, однако и тот же Кюи, и Ипполитов Иванов тоже. Из всего кружка истинным профессионалом стал только Римский-Корсаков. Он не разбрасывался, а забыв о своей военно-морской карьере, музыке посвятил себя целиком. И ему было всего 27 лет, когда Антон Рубинштейн пригласил его профессорствовать в открытой всего 9 годами раньше в Петербурге первой русской консерватории. Надо сказать, что и сам Николай Андреевич вскоре окажется во внутренней оппозиции к своим бывшим сотоварищам по музыкальной деятельности. Всегда честный и прямой, но глубочайше порядочный, он только в конце своих дней, когда уже уйдут из жизни его бывшие друзья, только тогда, и то в своем лишь дневнике, запишет: «Балакиревский кружок состоял из слабых по технике музыкантов, почти любителей, пробивавших дорогу вперед исключительно силой творческих талантов». И то правда, исключая Корсакова, всеми остальными кучкистами не сочинено и десятка опер, а Николай Андреевич оставил нам полнокровных 15, большая половина которых – истинные шедевры. При всей моей привязанности к «Майской ночи» таковым это сочинение назвать, конечно, не решусь, хотя истинных красот и в этой опере немерено. А начинает ее Николай Андреевич, несмотря на все уже случившиеся расхождения, начинает вполне в русле устремлений могучей кучки, открывает оперу хором, основанным на мелодии русской народной песни «А мы просо сеяли». «А мы просо сеяли», «А мы просо вытопчем», помните, дальше «Торги за деньги», истинно русская песня, хотя в либретто, написанном самим Римским-Корсаковым, сказано так: «Ясным майским вечером диканьские парни и девушки играют в просо». В согласии с Гоголем, вечера на хуторе близ Диканьки. Впрочем, все смешается, и русский колорит, и украинский. Народы-то ведь родные, однокровные. Еще поговорим даже сегодня об этом. А пока слушаем первый после увертюры фрагмент оперы «Майская ночь».

начинается опера. А далее мы знакомимся с одним из главных ее персонажей. Сын деревенского головы Левка, перебирая струны бандуры, направляется к хате любимой им девушки Ганны. Я уж вам говорил, что все смешалось, русское с украинским. В песне Левка, которую вы сейчас услышите, Ганну он называет Галей, а текст таков: «Солнышко низко, вечер уж близко, выйди, сердечко мое, хоть на миг, о, не бойся, здесь одни мы, вечер тих и тепел так, если ж пройдет кто, свиткой укрою, и не увидит с тобой нас никто». Мне случалось слышать зачин этой песни, которую, конечно, можно называть настоящей арией, мне случалось зачин ее слышать и в ином текстовом варианте, украинского склада. Я же говорил, все перемешалось. Но я знаю, точно слышал и так: «Солнце низенько, вечер близенько, выйди до мене, мое серденько». Вот только не помню, где и когда. То ли со сцены самого Большого театра, то ли в концертах великого нашего тенора Ивана Семеновича Козловского. Он ведь родом с Полтавщины, из тамошнего села Марьяновка. Иван Семенович был прекрасен в партии Левка. Но при всем при том, что это мой любимый тенор, что его вокал, особенно в верхах, мало с кем сравним, все же следует признать, что самым ярким Левка в «Майской ночи» был Сергей Яковлевич Лемешев. На сцене Большого театра, разумеется. Хотя необходимо уточнение: на сцене филиала. Тут я снова со своими обидами. На главную сцену «Майскую ночь» тогда не пускали. На главной сцене из Корского давали только Садко и, может быть, «Царскую невесту». И лишь долгие годы спустя сказание о «Граде Китеже» и «Золотого петушка». Главная сцена была назначена только операм монументального склада. Тут и самого Верди градуировали. Аида на основной сцене, а Риголетто только в филиале. Но для рядового слушателя это было своего рода удачей. В Большой билетов не достать, даже если стоять ночами, а в филиал, который тоже всегда был полон, билеты можно было приобрести едва ли не накануне. Оттого-то я «Майскую ночь» со сцены слышал много чаще, чем, скажем, Ивана Сусанина или Бориса Годунова. А пели на сцене филиала те же великие: и Пирогов, и Нарцов, и Козловский, и Лемешев. Но я сегодня в партии Левка представлю вам другого исполнителя. Голос его был удивительно красив, но не столь мощен, однако, чтобы отвечать требованиям самой большой сцены. Однако поклонников у него тоже было много, и я не удивляюсь, что дирижер Владимир Федосеев для записи «Майской ночи» на радио, то есть у микрофона, пригласил именно Константина Лисовского. Вот в его интерпретации мы сейчас и услышим арию Левка, первый сольный номер «Майской ночи». Я помню, что номер этот называется «Песней Левка», а все же это ария. И куплетность формы время от времени разрушается, да и по сути тоже. Замечу, такого красивого, истинно концертного номера у Римского-Корсакова в «Псковитянке» не было. «Солнышко низко, вечер уж близко, выйди, сердечко мое, хоть на миг, белую ручку в окошко продень». Константин Лисовский. Запись 1971 года.

Теперь для отсылов к истории мне в сегодняшней передаче времени не осталось. Оттого просто следим за действием, которое, как всегда, у римского Курского развивается неспешно. Ганна, Галя не просто проденет ручку в окошко, а выйдет на свидание к Левка. Чрезвычайно красивый дуэт расскажет нам о том, как горячо они любят друг друга. Я только хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, как интересно в музыкальном смысле Римский-Корсаков решает эту сцену. Как на передний план в оркестре сперва выступает соло скрипки, придающий начальному диалогу Ганны и Левка своеобразный колорит. Их отношения словно бы напряглись, но конфликт ждет разрешения. Я помню, как когда-то меня, еще совсем не искушенного в музыке, этот момент поразил. Я даже героев не слышал, слышал скрипку. Такое напряжение на ровном месте, созданное таким, казалось бы, нехитрым приемом. А потом Левка фразой «О, не бойся, Калиночка красная» вернет нас в песенно-мелодический мир, в коем все будет изящно повторяться. Левка станет просить «К сердцу крепко прижмись», а Ганна отвечать «Как я люблю тебя». А Левка, в свою очередь, «Ты ведь знаешь, что горько мне и часу не видаться с тобой». Очень, повторяю, красивый дуэт. Исполнителя партии Левка я вам уже представил. Это Константин Лисовский. А в роли Ганны тоже прекрасная певица, яркая сопрано Людмила Сапегина.

Я уже говорил вам, как повелось с первой оперы, как нередко будет и в дальнейшем, действие в начале у Римского-Корсакова долго стоит на месте и лишь затем стремительно разбегается. Вот сейчас мы при начале такого разбега. Ганна останавливает любовные признания Левка прямым вопросом. «Нет, постой, скажи мне, Левка, говорил ли ты с отцом, что на мне жениться хочешь?» Выясняется, что говорил, да только отец Ганны словно и слышать об этом не хочет, притворяется глухим. Но Левка успокаивает любимую, убеждая ее в том, что отца ее уломает. И тут Ганне словно само небо приносит успокоение и восторг. Она просит милого ей казака тоже поднять очи к небу. Одна звезда зажглась, а другая, третья, то не ангелы ли Божьи вдруг окошки отворили. И взлететь бы ей туда в небо, взлететь хочется, словно птички, но страшно подумать, ведь ни один из людей до неба не достанет. И здесь есть в музыке свои красоты, не столь, правда, напевные, как в предыдущем фрагменте, но на то Римский-Корсаков и оперный драматург, чтобы подчеркнуть, показать нам взнервленность настроения героев. Сначала речь о дубе, растущем в краю далеком и достигающем почти что самого неба. Потом взгляд на землю обращается. В пруду вода колышется так тихо, как ребенок в люльке, но взгляд устремляется дальше, за пруд, на другую его сторону. А там тайна. Там старый панский дом чернеет. И Ганна, обращаясь к Левке, произносит: «Давно-давно, я помню, говорили что-то страшное». Далее я вам ничего не скажу. Оборвемся на первой из кульминаций. Кто помнит повесть Гоголя «Майская ночь» или кто слышал оперу Римского-Корсакова, для тех никакой тайны, конечно, нет. А тут для меня, как для рассказчика, это просто веление – прервать повествование именно там, где начинается загадка, к тому же впрямую привязанная к сюжету оперы. Так что сегодня дослушаем до этого самого момента и не далее. Напоминаю вам имена солистов, участвующих в данной сцене. Левка – Константин Лисовский, а в партии Ганны, безусловно, в сцене главенствующей – Людмила Сапегина. Слушаем.

Я остановил прослушивание в самой серединке продолжительной и очень важной для развития действия сцены. Не без намерения так поступил, уверяю вас, поскольку именно здесь самое время нам поговорить об одном из страстных увлечений Римского-Корсакова, верного христианина, но... А вот что за «но»? Об этом в следующий раз, при новой встрече в эфире, когда я продолжу рассказ об опере Николая Андреевича «Майская ночь».

Галина Гавриловна Попова из Свердловска. Вспоминаю лето 1929 года, когда мы с мужем отдыхали в Ялте. Там, в городском саду, теперь его уже нет на том месте, часто по вечерам на открытой эстраде выступали музыканты и певцы. Однажды выступала певица, к сожалению, не помню ее имени, столько лет прошло, исполнившая всего один романс. Но выступление ее, по-моему, было самым ярким. Пела она очень естественно, без всяких кривляний и эффектов, к которым часто прибегали тогдашние, у нынешних это тоже не редкость, эстрадные певцы. После концерта мы с мужем подошли к кулисе, чтобы поблагодарить артистку, но нам сказали, что она уже ушла. Тогда я поинтересовалась авторами романса, что пела певица, и мне назвали имена Бориса Прозоровского и Бориса Тимофеева, а назывался этот романс «Совсем чужие». Я долгое время пыталась найти ноты и текст романса, но безуспешно. Потом была война, но и тогда я не забывала так понравившийся мне романс. Мои близкие, когда я решила обратиться к вам, упрекали меня, что с возрастом я становлюсь, мол, сентиментальной. Это совсем не так. Это во мне просто тоска по тем временам, когда мы были молоды и умели видеть в самом, казалось, простом возвышенное. Галина Гавриловна, напомните вашим близким, что французское слово «сантимент» означает «чувство». Что ж тут плохого? Особенно в наш, слишком, может быть, рациональный, практичный век. У нас есть запись памятного вам романса в исполнении Екатерины Юровской. Пожалуйста.

романс Бориса Прозоровского и Бориса Тимофеева «Совсем чужие» звучал в исполнении Екатерины Юровской, пластинка 30-х годов. Игорь Борисов из Москвы. О человеческой доброте и отзывчивости всегда думается светло, теплеет на душе. Сравнительно долго и, что обидно, безрезультатно, вел поиски старых записей песен выдающегося русского артиста и певца Александра Николаевича Вертинского. Телефонные звонки, встречи, письма в конце концов привели в Ростов-на-Дону к известному в нашей стране коллекционеру грамзаписей Михаилу Ивановичу Мангушеву. Несмотря на все чаще напоминающее о себе возраст, недомогание и житейские хлопоты, заботы, Михаил Иванович не остался равнодушен к моей просьбе. Сам большой почитатель творчества Вертинского, он поддержал мой поиск, а в результате радостная находка, давно желанные песни. Так состоялась моя встреча с песней. Мне сегодня просто захотелось сказать слова благодарности человеку, нашедшему время и желание, чтобы помочь. Наверное, не ошибусь, если скажу, что отзывчивость и в большом, и в малом помогает нам жить. Жить именно как должно, по-человечески. Очень хотелось бы, чтобы и Михаил Иванович Мангушев, и слушатели встречи с песней услышали сегодня одну из известнейших песен Александра Николаевича Вертинского «Прощальный ужин». Это песня-монолог, песня-драма, песня-судьба актера, человека чувствующего и думающего. С уважением, слушатель встречи с песней с 1967 года, пишу об этом с гордостью, Игорь Борисов, Москва. Юрий Кирилюк из села Сергеевка Одесской области приобрел пластинку песен Вертинского. На ее конверте есть надпись. Фирма «Мелодия» выпускает третью пластинку песен Александра Вертинского. Широкий интерес, который привлекли к себе первые два диска, неопровержимо доказал, что искусство Вертинского поныне вызывает живую симпатию слушателей, волнует и восхищает многих. Мне понравились его песни, песни особенные, ни на что не похожие, изысканные, где, кажется, музыка рождается от сочетания звуков и слов. Заинтересовала судьба артиста, первая глава жизни которого окончилась в октябре 17 года, а другая глава была проникнута искренней грустью по утраченной родине. Последние 14 лет Вертинский жил на родине и работал в полную силу, отдавая искусству всего себя. Я нашел в библиотеке и прочитал мемуары «Четверть века без родины», написанные Вертинским. Предо мной предстал интересный человек, который рассказал о своем жизненном пути и исканиях живо, увлекательно, с юмором, искренне. Ознакомился также с воспоминаниями о Вертинском, написанными Утесовым, Олешей, Филипповым, Ильиной. Узнал, что Вертинский был первым из певцов-поэтов, вышедших на советскую эстраду. С него начинается традиция, которая развивается и обогащается поныне. Вспомните во встрече песню Александра Николаевича Вертинского «Прощальный ужин». Пусть она напомнит слушателям об искусстве большого артиста, сумевшего на свой особый лад поведать нам о времени и о себе, покорявшего своих слушателей не только высоким мастерством, но и особой проникновенностью, добротой и участием к человеку.

благодарю вас за любовь, похожую на муки, за то, что вы мне дали право.

божественную страсть, чтоб нас обоих пела. Я подымаю свой бокал за неизбежность смены, за ваши новые пути.

Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он иной. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин.

Мы слышали в исполнении Александра Николаевича Вертинского его песню «Прощальный ужин». Наши уважаемые слушатели, пожалуйста, не надо присылать нам конверты для ответных писем. При необходимости мы найдем конверты. Вот товарищ Кузнецова из Камышина Волгоградской области прислала нам конверт, но забыла назвать свое имя и отчество. Мне уже много лет, пишет автор письма, жизнь прошла как-то быстро, незаметно, и это, наверное, потому что была счастливой. Любила я мужа очень и была любима им. До сих пор его образ, его черные глаза всегда со мной, передо мной. И это будет так до конца моей жизни, я это твердо знаю. Забыть такого доброго, прекрасного человека невозможно. Муж обладал спокойным, выдержанным характером, и мне было всегда легко и светло жить рядом с ним. Музыку, песни мы с ним любили всегда. Я и сейчас с большим наслаждением слушаю музыку, а ваши передачи «Встречи с песней» особенно, ведь в них столько разных чувств и переживаний людей любых возрастов, и это очень ценно. Прошу вас, передайте, пожалуйста, давнишнее танго 30-х годов, тогда очень популярное «Ах, эти черные глаза».

Танго Оскара Строка «Черные глаза» мы слышали в исполнении Аллы Баяновой. Владимир Попов из поселка Мичурино Алтайского края. Мне пришлось когда-то увидеть фильм «Серенада солнечной долины», где композитор Глен Миллер снимался вместе со своим оркестром. Музыка, которая звучала в фильме, сохранилась в памяти по сей день. Я думаю, музыку Глена Миллера с большим удовольствием послушают ветераны войны, ведь она была популярна в военные годы.

Мы слышали с пластинки 40-х годов запись игры оркестра под управлением Глена Миллера, музыкальный фрагмент из кинофильма «Серенада солнечной долины».

А теперь я вам расскажу, как я родился, как я рос и как во мне обнаружились первые признаки гениальности. Родился я дважды. А произошло это вот как. Мой папа женился на моей маме в 1902 году. Но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился непременно в Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля, и только

Однако, несмотря на слова студента, запихать-то меня запихали, но в торопях не туда. Тут началась настоящая суматоха. Сейчас родительница кричит: подавайте мне моего ребенка. А ваш ребенок, ей говорят, находится внутри вас. А как кричит родительница внутри меня, когда я его только что родила? Да, это верно, но, может быть, вы ошибаетесь, кричат родительницы. Как я ошибаюсь? Разве я могу ошибаться? Я родительница, я его видела, он только что лежал здесь у меня на простыне. Это верно, говорит родительница, но, может быть, он куда-нибудь заполз. Одним словом, сами не знают, что сказать родительнице. А родительница орет, требует показать и ребенка. Ну, тут пришлось позвать опытного доктора. Пришел опытный доктор, так посмотрел на родительницу и прямо растерялся. Ну, сообразил, дал родительнице хорошую порцию английской соли, родительницу принесло. И таким образом я вторично появился на свет. Но тут опять разбушевался папа. Это, говорит, еще, мол, не человек, а наполовину зародыш, что его следует или обратно засунуть, или посадить в инкубатор. Ну и вот, посадили меня в инкубатор. В инкубаторе я просидел 4 месяца. Помню только, что он был прозрачный, стеклянный и с градусником. Я сидел в инкубаторе и на вате. Больше я ничего не помню. Ничего! А через 4 месяца меня вынули из инкубатора, и моим днем рождения стали считать 1 января 1906 года. Таким образом, я как бы в третий раз появился на свет. Все.

Я гений пламенных речей. Я господин свободных мыслей. Я царь бессмысленных красот. Я бог исчезнувших высот. Я господин свободных мыслей. Я светлой радости ручей. Когда в толпу метну свой взор, толпа, как птица, замирает, и вокруг меня, как круг столба, стоит безмолвная толпа. Толпа, как птица, замирает, и я толпу мету, как сор. Молчите все, а мне молчать нельзя. Я был однажды в Англии, друзья. Передо мной открылся пир. Сидело 40 человек на креслах стиля Пол Ампир, прекрасно приспособленных для нек. Зал заливало электричество. Вдруг вижу я его величество, рукой мантилью скинув с плеч, произнести готовую речь. Тут сразу мухи полетели, производя особый шум, а все испуганно глядели и тщетно напрягали ум. Вдруг входит в зал в простой накидке какой-то странный господин. И королю, дав подмекитки, садится прямо в цепелин и, заведя рукой пружину, ногою быстро жмет педаль и направляет вверх машину и быстро улетает вдаль. Сначала все остолбенели, не слышно было вздоха. Потом посуды зазвенели, и поднялась ужасная суматоха. Король зубами грыз подушку, то стукал в стену кулаком, то, приказав стрелять из пушки, скакал в подштанниках кругом, то рвал какую-то бумагу, то, подскочив нежданно к флагу, срывал его движением.

0: то падал вдруг от страшной боли. Все.
1: Радимов, ты заврался. Я сам бывал на вечеринках. Едал индеек в ананасах. Видал полковников в лампасах. Я страсть люблю швырнуть валета, когда летит навстречу туз, когда сверкает эполета и над бокалом вьется уз, когда смугла и черноброва к тебе склоняется княжна, на целый мир, глядя сурово с тобой, как с мальчиком, нежна. Люблю, когда зарю почуя, хозяин, лампу тушит вдруг, и гости сонные, тоскуя, сидят безмолвные вокруг. Когда на улице, сверкая, гуляют в воздухе одни, когда проходит ночь пустая, и гаснут мертвые огни. Люблю, Радимов, нет спасения. В спасениях глупые слова. Вся жизнь только

Желание сладостных забав меня преследует. Я прочь бегу, но бег мой тих, мне сапоги не впору. Бегу по гладкой мостовой, но тяжело, как будто лезу в гору. Желание сладостных забав меня преследует. Я прочь бегу, но бег мой тих. Я часто-часто отдыхаю, потом ложусь на мостовой и быстро-быстро засыпаю. Желание сладостных забав меня во сне преследует. Я прочь бегу, но бег мой тих. О да, быстрее бежать мне следует, но лень, как ласковая тень, мне все движения сковывает, и я ложусь, и меркнет день, и ночь мне мысли стягивает. И снова сладостных забав желание жгучее несется. Я прочь бегу, бегу всю ночь, пока над миром первый солнце луч завьется. И сон во мне кнутом свистит, и мысли вихри ветром воют. И я с открытыми глазами встречаю утро.

Уж я бегал и устал. Сел на тумбочку, а бегать перестал. Вижу, по небу летит галка, а потом еще летит галка, а потом еще летит галка. Почему я не летаю? Ах, как жалко. Надоело мне сидеть, захотелось полететь, разбежаться, размахаться и как птица полететь. Разбежался я, подпрыгнул, крикнул «Эй!», ногами дрыгнул, давай ручками махать, давай прыгать и скакать. Меня сокол охраняет, сзади ветер подгоняет, снизу реки и леса, сверху тучи, небеса. Надоело мне летать, захотелось погулять, топ-топ-топ-топ, захотелось погулять. Я по садику гуляю, я цветочки собираю, я на яблоню взлезаю, в небо яблоки бросаю, в небо яблоки бросаю, на удачу, на авось, прямо в небо попадаю, прямо в облако, насквозь. Надоело мне бросаться, захотелось покупаться. Буль-буль-буль-буль, захотелось покупаться. Посмотрите, посмотрите, как плыву я под водой, как я дрыгаю ногами и мотаю головой. Народ с берега кричит: рыбы, рыбы, рыбы, рыбы, рыбы, жители воды, даже рыбы, эти рыбы хуже плавают, чем ты. Я говорю, надоело мне купаться в этой маленькой реке, лучше прыгать, кувыркаться и валяться на песке. Мне купаться надоело, я на берег и бегом, и направо, и налево, бегал прямо и кругом. Уж я бегал, бегал, бегал и устал. Сел на тумбочку, а бегать перестал.

Я слышал такое выражение: лови момент. Легко сказать, да трудно сделать. По-моему, это невозможно. Ну, действительно, как можно призывать к невозможному? Говорю я это с полной уверенностью, потому что я на себе испытал это. Я запечатлевал момент, но у меня ничего не получилось, я только сломал часы. Так что я теперь с полной уверенностью говорю, что это невозможно, так же, как невозможно запечатлевать эпоху, потому что это тот же самый момент, только чуточку побольше. Вот другое дело. Если сказать «запечатлевайте то, что происходит в данный момент», это совсем другое дело. Вот, например, раз, два, три. Ничего не произошло. Вот. Я запечатлел тот момент, в котором ничего не произошло. Я рассказал об этом Заболоцкому. Ему очень понравилось, и он целый день даже сидел и считал раз, два, три. И отмечал, что ничего не произошло. За этим занятием Заболоцкого застал Шварц. Он тоже заинтересовался этим оригинальным способом отмечать нашу эпоху, потому что из моментов складывается эпоха. Но прошу всех обратить внимание, что родоначальником этого метода был опять я. Всюду я. Просто удивительно. Все, что людям дается с трудом, мне дается легко. Я даже летать умею. Да. Только я об этом вам не буду рассказывать. Потому что вы мне все равно не поверите.

вода в реке журчит прохладно, и тень от гор ложится в поле, и гаснет в небе свет, и птицы уже летают в сновидениях, и дворник с черными усами стоит всю ночь под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен шум веселый, и топот ног, и звон бутылок. Проходит день, потом неделя, потом года проходят мимо, и люди стройными рядами в своих могилах исчезают. А дворник с черными усами стоит года под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Луна и солнце побледнели, созвездия форму изменили, движение сделалось тягучим, и время стало, как песок. И дворник с черными усами стоит опять под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Гуляла белая овца, блуждала белая овца, кричала в поле, над рекой звала ягнят и мелких птиц, махала белой рукой, передо мной лежала ниц, звала меня ступать в траву, а там в траве, маша рукой, гуляла белая овца, блуждала белая овца. Ты знаешь, белая овца, ты веришь? Белая овца стоит в коронах у плиты, совсем такая же, как ты, как будто я с тобой дружу, короны светлые держу. Над нами ты, а сверху я, а выше дом, на трех столбах, а дальше. Белая овца гуляет, белая овца гуляет, белая овца, за ней уходит козерог с большим лицом в кругу святых, в лохматой сумке, как земля, стоит на пастбище, как дом. Внизу земля, а сверху гром, а сбоку мы, кругом земля, над нами Бог в кругу святых. А выше белая овца гуляет. Белая овца.

Люди спят, урлы, мурлы. Над людьми парят орлы. Люди спят, и ночь пуста. Сторож бродит в круг куста. Сторож, он не то, что ты. Сон блудливый, как мечты. Сон ленивый, как перелет. Руки длинные, как перелет.

0: Да, опять. Мы давно покоя рыщем. Дым стоит над их жилищем.
1: Голубь Турман вьет гнездо. Подъезжал к крыльцу ездок. Пых отслышался машин, дева падала в кувшин, ноги падали во враг, леший бегал, людей враг, ночь свистела, плыл орел, дочь мерцала, путник брел, люди спали, я не спал, деньги я пересыпал, я считал свое богатство, это было святотатство, я всю ночь сторожил. Я так деньгами дорожил.

0: Однажды один человек, чувствуя голод, сидел за столом и ел котлеты. А рядом стояла его супруга и все говорила, что в котлетах мало свинины. Однако он ел и ел и ел и ел и ел, покуда не почувствовал где-то в желудке смертельную тяжесть. Тогда, отодвинув коварную пищу, он задрожал и заплакал. В его кармане золотые часы перестали тикать. Волосы его вдруг посветлели. Взор прояснился. Уши его упали на пол, как осенью с тополя падают желтые листья. И он скоропостижно умер.
1: Из дома вышел человек с дубинкой и мешком. И в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и все вперед глядел. Не спал, не пил, не спал, не пил, не пил, не спал, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, скорей, скажите нам.
2: У Пушкина было 4 сына и все идиоты. Один даже не умел сидеть на стуле и все время падал. И вот бывало, сидят они за столом, на одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом его сын. Просто хоть святых.

0: Начинаем музыкальную передачу в рабочий полдень. Народный артист Советского Союза Сергей Яковлевич Лемешев отвечает на ваши письма.
1: Дорогие товарищи, ну вот мы с вами после большого перерыва встречаемся снова в рабочем полдне. Прямо скажу вам, что я в большом затруднении. Мне надлежит сегодня ответить на ваши вопросы, выполнить ваши пожелания и вообще поговорить о ваших письмах. А времени-то у меня, как вы знаете, очень мало. Начну с того, что писем я получил очень много. И в каждом из них есть теплые, самые задушевные слова признательности за мое участие в рабочем полдне. Я от всей души благодарю вас за эти письма и принимаю их как высокую награду за мой труд. Но в письмах не только меня благодарят, но и задают вопросы, поднимают некоторые проблемы музыкальной жизни. Ну вот, например, очень много раз повторяется один и тот же вопрос. Почему в музыкальных магазинах очень редко бывают в продаже пластинки с записями арий из опер, романсов, а также русских народных песен, в то время как эстрадными песнями завалены все полки? Сергей Яковлевич, вы уж помогите сделать так, чтобы в магазинах были ваши пластинки и пластинки других наших любимых певцов. Письма эти из разных городов, в том числе и из самых отдаленных уголков страны. По этому вопросу мне удалось выяснить следующее. Заводы фирмы «Мелодия» изготовляют грампластинки только по заявкам областных торгующих организаций. Так что если в ваших магазинах не бывает в продаже нужных вам пластинок, то это происходит по вине торгующих организаций вашего города. Нужно сказать, что вопрос, который мы с вами только что затронули, во многих письмах имеет свое продолжение. Меня спрашивают, почему по радио много звучит плохих современных песен? Вопрос этот к моим выступлениям в рабочем полдне прямого отношения тоже не имеет. Но я чувствую, что у вас, товарищи, что называется, наболело на сердце, то я по мере сил и возможности готов поговорить и об этом. По станциям Всесоюзного радио передается множество разнообразных программ. У меня нет времени подробно останавливаться на этом, но, по-моему, классической и народной музыки, музыки советских композиторов, радио в своих передачах уделяет большое внимание. Но надо вернуться, как мы говорим, к существу вопроса. Итак, коротко о современной эстрадной музыке и о современных песнях. По-моему, эти песни появились так стихийно, не по чьей-либо прихоти или капризу, что вот, мол, давайте сдадим в архив старые, кстати сказать, замечательные песни советских композиторов. И начнем играть и петь новые. Нет. Новые песни приносят новое время, новое поколение. И хотим мы с вами или не хотим, звучать эти новые песни будут, потому что их хочет петь и слушать молодежь. Но мы должны влиять на качество этих песен. И в первую очередь это забота, опять же, фирмы «Мелодия» и Всесоюзного радио. Надо записывать на пластинки и передавать в эфир только песни, как по музыке, так и по тексту, художественная ценность которых не вызывала бы сомнения. Когда я ложусь спать, то всегда на часок включаю радио. Приятно бывает послушать инструментальную или вокальную классическую музыку в исполнении крупнейших мастеров и нашей талантливой молодежи. Хорошо прослушать какой-либо рассказ или сцену из спектакля. Но передают и вот эти самые песни ритмы. Иногда они звучат очень мило, Это когда в песне приятная мелодия, когда не ревут свою тарабарщину саксофоны и трубы, когда певец не кричит истошным голосом, а мягко и выразительно поет. Но я уверен, что молодежь наша в конце концов поймет, что песни, особенно лирические, про любовь, существуют для того, чтобы их петь, а не кричать, и что любовь – чувство красивое, нежное, и петь о нем вульгарно, грубо нельзя. Ну вот, дорогие товарищи, что мне теперь хочется еще сказать. Пока вы мне писали свои письма, пока пришло время мне отвечать на них, песен-то этих, которые нас с вами так утомляют и раздражают, стало звучать в эфире гораздо меньше. Это значит, что Всесоюзное радио на это тоже обратило серьезное внимание. Еще один вопрос. Многие мои корреспонденты спрашивают меня, где можно купить мою книгу «Путь к искусству», что в их магазинах этой книги в продаже нет. Ну, что я могу на это ответить? Книжка выпущена издательством «Искусство» летом 68 года. Несмотря на 100-тысячный тираж, она быстро была распродана. Не скрою, что мне, как автору, приятно об этом сообщить. А вот где ее теперь можно купить, право, я не знаю. Некоторые товарищи скромно просят меня помочь им. Ну, что ли я сам бы выслал им эту книжку? К сожалению, я этого сделать не могу. У меня есть всего 2 экземпляра. Один я храню, другой даю читать моим друзьям и знакомым. Месяца 2 назад мне позвонили по телефону из издательства «Искусство» и спросили, как я смотрю на то, чтобы книгу выпустить вторым изданием. Я ответил, что смотрю очень хорошо, что одобряю, но с тех пор они мне больше не звонили. И вот еще о чем мне хочется сказать. Дорогие друзья, не обижайтесь на меня за то, что не всем вам отвечу на письма почтой. Я просто не в силах написать такое множество ответов. А теперь перейдем к нашей музыкальной части. Больше всего меня просят исполнить русскую народную песню «Выхожу один я на дорогу». Я ее тоже очень люблю. Песня эта сложена на одно из самых лучших стихотворений Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот с нее мы и начнем наш концерт.

Многие товарищи просят меня исполнить романсы Рахманинова. Вот один из них «Как мне больно».

Сейчас вы услышите арию Вертера из оперы «Масне Вертер». Я ее повторяю тоже по вашим просьбам.

0: Вот и закончилась наша передача. Еще раз спасибо за внимание ко мне. И еще несколько слов. Через 2 дня наступает 8 марта. И я, пользуясь случаем, сердечно поздравляю всех наших дорогих женщин с большим праздником. И хочу, чтобы в этот день исполнились все их желания. Всего вам хорошего, дорогие товарищи.
1: По этой дороге, спеша во дворец, бесчисленные людовики трясли в шелках золоченых карет телес 10-пудовики. Теперь по ней веселый Париж гоняет авто россиян, кокотки, рантье, подсчитавший барыш, американцы и я. Версаль. Возглас первый. Хорошо жили стервы. Дворцы на 1000 спален и зал, и в каждой и стол, и кровать. Таких вторых и построить нельзя, хоть целую жизнь воровать. А за дворцом и суды, чтоб жизнь им была свежа, пруды, фонтаны, и снова пруды с фонтаном из медных жаб. Вокруг поощрения жантильных манер дорожки полны статуями. Везде Аполлоны, а этих Венер без руки так целые уймы. А дальше жилья для их помпадурш, большой Трианон и маленький. Вот тут помпадуршу водили под душ, вот тут помпадуршины спаленки. Я все осмотрел, пощупал вещи. Из всей красотищи этой мне больше всего понравилась трещина на столике Антуанетты. В него штыка революции клин погнали, плеша под распевку, когда санкюлоты поволокли на эшафот королевку. Смотрю, а все же завидные видики, сады завидные в розах. Скорей бы культуру такой же выделки, но в новый машинный розмах. Музеи вот эти лачуги б вынести, куда бы стальной и стекольный рабочий дворец миллионной вместимости, такой, чтобы глазу больно. Всем еще имеющим купоны и монеты, всем царям еще имеющимся в назидание с гильотины неба головой Антуанетты солнце покатилось умирать на здание. Расплылась и лип, и каштанов толпа, слегка листочки ворсят, прозрачный вечерний небесный колпак закрыл музейный Версаль.

0: Митька?
1: А?
0: Эй, Митька!
1: Чё?
0: Как ты, задачки решил?
1: Решил.
0: Ты врёшь.
1: Чё? Правда.
0: Ну, значит, неправильно.
1: А почему? Правильно?
0: Значит, с ответом не сходится.
1: Да сходится!
0: Сходится? Ну-ка, давай сюда. Давай сюда, я сейчас проверю.
1: Ты бери, проверяй, Илька.
2: У Ильки смешная фамилия Гиря. Он всегда начинал издалека, а потом просто списывал задачки и все. Мы дружим с ним уже третий год, еще с приготовительного класса, когда он в первый раз заступился за меня. С тех пор мы всегда ходим вместе. От Артема Павловича, когда он еще только появился в дверях, понесло на нас крепкой сигарой и водочным перегаром. Усевшись за стол, учитель не стал раскрывать журналы.
3: Тихо! Тихо! Кого я еще не вызывал?
0: Меня! Меня! Иди!
3: Иди! Тетрадку на стол.
0: Вот, Артем Павлович.
3: Реши задачу 17-ю. На доске.
0: Понял. Готово. Вот последнее действие. 27,5 разделить на 4,5 равняется 13. Вот, 13.
3: Правильно, 13. Садись. Сотри с доски.
0: Ага.
3: Стой! Стой, что такое? Ты разделил 27,5 на 4,5, у тебя получилось 13. Как это могло быть?
0: Ой, а я сам удивляюсь. Ну, вы знаете, только все сходится. И в задачнике, и в ответе тоже везде 13.
3: 13?
0: Ой, я что-то перепутал. У меня, знаете, в тетради там все правильно. Я сейчас допишу. Здесь всего одно действие надо.
3: А ну, садись! Кого еще не вызывал?
4: Мимоходенко.
5: Мимоходенко.
4: Мимоходенко.
3: Ну, иди. Мимоходенко. 20-ю.
1: 20-ю это какая? Вот тетрадь.
3: Положи.
1: Отчего это Артем Палыч? В задачах говорится все про чиновников да про купцов. Купцы продают, а чиновники покупают, будто других людей на свете нету.
3: А какие же еще люди?
1: Ну, мало ли, есть еще рабочие, мужики, босяки, циркачи. Да, например, учителя ж тоже люди.
3: А учителя тоже чиновники.
1: Чиновники. Какой же наш Алексей Васильевич учитель по истории чиновник? На нем золотых пуговиц-то нет.
4: Или нет пуговиц.
1: Да. Или Циолковский. Мы вон в чайное обозрение получаем. Так там его портрет напечатали. На Циолковском тоже пиджак обыкновенный.
3: Кто такой Циолковский?
1: А вы не знаете? Учитель, что в Калуге живет. Он собирается на Луну лететь.
3: Да. Врёшь ты.
4: Да,
3: учитель
4: да.
3: На Луну не полетит. Ты врёшь.
1: Да не полетит. Курганов говорит, что обязательно полетит.
3: Какой Курганов? Что ты врёшь опять?
1: А вы Курганова не знаете?
4: Да.
1: Это же слесарь, лудильщик, столяр и вообще всё на свете. Его будка против нашей чайной читальни стоит. Его весь город знает. Если, к примеру, принесут ему фаянсовый чайник с отбитым носиком, он обязательно скажет: трудная эта задача. И в технике я слаб. Потом подумает и такой приделает чайнику оловянный носик, что уж навек. Вот кто такой Курганов.
3: Что ты мне про чайники плетешь?
1: Я не про чайники, а про Курганова. Он как узнал, что задумал Циолковский, так сейчас же ему письмо заказное послал. тоже лететь хочет?
0: Ага, из пушки.
1: Да не из пушки, а в ракете. Вроде тех, что по праздникам в городском саду запускают. А если не возьмете, написал Курганов, я и сам улечу. Надоело мне жить в России с околоточными надзирателями.
3: Ой, чепуха это, братец, ни один учитель на Луну не полетит. Так, разве какой-нибудь коллежский регистратор, воробей желторотый, мальчишка, который еще не успел себе домик купить. Да прекратите посторонние разговоры. Решай, мимоходинка. Решай задачу быстро.
1: Сейчас, Артем Павлович, я только хотел сказать, что хорошо бы нам такие задачи решать про ракеты. А то скучно.
0: Да, Артем Павлович, а?
1: Вот, например, с Земли на Луну вылетела ракета, а в тот же самый момент с Луны на Землю запускает другую. Спрашивается, где они столкнутся и вдребезги расколошматятся.
0: А с Луны-то ракета летит, конечно, быстрее, потому что сверху вниз, а с Земли медленнее, потому что снизу вверх.
3: Молчать! Дурак! Молчать! А ты мимоходинка, что лясы точишь?
1: Точу я.
3: Молчать! Разнуздались канали. А ну, решай задачу.
1: Купец Никитин продал чиновнику Петрову 2 аршины и 6 вершков сукна синего.
3: Так.
1: А купец Пахомов продал чиновнику Иванову 3 аршины и 5 вершков.

0: Даже имя у нее такое же, Тарас. Только усы не седые, а черные. Тарас Иванович клещами выхватывает из горна раскаленное железо и бросает на наковальню. Слегка ударяет по железу небольшим молотком, показывая, где надо бить. А подручный парень лет 20 с измазанным сажей лицом бьет по этому месту тяжелой кувалдой.
1: А че это они куют-то?
2: Все. Слушай, давай подальше в степь уйдем.
1: Ильк, как это все?
2: О, а так. Потеряет мужик в дороге чеку. Они чеку ему выкуют, чтоб колесо не упало. Лопнет шкворень. Они шкворень сварят. Что хочет, делает. Хоть грабли, хоть вилы, хоть лопаты. Пожалуйста.
1: Слушай, а что это тебе из-под рубахи торчит?
2: Сейчас узнаешь. Вот, гляди.
1: Ух ты, штука-то с трубочкой.
2: Ой, угрохнула одна наших.
1: Это пугач.
2: Пугач. Из такого пугача я любого городового могу наповал.
1: Фу. Ильк, а почему ты хочешь стрелять в городовых? Ты же не рабочий. Это они всегда в городовых-то стреляют.
2: Здрасте. А кто же мы? Купцы, что ли? Отец 21 год кувалдой на металлургическом заводе махал.
1: Фу, так это когда был-то? А теперь твой отец сам хозяин. На него он работает Гаврила.
2: Что-что?
1: Чего?
2: Что мой отец хозяин? Ну-ка скажи еще раз.
1: Ну-ка да, скажи да, еще да, раз! Ну чего ты?
2: Не знаешь, так не говори. Эта кузница не наша, понял?
1: А чья же?
2: Пулькина, Дулькина, да Кулькина. Много будешь знать, скоро состаришься.
1: Вот видишь, какой ты. Все, что ты скрываешь от меня. А я еще хотел тебе рассказать одну вещь.
2: Да? Ну, расскажи, ну.
1: Хорошо. Только побожись, что никому.
2: Ну, божусь, божусь. Ни раку, ни маку, ни дяде Паше, ни тете Глаше, даже Ершу и тому не скажу. Ну, говори.
1: Я решил освободить Петра.
2: Кого освободить?
1: Я ж тебе рассказывал. Мы с ним в цирке выступали, а там его арестовали и на каторгу отправили из-за меня.
2: Фу, врешь все, я тебя знаю. Тебе бы только сказки рассказывать. Ну, признавайся, наврал, да? Ну, наврал, Митька.
1: Я тебе даже не все рассказал.
2: Ну, ладно, а почему ты считаешь, что твой Петр попал на каторгу из-за тебя? Не ты же его выдал?
1: Конечно, из-за меня. Если бы я к нему не пристал, он уехал бы в Турцию, жил бы там на свободе.
2: Да ладно, в Турции тоже не мед. Знаешь, ихний султан почище нашего Николая будет.
1: Откуда ты знаешь-то?
2: Знаю. Я, брат, все знаю. Вот ты лучше скажи, а как ты думаешь его освободить?
1: Как?
2: Да.
1: Обыкновенно как? Приеду, поубиваю стражников и освобожу.
2: Ой, ну и дурак.
1: Че это я дурак-то?
2: Да того-то. Во-первых, ты знаешь, где она находится, эта каторга-то? Их, брат, много.
1: Ну, не знаю.
2: Так, вот во-вторых, есть у тебя деньги, чтобы доехать туда?
1: А я зайцем.
2: Зайцем? Зайцем, брат, за 100 лет туда не доскачешь. На каждой станции прям выбрасывать будут. В-третьих, куда тебе, заморышу, стражников-то убивать? Я и то одним пальцем тебя могу перешибить, а уж стражник-то, господи, дунет. И ты свалишься, понял?
1: И не свалюсь, и не свалюсь. Ой. Эх, зря я тебе про Петра рассказал.
2: А тебя никто за язык не...

0: Вот так, слово за слово, мы поссорились. У Ильки есть свои секреты, и он мне их не доверяет. Только Зойке я мог бы рассказать все и не бояться насмешек. Но где она, эта Зойка? Сначала я часто заходил в будку к ее бабке, а потом и заходить перестал. Ну, чего же заходить, если Зойка не пишет бабке уже больше года? Но сейчас, когда мне было тяжело, я решил пойти хоть к бабке.
1: А, это ты.
2: Я, бабушка.
1: Пришел все-таки. Все меня забыли. Осталась одна я. Чаю хочешь?
2: Да нет, пил я уже. Бабушка, не пишет Зойка-то.
1: Вот, прислала. Почитай-ка мне.
3: Здравствуй, дорогая бабуся. Кланяется тебе твоя внучка Зоя Лебеденко. Да. Не писала тебе так долго потому, что поломала руку. Теперь рука срослась, но пришла другая беда. Наш цирк окончательно разорился. А пана Сигизмунда посадили за долги в тюрьму. А когда его выпустят, никто не знает. Он хоть и хозяином считался в цирке, а часто выходил на манеж клоуном и разные смешные слова говорил про царских слуг и царских генералов, а раз даже про самого царя. Вот теперь ему и пришивают дело. Может, его даже в Сибирь сошлют. Мы с девочками нанялись в мастерскую рубахи шить солдатам, которых погнали воевать с японцами. Может, я и домой вернулась бы, да совесть не велит бросить пана Сигизмунда одного в беде. Что заработаем, то тратим на хлеб себе и на передачи пану Сигизмунду. Вот скинем царя, и тогда жизнь будет совсем другая. Я опять буду работать акробаткой в цирке, выпишу тебя к себе, чтоб ты на старости лет жила у меня и ничего не делала. И еще прошу тебя, бабуся, когда повстречаешь Митю, который тебе пуховый платок привез, то поклонись ему от меня, и чтоб он никогда меня не забывал, а я его буду помнить вечно. Вот покуда все. Внучка твоя Зоя Лебеденко.
1: Вот. Сманул Зойка, а теперь в тюрьму сел. Так ему и надо.
2: Да нет. Нет, бабушка, вы его не знаете, он хороший. Он вот и Зойку грамоте обучил, и с Петром дружил. А уж лучше Петра на свете нет никого.
1: Ну, может быть, я только хороших людей на свете мало, особенно из этих, из хозяев. Каждый за свой карман держится. Вот. Ты теперь грамотный. Вот и пошли ей 3 рубля. Пусть берет с собой на работу по бутылочке молока. А тому, ну, как его?
2: Пану Сигизмунду.
1: Ну, вот, Зигизмунду. Ага. Хоть чай да сахар пусть передаст.
2: Хорошо.
0: Я взял 3-рублевую бумажку, но Зойкиного адреса в письме не оказалось, и пришлось деньги вернуть бабке обратно. Пришел я домой поздно, но меня никто не ругал. Все сидели в зале и слушали какого-то незнакомого мужчину. Лицо у него было изможденное, а карие глаза смотрели так, будто им было больно.
4: А на чем же там ездят?
5: На оленях. Только на оленях.
4: Да.
5: Олень там все. Он и мясо дает, и шкуру для одежды, и за место коня служит.
4: Ой, как интересно-то, а?
5: Без оленя там человеку гроб. Гроб.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: А вот наш Митя.
4: Вот Митя.
7: Это самый младший.
5: Ах, вот он какой.
7: Да. Послушай, Митя, что рассказывает гость-то? Он нашего Петра видел и даже поклон привез от него.
2: Петра!
5: Да, да, да. Всему семейству поклон, а тебе в особенности.
2: Мам! О,
4: вот так.
5: Вот так и сказал. Особенно самому младшему.
7: Молодец.
5: Мы с ним по крымской земле скитались, горе мыкали.
7: Петр-то в Якутии. Это далеко отсюда, в Сибири.
2: А мне можно туда поехать?
4: Ой, Митенька.
5: Эх, кто же милый туда по доброй воле-то едет, а? Не туда, а оттуда норовит всяк сбежать. Да. Алексей или как вы его тут звали?
7: Пётр,
4: да.
5: На что человек богатырь, а и то занедужил. Да, правда, правда, его-таки крепко побили.
2: За что?
5: За что? За побеги били. Изловят, привезут обратно. Ну и бьют.
4: Митя.
5: Да он все равно сбежит. Иные неволю покорно переносят, а он не свыкается. Или сбежит, или руки на себя наложит. Он такой...
7: Митя.
4: Митенька.
7: Митя. Ну, что? Митя. Не плачь.
4: Успокойся.
7: Митя.

В эту ночь заснул я не скоро. Мне все представлялось, что мы с Петром мчимся на узких длинных санях по бескрайнему снежному полю. За нами погоня. Но олени будто чуют, какого человека они везут, и не бегут, а летят над белой пеленой. Вдруг из-за бугра выскакивают стражники в валенках с винтовками наперевес. Тогда я выхватываю из кармана Илькин пистолет и стреляю. Да-да, обязательно надо захватить с собой Илькин пистолет. Мы несемся так, что только ветер в ушах.

0: Утром я не пошел в школу, у меня болела голова. К вечеру я побежал к Ильке. Уже начинало смеркаться, ворота оказались на запоре.
1: Митька,
2: чего?
1: Залезай сюда.
2: А как я залезу-то?
1: Ну, да вон, по приставной лестнице. Не бойся.
2: Эх, руку дай.
1: Давай.
2: Опа. Фух.
3: А ты что здесь сидишь-то?
1: Звезды считаю.
3: Ты сколько что насчитал?
1: 7911.
3: Ладно, ладно. Считай дальше.
1: 7913.
3: А я тебя об одном деле хочу попросить.
1: Ну?
3: Слушай, покажи мне пистолет.
1: Че, это я его с собой, что ли, ношу? А зачем он тебе?
3: А может, я Петра освобождать поеду?
1: Ой, чё? Вот, освобождать. Такого быть не может.
3: Да. А такое может быть, чтоб звезды на пустом небе считать? Ты за дурака меня считаешь, что ли?
1: А ты признайся лучше, зачем тебе пистолет нужен?
3: А ты признайся, зачем сюда залез? Тогда и я скажу.
1: Залез и залез. Кому какое дело? Наш кузница! Что хочу, то и делаю.
3: Понятно, понятно.
1: Да ладно. Сиди уж. Сейчас принесу. Только ты пока сидеть тут будешь, не зевай.
3: О чем не зевать?
1: Того, как увидишь, что кто-нибудь остановился тут и навострил свое свинячье ухо,
3: ну?
1: Тут же постучи по крыше 3 раза. Понял?
3: Понял. Слушай, а чей ты здесь? Все, кто ли на крыше живет?
1: Да, это мы дырку в крыше прикрыли. Не вздумай заглядывать. Ну ладно, сиди, я быстро. Митька за дорогой присматривает. Слышишь?
3: Ладно.
0: Почему я должен стучать по крыше 3 раза, я не понял. Одно было ясно. В кузнице делалось что-то такое, о чем никто не должен догадываться. Вдруг я заметил, что какой-то человек, шедший по пыльной дороге, оглянулся раз, другой и прямиком к воротам.
4: Кто?
5: За подковой для коня Стрекопытова пришел.
4: А деньги принес?
5: 2 5 алтынных.

0: Ну, Витька, ну.
1: Витька, ну вот. Вот тебе пистолет.
0: Спасибо, Илька.
1: Только посмотреть, конечно.
0: Я понимаю.
1: Может, скажешь, Серж, зачем он тебе?
0: Слушай, а он зимой, если мороз сильный, тоже стреляет.
1: Пистолет-то?
0: Ну?
1: Конечно, стреляет. А что ты спрашиваешь?
0: Да так, я хотел просто знать, на всякий случай.
1: Ой, чудной ты. Может, и вправду затеял чего. Ладно, ты задачки порешал?
0: Конечно, порешал.
1: Дашь списать?
0: Дам. Только знаешь, Илька, ты лучше сам решай.
1: Да ну, сам скажешь. На крыше сиди, за пистолетом ему бегай, да еще задачки ему решай. Жирно будет. А в общем, ты, парень, ничего, исправно в крышу постучал.
0: Илька, смотри, еще один идет, стучи.
1: Погоди, этого я знаю, не надо стучать.
2: Кто?
3: За подковой для коня Стрекопытова пришел.
2: А деньги принес?
3: Принес. 2 пятилтынных.

0: Иля, а почему они все по 2 пятиалтынных приносят?
1: Ну, поскольку им приносить? Стоит подков 30 копеек, они и приносят. Мы лишнего не берем. А ты думал, они зачем приходят, а?
0: Откуда я знаю?
1: Ну, то ты не знаешь, и молчи, и держи язык за зубами. А ты не посмотрел, что ты мне друг? Как дам, ну, на том свете не очухаешься, да-да.

0: На улице май. Май в нашем городе — это голубое небо, ласковое солнце и зеленые акации с белыми гроздьями. Мы подсаживаем друг друга, срываем ветки и жуем цветы, сладко и душисто. Прохожие ругаются, воробчатники всю в городе акацию обчистят. Почему у нас такая кличка «воробчатники»? В городе есть гимназия, техническое училище, коммерческое, мореходное. Там учатся дети дворян, купцов, чиновников. Воробчатниками их не зовут, а зовут только нас, учеников четырехклассного городского училища. Ни форменных фуражек, ни золотых пуговиц на нас нет. Ходим в чем попал. Все мы дети ремесленников, конторщиков, извозчиков и в редких случаях рабочих. Учим мы тут и алгебру, и геометрию, и зоологию, а когда кончаем училище, то не знаем, куда себя приткнуть. Мы ничего не умеем. И идем в писцы, в счетоводы. Редко кто, поднатужившись, держит экзамен на звание учителя начальной школы и едет в деревню учить детей грамоте.
1: Тихо! Тихо, дети мои, тихо! Садитесь, дети, садитесь. Вот, дети мои, опять про этого еретика Льва Толстого пишет. Ханжа хоть и граф, против святой церкви пошел. Бога живого отрицает. Вероотступник, гореть ему в гиене огненной.
2: Гореть, батюшка.
1: Тверь же учите священное писание, дети, на зубок. Встретится вам еретик-толстовец или бунтарь-социалист, а вы его текстом бейте. Текстом, текстом бейте. Вот так-то. Ну что, Кондарев, все еще не смыл со щеки чернильное пятно? А пора бы уже, пора. Вторую неделю носишь.
3: Ты чего не умоешься-то? Помылся
1: будет. А ты, Гиря, все уминаешь сало с хлебом. Ну подожди, подожди. Наложу я на тебя пост, наложу. Ну, мимоходинка, а у тебя как дела? Поумнел немножко или так дурачком растешь?
4: Не знаю, батюшка, вам со стороны виднее.
1: А сам как ты думаешь?
4: Думаю, что так дурачком расту.
1: Уморил ты меня, прямо уморил. Хорошо это, мимоходинка, что нет в тебе гордыни. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4: Блаженны, батюшка.
1: И все-таки, мимоходинка, учись усердней, и Господь вразумит тебя. Читай почаще Слово Божье. Оно просветляет ум и освежает душу.
4: Я и то, батюшка, читаю.
1: Вот и молодец, мимоходинка.
4: Так чего же его читать, если я все равно не понимаю? Вот раскрыл вчера Библию и стал читать первую книгу Моисея.
1: Но?
4: Про сотворение мира и человека. Так усердно читал, что даже выучил наизусть.
1: Ну, еще раз молодец.
4: И ничего я не понял.
1: Не понял?
4: Не понял, батюшка.
1: А что, например?
4: Вот, например, там говорится. Бог создал свет и отделил свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму ночью.
1: Ну?
4: И был вечер, и было утро. Так прошел первый день.
1: Все верно понимаешь?
4: Во второй день Бог создал твердь и назвал твердь небом.
1: Ну-ну.
4: В третий день Бог создал разные растения,
1: так.
4: И только в четвертый создал солнце, луну и звезды.
1: Ну, все правильно, все правильно. Что ты нам тут голову-то морочишь?
4: Ну, день. Это когда солнце поднимается. А ночь — это когда солнце закатится. А тут еще солнце не сотворилось, а уж 3 дня прошло. Как же так-то?
1: Тихо, тихо, тихо! Вот и видно, что ты дурачок. Если Бог создал землю и небо, то почему он не мог сделать такое чудо, чтобы ночь сменялась днем без солнца?
4: Не знаю, батюшка.
1: Бог все может. На то он и всемогущ. Понятно? Не мудствуй лукаво, а верь. Сказано в Писании, без веры невозможно угодить Богу.
5: Ай, батюшка, я вот тоже не понимаю.
1: А ты чего?
5: А вот в Ветхом Завете говорится, что у Адама и Евы было 2 сына, Каин и Авель. Потом Каин убил Авеля, за это Бог дал ему в три шеи, и Каин ушел в землю Нод и там женился.
1: Ну-ну-ну.
5: Батюшка, ну на ком же он женился, если на всем свете было только три человека? Адам, Ева и сам Каин.
1: Ну вот еще один дурак нашелся. Верить надо, верить, понимаешь, а не рассуждать. Не рассуждать, а верить.
6: А на каком языке разговаривал Бог с Адамом и Евой? На церковно-славянском?
7: Батюшка, батюшка, а зачем Бог создал блох?
1: Тихо! Ну тихо, тихо!
5: А за кого Бог стоит,
8: батюшка? За нас или за японцев?
5: Да, за кого?
8: Если за нас, то почему не мы калашматим японцев, а японцы калашматят нас? А?
1: Дурак! Дурак! Не рассуждать нужно, а верить. Верить нужно. Тихо, верить.
8: У меня вопрос. Можно?
1: Что тебе, Контрев?
8: Есть заповедь. Не убей.
1: Есть. Ну и что?
8: Почему тогда царь не посчитался с заповедью, а расстрелял рабочих, когда они пошли ко дворцу просить о своих нуждах?
1: Кто тебя подстрекает? Кто тебя подстрекает? Говори. Говори сейчас же, кто тебя подстрекает?
8: Никто. В Петербурге нашего дядю Тимофея убили. Он шел к царю с иконой Божьей Матери в руках. И тетя Даша пишет, что пуля попала прямо в икону. А через икону дяди в сердце.
1: Вот. Вот, вот, вот, вот. Царица Небесная направила пулю на виновного. Царь есть помазанник Божий, который сам знает о всех нуждах своих верноподданных и печется об их благе. А те, которые подстрекают рабочих, смутьяны, бунтари и враги Отечества. Это все мимоходенко пошло от твоих глупых рассуждений о солнце. Весь класс дурак взбудоражил.
4: Что вы, батюшка?
7: Говорил.
6: А мне про блох он так и не ответил.
5: Ты, Гришка, скажешь.
9: Андрюшка, а что это у тебя за бумажка такая?
8: Да это около нашего училища нашел.
9: Что покажи, покажи. Посмотри, посмотри, фиолетовыми буквами вроде печатных написано.
5: Ясное дело, от руки.
8: Прочитать, что ли?
7: Давай, давай, давай. Может, еще посмеемся?
9: Молчи ты, Гришка.
8: Тихо. Пролетарии всех стран, соединяйтесь.
9: Тихо, тихо.
8: Товарищи, самодержавие прогнило и ведет Россию к гибели. Вся храбрость русских солдат и матросов, которые сражаются на фронте, бесполезна и бессмысленна. Люди гибнут только лишь потому, что правительство у нас в России разбойничье. Настало время сбросить царя и всю его разбойничью свору в мусорную яму.
9: Как же мы его сбросим, когда он в Петербурге?
7: Стёпке не хватает клёпки.
5: Какой урок сейчас, ребята?
9: Какой, какой? Балда,
5: история!
6: Алексей Васильевич уже идёт!
7: Что это он даже и не опаздывает?
9: Тихо!
10: Сегодня я расскажу вам о Великой Французской революции. Два неурожайных лета подряд. Беспримерно суровая зима 1788 года, когда даже реки замерзли, уничтожили плоды крестьянского труда во всей Франции. В Дижоне голодавшие рабочие крестьяне потребовали от властей хлеба. Комендант издевательски ответил: «Трава в поле уже выросла, идите туда и кормитесь ею». Между тем король продолжал расходовать огромные деньги на свои прихоти и на подачки аристократам. Недостаток денег становился все более острым. К лету 1789 года кризис зашел так далеко, накопил такие силы, что ничто уже не могло их ни остановить, ни задержать. Народ ринулся на штурм Бастилии, оплот тирании. Когда Людовику XVI сказали, что Париж восстал и Бастилия пала, он удивленно воскликнул: «Но это же бунт!» «Нет, государь, это не бунт. А революция, ответил ему один из придворных.
9: Ай, да!
7: Что это было?
10: 14 июля оказалось первым днем революции. Взятие Бастилии послужило сигналом для вспышки народного движения в провинции. Чаша крестьянского терпения переполнилась, ведь свыше 1/3 земель в государстве принадлежало церквям и монастырям. Но революция во Франции покончила с этим.
5: Нам так надо, Вай! Нам тоже надо!
10: А у нас в России церкви и монастыри держат в своих цепких руках больше 2,5 миллионов десятин самой плодородной земли. Но долго это не протянется, потому что безземельные крестьяне потеряли уже всякое терпение.
7: Чихнул кто-то.
5: За дверью кто-то стоит.
7: Посмотри.
8: Посмотри.
5: Ой,
7: батюшка.
1: Вот я тебя.
7: Ух ты. Вот обошли.
10: Урок окончен.
1: Что же это вы, Алексей Васильевич, увлеклись-то как? Даже звонка не слыхали.
0: Пока я собирал книжки, Илька уже убежал. А мне так хотелось погулять с ним и в городки поиграть. Пришлось идти домой. К Ильке я выбрался только к вечеру. Подойдя к кузнице, я заметил, что к крыше приставлена лестница. Значит, Илька опять прячется за трубой и наблюдает. Конечно, я тоже полез на крышу. Но там Ильки не оказалось. Я решил его подождать. Не Илька ли раздувает мехом горн, подумал я. И заглянул в дыру. В кузнице уже горела лампа. Мех раздувал подручный, а Тарас Иванович ворочил клещами в угле горна красную полосу железа. Около лампы сидел человек с серенькими усами и бороденкой в очках. Перед ним на полу стояла корытца с чем-то желтым, вроде студня. Человек брал из стопы лист бумаги, расстилал его на студне и откладывал в сторону, где уже лежали другие листы. У самой стены валялись железные штуки, похожие на тот пистолет, из которого стрелял Илька. Так вот, что скрывал от меня Илька. Тут делают пистолеты и печатают листовки, вроде той, которую мы читали в классе. Теперь ясно, откуда она взялась. Илька и принес, а то кто же еще?
5: Подглядываешь. Ах ты, провокатор! Ну, слезай! Слезай, тебе говорю!
1: Ну-ка, отпусти его.
5: Вот он, папа! Вот он! Ты знаешь, я полез на крышу, а он там поджал хвост, сидит и в дырку смотрит. Не иначе, как его подослали, папа.
7: Дурак ты, Илька! Дурак! Ничего не спросил, а тащишь? У меня чуть пуговицы не отлетели. Шел к нему как друг, а он за ворот меня...
11: Ну, ладно, ладно, успокойся, успокойся. Ну, а все-таки зачем же ты на крышу-то залез?
5: Да.
7: А мы и раньше за трубой прятались, провокаторов подстерегали.
11: Раньше?
7: Да.
11: Значит, и раньше. Илька.
5: Ну, так, так то ж мы вдвоем. А тут-то ты один полез. Еще, может, скажешь, что я тебе в кузницу разрешил заглядывать, да?
11: Ну, ладно, ладно, Илька. Так а что ж ты увидел-то в кузнице, Митя?
7: Что-что? Все. И как листовки печатают, и как пистолеты делают.
11: Ах, Илька, Илька. Ну так что же нам теперь делать-то?
7: А ничего. Ну и пусть мне провокатор руки-ноги ломают, я все равно смолчу.
5: Да, пап. Ты знаешь, уже Петра хотел из тюрьмы освободить. Я же тебе рассказывал. Митька, он будет молчать.
7: Конечно,
5: верно,
7: буду
11: ну,
7: молчать.
11: Ладно, ладно, ладно, ладно. Я тоже так думаю.
5: Пап, он не скажет никому, правда.
11: А Петра надо не так освобождать, Митя. Главное, надо царя свалить. Свору его разогнать. А темницы потом, они сами потом раскроются. Ну, ладно. Идите, ребята, погуляйте. Мы тут сами справимся.
5: Ага. Пойдем. Ты чего ж меня выдал, что мы с тобой уже на крыше сидели?
4: Ты чего мне все не доверяешь?
5: Не имею права иначе. Тайна не моя.
4: За шиворот еще хватаешь.
5: Надо же было выяснить, что ты там делал. Да ладно, ладно. Ну, не сердись.
4: Хочешь, проведаем Зойкину бабку?
5: Ой, этого еще не доставало к бабкам в гости ходить.
4: Да ты же на все, что я не скажу, а не врешь, а не врешь.
5: Ну, ладно, ладно, пойдем. Вот я и проверю заодно, как ты правду говоришь.
4: А вон она как раз с флажком стоит, видишь?
5: Вижу. Ну, пошли.
4: Пошли. Здравствуйте, бабушка.
12: А, Митинг пришел. Заходи, заходите.
4: А это Илька.
13: Здравствуйте.
12: Илька, приятель. Ну и заходите чайком. Угощу.
5: Спасибо. Бабушка, а вот если флажок будет красный, поезд остановится?
13: Ну, конечно, остановится. Так положено.
5: Ну, а если бы царь ехал в поезде, так вы и царя бы могли остановить.
13: А что мне царь?
12: Вот, Митенька, вот письмо. Почитай.
4: От Зойки.
12: На прошлой неделе прислала. Так очень мало написала.
4: Так, здравствуй, дорогая бабуся. Пишет тебе твоя внучка Зоя Лебеденко. У меня в жизни будет что-то важное. Пана Сигизмунда засудили и скоро по этапу отправят в Сибирь. Но царь пусть не радуется, все равно народ пропишет ему сальто-мортале. А мне тут больше сидеть нечего. Жди меня скоро домой в гости. Кланяйся Мите, когда увидишь. Внучка твоя Зоя.
12: Вот. На это пан у меня вся обид была. Но раз его в Сибирь сослали, значит, он хороший человек.
4: Да, конечно, хороший.
12: Вот. Скоро тут на заводе тоже забастовка будет. Тогда я все поезда поостанавливаю. Пускай стоят и тоже бастуют.
4: Да.
12: Правильно. Сейчас я вам чаю налью.
5: Ой, ну, бабка, такой дай кувалду в руки, так она всех городовых разгонит.
4: А то!
0: На другой день все шло до четвертого урока обыкновенно, а на четвертый вместо Алексея Васильевича пришел почему-то Артем Павлович.
11: Ну, кого еще не вызывал?
14: А у нас сейчас история.
11: У вас сейчас будет математика. Вот ты, Кондарев, иди к доске. Решил задачи?
14: Не решил.
11: Так. А ты, Илья Гиря, решил?
14: Тоже не решил.
11: Кто решил? Никто. Да вы что, столопы?
4: Можно?
11: Мимоходенько решил. Иди к доске.
4: Где наш Алексей Васильевич?
11: Да не знаю.
14: Нет, вы знаете. Только скрываете. У нас история сейчас, а не математика.
11: Кондарев, ты куда без разрешения? Гиря, а ты куда? Мимоходим? А ну, а ну, да что, вы с ума сошли? Сейчас же назад! Назад я вам! Нужно! Назад!
15: Стоп! Кто отпустил? Почему такой гвалт?
16: Кто отпустил, я спрашиваю?
17: Никто не отпускал, господин инспектор. Сорвались, как бешеные, и понеслись. Точно нечистая сила в них вселилась.
16: Зачинщики? Я спрашиваю, зачинщики?
17: Вот, Кондарев, Гиря, Мимоходенко. Они зачинщики.
16: Без обеда отнесете свои фуражки в учительскую. Все трое без обеда. Остальные марш по местам.
0: Все училище опустело и затихло. Только в соседнем классе сторожиха подметала пол.
4: Вы как думаете, где Алексей Васильевич, а?
5: Спрашиваешь. Известно где. В тюрьме.
4: А ты-то откуда знаешь?
5: Знаю.
4: А за что?
5: За французскую революцию.
4: Так ведь про французскую революцию в нашей истории напечатано.
5: Напечатано? Да не так.
14: Нашему царю тоже надо голову отрубить, как Людовику. Пусть не расстреливает людей.
5: Ой, другой царь лучше, что ли, будет?
14: Как думаешь, Илька, кто на Алексея Васильевича донес?
5: Известно кто. Батюшка.
14: Наверное, он.
4: Он, я знаю.
5: А ты откуда знаешь?
4: Знаю.
5: Ишь ты чудной какой, не поймешь тебя.
4: А тебя-то поймешь? Тебя-то поймешь? Сам от меня все скрываешь.
5: Да разве я имею право тайну выдавать? Да пусть меня тоже в тюрьму посадят. Пусть мне палач руки-ноги ломает, я все равно смолчу.
14: Я?
0: Когда сторожиха ушла в дальний класс, Илька сбегал в учительскую и принес нам фуражки. Но прежде чем убежать, мы прокрались в зал, вырезали перочинным ножом из золоченой рамы портрет царя и отнесли его во двор, в мусорный ящик. Утром, когда я шел в училище, все только и говорили, что о потоплении русского флота у острова Цусима. Это уже было напечатано в газетах. Около базара, вокруг седой женщины в черном платке, собралась целая толпа.
18: Петечка! Ну,
19: успокойся, Тимофей.
18: Васенька! Петечка!
19: Ну, да погоди ты, ну погоди ты, ну что ж теперь поделаешь? Ну, Тимофеевна, ну, чего это она? Да, видишь ты, муж у нее и сын матросами служили на адмирале Нахимове.
18: Ну что?
19: Видать, потонули вместе с крейсером.
18: Ты гляди. Васенька! Петечка!
19: Да погоди ты, Тимофеевна! Тимофеевна, ну чего ж теперь убиваться? Ты не поможешь.
20: Это все гады министры, да генералы наши.
21: Стесель Порт-Артур профукал, а теперь и флота нашего в два дня не стало.
20: На морском дне или в плену у японцев вместе со своим доблестным флотоводцем Рожественским.
22: Да ни винтовок, ни снарядов не хватает.
20: Слышите? Слышите, это на металлургическом забастовали! Товарищи, пойдемте с ними!
0: Поперек улицы было огромное красное полотнище с белыми буквами. Каждая воршин. Долой царизм! Впереди всех шли Тарас Иванович и все те, кого я видел в кузнице. А между рядами бегал Илька. Он бросал вверх пачки листовок. В солнечном воздухе листовки кружились, как белые голуби, и козыряя опускались на руки людей. Вдруг из рядов вышла вперед Зойкина бабка и вытянула руку с красным флажком, будто хотела остановить поезд. Тут же около нее появилась девочка с горящими на солнце волосами. Теперь мы уже были рядом с Зойкой и вместе держали в руках бабушкин флажок.
23: Разойдись!
24: Ух ты! Неужели ударит нагайкой?
23: С
2: сторону, ребята.
3: Братья казаки, не лейте рабочую кровь. У всех у нас трудовых людей один враг – самодержавие. Не лейте напрасно кровь, братья казаки.
6: Даст тебе, брат. Марш, марш вперед.
3: Назад, ребята, у него сабля.
6: Отойди.

Когда я, наконец, выздоровел, то прежде всего пошел искать Зойку. Но в бабкиной будке жила другая женщина. А на мой вопрос, где теперь живет бабка со своей рыжей внучкой, женщина отвечала одно и то же: «Иди, хлопчик, своей дорогой». Илькина кузница стояла с заколоченной дверью, а сосед на мои расспросы только свистнул и повернулся спиной. Ребята из училища тоже ничего не знали. Одни говорили, что Илька застрелил самого офицера и был за это повешен. Другие, что он подался на весельной лодке в Румынию. А третьи, будто видели его на паровозе, где он бросал в топку уголь. Все это было похоже на Ильку, и я не знал, чему же верить.

напев 30-х лет. Быть может, вдалеке, быть может, за стеною, быть может, подо мной, быть может, надо мною, пластинку прежних лет опять заводит кто-то, и у меня с утра не спорится работа. Сквозь извести кирпич, сквозь плиты перекрытий, сквозь время, сквозь пласты слежавшихся событий, как через кожу шприц, мне прямо в сердце вколот напев 30-х лет, когда я был так молод. Обшарпанный рефрен, любовные угрозы и в голосе певца заученные слезы, но за щитою слов, за их усталой сутью, вся жизнь мне предстает, как вечное распутье. Еще не пробил час, и жребий наш не выпал, и тысяча надежд раскинута на выбор, все впереди еще, и доброе, и злое, еще в грядущем все, что отошло в былое. И голоса друзей, войной навечно взятых, мне слышатся вдали и в громовых раскатах, напев 30-х лет, звучит в пыли дорожной, преобразясь в хорал возвышенно тревожный. Лампочки в люстре. Огней электрических ясная стая на бронзовых ветках сидела, блистая, сидела, роняя лучей оперенье, и вдруг мне послышалось тихое пенье. Мы лампочки, мы этот зал озаряем, мы светим и перегораем. 16 свечей в нас, иль 40, иль 200, исход предугадан, конец наш известен. Одни из нас гаснут нежданно до срока, когда напряженье меняется тока, другие прочнее, но в ходе событий стареют вольфрама упругие нити. Когда твоя очередь, завтра или нынче, свершай свое дело, гори, если ввинчен. Ты вечным не станешь, светясь в пол накала, сияй и сгорай, чтобы люстра сверкала. Гори и не жди восхвалений за это, ты смертная искра бессмертного света. Счастье. Идем за надеждою вслед, за древней скрипучей арбою. А счастье не там, где нас нет, а там, где мы рядом с тобою. В судьбу к нам оно не влетит кичливой и пышной жар-птицей, но вплавлены в будничный быт его золотые частицы. Стрела. Хотел я смерти не орлу, не хищником чищобы. Я в друга выпустил стрелу несправедливой злобы. Я промахнулся. Повезло, быть может, нам обоим. Но мною посланное зло летит, летит над полем, летит сквозь строй лесных стволов, сквозь городские стены, с океанических валов срывает клочья пены, пронзая ливень и метель, соборы и заборы, и словно дьявольская дрель, просверливая горы, летит стрела с моей виной, летит в мою долину и огибает шар земной, чтоб мне вонзиться в спину. Трещинка. Посмотришь на взморье огромная льдина, навеки с землею слилась воедино. Их не разлучить ни теченью, ни ветру, а тонкая трещинка еле заметна. Ах, трещинка эта, смиренная с виду,
тонка, словно лезвие давней обиды, упала на лед она черную нитью, сигналом разлуки, приказом к отплытью. Хрустальный массив разделен и пронизан от края до края, от верха до низа, весеннею трещинкой, тонкой, как волос. Фактически льдина уже откололась. Забывают. Забывают, забывают, будто сваи забивают, чтобы строить новый дом. О великом и о малом, о любви, что миновала, о тебе, о добром малом, забывают день за днем. Забывают неумело скрип уключен ночью белой, вместе встреченный рассвет. За делами, за вещами забывают, не прощая, все обиды прошлых лет. Забывают торопливо, будто прыгают с обрыва или накладывают жгут. Забывают, забывают, будто клады зарывают. Забывают, как сгорают, забывают, будто жгут. Забывают кротко, нежно, обстоятельно, прилежно, без надсады и тоски, год за годом забывают, тихо-тихо обрывают у ромашки лепестки. Не печалься, друг сердечный, цепь забвенья бесконечна, ты не первое звено, ты ведь тоже забываешь. Забываешь, забываешь, будто якорь опускаешь на таинственное дно. Память о 41-м. О, рассвет после ночи бессонной, и трава в оловянной росе, и шлагбаум, как нож занесенный над шершавою шеей шоссе. Мы шагаем и головы клоним, и знобит нас, и тянет ко сну. В дачном поезде, в мирном вагоне лейтенант нас привез на войну. Нам исход этой битвы неведом. Неприятель все рвется вперед. Мой товарищ не встретит победу. Он за родину завтра умрет. Я старею, живу в настоящем, я неспешно к закату иду. Так зачем же мне снится все чаще, будто я в 41-м году, будто снова я молод, как прежде, и друзья мои ходят в живых, и еще не венки, а надежды возлагает отчизна на них. Другу детства. На пустыре бугристом том, где мы играли в прятки, двенадцатиэтажный дом краснокирпичной кладки. Я из весенней темноты гляжу в свое былое, крапиву вижу и кусты сквозь здание жилое. Просвечивает сквозь фасад тропинка, где по снегу лет 50 тому назад я без одышки бегал, и слышу голос твой и смех на пустыре косматом, где ты невидимо для всех в минувшее впечатан. Здесь незнакомые живут, но вечно и всечасно все дети, что играли тут, присутствуют негласно. Белая ночь. Ночь приходит, как строгий хозяин, все подъезды закрыв на ключи, и от глаз, что глядели в глаза им, отдыхают мадонны в ночи. Дремлют в рамах цари и вассалы, дремлют гении и простаки, и цветы натюрмортов устало
засыпают, сомкнув лепестки, и, минуя парадные входы, не спеша и шагая не в лад, живописцы без экскурсовода вдоль музейных бредут анфилад. Их одежды немодные, странны, разговор и невнятен, и тих, и реле электронной охраны не уловит присутствие их. Долго ходят, надвинув береты, пробылые толкуют дела, и порой в свои автопортреты молча смотрятся, как в зеркала. В этот город, что встал на болоте, белой ночью явились они погостить у знакомых полотен и опять раствориться в тени. Стыд за другого. Стыд за другого, странный стыд, загадочный, особый. В себе он вовсе не таит ни горечи, ни злобы. Знакомый, сидя в кресле, врет безвредно и подробно, нелепостей не в проворот, и хоть бы голос дрогнул. Стыдись, но слушай, верь, не верь, но оборвать неловко. Вы ложью связаны теперь, как желтую веревкой. Вы с собеседником своим бесспорно в чем-то схожи. Ты вдруг краснеешь, будто с ним ты обменялся кожей. Случайность. Тебе идет седьмой десяток лет. А чем ты тех, кто раньше умер, лучше? Поскольку Бога не было и нет, за все благодари ничтожный случай. В сложнейшей иерархии причин, несущих нам спасенья и кончины, порой главнейший обретают чин, не очень-то большие величины. Гляди, гляди в минувшее, старик, твое везенье, может быть, таится в пушинке тополиной, что на миг у снайпера повисло на реснице, и, может быть, давно б тебя земля взяла, избавив от соблазнов поздних, но старшина, блокадный хлеб деля, на целый грамм в твою ошибся пользу. Живи и помни средь земных забот, что для других все кончилось иначе, и их невольно оскорбляет тот, кто видит перст судьбы в слепой удаче. Три странника. Ходят, бродят без дорог, головы склоня, стыд, стыдище и стыдок, кровная родня. Даже в выходные дни нет покоя им, и равно видны они зрячим и слепым. Ты их сам не раз встречал на путях своих, и краснел, и обмирал ты, увидя их. Уж не так ты, значит, плох, грешный человек. Бойся тех, кто этих трех не видал вовек. Многообразие. Не восхваляй природу вслух, она для всех одна, и все же каждому из двух по-разному видна. Пусть этот мир тебе знаком до самых дальних вех, тебе врученный целиком, он разделен на всех. И даже самый верный друг, шагающий с тобой, совсем иначе видит луг и море, и прибой. Он смотрит на кремнистый мыс, на пенную кайму, во всем улавливая смысл, понятный лишь ему.

0: теми веками, что всех навсегда разлучат. Подарок. Человек, взрастивший дыню, торжествует и поет, как святыню на руках ее несет. Он несет ее любимой мимо сплетен и времен, через горные вершины перепрыгивает он, а вокруг добром и злобой мир обыденный живет, смотрит танк широколобый на него из-за ворот, с колокольни накрененной звуки медные летят, но не ведает влюбленный благовест или набат. Он идет по белу свету в самодельных башмаках, он шагает через лету, смерть оставив в дураках, и как желтая планета дыня светится в руках. Любовь минувших лет, сигнал из ниоткуда, песчинка, спящая на океанском дне, луч радуги в зеркальной западне. Любовь ушедших дней, несбывшееся чудо, нечасто вспоминаешься ты мне. Прерывистой морзянкою капели порой напомнишь об ином апреле, порою в чьей-то промелькнешь строке. Ты где-то там, на дальнем смутном плане, но ты еще мне снишься временами, снежинка, пролетевшая сквозь пламя и тихо тающая на щеке. Беседа с другом-редактором. Говорят, пора на мыло, седина не благодать. Друг, вот если б можно было жизнь мою переиздать, я отвел бы больше места для перов и для побед, напрочь вытравив из текста огорченья прошлых лет, всей судьбы своей зигзаги вытянув в прямую нить, наяву и на бумаге счастливо б я начал жить. Друг-редактор мне ответил: «Самому себе не лги, ты высказывания эти для глупцов прибереги. Грусть и радость своенравны, это знают мудрецы. Грусть и радость равноправны, словно сестры-близнецы. Утвердясь в душе бессрочно, перевесив груз невзгод, счастье наше, как нарочно, счастьем быть перестает. Пой бесхитростные песни, плачь и радуйся с людьми, и судьбы неравновесье с благодарностью пойми, ибо как ты там ни прыгай, но для каждого из нас жизнь – загадочная книга, издается только раз».
1: Пожалуйста, пожалуйста, товарищ, пожалуйста, проходите.
2: Федор Федорович,
1: да, рядом. Хорошо, если по росту. Женщины впереди, пожалуйста, садитесь. Вот так. И покомпактнее, друзья мои, иначе в кадр не попадете.
3: Нина Ивановна, сюда, пожалуйста.
4: Я хочу рядом с тобой.
1: Мальчик, вы, пожалуйста, вперед. Вот здесь ложитесь.
4: Пониже.
1: Если можно, потише.
4: Да.
1: Так, вот еще чуть-чуть. Тесноте не в обиде, покомпактнее. Да, вот так. Прошу вас, внимание. Снимаю.

0: Звонят.
1: Кто бы так поздно?
0: Я сейчас открою.
1: Вова, Вова, не ходи. Не ходи к двери, папа откроет.
2: Сейчас посмотрим.
3: Здравствуйте, хозяева.
2: Здрасте. А вам кого?
3: Да, да вот мы к вам.
1: Заходите, пожалуйста. Да заходите же, прошу вас.
3: Извиняйте, хозяева, из пещер мы. Вот, значит, жена моя и сынишка в Новгород путь держим. И вот, значит, через ваш город. На поезд опоздали. Вдвоем с женкой оно бы для нас ничего, ночь перебиться. Да вот мальчонка, переночевать не пустите, люди добрые.
2: Переночевать?
0: Как переночевать?
3: Ну вот так, милый, переночевать.
1: Почему же к нам? Здесь неподалеку гостиница.
3: Местов нет, пыли уже. Хотели на вокзале перебиться, да ремонт там. Вы не сомневайтесь, хозяева, мы вам за ночлег заплатим.
1: Нет, нет. Вы меня не так поняли.
0: Мы в деньгах не нуждаемся.
3: Мы-то с бабой перебьемся, да вот мальчонка.
1: Ой, у меня на кухне там убежало что-то. Подождите, пожалуйста, угу. Боря. Боря, пойдем на кухню, помоги мне.
2: Ага. Вот, свалились на голову.
1: Ой, не говори. Может, действительно оставить их? Хотя сколько хлопот. Нужно же где-то их разместить, троих.
2: Ну, конечно.
1: Накормить. Может, ванну предложить? В общем, прощай наш уютный субботний вечер в кругу семьи, да?
2: Да нет. А как же быть с работой моей? Я же собирался поработать. Да нет, черт возьми. Ну, с какой стати? Есть в городе гостиница. И обязанности администрации, в конце концов, заботиться о своих клиентах.
1: Ну, конечно. А если в гостинице нет свободных мест, то наверняка имеются адреса частных квартир, где их зарплату охотно примут на ночлег.
2: Вот. Так, пожалуй, и надо будет им сказать.
1: Угу. Вы знаете, угу. Мы, к сожалению, не можем принять вас. У нас такие обстоятельства.
3: Ну, что там? А нет, и суда нет. Просим прощения за беспокойство.
1: Ну, что вы.
3: Ну, что ж, разворачиваемся.
1: Знаете что? Зайдите в гостиницу железнодорожников. Там бывают свободные места. Или адрес подскажут.
3: Не извольте беспокоиться, хозяева. Как-нибудь перебьемся. Мир не без добрых людей. Прощайте.
2: Успеха вам!
1: Ой, кажется, печенье подгорело из-за этих ночлежников.
0: Мам, а как так можно ночевать к незнакомым людям?
1: Боря, закрой лучше форточку, дует.
2: А? Холодно. Ух, метет на улице.
1: Ну вот, чувствую, сейчас начнешь жалеть этих троих. Как они, бедненькие, там в этой метели ходят, да?
2: Да нет, за них я не беспокоюсь. Крышу на ночь найдут, не сомневаюсь. Я о другом думаю. Вот в наш дом впервые постучались чужие люди. Пусть не с бедой, а со скромной просьбой переночевать. А мы, вернее, я им в этом отказал. А уж не мне ли в детстве пришлось стучаться в чужие двери? Как-то он сказал, мир не без добрых людей. Так вот уж мне ли эту заповедь забывать, мне ли о ней напоминать?
1: Ой, полно, Боря, не стоит из-за этого расстраиваться и заниматься привычным твоим самоедством.
2: Да нет.
1: Ты, кажется, поработать собирался? Пойди пока к себе. Я через час соберу ужинать.
2: Да? Ну, я, пожалуй, действительно пойду посижу у себя. Может, придет что-нибудь в голову.

0: Когда метель кричит, как зверь, протяжно и сердито, не запирайте вашу дверь. Пусть будет дверь открыта. Да что же это такое? Почему я все не могу успокоиться? Только потому, что отказал этим троим людям. А может быть, еще и потому, что вдруг услышал в голосе Наташи, такой всегда добрый, приветливый, какие-то жесткие деревянные нотки. Да и Вовка вдруг так ощетинился внутренне. И все лишь из-за того, что эти люди попросились переночевать. Ну, а если в наш дом постучатся люди с настоящей бедой? Неужели и тогда Наташа с Вовкой поступят так же? А если беда случится со мной? Вот, наверное, вот отчего гнетет меня это беспокойство. Они и я. Да что это, неужели я вдруг усомнился в них? Вот отчего все. О чем это они там спорят?
1: Вот, так, вот. Пожалуй, Вова, пожалуй, этот ковер мы повесим к папе в кабинет на стенку. Ты как считаешь?
2: Нет, папину комнату мы украсим только эстампами.
1: Да?
2: Темные стены всегда оживляют светлыми эстампами.
1: О-о-о.
2: Нам Инна Михайловна в школе объясняла.
1: О,

0: стены. Ах уж эти стены. А какие стены были в нашей послевоенной деревенской избе? Сосновые бревна. Закоптела иконка в углу. Еще старые фотографии в застекленной рамке. Как и в любой, впрочем, другой избе. Входишь в избу, смотришь на эти фотографии, и все ясно. Лучше любого рассказа. А где же, кстати, эти наши старые фотографии?
1: Наташа?
2: Да?
1: Ты не помнишь, где лежат те фотографии, что нам Настя прислала?
2: А, кажется, на второй полке у тебя в шкафу, там, где ты свой архив держишь.
1: А, да-да, вот, кажется.
0: Уму непостижимо. Как сестра сберегла все это? Это когда же? А, да-да, в конце 47-го. Ну да, нас не отправляли в детский сад. Туда, под Ленинград, и Настя сунула в узелок этот пакет. Надо же, все сохранила, а?
1: Наташа, почему тут все перепутано? И старые фотографии, и те, что я делал недавно. Кто все это спутал?
2: Да ты сам и спутал. Вспомни, когда мы переезжали сюда, ты начал все собирать, ты переключился на что-то другое. А потом, когда времени уже не хватило, сам все сгреб в кучу и упаковал все вместе.
1: А, да-да-да, извини, вспомнил.
0: Когда же это Настя привезла их нам? Ух ты, лет 14 назад, сразу после рождения Вовки. О, дед, как говорится, третий справа. С Георгиевским крестом. Да, взводного своего в 15-м году вытащил из-под огня. А это отец. Молодой совсем. Да он и погиб-то молодым. В 45-м. В июне. Еще 30 не было. Какому-то фанатику в Берлине мало было крови, что лилась 6 лет. Застрелил отца из-за угла в спину. А это что-то, что-то не помню. Физиономия не брита, взгляд-то какой. Угрюмый, вроде и удивленный, а курточка на губе. Ну-ка, наверное, написано... Наоборот. Ой, Петр Фадеев. Знаменитый Петр Фадеев. А, это когда мы с Семеном, с практикантом нашим, ездили в совхоз Красносельский к дояркам. Да-да, помню. Ух, дождина тогда шел.
3: Ой. Борис Алексеевич, зачем-то мы только этот велосипед взяли. Пойдем же по этой грязище не проехать.
1: Чего, Семен, терпи, привыкай к нашей работе. Иной раз, знаешь, за снимком приходится шлепать и не по такой грязи.
3: А?
1: И не за 10, а за все 50 километров. А велосипед на ферме оставим. Приедет за доярками грузовик, отвезут они его за технику.
3: Далеко еще?
1: Да вот за этим пригорочком и ферма.
3: И верно. Постойте-ка, постойте. Да мы туда ли попали-то? Это ж не ферма, развалюха какая-то.
1: Туда, Семен, туда. Что развалюха, это верно. Только вот на этой Зареченской ферме лучшие районные доярки работают.
3: Ну.
1: Представь себе, он, Нина Ивановна, по 5,5 тысяч от каждой своей буренки берет.
3: А-а-а.
1: Да, по пуду в день получается. Шутка?
3: Просто не верится, что в таких условиях и так работает.
1: Да, брат, сюда еще реорганизаторы да реконструкторы не добрались пока. Ну, а значит, вот так и приходится работать. Ну что, войдем? Здравствуйте, уважаемые! Принимайте гостей! Фотографировать вас приехали! А? А что? Из городской газеты мы. Меня Борисом зовут.
4: А меня Семен. Здравствуйте, да. Девушки.
1: Семен мой юный помощник.
5: Да не нас фотографировать надо, а безобразие, что на ферме творят.
6: Начальство носа не кажет, а мы из сил выбиваемся.
5: Водопровод не работает, воду на себе носим.
7: А скотник пьянствует, на воду взросли.
5: Ну, сено да. Вот подвезти не на чем, ребята.
1: А ну-ка, тихо, женщины, тихо. Семен. Ну-ка, клади, Семен, наши фотоаппараты в сторону.
3: Так?
1: Бери вилы, журуй. Да? А я за водой.
8: Ух ты, вот так.
3: А нам что? Нам что-то? Нам только покажи, что делать, а уж мы сделаем!

0: Да довольно, довольно, ребята. Отдохните-ка чуток уж. Устали, небось.
1: Молочка попробуй.
0: Да, у нас ну, молоко хорошее.
2: Вот, спасибо. Ну-ка.
0: Хотите.
2: О, как? О, Сеня.
0: Лучше, чем в городе, да?
2: Да. Женщины, дорогие вы наши, расскажем мы о ваших бедах в редакции. Все сделаем, чтобы вам помочь.
1: Ну, мало.
2: А сейчас не откажитесь сфотографироваться, а? Ведь солнце садится, а ну-ка опять дождь зарядит.
3: Да уж, уважаемые, да уж. Надо и нам помочь.
2: Ну, милые, а?
0: Ну что ж, девушки, рассаживайтесь. Люди ведь тоже свою работу делают. Ну, наши беды нашими бедами. Ну? А что ж нам другим и подавляться, которые не помогают, а только мешают работать. Ну, садитесь, садитесь.
2: Ну, спасибо.
0: Ничего, и ты так красавица.
2: Так, ну-ка поплотнее немножко. Вот так.
1: Гребенку
2: дай. Да ничего, вот прекрасно.

0: Ну вот и в обратный путь, Семен. Как, не устал, зарабатывая право на снимок?
1: Да нет, мне-то что, Борис Алексеевич. А вот вы, вижу, ну, что-то спину потираете.
0: Да, радикулит старый проснулся. Да. Господи, где я его только не лечил? От Ессентуков до Ульяновска ничего не помогает.
1: Так, наверное, ходить-то надо поменьше, спину беречь.
0: Вот это-то верно. Это я давно заметил. Нам, фотографам, самые мудрые мысли сразу после захода солнца в голову приходят. Да. Эх, попутка бы сейчас.
2: А вот и попутка! Вы, Борис Алексеевич, маг и волшебник. Смотрите-ка, ИЗИЛ новый, ага, с тремя ведущими мостами, и шофер-человек аккуратный в белой рубашечке с галстуком.
0: Да, сейчас у молодых шоферов это модой становится. Да. Ну, давай, снимай аппарат с плеча, а голосовать сейчас надо. Ага. Эй, товарищ! Товарищ, принимай двоих!
3: Эй, эй, стой!
0: Стой ты! Да ай, тут ты!
2: Фу! Ты черт! Не может быть, чтобы не остановился.
0: Не может. Тут-то я смотрю, что он на нас поглядывал из кабины. И не с интересом, и даже не с равнодушием. Вроде бы как на лосей, что из леса вышли. Вот тебе и белая рубашка.
2: Что же это он, гад, а? Шоферское звание-то позорит. Сволочь он после этого, а не шофер.
0: Да ладно, Сеня. Бывает. Ой, на проезжих дорогах на многое наглядись. Ну, поднимай аппаратуру. Впереди подъем крутой. Давай, вот так.
2: О! Еще одна! Газик! А, самосвал. Помажем?
0: Да не, не надо. Все равно не остановится. Впереди ведь подъем. А?
4: Залезай!
0: Ой. Ну, спасибо,
4: да
0: брат.
4: Ладно, ладно, залезай, давай, залезай.
2: Спасибо, шофер.
0: Сеня, осторожно, аппаратуру. Ага.

0: Ну, да ну уже!
1: Черт! Семь. Вылезай.
2: А я так и думал. Без разгона этот подъем не возьмешь.
3: Ну, я за хворостом.
2: А где у тебя лопата, шофер?
0: Да в кузове, приготовлена к борту.
4: Ну-ка, Семен, а? Да помогите вот здесь. Ну, так, давай, ну. Раз, два! Раз, два! Да, Семен, что ты? Ну, ногу-то упри, ну. Давай. Раз! Еще!
2: Фу, ну, вылезли. Вот. Закуривай, шофер.
0: Ну, давай, давай.
2: Ага. Держи.
0: Спички.
2: Найдем. Так, давай-ка. Ага. Спасибо.
3: Борис Алексеевич, можно вас на минутку?
2: Да?
3: Борис Алексеевич, а что, если нам его...
2: Что? А, сфотографировать, что ли?
3: Ну, да.
2: Да нет, знаю я этих молчунов. Ни за что не согласиться. Да. У меня на таких людей глаз наметан.
3: Ну, а если все-таки...
2: Думаешь? Ну, посмотрим. А вот к городу подъедем и посмотрим.
0: Ну что, поехали, что ли?
2: Ага.

0: Какая зловещая трасса, какая суровая быль. Шоферы высокого класса газуют сквозь ветер и пыль.
1: Это что за стихи?
0: Коля Рубцова. Был у меня на Вологодщине такой знакомец.
1: Ну-ка, читай дальше.
0: Нравится?
1: Че?
0: Газуют во мраке таежном, по рытвинам в грозной ночи. Эй, где тут начальник дорожный? Лежит у себя на печи. Шоферы уносятся с матом, начальству от них не уйти. Но словно с беспомощным братом со мной обошлись по пути. Я шел свои ноги калеча, глаза свои мучая тьмой. Куда ты, в деревню предтеча? Откуда? Из той тьмы самой. За мною захлопнулась дверца, и было всю ночь напролет так жутко и радостно сердцу, что все мы несемся вперед, что все мы почти над кюветом, несемся куда-то стрелой, и есть соответствие в этом с характером жизни самой. Вот так писал наш тотемский поэт Коля Рубцов.
1: Ну, хорошо писал. Только вот он всю ночь напролет несся. А мы, гляди-ка, уже и в городе, а?
0: Сеня.
1: Аппарат готов?
0: Ага.
1: Давай сюда. Ну, спасибо, шофер. Да, вот тебе за то, что подвез.
2: Да, держи. Да, не надо, да, спасибо тебе. В данный момент не нуждаюсь.
0: Ну, всего хорошего. Спасибо.
2: Всего-всего.
1: А эта машина-то откуда?
2: Да из передвижной колонны.
1: Да? А тебя случаем не Петром звать?
2: Петром. А ты откуда знаешь?
1: Да по Наколкину. А фамилия?
2: Фадеев.
1: Ну вот и чудесно. Петр Фадеев.
2: Ну давай.
1: Сеня, давай дверцу. Эй, друг! Вот ты чудесно, что ты к нам из кабины высунулся. Будет теперь у нас о тебе память. Вот это твоя фотография.
2: Ну, чудаки. Ты чудаки.

0: Борис Алексеевич.
1: Да?
0: Ну что, получился наш шофер-то?
1: Да вот, посмотри.
0: Да, видок у него тут не очень.
1: Да и я боюсь, что наш ответственный секретарь тоже так заявит.
0: Вы к нему сейчас?
1: К нему. Алексей Петрович?
2: А, заходи, заходи.
1: Я с этим вот снимком.
2: Ну, давай, давай, посмотрим. Да.
1: Что?
2: Ну и куда ж ты его хочешь поставить?
1: На первую полосу.
2: Да ты что? Может, на четвертую лучше?
1: Да нет.
2: Но фотоэтюд о вреде излишеств.
1: Да, Алексей
2: Петрович. Хоть разузнал, что за человек.
1: Ну, конечно, я звонил в мехколонну, спрашивал. Ну, как вам сказать? Работает, говорят, без замечаний. А так невеселый человек.
2: Ну вот, видишь.
1: Так а что, ведь жизнь-то, она тоже серьезная штука. Не каждого весельем полнит. Да вон, иного так пошвыряет да поживет, что человека порастеряет много. Ну, видно, вот и Петра Фадеева она не баловала. Повытрясла из него и здоровье, и радость. А вот человечность отнять не смогла.
2: Вам бы, Борис Алексеевич, надо бросать свои фотографические дела и переходить на лирический очерк. Давайте все же будем считать, что снимок этот у вас, ну, вроде творческой неудачи, что ли. Будет возможность, сделайте другой портрет вашего Петра Фадеева. Попраздничней, порадостней. А этот снимок, неудавшийся, не пойдет.
1: Да. Не пойдет, и все тут. Неудавшийся снимок. А, пусть лежит в домашнем архиве.

Если ляжет дальний путь, нелегкий путь, представьте. Дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. А вот дед. Был молодой солдат с Георгием, а стал старик старый. Послевоенный снимок. На отца пришла похоронная, и как дед стал быстро сдавать. Тогда нам все помогал по дому дядя Павел, однорукий наш председатель. Осенью муки привозил, гороху, а дед все ворчал. Зачем, мол, Павлуха? Чай мы не нищие. А тот я, дед Парфентий, не свое привез тебе. Колхозное правление так решило. Ах, дармовой хлеб деду никогда сладок не был. И не благодарил он никогда дядю Павла. А нас с Настей все обзывал дармоедами. Да, таков был дедушка наш. Трудное все-таки было время, но как любили эти люди жизнь, землю свою, родину, любили всегда.

0: Жизнь не только фотографии в архиве, но и людей ставит рядом совсем не похожих. На абразивном заводе, к примеру, мастер Сергеев общительный, радушный, а рядом мастер Антоневич, скрытный, нелюдимый.
1: Ох, кто к нам пожаловал!
2: Здравствуйте!
1: Товарищ фотограф! Ну что, видели сегодня в газете вашу продукцию, а?
3: Здравствуйте, товарищи!
1: Здрасте!
3: Да я затем и пришел.
1: Зачем?
3: Ну, по правде говоря, товарищ Сергеев.
1: А вы зачем так официально? Меня Арсентий Николаевичем зовут.
3: Ну, Арсентий Николаевич, простите. По правде говоря, у меня и самого мороз по коже прошел.
1: Видишь?
3: Да, я утром на этот снимок свой посмотрел, ну прям не люди какие-то, а существа фантастические. Ну я и пришел, извините, а, извините, пожалуйста, за этот снимок. Враг дал, да, моя вина. Да нет, я ведь исправить пришел.
1: Молодец. Ну что там, правда, ребят? А, прости, это в каждом деле может быть. Мы ведь понимаем, что здесь не фотоателье, а?
3: Да, конечно, но, ребята, и света мало, да и времени. Не заставишь ведь людей позировать, да, когда они работают?
1: А вот у нас скоро обеденный перерыв, тогда и попозировать можно. Ребята, ну-ка, давайте-ка все за работу. А в перерыве поможем товарищу фотографу.
4: Ну, давай.
1: Быстренько, быстренько, по рабочим местам прошу.
3: Арсентий Николаевич,
5: а
3: вы не покажете мне пока Ивана Малышева, электрокарщика?
5: А зачем оно?
3: Да вот завкоме рекомендовали показать его в газете. Ударник, общественник, спортсмен, учится заочно. Все, как говорится, в ажуре.
5: В ажуре.
3: Да, и начальник цеха тоже не против. Малышев по 1,5-2 нормы дает. Дисциплинирован. А о чем, мол, не щелкать?
5: Ну, щелкать. Вон, ваш Малышев, ты...
3: Это вот в новой спецовке? Улыбается, что ли?
5: О, вон, улыбается.
3: О, красивый парень.
5: Красивый.
3: А вы чего так нахмурились, Арсений Николаевич? Чем дело, что, связано, что ли? Не по душе он вам? А?
5: Трудно сказать, объяснить вам это. Вроде всем парень хорош, только...
3: Что?
5: Ну, знаете, как в лесу иногда бывает. Идешь среди кустов, а на лицо невидимая паутинка садится, мешает. Лес тихий, солнечный, а ты с протянутой рукой идешь, от паутинки спасаешься. Вот и к Малышеву с протянутой рукой подходить надо. Знаете что, давайте-ка мы лучше за его работой посмотрим. Может, вам понятнее будет, о чем я говорю.
3: Хорошо.
6: А что? Лихо работает.
5: Не спорю. Только вот заметьте, что именно он возит.
3: Абразивные круги, по-моему.
5: Ну да, сырые абразивные круги к печи обжига. А вот теперь посмотрите сюда. Видите, вон там в полу небольшую выбоинку.
3: Ну, конечно, вижу.
5: Вот, а теперь посмотрите, как мимо нее проезжает напарник Малышева, Василий Васильевич.
3: Вижу. Вот, притормозил.
5: Так, ну а теперь посмотрите, как едет ваш лихой Иван Малышев.
3: Ух ты! Что же...
5: Видите, не только что не притормозил, а чуть ли не с удовольствием на этой выбоинке подпрыгнул вместе с электрокаром и сырыми кругами.
3: Ну да.
5: Заметьте, сырыми. Ведь после такой встряски в них появляются невидимые трещинки. А потом получит эти круги где-нибудь на заводе, заложит в станок, они в дребезги. Кого недобрым словом помянут? Ивана Малышева? Нет. Нас, рабочих. А Иван что же? Вон, уже третий рейс заканчивает. В то же время, как Василий Васильевич только-только на второй заходит. Да. Вот в таких паутинках и весь Ваня Малышев.
3: Да.
5: Такое дело. Ну, мое дело вас предупредить, а ваше дело решать, кого фотографировать, кого нет. Простите.
3: Чего же решать? Давайте, как раньше договорились. Попросим рабочих в перерыве пересняться.
5: Одобряю. Ребята, ну-ка давай подходи по одному. А ты, Петр? Петр, повесь-ка лампочку 500-ку.
1: чтоб товарищ фотограф в следующий раз на отсутствие света не жаловался. Ну-ка, садись, ребята, быстренько, быстренько, присаживайся.
3: Товарищи, ну вот, вот так, минуточку. Минутку, Арсен Николаевич,
1: чего?
3: Простите, а вот этого товарища, он в стороне, попросить бы.
1: Антоневич-то?
3: Товарищ Антоневич. Ну как же, я знаю, вы в завкоме говорили, старейший, опытнейший оператор завода. А, товарищ Антоневич, чего же вы в стороне? Пожалуйста, сюда, прошу вас. Фотографировать будем вас вместе вот для газеты нашей.
2: Проходите-ка, гражданин, мимо. Ни вы, ни ваша газета меня не интересуют.
3: Простите... Разве вам не интересно видеть себя или своих товарищей в газете?
2: Своих товарищей я вижу каждый день и без газеты. А что касается меня, то я уж однажды в вашей газете был. Здорово расписали. Даже в чем счастье мое объяснили. Я до седых волос дожил, не разобрал, в чем счастье. А такой, как вы, корреспондентишка, побеседовал со мной 5 минут, и все ему ясно. Счастье мое, оказывается, стоять у печи и вонь от абразива внюхать. Так и написал. Счастье Антоневича, когда огонь и дым в лицо, когда гудят после работы натруженные руки, но легко и вольно дышит широкая грудь. Ай ты, вот так-то, товарищ фотограф.
3: Простите, товарищ Антоневич, что мой коллега неправильно определил ваше счастье. Его ведь каждый понимает по-своему. Лично я никогда не напишу, что вы счастливы.
2: Ага.
3: Да, в моем понимании счастье состоит из многих компонентов. Ну, это как в фотоделе. Составляешь вот проявитель и забудешь в раствор метола добавить, или гидрохинона, или еще чего. Все на смарку. Так и счастье. Нет одного компонента, нет полного счастья.
2: А вы, как я вижу, не только фотокор, но еще и оратор отменный. Вон сколько вокруг народу собрали. Ну что же, пусть они послушают. Какого же компонента счастья у меня не хватает, а? Авось научит уму-разуму их захожий фотограф.
3: Да. Мне кажется, товарищ Антоневич, у вас не хватает весьма существенного компонента для счастья.
2: Ага.
3: Близких вам людей. Я не знаю, как дома, а здесь, в цехе, среди людей, вы одиноки.
2: А, слыхали?
3: Да, да, да, так мне кажется.
2: Да, ну что ж, кажется, так кажется. Прощайте, товарищ фотокор.
3: Гордый, видать, мужик этот ваш, Антоневич. А вы его давно знаете, Арсен Николаевич?
5: С детства еще.
3: Да? А расскажите мне о нем. Знаете, чем-то меня заинтересовал.
5: Мне сейчас некогда. Работы непочатый край. Ты вот что. Приходи ко мне вечерком. Чайку попьем, в саду посидим. Там и поговорим. Идет?
3: Идет. Хорошо у вас, Арсений Николаевич. Вот интересно, неужели я неправильно про него сказал?
5: Что друзей не имеет, это ты точно заметил. Но обидел его зря. Человек он честный, трудолюбивый. Я же его с мальчишества помню, вместе росли.
3: Mm-hmm.
5: С характером человек. Ну вот если обидит кто-то его или поступок некрасивый совершит, Антоневич такого человека замечать перестает. Всегда таким был. Помню... Неравнодушен он был к девчонке одной, Тоне Семиной. А он, надо сказать, очень петь любил. А Тоня Семина тоже.
3: Так.
5: Так они и познакомились. Я-то из школы рано ушел, на заводе стал работать. А Антоневич продолжал учиться и с Тоней дружил. Ну, закончили они школу, поехали в Ленинград в музыкальное училище поступать. Тоню приняли, а Антоневича нет. Вернулся он, устроился к нам на завод работать. На следующий год снова поехал в музыкальное поступать. И снова провалился. На третий год вновь поехал. Потом по заводу слух прошел, что поступил таки Антоневич на музыканта. А он вдруг на завод заявляется мрачнее тучи.
0: А что ж такое?
5: Ты слушай. Вскоре после этого приехали к нам из Ленинграда молодые артисты выступать. Смотрю, на сцену выходит Тоня Семина. А ведущий объявляет. Выступает Антонина Солынская. Какая такая Солынская? Глянул на Антоневича, а он сидит с опущенной головой, руками в стул вцепился, а сам белый весь. Тут-то мы все и поняли.
0: И что же, он так не женился потом?
5: Да нет, почему ж? Перед самой войной женился. Машей его жену звали. Тихая такая была, болела часто. Жили они вроде дружно, но только, мне кажется, не было промеж них большой любви. На одних уважительных характерах жили. А когда завод наш эвакуировали, в Сибирь отправили, то Маша Антоневич там и погибла.
0: Как?
5: Замерзла. Работал на станке весь день, а станки вначале под открытым небом стояли. Вот она, уставшая, присела за штабель досок отдохнуть, да и заснула. А мороз был. Утром только нашли ее. Да. Ну вот, Антоневич остался один с дочкой. Сам дочку вырастил, воспитал. Только года три назад тут у нас случай был. Да ты помнишь, наверное, это когда с автостанции двое пьяных автобус угнали.
0: А, это что, у базара в толпу врезались? Там еще трое погибли.
5: Вот-вот. Мария, ну, дочка тоже Марией звали, и была одной из этих троих.
0: Так выходит, Антоневич один сейчас живет?
5: Да нет, не один. Внучка у него есть, Тоня. А, слышь?
0: Да.
5: Это она играет.
0: Так что, Антоневич, сосед ваш, что ли?
5: Ну да, я же говорю, вся жизнь его передо мной прошла.
0: А внучка? Это от дочки его? От Марии осталось?
5: Ну да, Мария замуж неудачно вышла. Вот внучка у деда и осталась. Ох, он в ней души не чает. Каждый день ее и в школу провожает, и встречает, если время есть. Его в родительский комитет избрали. А внучка-то в деда талантливая. Недавно в их школе конкурс был, она первое место заняла. Это мне сам Антоневич говорил. Он вообще-то молчун, а тут не удержался, похвастался. Ты бы вот что, фото его внучки-то сделал бы, ты написал бы о ней что-нибудь. Милая девчушка. Забегает иногда ко мне, я ее яблоками угощаю, так Антоневич ревнует.
0: Что ж, дельный совет дал мне тогда Сергеев. Неделю целую проходил я в музыкальную школу. Все наблюдал за девочкой и снимки делал незаметно. А что, неплохо получилось. Не зря берегу его в своем архиве. Не только неудачным снимкам тут место. Да. Фактически, этот портрет внучки Антоневича был, конечно, чем-то вроде извинения моего перед ним. За резкость, поспешность в суждениях. А он, чудак, тоже извинился передо мной. Только своим способом. На газету нашу взял и подписался. Да. Только вот в тот вечер, увидав этого старого человека со своей внучкой, понял я, что маленькая девчушка и была для него настоящим компонентом счастья. Может быть, даже единственным в его жизни. И, уходя в ночной тиши, без долгих слов решайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Так, это что же за пачка такая? Похоже, целая серия. Юбилей Федора Федоровича, нашего общественного редактора. Правильно, 80-летие. Да, подарили мы ему тогда подписку на большую советскую энциклопедию. А главное-то выпустили стенгазету. И эта серия вот была ее гвоздем. Целый вечер сидел я в соседней комнате, незаметно снимал, фиксировал все разговоры его с посетителями общественной приемной газеты. Так, о, какой занятный гражданин. А что-то он насчет законов тогда выяснял. Сам, впрочем, был весьма под мухой.
4: Кому мне здесь обратиться?
7: Ко мне обратитесь. Будем знакомы. Федор Федорович Лялин. Угу. Сегодня я дежурю в общественной приемной газете.
4: Герасимов меня зовут. Вася, вот что я хочу у вас узнать, товарищ дежурный Лялин. У нас закон, как буква к букве выполняется.
7: Точно так.
4: Хорошо. Я папаша...
7: Федор Федорович.
4: А, я папаша Федор Федорович... Расскажу вам грустную историю, когда грубо попирается закон о справедливости.
7: Ну-ну, расскажите.
4: Ну вот. Я работаю на трикотажке.
7: Так.
4: Передовик.
7: Так.
4: Ударник. Так. Ну, все такое. А вот премии меня лишили.
7: За что же?
4: Вот. В отрезвитель попал.
7: Ха. Так все правильно. За привод в милицию полагается лишение награды.
4: Ага.
7: По закону есть.
4: Ага. За привод, да. Но меня-то не привели. Меня же принесли. Я же в городском парке на скамейке спал, а?
7: Ну, спасибо, парень. Насмешил. Ты что же бездельем маешься, а?
4: Да нет, папаша. Жду, когда пивной ларек откроется. Может, составите компанию? По кружечке пивка.
7: Ну, благодарствую. Нет. Не употребляю. Вот и с кефирчику.
4: Нет, это никогда. А. Никогда.
7: Ну, тогда, может, уступишь место тем, у кого на самом деле ко мне дело есть.
4: Пожалуйста.
7: Да вы не волнуйтесь. Продолжайте.
8: Спасибо. И ведь жили-то мы хорошо. Сын Семён и не пьющий, и работящий, и партейный.
7: Так?
8: Да. Невестка Галина, жена его.
7: Угу.
8: И того лучше.
7: Так.
8: В двух местах работает. Да еще шьет. Да на машинистку выучилась. Заказы берет печатать. Деньжонки стали в доме скапливаться. Галина-то она денежку умеет приберечь. Другой-то, знаете, ведь в кино пойдет на билеты рубь. Да в буфете рубь оставит. А Галина? Нет. Она билеты по 20 копеечек купит, ну и там лимонаднику там стаканчик. Вот тебе экономия. Ой, а Семён? Семён не умеет денежку ценить. Слышь?
7: Да.
8: С получки-то книг накупит на десятку. Да Лёньке сыну игрушек на пятерку.
7: Так.
8: Это что ж, мыслимое ли дело? Ведь 15 рублей. Прямо корове под хвост. Ну, взял бы бутылочку. Ну, распил с женой дома, тихо, спокойно. Ну, там, ну, на 5 рублей от силы. И все, ну, 15.
7: Так. Так плохо, значит, жили?
8: Да нет. Неплохо. В доме-то Полная чаша. Да вот, поди ж ты, стал Семён погуливать. Выследила я. Ходит он к стрелочнице на пост. Ну, накрыла я их как-то вечером. Я такой трам-тарарам устроила, что поезд чуть с рельсов не сошел.
7: Так. Ну и каковы же были последствия?
8: Ну, последствия каковы? Ну, у Семёна, как положено, и дома разобрали, так. И на работе.
7: Так.
8: Дома-то простили, а вот по партийной линии выговор объявили. Это на работе-то.
7: Ну-ну. А дальше?
8: Дальше. Ведь ушел.
7: Ушел?
8: Ушел он к этой змее, к стрелочнице нашей. Дом бросил, хозяйство бросил и ушел. Совсем ушел. На развод подал. Комнату они сейчас снимают неподалеку. Отсюда живут. Ленька, ты слышишь, внучок? К ним повадился бегать. Отец его подарками разными привораживает. Это от живой-то матери к мачехе тянет.
7: Да. Ну. Понятно. Вот одно только я в толк взять не могу. Мы-то вам чем помочь можем?
8: Как чем? Приструнить надо Семёна. Наказать. Первое дело из партии вон. Не одумается. В тюрьму.
7: В тюрьму?
8: В тюрьму.
7: Да за что же в тюрьму?
8: За двоеженство. Посадить его кобеля на полгодика, на годик, вот он одумается, тогда и вернется к семье.
7: А может, у Семёна со стрелочницей любовь?
8: Что?
7: Любовь?
8: Это какая ж такая любовь, а? Сам-то, любовь. Седой ведь весь, бородище-то седая, какое-то он. Ну кто это висит на стене-то?
7: На стене, уважаемый писатель Лев Николаевич Толстой. Надеюсь, слышали о таком?
8: Слыхали. Не в медвежьем углу живем. А вы мне на писателя не кивайте. А вот разберитесь в существе дела и помогите. Семья, между прочим, дело не только личное.
7: Так.
8: Но и государственное.
7: Разберемся.
8: Вот и разберитесь.
7: Адресок ваш дайте.
8: Пожалуйста.
7: Так.
8: Вот так.
7: Сейчас мы его запишем в сей грозбух.
8: Куда?
7: В книгу. Сколько лет вашему Семёну-то?
8: Сколько? 32.
7: 32. Да. А Лев Николаевич 82 года из дома убежал. До сих пор не разобрались.
8: Нашел с кого пример брать.
9: Объясните мне, старый человек, что это на свете белом происходит? Есть правда, или они только в газетах пишут? О помощи уже не прошу. Объясните хотя бы.
7: Да вы не волнуйтесь. Слушаю вас.
9: Вы понимаете, я на комбинате 22 года без единого замечания работаю.
7: Так.
9: У нас семья 4 человека. Так. В одной комнатушке живем. А председатель Месткова нашего дом свой в позапрошлом году продал. Квартиру новую получил.
7: Так.
9: Сейчас вторую получить хочет для сына. Понимаете, я его встретила. Говорю, Олег Михайлович, поимейте совесть. Ведь я на очереди за квартиры 10 лет стою. У меня Борис жениться надумал, и Анна на выданье. Как мы в одной комнате-то жить будем? Ведь очередь-то на квартиру моя. А у вас трехкомнатная есть. Для сына и разменять можно. А он мне, знаете что? Нет, вы представляете? Он мне дулю под нос. Вот, говорит тебе, а не квартира. Ты на меня жаловалась? Жаловалась. Будешь знать, как против ветра плеваться. Жалуйся. Разговора нашего никто не слышал? Докажи.

0: иные партийный билет добудут. Коммунистами, а то и партии себя возомнят. Прикроются билетом и живут. В кулак хихикают. А того не понимают, что не дано им природой коммунистами стать. Людьми с большой буквы. Вот и он, дочка, этот ваш тип, таким человечком оказался. Ты вот что, ты от людей-то не таись. Расскажи им все. На собрании встань и расскажи. Так, мол, и так, добрые люди, знаете меня? Обидел я кого? Или обманул за 22 года? На праздину когда возвела? И все народу изложи. Вот то, что здесь сейчас при мне говорила. Народ разберется. А делец этот мигом на корню завянет.
1: Товарищи, дорогие, помогите. Редакция – моя последняя надежда. Если вы не поможете, тогда хоть в прорубь головой.
0: Прошу, прошу вас, сядьте, сядьте, если угодно, выпейте воды.
1: Спасибо.
0: Успокойтесь.
1: Спасибо. Дело в том, товарищ.
0: Слушай.
1: Что здесь, в городе, живет моя мать.
0: Так?
1: Живет одна, больная, беспомощная, полуслепая. Живет в старом полуразвалившемся доме. Старушка замерзает. Некому истопить печь, принести воды. И вот я приехала, чтобы ухаживать за матерью, а меня не прописывают. Представляете себе?
0: Да, это безобразие, конечно. Вы откуда приехали, простите, не знаю вашего имени и отчества?
1: Елена Николаевна, из Эстонии я. Дом бросила, хозяйство бросила. Приехала, и вот.
0: Простите, простите, то есть как бросили? Продали, что ли, дом?
1: Продала. Пришлось продать за бесценок.
0: Так, так. А как фамилия вашей матери, Елена Николаевна?
1: Истомина. Наталья Никитична Истомина.
0: Так, минуточку. Минуточку, минуточку, Елена Николаевна. Ага, вот и справочка, которую я искал. Да, все точно. За вашей матерью уже второй год ухаживают пионеры-тимуровцы. Мы пытались определить ее в дом престарелых, но это сделать не удалось, так как у старушки есть дочь.
1: Да.
0: Мы писали вам об этом, просили помочь матери, но ответа не получили. Вот письмо от 5 мая и письмо от 1 сентября прошлого года. Вы получили их?
1: Мне нужны не письма, а прописка. Я имею на это право.
0: Так, так. Дом, где живет ваша мать, идет на снос. Согласно закону, она получит благоустроенную квартиру в новом доме. Вы узнали об этом и приехали. Так? Вы не вспоминали больную мать многие годы. А сейчас, продав дом, приехали, чтобы ограбить ее.
1: Ну и ну.
0: Ведь это кощунство. Как вам не стыдно?
1: Любопытно. Сколько вам платят за вашу никому не нужную проповедь?
0: К вашему сведению, это общественная работа, за которую общественники ничего не получают. Это чтобы вы поняли, что не все на свете оплачивается исключительно звонкой монетой. Итак, ну, а что касается вашей матери, то есть Натальи Никитичны Истоминой, которая имеет несчастье быть вашей однофамилицей, ибо какая вы ей дочь. Да, так вот, что касается ее, то мы ее не оставим. Государство ее не оставит.

0: Сколько ненужного, проходя через, можно сказать, фильтр житейского опыта Федора Федоровича, оставалось за порогом редакции. А это Юлька. Маленькая Юлька Касаткина.
1: Разговор с ее матерью помню в подробностях.

0: А услышал-то я о Юльке от тети Ксении, тетушки моей. Она тогда в доме малютки нянечкой работала.
1: Боренька!
2: Здрасте, дети.
1: Ну что, пришел малышек наших поснимать?
2: Да надо вот, решил немного пощелкать. А вот получится что-нибудь интересное для четвертой полосы.
1: Ну.
2: Читатели-то у нас любят, когда мы интересные фотоэтюды печатаем.
1: Ну, поищи, поищи. Я с тобой вот посижу чуток.
2: Угу.
1: Душеньку разговором попарим. Малышей-то уложила уже вон, солнечные ванночки принимать. Вот я с тобой посижу немного.
2: Да устали, наверное, тетя Ксения.
1: Ах, сынок... Больше сил моих нет. Домой приду, руки отымаются. Мои-то годы ведь таких бутузов таскать.
2: Да пора вам, тетя Ксения, на отдых, в Подгорье. Дом-то стоит там?
1: Стоит. Чего ему делается? А знаешь, хоть и годы мои немалые, 7-й уж 10-ок разменяла.
2: Ого.
1: А вот не могу никак от малюток оторваться. Как подумаю, что останутся сиротинки без моего присмотра, так сердце заходится. Вот думаю, подрастут, поокрепнут, тогда уйду. А нет. Новые нарождаются, новых приносят. Зато когда у нас из дома малютки и ребятишек в хорошую семью берут, так у меня праздник на душе. О, ты помнишь Колечку? Ну вот, с которым ты меня фотографировал-то. Чернявенький такой, букашистый.
2: Коля, а...
1: Мать его после родов умерла.
2: Да, да, да, да.
1: Вот, так знаешь, кто его усыновил?
2: Кто?
1: Цыган.
2: Ой.
1: Вот. Вот уж никогда бездетных цыган не видала.
2: Да.
1: А тут натуральный цыган заявился с усами в глифе. Говорю ему... Как мы тебе дитё отдадим, ведь ты цыган, тебя на одном месте арканом не удержишь. Ты ж не оседлый. А цыган кричит, что говоришь, старая калоша, я в совхозе 20 лет работаю, медаль за войну имею и ленинскую медаль. Ну вот отдали Колечку цыгану, я его проведать ездила. Цыган, ты впрямь мужик работящий оказался, положительный. Они с жёнкой его для Колечки даже козу купили. Молочком поили.
2: Ой, а кто это тут к нам притоп?
1: Ай-яй-яй-яй. Ах ты, милая моя. Ой, вылезла из постельки. Ну, иди, иди ко мне. Иди, моя маленькая.
3: Иди, моя.
1: Ну-ну.
3: Тётя.
1: Вот. Вот. Хорошая моя.
3: Да.
2: Ну, как же тебя зовут?
3: Юлька.
2: О, Юлька.
3: Да.
2: Молодец, и представилась как взрослая. Ну, на тебе конфетку.
3: Спасибо. Папа?
2: Да, да нет, Юленька, я дядя.
3: Нет, папа. Папа, папа.
2: Ну вот, тетя Ксения, я уже и в папу.
3: Да.
2: Дай-ка, Юленька, давай лучше я тебя щелкну на фотопленку. Вот сейчас отсюда птичка вылетит.
3: Нет, я не хочу. Тетя Ксения.
1: Спать хочет.
3: Не хочу.
1: Вот и не в настроении.
2: Угу.
1: Ну, засыпай, детонька, засыпай. Вот так. Вот сколько годов живу, Боря, а все удивляюсь, откуда такие матери берутся, что свое дитё родное бросают. Сама-то я одна, без мужика пятерых на ноги поставила. В военные-то годы, кажись, труднее быть не могло. Они чего, держались? А тут в нынешнее время от ребенка отказываются. Вот ее-то, Юлю Касаткину, ведь бросила мать. Отказалась.
2: Да?
1: Ну, знала я. Родит иная обиженная. Кричит, не надо ребенка. А грудь дала... Шабаш, принимает дитё, материнская природа просыпается. Ее не пересилишь. А Касаткина-то девочку принесла, ведь полгодика ей уже было. Забирайте, говорит, и весь сказ. И объяснять ничего не стал. Бросила дитё и ушла. Да, помнишь, о Касаткиной этой газета ваша писала? С матерью она своей не ладится, старухой.
2: Да.
1: Ты вот малышку-то сфотографировал, вот и помести в газете. Может, у подлой ее матери шевельнется душонка.
2: Да? А что? Пожалуй, я так и сделаю, тетя Ксения.
1: Ой, да сделай, ну.
2: Уж как-нибудь уговорю ответственного секретаря нашего.
4: Борис Алексеевич.
2: Да, Федор Федорович.
4: Тут вас спрашивает посетительница насчет фотоэтюда вашего в прошлом номере.
2: Прошу, прошу. Проходите, пожалуйста.
5: Ой, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, девочку Юлю Касаткину вы фотографировали?
2: Я. А вы?
5: Да.
2: Не, впрочем, что ж спрашивать. И так ясно, кто может этой фотографией интересоваться.
5: А? Ой, знаете, нельзя ли мне эту вот фотокарточку? Я заплачу вам.
2: Гражданка, дорогая, вы бы лучше в натуре на дочку взглянуть сходили. Это вам дешевле обойдется.
5: А? Ну что ж, на нет и... На нет и сюда нет.
2: Вот тоже. Ушла. Ха, мать называется. Федор Федорович, а у вас есть адрес этой Касаткиной? Ну, помните, мы писали о ней.
4: Есть, конечно. Вот. А чего же вы сразу-то с ней не поговорили?
2: Да, вот так, ляпнешь сгоряча, а потом уж думать начинаешь. И че я мораль читать начал? Вот дал бы карточки, они-то мне и не нужны. Да знаете, жаль как-то ее вдруг стало. Очень уж она невзрачная какая-то и болезненная.
4: Так-так, в Заречном парке она живет, в своем доме.
2: Ну, спасибо. Пожалуй, схожу завтра. Все же интересно, что за человек? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Что надо?
2: Да принес вам фотографии девочки, вы просили.
5: Ой, ой, заходите, заходите.
2: Вот, возьмите, пожалуйста.
5: Ой.
2: Я принес вам на память.
5: Ой, спасибо. Ой, Юлька. Да подождите вы, подождите, не уходите. Ну, не откажите еще в одном. Ну... Ну, зайдите на несколько минут.
2: Ну, что ж, зайду.
5: Ой, хорошо, заходите. Проходите, пожалуйста. Проходите. Вы понимаете, у меня сегодня день рождения.
2: Да. Вот что.
5: Да, вот, не откажите. Вот, стакан вина, вот, яблоки.
2: Спасибо.
5: Одна минуточка.
2: Ну что ж,
5: нет,
2: за день
5: минуточка.
2: Рождения.
5: Да подождите, одну минуточку, сейчас. Вот, вот, вот какой же праздник без музыки, да? А ну?
2: Ну, за Юльку.
5: Спасибо. Понимаете, вот в детстве видела двух счастливых людей. Вот представляете, лес, такие сосны, понимаете, великаны. Небо их кронами так закрыто, земля такая зеленым ковром, понимаете, выслана. И ливень, понимаете, страшный ливень при солнце. А они, мальчишка с девчонкой, так, понимаете, спелый арбуз едят. Вот прямо горстями едят, едят и хохочут. Головы так вверх задрали. А вот эти серебристые капли ртами ловят и арбуз запивают. Вот так. Вот только не помню. Вот. Во сне это видел или наяву? А может так? В мечтах?
0: Вообще, о чем еще мечтать любите?
5: О любви.
0: Да.
5: Вот так. Ну вот и пришел день рождения. Да еще с подарком. Спасибо, спасибо. А вот красивая у меня Юлька, да?
0: Да, прекрасно.
5: Да. Это вот в песнях поется: не родись красивой, а родись счастливой. А я вот и некрасивая, и несчастливая.
0: Да, ну, перестаньте.
5: Да, да. Вот о чем вот мечтают люди? Вот о чем? Вот о славе, да? О работе, ну, там вот, о космосе, о деньгах. Ну, там вот, о жизни о загробной.
0: Об этом
5: да,
0: не
5: да, знаю. Да, да. А я о любви. Такой урод, да? Вот как я. Вот такой урод. И любовь.
0: Да перестаньте. Да,
5: это правда смешно. Ой, смешно. У меня в школе, знаете как, меня Квазимодой прозвали. Да, Миша прозвал. Такой красивый у нас был мальчик. Я влюблена была. Не, ну Квазимоду я не обижалась, я откликалась даже. Да. А вот у меня свой мир был. И в нем я была вот Василисой прекрасной, и Золушкой, и Джульеттой, и Татьяной Лариной, и Карениной.
0: Да это естественно.
5: Да. А потом принц пришел. Показалось мне, вот, что вот ее отец, ну, Юлькин-то.
0: Да?
5: Да. На алых парусах ко мне приплыл. Да нет? Так снизошел. Из любопытства. Вот она, Юлька моя, да? Может быть, найдет своего принца, да?
0: Обязательно.
5: Да. Или сама под алыми парусами плавать будет. Вы в Бога верите?
0: Я?
5: Да.
0: Вы всерьез это спрашиваете?
5: Да нет, вы здоровый, сильный. Такие только в нашу жизнь верят. А, и мой Бог жизнь, да. А эти грезы мои дурацкие. И у дочери моей... Вот мой Бог будет. Впрочем, чего это я? Зачем это я все?
0: Нет,
5: извините,
0: прекрасно.
5: Пожалуйста, извините. А то, понимаете, я так захмелела, так заболталась.
0: Ну что вы.
5: Да, историю вам разных там чувствительных наговорила. Ой, знаете, спасибо вам за компанию, за подарок. Спасибо. Прощайте.

0: Ирина Михайловна.
1: Здравствуйте.
2: О, здравствуйте, Борис Алексеевич. Рада, что не забыли нас. Что, опять по долгу службы?
0: Да нет. Забежал по пути узнать, как вы тут без тети Ксении справляетесь.
2: Ага.
0: Да, я к ней скоро собираюсь. Так она прям вот просила меня узнать, стоит ли на месте дом малютки после того, как она на заслуженный отдых ушла.
2: Стоит, стоит. Хотя, конечно, без Ксении Ивановны тяжко нам.
0: Да?
2: Ведь она вот как никто с ребятишками умела управляться.
0: Понятно. А, вот и моя знакомая.
2: Кто это?
0: Да Юля Касаткина. Вон, на качелях качается. О, хохочет.
2: Да. Ой, осиротела малышка.
0: Как осиротела?
2: Умерла ее мама. Неделю назад умерла.
0: Вот тебе раз. А я ведь месяца два назад был у нее. День рождения у нее был. Понимаете, я фотографию Юлькину ей принес.
2: Ну, для Юли это был самый большой подарок.
0: Подождите, мать что, тоже Юлей звали?
2: Да, да, Юлей. Она и дочери свое имя дала. Знала, что умрет скоро.
0: Как знала, что умрет? И вы, значит, знали?
2: Да. Я эту Юлю Касаткину девочка еще знала. В школе, где она училась, я врачом работала. Это я уж позже вот сюда, в дом малютки заведовать перешла. А Юля Касаткина была больна и неизлечима. Рожать ей нельзя было никак, ни в коем случае. Я ее предупреждала, но она не послушалась. Пусть, говорит, все же будет на свете Юлька Касаткина. Когда дочку к нам принесла, об одном только и просила никому ничего не рассказывать. Больше всего, говорит, жалости людской боюсь, Ирина Михайловна. Раз уж природа и жизнь обошли меня щедростью своей, ну что поделаешь, никто мне уж помочь не может, вы это знаете. Но я сейчас смерти не так боюсь, как жалости. Сломает она меня, чую, совсем сломает жалость. Страшно гордая была девчонка. А тут на беду мать ее сектанткой оказалась.
0: Сектанткой?
2: Да.
0: Фу ты. Вот же о чем газета наша писала. Ай, я все вспоминал, вспоминал. А вот взять, посмотреть, перечесть статью, отыскать ее в подшивке, вот все времени не хватает.
2: Помню, запретили Юле в пионеры вступать. Домой к ним комиссия ГРАНО пришла. Так знаете, что Юля комиссии заявила? Сама разберусь. Да, представляете, вот так и сказала, сама разберусь, и в пионеры вступила, и ничего секта с ней поделать не могла. А потом мать ее в своем доме молельню устроила. Так Юля всех вот этих братьев и сестер разогнала. Ох, отчаянная была девчушка. Ах, если бы не болезнь эта, если бы хоть вот немножко девочке повезло в жизни, а то одно к одному.
0: Да. Ирина Михайловна, а старуха эта, ну, мать Юлии, внучку не может забрать от вас?
2: Нет, нет. У нас есть письменное заявление Юли Касаткиной. Ее дочь будет воспитывать государство. Так что наша Юлька-малышка в этом отношении уже счастливее мамы будет.

0: Ну что ж, лежи, Юлькина фотография в моем архиве. Вот с этой рядом. Мой детский дом. Директор Алексей Николаевич. А рядом дядя Павел, наш председатель. Он и определил нас в детский дом после смерти деда. Сколько замечательных людей встретилось нам в детстве. Директор-то Алексей Николаевич сидит в инвалидной коляске. У него парализована нижняя часть туловища. Он двигаться не может. И вот этот человек был для многих из нас дорог, как отец. Про таких и говорят. Мир не без добрых людей. Мир не без добрых людей. Да вот тетя Ксения, Наташина тетка. Я ее тоже тетушкой величаю. Как она относилась, как к родным, и к Юльке, да и ко всем ребятишкам в доме малютки. А теперь живет в своем Подгорье. А я туда часто езжу. Тянет. Впрочем, из-за этого Подгорья было у меня несколько неприятных минут в редакции, когда я вернулся и доложил, что задание мною не выполнено. Ведь вроде и задание-то было не из сложных. Когда это меня вызвал к себе ответственный секретарь? Да, кажется, в конце мая.
1: Есть вам, Борис Алексеевич, одно задание. Довольно тонкое задание.
2: Слушаю.
1: Дело в том, что в нашем районе отдыхает уже несколько лет известный академик. Заметьте, несколько лет.
2: Ну и что?
1: И не в Крыму, не на Кавказе, не где-нибудь в Карловых Варах или на островах Италии, а у нас, в нашем районе. Улавливаете?
2: Ну, конечно, улавливаю. А что здесь удивительно? У нас и Римский Корсаков отдыхал, и Мусоргский. А Крамской, Шишкин или Савицкий, они разве не говорили, что красивее наших мест мало где найдешь на земле?
1: Правильно, правильно, Борис Алексеевич. Добавим сюда еще Салтыкова, Щедрина, Куприна, Некрасова Николая Алексеевича, изобретателя радио Попова.
2: Ну, правильно.
1: И будем считать, что основа для краеведческой брошюры у нас уже готова. Но все это, Борис Алексеевич, история. А назовите мне какую-нибудь знаменитость, которая провела бы свой отпуск в наших краях за последние годы.
2: Ага.
1: Напрягаете морщины лба, но ничего вспомнить не можете. А теперь представьте. Мы даем в газете материал. Скажем, фотоочерк о крупнейшем ученом под заголовком «Только в этих краях». Улавливаете резонанс?
2: Да, этот резонанс я каждое лето улавливаю. Дачники жизни не дают. В магазин придешь, очередь дачников. А на базаре... Опять же, к прилавку не протолкнуться. И все из-за этих дачников. А спекулянты по той же самой причине полтинник за пучок лука дерут.
1: Так вот,
2: ну?
1: Я за этим академиком давно охочусь. Вы понимаете, он по нашему округу инкогнито путешествует. Ведь я только нащупаю его координаты, его уже и след простыл. Но сегодня узнал. Академик базируется в деревне Подгорье.
2: Подгорье?
1: Да. А вы, я слышал, и родом из этих мест. Так,
2: ну,
1: что
2: да.
1: Задача ваша упрощается. Хотя о трудности и деликатности этого задания предупреждаю. Академик со своими учеными странностями. Если учует запах прессы, поминай, как звали.
2: Да?
1: Так что, боюсь, фотоочерк придется делать скрытой камерой. А вообще, познакомьтесь с ученым поближе. Узнайте, чем примечательны для него наши места. Что его сюда притягивает. Знаю, что он страстный рыболов. Вот с этого бока к нему и подходите. В вашем распоряжении 2 дня. Суббота и воскресенье. Вы всегда их тратите на рыбалку, так и совместите на сей раз приятное с полезным. Действуйте.
2: Ну что ж, ладно. Попробуем, Алексей Петрович. А случайно ваши агентурные данные не содержат такого сведения? У кого именно в Подгорье ваш академик остановился?
1: Не ваш, а наш академик. Остановился он у некой тети Ксении. А вот фамилии ее мои разведданные не называют.
2: Ах, у тети Ксении... Ну что ж, тогда, можно сказать, заготовьте полполосы на вторник, если у тети Ксении. Поскольку тетя Ксения нам очень даже знакома.
3: Тетя Ксень, здрасте.
4: Ой-ой-ой, Боренька.
3: Здрасте.
4: Ой, Боренька, ну, молодец, что приехал. Надолго погостить-то меня старую порадовать, а?
3: Да на 2 дня только, тетя Ксения. Как всегда, от редакции к вам важнейшее поручение. Да, кстати, вы газету нашу просматриваете?
4: А как же, Боренька, а как же? И карточки твои всегда смотрю. Только почему это у тебя на карточках все улыбаются?
3: Все?
4: Да вот помню, мы с мужем, царство ему небесное, в цирке были однажды.
3: Да.
4: Так там зверь какой-то на хозяина напал.
3: Угу.
4: Хозяин ему палкой в морду тычет, назад пятится, а сам улыбается, будто весело ему.
3: Ну.
4: Вот и у тебя все улыбаются, вроде как в цирке.
3: Да, тетя Ксения, это у меня почерк такой, как говорят. Ну, правда, люблю улыбающихся людей.
4: Ай, когда люди улыбаются, Боренька, это хорошо.
3: Конечно.
4: Только не все улыбаться могут. Я раньше-то тоже веселой была. А как расстреляли власовцы моего Женю, мужа моего, так и разучилась веселью. А ты с чем это ко мне от редакции своей, а?
3: Да вот, прослышал я, тетя Ксень, остановился у вас академик такой, Петр Петрович.
4: О!
3: Да, вот хочу поснимать его. Ну как, что за люди-то?
4: Да беда мне, Боря, с этим ученым.
3: А что?
4: Да не хотела я баню сдавать этим летом. А ученый-то вот Петр Петрович вместе с супругами Мариной Васильевной очень уж у меня стали упрашивать. Вот сдай им баньку, да сдай, ну... Уж больно она им понравилась. Там все отдельно, никто им не мешает, сами себе хозяевы, говорят, за ценой не постоим. А сами такие вежливые, обходительные. Ну и пустила их. Они мне и деньги вперед уплатили.
3: Я не понимаю, а в чем же беда-то, тетя?
4: Да деньги-то эти я уж истратила. И шифер купила. Крышу надо чинить. Он протекает.
3: Ну и что? Это же ваши деньги.
4: Мои. А вот, ты слышишь?
3: Что?
4: Он пилит.
3: Ну?
4: Пилит. Утром пилит. Вечером пилит. Все дрова мои, почитай, кубометров 10 распилили, покололи и сложили. И супруга Петра Петровича наравне с ним и пилит, и колет. Воду мне носят, землю копают, грядки мне сделали. Рыбу, что Петр Петрович поймает, почитай, ну, всю мне отдает.
3: Так прекрасно, тетя.
4: Мне же перед ними стыдно. Будто и не дачники, а работники у меня. Посчитала я... Сколько делов они переделали, так ведь половину денег им вернуть надо. Да правда, а у меня их и нет уже. Я истратила. Ну, я и просто что делать, я не знаю.
3: А ничего, и не расстраивайтесь вы, тетя Ксения. Ваши дачники так отдыхают.
4: Ну,
3: так... Активный отдых называется. Вы сейчас, главное, им работенку подходящую-то подыскиваете.
4: Да ну тебя.
3: Пользуйтесь случаем.
4: Да
3: ну
4: что? Тебя.
3: Ну, а чтобы от них не отличаться, давайте-ка я вам тоже что-нибудь подмагну.
4: Да ну.
3: А что, вот видишь, заборчик покосился, я поправлю.
4: Да ну.
3: Ну, а потом снасти к завтрашней рыбалке подготовлю, червей накопаю. Ну, а будет время, вы меня с Петром Петровичем-то и познакомьте. Только инкогнито мое ему не раскрывайте.
4: Это чего это?
3: Не говорите, что я в газете работаю.
4: А, ладно.
5: Доброе утро, Борис Алексеевич.
3: Здрасте, Петр Петрович.
5: Раненько вы поднялись.
3: Так вы тоже не проспали.
5: Я вам один вопрос хочу задать, Борис Алексеевич.
3: Пожалуйста.
5: Не рассердитесь?
3: А чего ж сердиться? Коль скоро вместе на рыбалку идти, так сердиться друг на друга вроде бы не полагается.
5: Вы где работаете?
3: А, вот оно что. В редакции газеты. фотокорреспондентом.
5: А я почему-то вчера, когда Ксения Ивановна нас знакомила, так и подумал. Особенно, когда вы меня усердно начали на рыбалку приглашать. Надо полагать, о моем месте пребывания вам было заранее известно.
3: Да, не буду скрывать, Петр Петрович. Было. Мало того, редактор ждет от меня нечто вроде фотоочерка о вас. Да. Ну, у меня такое правило. Не хочет человек фотографироваться для газеты, я его не упрашиваю. А то еще принесешь ему вместо радости неприятность.
5: А что, бывало?
3: Ну, как же. Вот как-то нужно было мне сделать снимок молодой швеи-мотористки. Пришел на фабрику, а она наотрез отказывается фотографироваться. Ну, вот сколько не уговаривал, ни в какую.
5: Что, нехороша собой было?
3: Да нет, в том-то и дело, что просто загляденье.
5: Ну и что же? Ха, заинтриговали.
3: Да потом по секрету ее подруга объяснила мне, в чем дело. Оказывается, эта самая швея-мотористка познакомилась с парнем, инженером из сельхозтехники. Представилась ему студенткой Ленинградского университета. Пошутила, а теперь не знает, что делать. Шутка зашла уже далеко, а парень относится к ней серьезно. Да и она к нему неравнодушна. И вот, представляете, каждую субботу она садилась на автобус, доезжала до первой железнодорожной станции, а там пересаживалась на поезд, идущий из Ленинграда. И на перроне ее, якобы приезжающую к маме на выходные, встречал инженер с цветами. Ну вот, а теперь подумайте, что могло бы получиться, появись в газете снимок Лены с подписью «Лучшая швея-мотористка».
5: Ну и как эта история имела логическое завершение?
3: Да все в порядке, Петр Петрович. Она сама рассказала все парню. И я под Новый год фотографировал в ЗАГСе пару новобрачных. Причем вот на этот раз Лена ни капли не возражала.
5: Забавная история.
3: Да.
5: Ну что ж, Борис Алексеевич, двинулись к озеру?
3: Да, давайте. Двинулись, Петр Петрович.
5: А уж коли скоро вы такой мастер рассказывать разные истории, то давайте еще одну.
3: Ну что ж, можно. Ну вот, скажем, аналогичное начало. Отказался фотографироваться машинист торфоуборочного комбайна. Ну, думаю, не хочешь, и бог с тобой. Слез с комбайна и пошел своей дорогой. И что же вы думаете? Вдруг слышу, бежит мой машинист за мной, кричит: «Подожди, товарищ, я передумал». Ну, я останавливаюсь, он подходит, кепку с головы, хвати ее о землю. Снимай, говорит, только покрупнее, обязательно на первую страницу. И накрути, товарищ, обо мне побольше всяких красивостей. Вот так я сказал. Ну, вышла газета с портретом машиниста, а через несколько дней мне из милиции звонят. Спасибо, говорят, за помощь. Я в недоумении. Какая такая помощь? Поясняют. Ваш торфяник – беглый уголовник. Мы его давно разыскиваем. Да.
5: Вы мастер интриги. Зачем же ему тогда было фотографироваться?
3: Да я и сам, признаться, недоумевал. И что же оказалось? Когда оперативная группа выехала за моим этим машинистом, он повстречался по пути. Сам шел с чемоданчиком в милицию. А почему в газету решил попасть, об этом я узнал потом уже, после суда. На Урале, оказывается, жила у него старуха-мать, а он у нее единственный сын был. Старушка толком не знала, где сын, что с ним. Ну, приходили иногда переводы, письма, но все из разных мест. А соседи ее, люди-то были не очень добрые, они узнали однажды, что сын ее судился за воровство. Ну и начали изводить ее. Да, вот представьте себе. А старушка-то не верила, что сын вор, хотя от слез почти ослепла. Ну и вот... Сын случайно узнал об этом всем. Ну и послал матери кипу наших газет со своей фотографией. А письмо написал так: «Смотри, мол, мама, кто есть твой сын, и заткни этой газетой рот соседям. А меня, мол, как лучшего машиниста, посылают сейчас длительную командировку за границу в молодые африканские государства, скинувшие из себя иго колониальной зависимости. Буду помогать им развивать торфяную промышленность». Вот в таком стиле, да. Вернусь, мол, года через три, домик тебе построю новый, вместе жить будем. Вот.
5: Ну вот, видите, за рассказом и не заметили, когда озеро добрались.
3: Да, ну, извините, теперь уж не до разговоров. К
2: Клёв сегодня должен быть хороший.
5: Вы как, с берега предпочитаете ловить или с лодки? Если с лодки, прошу со мной. С вами, вижу, не соскучишься.
2: Ну что ж, можно.
5: Борис Алексеевич,
2: да?
5: Подкиньте в костер немного хвороста.
2: А, да-да, обязательно. Вот так. Ну что же, я прав оказался, а? Улов-то отличный. О, какие красавцы. Теперь ушицы... И можно считать, день прошел удачно, а? Эх, благодать.
5: У вас есть дети, Борис Алексеевич?
2: Есть. Сын. Только на рыбалку его со мной вот мама не пускает. Пусть, говорит, найдет занятие поумнее. А я без леса и озера... Больше недели летом прожить просто не могу. Словно больной хожу. Разбитый какой-то, честное слово. Я даже себе на стенку листок повесил со стихотворением «Утро» Никитина. И строго-настрого домашним наказал не снимать. Да. И вот по слабости характера наобещаю жене с сыном, что выходной вместе проведем. В кино там сходим или к знакомым. А в субботу проснусь, и сразу перед глазами строчки. Звезды меркнут и гаснут. В огне облака, белый пар по лугам расстилается. Ой, читаю, верите ли, словно какая-то сила меня с кровати приподнимает и потихонечку в дверь выталкивает. Прихвачу удочки в сарае и бегом к озеру. Вечером прибреду домой, жена уже и не ругается, молчанием бьет. А я на свой листок смотрю, не болит и душа. Отдохни от забот. Здравствуй, солнце, да утро веселое. И снова живу с хорошим настроением до следующей субботы.
5: Никитина и я люблю. Это его стихотворение тоже с детства помню. Жаль только, что вам с женой приходится конфликтовать по этому поводу.
2: Но...
5: Мне вот повезло больше. Моя Марина Васильевна просто удивилась бы, если бы я вдруг перестал на рыбалку ходить.
2: Это хорошо. Уха закипела. Ну-ка. Ой, какая прелесть. Ну что, как говорится, к столу? Вы, Петр Петрович, как к тому отнесете, чтобы по рюмочке к этому делу?
5: Вот, замечательно, к случаю. Есть у меня сегодня такое желание.
2: Отлично, в таком случае... Так, позвольте. Ага, помаленьку. Ну,
5: ваше
2: здоровье.
5: Хотите, расскажу вам, что влечет нас с женой сюда, в эти края, каждый год? Не для газеты, конечно.
2: Ну, разумеется. Рад буду услышать.
5: Это давняя история. Поженились мы с Мариной Васильевной, когда нам по 18 стукнуло.
2: Угу.
5: Трудные были годы для нее, но и счастливые. Я на рафаке учился, Марина на заводе, в АТК работал учетчицей. А по вечерам тоже в школу бегал. 8 класс заканчивал.
2: Так.
5: Вот. И должен был у нас тогда быть ребенок. Но мы решили до окончания учебы воздержаться от него. Молодые были тогда, сильные, глупые. В общем, избавилась тогда Марина от ребенка. Но после этого уже не могла больше иметь детей. И знаете, как-то стала из нашего дома радость уходить. И Марина себе места не находила. И мне ребенок, сын, просто необходим стал. Я его отсутствие просто физически ощущал. Жизнь и пустой казалась, и ненужной. Тоску в работе глушил, а избавиться от нее не мог. В общем, решили мы с Мариной взять мальчика из детского дома, усыновить. Так и поступил. Совсем еще крошечный был тогда, грудной, знаете, хоть и говорят, чужой, не свой. А мне кажется, что и свой не мог быть для меня дороже. Mm-hmm. Смышленый рос мальчишка.
0: А сейчас где ваш сын?
5: Когда началась война, Вовке 17 было. Марина тогда на Балтийском заводе работала. Так вот, с ополчением балтийцев Вовка ушел тогда сюда, в ваш город, укрепрайон строить. Здесь и погиб. Где лежит, не знаю.
0: Подружились мы тогда с Петром Петровичем. Чем-то напомнил он мне моего деда. Дед, как он все не хотел верить в гибель сына, отца моего. Приходили в нашу хату демобилизованные солдаты на ночлег, и каждого дед, как бы между прочим, спрашивал: Алёху Макарова в Германии не встречал часом? Шофера, он приметный, по боли тебя будет, и ухо правое сломано. Не встречал, отвечал гость. И тогда дед вел его к рамке с фотографиями. Эван, Алёха-то, крайний. Нет, не встречал. А когда приходил новый постоялец, их к нам чаще других направлял председатель дядя Павел, все начиналось сначала. Алёха, Макаров, шофер, не встречал. Как много желтых снимков на Руси в такой простой и бережной оправе. И вдруг открылся мне и поразил сиротский смысл семейных фотографий. Спасибо, скромный русский огонек, за то, что ты в предчувствии тревожном горишь для тех, кто в поле бездорожном от всех друзей отчаянно далек, за то, что с доброй верою дружа среди тревог великих и разбоя горишь, горишь, как добрая душа, горишь во мгле, и нет тебе покоя.
6: Вовка, Наташа, я иду на улицу, разыщу тех людей, которым мы отказали в ночлеге. И не пробуйте меня отговаривать. Это нужно мне, всем нам. Не закрывайте дверь.

0: Мальчик, вы, пожалуйста, вперед. Вот здесь ложитесь.
1: Пониже.
0: Если можно, потише.
1: Да.
0: Так, вот еще чуть-чуть. Тесноте не в обиде, покомпактнее. Да, вот так. Прошу вас.
2: Ну?
0: Внимание. Снимаю.

0: В эфире программа «Ритмы планеты». Ее ведет автор передачи Владимир Сидоров.
1: Друзья, сегодняшнюю передачу мы решили целиком посвятить итальянской песне. Кто-то подсчитал, что сейчас в Италии 100 тысяч эстрадных певцов. Естественно, не имея возможности познакомить вас со всеми, мы выбрали несколько исполнителей, голоса которых или еще не звучали, или очень редко звучат в нашей передаче. Лучано Тайоли. Он представляет школу, так сказать, традиционной итальянской песни, к которой относятся, например, такие известные певцы, как Клаудио Вилла, Бруно Вентурини, Джорджо Консолини. Итак, поет Лучано Тайоли –

Дон Баки – певец совершенно другого плана. Иногда он выступает и как автор песен. А чаще поет мелодии других итальянских композиторов и песни разных стран мира. Вот одна из них – «Почему земля вертится» американского композитора Дона Робертсона. Вау!

0: ragazzi non mi muovo più. Ragazzi non mi muovo più.
1: «365 песенных фестивалей – ежегодная норма Италии». Помимо всемирно известных «Сан-Ремо» и «Консониссимо», есть еще много других музыкальных конкурсов. Например, фестиваль «Морской песни». Победителем одного из последних морских фестивалей стал Фред Бангусто с песней «Лодка в море».

вести в передачу рубрику «Повторяем песню»? Это предложение многих наших слушателей мы осуществляем сегодня. На нашей волне бесирует молодая певица Нада Маланима с песней композитора Маттони «Как холодно».

И снова дебют в нашей передаче. Неоднократный участник и призер итальянских песенных фестивалей Джонни Дорелли исполняет свою песню «Бесконечность».

Вот уже несколько лет этот голос звучит в передачах итальянского радио и телевидения с миллионов грамм пластинок. А что было до этого? Маленькая деревушка Мангидора, прилепившаяся к склонам Апеннинских гор. Сапожная мастерская, в которой живет и работает отец Маранди. А сын Джанни – его помощник. И не только в сапожном ремесле. Отец – коммунист. Он отвечает за распространение партийной печати. И Джанни в свободное время выходит на улицу продавать униту и виенуове. А пение? Сначала это небольшой ансамбль. По воскресеньям выступления в окрестных деревнях. И никогда бы не увидит сына сапожника большой эстрады, если бы не случай. Его слышит некий импресарио. Приходит в восторг от его пения. Правда, пробная запись в известной фирме грампластинок не приносит успеха дебютанту. Хозяевам он не нравится. Зато Франко Мельяччи, известный поэт-песенник, берет Джанни под свою опеку. И вот уже голос Маранди слышат миллионы итальянцев.

Сегодня Моранди – признанный авторитет в эстрадном искусстве. Победитель таких крупнейших песенных конкурсов, как «Кантаджира» и «Канцониссимо». Чем объяснить такой успех? Может быть, тем, что я пою, хотя и средне, но зато от чистого сердца. Так отвечает на этот вопрос сам Джанни Моранди. Голос Моранди, хотя и сильный, действительно не отнесешь к числу классических. Поет он сильным местным акцентом. Но в этой простоте, демократичности столько обаяния.

песни, которые поет Джани Моранди, нравятся широкому слушателю. Но сам Моранди мечтает о большем. Я хотел бы иметь возможность петь о самом важном в нашей жизни, говорить о том, о чем действительно надо говорить. Одна из песен такого плана «Жил-был парень». Рассказ об американском парне, погибающем во Вьетнаме.

Когда певец пришел с этой песней на телевидение, ему не разрешили выступить. В ответ на это Джанни сказал в одном из своих интервью: «У нас делают все, чтобы в песне, которую мы поем, ничего не говорилось о важных событиях и крупных проблемах. Но я все равно буду петь песни борьбы, песни, которые могли бы пробудить мысли и чувства людей». И он поет эти песни. «Звучание тишины», песня об одиночестве человека в буржуазном мире. Она из репертуара известных американских исполнителей песен протеста Саймона и Гарфанкела.

Последние годы открыли нам еще одну сторону дарования Моранди. Он композитор. Как вы, вероятно, знаете, на самом известном песенном фестивале Италии, Санремо, победителем конкурса выходит песня, а вместе с нею получают награды автор и исполнители. Так вот, на конкурсе Санремо 69 лучше была признана песня Джанни Моранди «Цыганка». Джанни много работает и учится. Он говорит: «Я окончил в детстве всего 5 классов, зато сейчас я наверстываю упущенное. Много читаю. Мне очень нравится русская литература. Кроме Толстого, Достоевского, Горького, Шолохова, я люблю Веру Панову, Пастернака. Я был в Советском Союзе с Кантаджира, и мне понравилась советская публика». Такие слова приятны. В Советском Союзе тоже не забыли простого и обаятельного Джанни, его голос, его песни –

0: Здравствуйте. У микрофона Фатима Салказанова. «За» и «Против». В этой передаче будут обсуждаться спорные проблемы, а проблемы эти могут быть политические и нравственные, социальные и исторические, злободневные и не очень. Сегодня, например, тема нашей передачи исключительно актуальная – события в Югославии. 24 марта вечером мир узнал, что военно-воздушные силы НАТО нанесли первый удар по сербским стратегическим объектам. Была ли эта акция оправдана? Поможет ли она албанскому населению сербской провинции Косово? Мнения, как вы знаете, разошлись. В нашей передаче «За» и «Против» участвуют сегодня два человека. Два собеседника с диаметрально противоположными мнениями. Оба люди и компетентные, и авторитетные. Один из них считает, что акция НАТО оправдана, другой категорически с этим не согласен. Поль Гард, французский профессор славистики, прекрасный знаток Югославии, ее истории, ее проблем, изучает их уже 45 лет. Он автор книг «Жизнь и смерть Югославии» 1992 год, «Балканы» 1994 год, «Дневник путешествия в Боснию и Герцеговину» 1995 год. Ему я позвонила в город Экс-ан-Прованс. Поль Гард считает, что решение НАТО о военных операциях в Сербии было правильным. Профессор, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Фатима.
0: Мой второй собеседник – Владимир Резун, более известный читателем в России и на Западе по псевдонимам Виктор Суворов. Виктор Суворов – автор 11 очень нашумевших книг, в том числе книг «Ледокол», «Последняя республика», «День М», «Очищение». Ему я позвонила в Лондон. Виктор, вы меня слышите?
1: Да, я вас слышу. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор. Так что с вас мы и начнем. Насколько я поняла, вы категорически против военных операций НАТО в Югославии. И, пожалуйста, объясните вашу позицию.
1: Ну, прежде всего, доводы в пользу бомбардировок достаточно серьезны. Албанцам нужно помочь. Кто с этим спорит? Вопрос в том, как помочь. И если бомбардировки – это самый лучший способ решения проблем, то давайте этим прекрасным способом решать и другие проблемы. Давайте и других обиженных не забудем. Ведь, смотрите, такая же ситуация сложилась сейчас в Турции. Там проблема с курдами. Коль скоро мы решили бомбить Сербию, защищая албанцев, то давайте врежем и по Турции, чтоб туркам неповадно было курдов обижать. А вот у Китая проблема с Тибетом. Так давайте врежем по Китаю, чтобы проблему урегулировать. И у Индии проблемы с меньшинствами. Так вот и по Индии. А у Испании проблема с басками. Давайте по Испании врежем. Сейчас проблема с арабским населением Франции не решены. Потому я предлагаю, если это такой хороший способ решать проблемы, давайте защищать бедное мусульманское население Франции путем уничтожения Парижа. А у Британии многовековая проблема с ирландским меньшинством. Советский Союз много лет лил кровь в Афгане. Она и сейчас там реками течет. Так почему НАТО воздержалось от помощи афганцам? Почему НАТО не защищало беженцев путем бомбардировок российского генштаба?
0: Спасибо, Виктор. Вот вы сказали, давайте защищать арабское население во Франции, и по Франции врежем. Арабское население во Франции никто не уничтожает. Хорошо, теперь мы выслушаем аргументы профессора Поля Гарда. Пожалуйста.
2: Дело в том, что проблема Косово совсем единственная, не похожа ни на все эти другие проблемы. Ни в одной из европейских стран, которые вы называли, нет уничтожения населения со стороны государства. Баски, скажем, пользуются автономией, и Северная Ирландия тоже. Нигде там государство не употребляет свою силу для уничтожения деревень, для сожжения деревень, для выселения населения и так далее. Так что эти проблемы совсем несравнимы. А другие страны, которые вы называете, находятся далеко вне рамок Европы. Надо сказать, что Косово представляет собой совсем исключительной проблемой. Это самое многочисленное меньшинство в Европе. Почти 2 миллиона. Самая компактная, она сосредоточена на очень маленькой территории Косово, где она представляет собой 90% населения. Кроме того, это единственное меньшинство в Европе, которое целых 15 лет пользовалось такой степенью автономии, которая почти равнялась независимости. И вот эта независимость была уничтожена Милошевичем в 1989 1939 году. В последние 18 месяцев несколько сотен тысяч албанцев с Косово были выгнаны сербской армией. Было недопустимо в рамках Европы, чтобы такое положение продолжалось, и надо было заставить Югославию признать Косову в Рамбуе существенную автономию.
0: Спасибо большое. Виктор, не кажется ли вам, что у профессора Гарда, мне, например, кажется, есть довольно сильные аргументы в защиту обоснованности военных операций НАТО?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что я сам большой любитель решать экономические, этнические, религиозные проблемы с помощью стратегических бомбардировщиков, ударных авианосцев и ракет с лазерным наведением.
0: Это звучит чудовищно, Виктор. Я вам не верю.
1: Дело в том, что я человек военный, я люблю оружие, но кроме всего я понимаю, что никто ни стратегическими ракетами, ни атомными подводными лодками, никто никогда ни экономических, ни этнических, ни религиозных проблем не решил. Нет такого примера в истории человечества, чтобы бомбежками, бомбардировщиками решили бы проблему.
0: Виктор, простите, есть все-таки прецеденты, когда с помощью бомбардировщиков и военных действий удавалось разделываться с диктаторами?
1: С диктаторами, например?
0: Ну, с тем же Гитлером.
1: Ну, ладно, допустим. Так вот, Гитлер держал в Югославии 6 дивизий, 16-18 итальянских, там дивизий было, 5 болгарских, 2-3 венгерских. И кровь там лилась очень долго. Я не думаю, что натовские силы будут работать лучше, чем эсэсовские дивизии. Так вот, что я хочу сказать. НАТО сейчас толкает Сербию к ядерному оружию. НАТО говорит, если бы было бы у вас ядерное оружие, мы бы вас не тронули.
0: Ну, НАТО так не говорит, но
1: это... Но все это чувствуют. Было бы ядерное оружие, не тронули. Так вот, в ближайшее время, рано или поздно, через 10 лет, через 20 лет, но Сербия ядерное оружие достанет.
0: Будем надеяться, что к этому времени Югославия станет демократическим государством, и руководить ею будет демократический президент.
1: Я тоже на это надеюсь.
0: Спасибо, Виктор. Профессор Гард, заключительное слово предоставляется вам.
2: Я, конечно, не военный человек, не люблю оружие. И я тоже знаю, что авиаударами не решаются сами по себе этнические проблемы. А, к сожалению, другими методами они очень хорошо решаются. То есть убийством населения, переселением людей, сожжением домов, всеми теми методами, которые были употреблялись уже в Боснии, уже в Хорватии, и которые употреблялись, скажем, немцами во Вторую мировую войну. Дело в том, что эти средства, которыми действительно окончательно решаются этнические проблемы, так же, как окончательно решалась еврейская проблема со стороны Гитлера, вот эти средства употребляются Милошевичем и употреблялись уже раньше. Я тоже думаю, что авиаудары сами по себе будут недостаточны, а все-таки применение силы в данном случае необходимо.
0: Говорит Париж, международное французское радио РФИ. Вы слушали передачу «За и против». В ней участвовали из города Экс-ан-Прованс французский профессор Поль Гард и из Лондона Виктор Суворов. Вела передачу Фатима Салказанова. Спасибо за внимание.
3: Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в ученик сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерье ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с ржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленькой, тощенькой, но необыкновенно юркой подвижной старикашка лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское хитство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уже не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и старчески хихикая. Щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит: «Отдирай, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженный отходит в сторону. Вьюнший из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная, воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандрем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы. А хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бог молить. Увези меня отсюда, а то помру». Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть, Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику собаки чистить, а ли за место Федьки в подпаске пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить, все равно, как за мамку Пелагею. А Москва — город большой, дома все господские, и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клиры спеть никого не пущают. А раз я видал в одной лавке, на окне крючки продаются прямо с леской, и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей 100 каждая. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у Господь будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для Господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, а, глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтоб не крикнуть: «Держи, держи!» Ах, куцый дьявол! Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимал.

Езжай, милый дедушка, продолжал Ванька. Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа, ну пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А на медне хозяин колодкой по голове ударил так, что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру. А гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: на деревню дедушке. Потом почесался, подумал и прибавил: Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовый ящик, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка, на печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.

Пароход подходил к молу. Вечерело. Горы были уже в тени, отливая всеми оттенками синего. Они необыкновенно картинно висели над городом, похожие на низкие грозовые тучи. Серые массивы садов вокруг города напоминали туман, клубящийся у входа в ущелье, а резкие тени облаков на склонах гор – широкие темные овраги. Еще издали, как только пароход стал осторожно входить в бухту, Воропаев увидел обезображенную набережную, разрушенный морской вокзал и исковерканный бомбами мол. Эхе-хе-хе, не сюда нужно было ехать, с тоскою подумал Воропаев, озабоченно прикидывая в уме, где же, собственно, он остановится, из чего начнет свои первые шаги в этом так на себя непохожем полуживом городке. В комитете партии несказанно удивились, услышав, что больной и одноногий полковник приехал на отдых, но не с путевкой, что было бы еще с полбеды, так как один или два санатория уже работали, а просто так, сам по себе, одиночкой, с намерением получить здесь в аренду маленький домик и жить как придется. И, наверное, только этому общему удивлению обязан он был тем, что о нем немедленно доложили секретарю райкома Корытову. Тот, выглянув в приемную и, взяв Воропаева под руку, повел его к себе в кабинет, усадил в кресло и подозрительно взглянул ему в глаза, раньше, чем прочел документы прибывшего. «Вы меня не за жулика считаете?» Секретарь поднял брови, не ответив. «Признаться, вы у меня первый такой», — сказал он потом, несколько раз перечитав все воропаевские бумаги. «С чего же начнешь, полковник?» — полюбопытствовал он и сам же себе ответил.

0: ответил, как бы не заметив воропаевского смущения. Жуткое дело. Для начала тебе хорошо бы устроиться на ночлег, раз. Потом поесть, два. Ты, значит, здешние места хорошо знаешь? И снова не подождал ответа. Ну, вот тогда сам и выбираешь, чего душе твоей угодно. Работать намерен или на пенсии будешь сидеть? Расспрашивая, секретарь глядел на Воропаева недружелюбно, подозрительно, и в глазах, и во всем его облике сквозила явная боязнь неприятных осложнений, которые неизбежны с этим нелепым полковником, приехавшим отдыхать, когда еще не кончилась война, и претендующим на дом и сад. «Выслушай меня, товарищ Корытов», — сказал Воропаев, осторожно забирая свои бумаги из секретарских рук. «Скажу тебе сразу, я, видно, свалял дурака, приехав. Это я вижу. Но, в общем, попробую устроиться так, чтобы не висеть на тебе. На мне ты висеть не будешь». Я это в один момент ликвидирую. Убежденно, с неприязненностью в голосе перебил его секретарь. А главное, виси, не виси, а толку тебе от этого никакого. Воропаев взглянул на разозленное лицо Корытова, чтобы прикинуть, к нему ли лично относится негодование секретаря, но, ничего не решив, поднялся и стал прощаться. Не удивляясь тому, что гость уходит, не удерживая его, Корытов потряс его руку. Жуткое дело. Дня через три ты обязательно выступи для партактива. Ладно? А ты вообще-то людей часто собираешь? С порога спросил Воропаев. Не особо. И некогда, да и с питанием, знаешь, жуткое дело. Это, брат, сказывается на настроении. Еще бы! Это я по себе чувствую, сказал Воропаев. Корытов беспомощно развел руками. В приемной, когда-то, очевидно, гостиная богатого особняка, было почти темно. Маргалик чадил из последних сил. «Вы бы оставили у нас вещи», сказал тот из темноты. «Я запру, никто не украдет». «Кто это?» «Я, Лена», — ответил голос, оставив у нее чемодан, но взяв с собой рюкзак, где было кое-что из съестного, Воропаев вышел из особняка. Было так темно, что дома сливались с воздухом. Он остановился, приучить глаза к мраку. «Вы что, заблудились?» Белая куртка Лены неясно мелькнула рядом с ним. «Куда вам?» «В колхоз», — сказал он первое, что пришло на ум. «Должно быть, я там и переночую. Мне тоже в ту сторону. Пойдемте, я доведу», — сказала Лена. Воропаев смело шагнул за ускользающим от него белым пятном куртки.
1: «Дайте-ка мне руку, а то вы как привидение», — улыбнувшись, сказал Воропаев. «Пойдемте тише, задыхаюсь я». Рука об руку они, медленно, точно гуляя, поднимались вверх по улице, густой и пахучей, как аллея. Мертвые дома безгласно стояли по бокам.
2: «Будете у нас жить?» – спросила Лена.
1: «Придется.
2: С семьей или одни?»
1: «Семья у меня... Один сынишка, 7 лет. Ради него всю эту историю с переездом на юг и задумал».
2: «Вы, значит, вдовый? Ну, дело поправится», — сказала она с шутливой иронией. «Нынче не смотрит, что старый, давай любого».
0: Его неприятно кольнуло, что слово «старый» она отнесла к нему как что-то бесспорное. «А вы вдовая? Незамужняя?» – спросил он, готовясь ответить ей первой же пришедшей на ум колкостью, и почувствовал, как дрогнула ее худая и тонкая рука
1: с маленькими, грубыми, точно припухшими пальцами. Не знаю, то ли вдова, то ли брошенная. Муж в Севастополе был. 3 года ни слуху, ни разговору. Даже похоронки той не прислали. Долго шли молча.
2: Ваш колхоз. Счастливо.
1: Спасибо вам.
2: Ничего не стоит.
0: На другой день Воропаев вновь был в кабинете секретаря райкома Корытова. Тот задумчиво стоял у карты СССР, размечая линию фронта.
2: «Нашел что-нибудь подходящее?»
0: Равнодушно спросил он и, не подождав ответа, что, кажется, было в его характере, заметил. «Зря не пошел счетоводом в колхоз. Будущие миллионеры, брат, через 2 года они бы тебе такую хату воздвигли. Ой-ой-ой-ой-ой! Слышал сводку?»
2: Воропаев, не перебивая и не поддакивая, старался молчанием подчеркнуть свое полное равнодушие к жилищной проблеме.
0: «Что я не слыхал, это еще полбеды, а что народ ее у тебя не слыхал, это очень обидно», — сказал он жестко.
1: «Какой такой народ?» — вяло поинтересовался Корытов, ища и не находя на карте нужного ему пункта. «Кто-нибудь один не слыхал, а ты народ? Смотри, пожалуйста, какой любитель народа! Одер, здорово, река, не найду. Меня, брат, твой отдельный человек не интересует», — сказал Корытов, отходя от карты и надвигаясь на Воропаева с явным намерением дать и выиграть словесный бой. «Меня интересуют люди. Я люблю обобщать. Меня не интересует, если твои мысли только твои».
0: «Ты до того дообщаешься, что, пожалуй, себя станешь рассматривать как коллектив.
1: Полегче, то тебе не дискуссионный клуб. Не увлекайся, пожалуйста.
0: Я же вижу, как ты рассуждаешь. Конечно, говоришь ты таких, как Воропаев, тысячи, и потому он, Воропаев, не может меня, то есть тебя, интересовать в меру своей одной тысячной ценности. Людей ты берешь оптом, поштушно, их нет смысла изучать, а ведь это глупо, Корытов.
1: Тут, брат, даже и не пахнет марксизмом. Ему хотелось поговорить, но Корытов сухо прервал его.
0: Об этом мы в другой раз побеседуем. Говори, зачем пришел.
1: Шел я поступить тебе в пропагандисты, сказал Воропаев, улыбнувшись, потому что увидел, что Корытов и не поверил ему, и вместе с тем обрадовался.
0: Да-да, даю честное слово.
1: Нахмурившись, чтобы придать лицу значительное выражение, Корытов сел в свое кресло.
0: Уверен был, что придешь,
1: и с размаху рубанул рукой по воздуху. Кем хочешь? Пропагандистом? Инструктором? На все согласен, а то вздумал, дом ему.
0: Ну, полковник, начальник политотдела корпуса, 6 орденов, печатные труды.
1: Корытов быстро, без единой ошибки, выбирал из памяти анкетные данные Воропаевы, и тот должен был невольно признать, что у секретаря отличная память.
0: Да ты же, черт тебя возьми, какой опыт партийной массовой работы имеешь,
1: продолжал повышать голос Корытов.
0: «Не уговаривай, я же сказал тебе, что хочу работать в райкоме. Но сначала устрой жилье. Это мое непременное условие».
1: «Эх, жуткое дело, жуткое дело! Лена! Леночка!» Входя в раж, прокричал Корытов, кивая в то же время головой в знак согласия со словами Воропаева.
0: «Да что она у тебя, управделами, что ли?» Безмолвно вошла Лена.
3: «Все у меня в разгоне. Я, да, она, одни остались. Ключи от общежития у тебя, Леночка? Надо койку устроить товарищу Воропаеву.
0: Позволь. Что за чепуха? Какую такую койку? Ты мне дай квартиру близ моря, на набережной. Я же ребенка должен привезти, пойми ты, наконец.
1: И сам до черта болен.
0: дело, жуткое дело. Да все со временем будет, сказал Корытов. Квартиру я тебе хоть сейчас назову. Приморская, 8, квартира 11. Свою отдаю, понял, владей? Лучшей квартиры в городе нет. Ну, а все-таки жить пока придется тебе в общежитии, понял? В квартире твоей нет ни одного стекла, ни одной рамы. Печи сломаны, понял? Куда же мне его поместить? Обратился он к Лене. Жуткое дело, жуткое дело. А кто с тобой рядом?
2: Мирошин.
0: Ага, прекрасно. Отпускай Мирошинскую комнату и занимает. Ключи у тебя. Он обратился к Воропаеву. Завтрашний день тебе на устройство, на подготовку, а послезавтра поедешь по колхозам.
2: Мать Лены постелила чистую простыню и наволочку из своих запасов на измятую, давно неприбранную постель Мирошина, который вторую неделю не приезжал домой. «Это не жизнь», — сказала старуха. «Вы Корытова не слушайте, он вам только голову задурит, а требуйте отдельный дом. Это нам с Леночкой не дадут, а вам обязательно должны дать, только требовать надо. Куда же вам с ребеночком деваться?» «Нет, вы не упускайте время, а требуйте, требуйте. Я бы вам и за маленьким присмотрела, конечно, если у вас никого нет. У меня ведь у самой внучка на руках. Я изготовила бы. Слушайте меня, старуху, требуйте. Вот хоть этот дом, он бесхозный, этого я никому не говорю, но вам скажу, хозяев у него нет».
0: «Ну...» Тут, значит, 4 комнаты, 2 разбитые бомбы, их отремонтировать надо. А Мирошин холостой, ему можно дать в городе комнатенку, так он еще спасибо скажет. А тут, знаете, сад хороший, и корову езде держать, и курочек.
2: А вид? Это на море, что ли? Не сразу поняла она. Сквозь видно от края до края.
0: «Так в чем же дело тогда? Берите!»
2: «В том-то и дело, милые, что не дают, отказали. Мирошину, конечно, все равно, он холостой, семьи нет, и нас он не поддержит. А придет кто по зубастей, так и выгонит».
0: «Ладно, хотите, я возьму этот дом, — сказал он, — на себя и на вас. 2 вам с Леной, 2 мне».
2: В сущности, о чем мечтал он сам? Разве не о крыш, под которой можно пересидеть свою болезнь? И разве уж так необходимому красивый дом? Ведь не на всю жизнь закапываться. Впрочем, кто ее знает, эту жизнь? «Живу трудно, но весело», — писал Воропаев на фронт своему другу Голышеву. «И менять свою сегодняшнюю жизнь на что-нибудь другое пока не намерен. Сейчас люди вроде меня не должны прятаться в проходные, неглавные дела, а обязаны быть на переднем крае. Ты спрашиваешь, каков мой быт? Сказать тебе, дорогой, по совести, я и сам не знаю, что тут у меня организуется. Формально же я живу не один, а при мне некая Елена Петровна Журина с дочкой и матерью. И у меня дом, 4 комнатки с кошкой, собакой и поросенком. Я еще сам не твердо знаю, хозяйство ли это или семья, но хотел бы, кажется, последнего. Александру Ивановну Гореву, сыгравшую большую роль в моей жизни, я решил сейчас с собой не стеснять. Она заслуживает счастья, которого я не могу ей дать, так что я даже и не пишу ей, чтобы не расстраиваться понапрасну. Я и молодым не умел сближаться ради минутного увлечения. Для меня любовь – событие, и взять жизнь женщины и отдать взамен свою – из 2 маленьких жизней сделать 1 большую, вот единственная возможность для меня, как раньше, так и теперь. Но я, как ты знаешь, не сторонник равноправия в семейной жизни.
3: Я за то, чтобы мужчина был вожаком в доме, за то, чтобы он стал старшим. Было время, когда я чувствовал, что смогу стать таким вожаком для Горевой. Но это прошло. Муж, которому нужна нянька, растирание, банки, компрессы, который жалок, в которого нельзя влюбиться без оглядки на его температуру и кровяное давление. Представь себе эту невеселую картину, и ты поймешь, что Горева пронеслась мимо меня, как Азорские острова.
0: Это письмо Голышев переслал доктору Горевой. Александра Ивановна решила немедленно написать этой Журиной, чтобы до конца выяснить, что происходит в быту Воропаева. А жизнь Воропаева никогда еще не была так напряжена и так расточительна, как именно в эту пору. Даже в академии, даже на фронте он никогда не жил таким богачом, без счету и сожаления тратя огромный капитал жизненного опыта. Нигде, пожалуй, он так остро не ощущал, что он нужен людям, как здесь. Он читал историю партии в им же организованной партийной школе, помогал библиотекарше в устройстве читательских конференций, занимался 2 раза в неделю с Юрием Поднебеско, готовя его в техникум, и, наконец, сам в качестве слушателя посещал семинар огородников в колхозе «Новосел», на территории которого стоял дом его и Софьи Ивановны. Рукописные афиши с криво выведенным от руки текстом «Положение на фронтах» лекция Воропаева, «Советская интеллигенция в дни Отечественной войны» лекция Воропаева, «Перспективы мира» лекция Воропаева сменяли одна другую. Лена теперь уже не работала у Корытова, а трудилась в саду, заготовляла рассаду, убирала дом и варила пищу. Соседи считали ее женой Воропаева. И когда спрашивали, а ваш-то дома, она отвечала краснея, дома, дома, готовится к лекции. Приглядевшись и попривыкнув к Воропаеву, она уже любила его той робкой, безмолвной любовью, которая так характерна для русской женщины, и в которой страсти отведено особое место. Ей хотелось быть под стать Воропаеву, и приятно было ходить с ним на люди, и слушать, как он говорит, и учиться у него, и знать, что быт его в ее руках. Ей доставляло огромное удовольствие видеть Воропаева, ласкающего Таню, как можно чаще слышать его голос и вглядываться в его загоревшее, теперь уже не желто-зеленое, а бурое лицо с умными, все понимающими глазами. Иной раз ей хотелось поцеловать его, но, смущаясь этого своего, как ей казалось, неуместного и вообще малоприличного желания, она азартно бросалась в какое-нибудь дело и забывала о поцелуях. Будь у нее много свободного времени, Лена, быть может, дольше задумывалась бы над этой проблемой, но времени, к счастью, ни на что не хватало. Поближе к весне колхоз «Новосел» пригласил ее помочь в создании хорошей огородной бригады. Она была горда, будто ее наградили, и тотчас взялась за обучение огородничеству и подготовку земли, потихоньку от Воропаева, копаясь в его записках. Несколько писем Горевой и Голышева, найденные ею среди этих записок, надолго смутили ее спокойствие, но она не смела признаться Воропаеву в своих сомнениях и только еще напористее взялась за работу. Воропаев был до нельзя удивлен, увидя однажды в районной газете статейку, подписанную Еленой Журиной из Новосела. Тема была смелая – закладка пришкольных садов. Лена не стеснялась теперь даже спорить с Алексеем Вениаминовичем и выступать против него, если не соглашалась с ним. Софья Ивановна только мрачно покашливала, слушая Леночку, и не узнавала в ней тихую, безропотно молчаливую и ко всему равнодушную дочь. В Прошел март, и начался апрель. Корпус Воропаева, судя по приказам Верховного Главнокомандующего, шел в голове событий на Третьем Украинском. Ему слетовали 1 апреля, 2 апреля, 4 апреля. Жевали горево. В начале апреля союзники перешли Рейн. На всем протяжении от Эмериха до Страсбурга, а Красная Армия была в 70 километрах от Берлина. 2 и 3 мая город праздновал взятие Берлина. Едва ли Воропаев спал хотя бы час за двое суток. Голос его осип, глаза ввалились, его пошатывало. Усталость победы не смертельна для человека. 4 и 5 мая он пробыл в колхозах, а 6 возвратился к себе. Отоспавшись, он присел к радиоприемнику. Эфир молчал о взятии Берлина. Немецкие радиостанции, еще почему-то работающие, пробормотав что-то невнятное капитуляции, переходили на похоронные марши с декламацией о покинувшем белый свет Гитлере. Дралась Прага. Американцы спешили границам Австрии. Англичане брали в плен на задворках войны перепуганных гитлеровских полководцев и прозой и стихами славили своего Монти, будто солдаты Монтгомери были единственными на полях сражения. Это лицемерие не столько оскорбляло Воропаева, сколько вызывало в нем какое-то годливое чувство. Но он знал сейчас слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы. И друзья замолчали, и Шура не пишет. По правде говоря, он жадно ждал вестей от нее, пытаясь при этом уверить себя, что его интерес к Горевой вызван лишь тем, что она сейчас находится в гуще событий, о которых он может только догадываться. Но облик Горевой, возникнув, не уходил. И чтобы подавить внезапную тоску, которая грозила затопить все его правильные, как ему казалось, мысли, он огромным усилием воли заставлял себя думать о другом. Он часто представлял себе, как он вошел бы со своим корпусом в какой-нибудь немецкий город в эти капитуляционные дни, и какая сумасшедшая работа захватила бы его сразу. Голос Лены вдруг оборвал эти видения. Воропаев был еще где-то там, в освобожденном городе. Ну, что случилось? Я же просил 2 часа меня не беспокоить, сказал он, не поднимая головы от радиоприемника. В чем дело, Леночка? Васютин просит в райком. А, ладно, скажи, сейчас буду. Подумайте над моим предложением и соглашайтесь, сказал секретарь обкома Васютин. Если хотите, спросим мнение, Геннадий Александрович. Как твое мнение? Корытов потер виски. Пожалуй. Что, пожалуй? Пожалуй, справится, только побольше серьезности. Воропаев посмотрел на него удивленно. Я прошу не выдвигать меня секретарем райкома, сказал он, а оставить на прежнем месте. Мне никогда не приходилось еще стоять на самом поэтическом участке партийной работы. Быть пропагандистом, работником чистого вдохновения. Я не хочу быть среднего качества секретарем райкома, я хочу быть образцовым пропагандистом. Я по природе своей оказался неплохим педагогом, так зачем же мне браться за дело, на котором я буду выглядеть хуже? Васютин побарабанил пальцами по столу. Ну, хорошо, сказал он. Черт с вами, оставайтесь здесь вдвоем и грызитесь, если такая охота. И он встал, застегнув пальто, тем самым показывая, что считает беседу законченной. Встали Воропаев с Корытовым. Каждый человек может выдохнуться,
3: продолжал Васютин. И Корытов выдохся. Плохой работник? Нет. Может найти себе? Может. Я считал, что его лучше бы забрать в область, дать ему взглянуть на свое дело со стороны. А вы сможете теперь вдвоем работать или будете интриговать, склотничать? Говори, Геннадий Александрович, прямо. Корытов что-то перебрал на столе и, не глядя, грустно вымолвил.
2: Сможем.
3: Сможете? Спросил Васютин у Воропаева. Сможем. Так же просто и скупо ответил тот. Плыла тишина обычной южной ночи. В ее потоке вздымался то дальний крик, то отзвук песни, то рокот грузовика вдали на шоссе, и сначала слух Воропаева не уловил ничего неожиданного, но скоро он различил неистовый звонок телефона на почте. Услышал, как кто-то грузно пробежал по дороге, раздался стук в окно, в другое, послышались возбужденные голоса. «Вставайте!» Выскочив на балкон, Лена перегнулась вниз в темноту. «Кто там?» Пронзительно крикнула она, но, видно, тут же догадавшись, в чем дело, распростерши руки, обернулась к Воропаеву. «Мир!» — сказал он ей. «Должно быть, заключили мир». Он обнял ее, крепко поцеловал в сухие шершавые губы. «Это мир, Леночка». «Да, наверное, чему же быть после Берлина?» — ответила она, и все еще нечаянно обнимая его. А с улицы уже кликали их. «Витаминыч! Наша взяла! Витаминыч!» Заснул агитатор. «Елена Петровна, буди своего!» «Разбуди меня, Лена!» Сказал он. «Спи!» «Не разбужу!» И еще смелее и задорней она обняла его, уже безо всякого смущения владея им. Кто-то крикнул, что у райкома будет митинг, и там объявят о мире. И, не сговариваясь, толпа повалила вниз, к морю, смеясь, распевая песни, приплясывая и крича «Ура!». Воропаев шел, обняв Лену, изредка поглядывая на нее и улыбаясь. И она, придавая его улыбке то значение, какое ей хотелось, отвечала ему радостным взглядом. «А поцеловать постесняешься?» – засмеялся он. «Я? Ты, конечно, и ничуть. Ну, попробуй. И попробую, когда захочу». И, будто проверяя свою отвагу, она взяла его голову в свои руки и несколько раз медленно поцеловала в глаза. Она была так счастлива, что уже ничего не стеснялась. Когда огромная толпа из колхоза «Новосел» подошла к центру городка, навстречу ей показались конные из Первомайского и несколько грузовиков Широкогоровского совхоза. Горожане, моряки, колхозники, военные, дети – все плясали, пели и обнимались. Вдруг кто-то крикнул: «Воропаева! Воропаева! Давай, Воропаева, на плечи!» «Мы победили. Мы с вами победили, потому что сражались все от мала до велика. У нас было одно желание, помноженное на 200 миллионов сердец. На передний край человечества вышел советский человек. О нем 30 лет рассказывали небылиц, а он выстроил социализм. Не верили. Он взялся бить фашистов, и этому не поверили. А мы своротили. Свернули шею Гитлеру, освободили 2/3 Европы. Отныне и вечно будем мы стоять перед глазами человечества, как самые сильные и справедливые люди на земле». Лена впервые слышала его речь и поразилась не столько смыслу слов его, сколько силе чувства рождавшего слова. Лене сначала показалось, что Воропаев говорит так хорошо только потому, что она только что поделилась с ним своими мыслями и, как ей казалось, вовремя помогла ему. Но, следя за ходом его речи, Лена постепенно поняла, что хотя Воропаев говорит именно то, что она сама сейчас чувствует, до сих пор она этого чувства как-то не сознавала и не могла бы выразить. Глядя на Воропаева как на чудо, она что-то шептала и улыбалась ему. Когда Воропаев закончил говорить и был опущен на землю, она еще долго не верила, что он рядом. Нет, не из ее маленького сердца вычерпал он мысли, а вложил в него свои, каких у нее не было. Он дал ей мысли, и она приняла их, как свои собственные, и обогатилась.
2: «Немая я рядом с ним», — подумала она тотчас. «Заскучает он со мной, если будем вместе».
0: «Не знала я, что вы такое можете с народом делать», — покачала она головой. «Вот вы какой, Воропаев-то!» Он невольно смутился под ее восторженным взглядом. «Это не я с народом, а народ со мной такое делает», — сказал он. «В кабинете я и трех слов как следует не скажу, а на народе мне сам черт не страшен. 20 лет я в партии старик, огромную жизнь прожил, и, веришь ли, омолодила меня работа у вас не сознанием, а плечом, телом своим, дыханием своим чувствую, что я народ в народе, с народом я, его голос. Ах, как мне повезло!»
2: «А можете вы, — сказала она робко, — можете вы и про нас с вами так хорошо сказать?»
0: «Должно быть, могу!» Он засмеялся от переполнявшей его радости, понимая, что она ждет от него каких-то решающих ее судьбу слов. «Сказать? Скажи!» — попросила она, пугаясь, как это она осмелилась назвать его на «ты». «Знаешь, кто ты?» — шутливо начал он. «Ты дикая яблонька, выросшая в глухих горах, такая крепкая, сильная и скромная яблонька, которая не боялась никаких морозов и всегда зацветала первая».
2: «Нет, нет, нет, и про себя тоже», — прошептала она. «Хорошо, и про себя».
0: Но продолжать не пришлось, — догонял Васютин. Внимательно окинув взглядом Лену и протягивая ей руку, он сказал: «Молодец вы, ей-богу, Елена!» «Петровна», — подсказал Воропаев. «Молодец, Елена Петровна. Да, вам удалось его подправить. Вот теперь самый раз забрать его в райком. Почувствовал? Видишь теперь, что прятаться больше нельзя. То, что сегодня было, почище, брат, официального голосования. Согласен? Ну, смотри».
2: На следующее утро Лена, как обычно, встала рано и, приготовив завтрак Тане Воропаеву, побежала в свой колхоз. Ей казалось, что с нынешнего дня у нее с Воропаевым пойдет какая-то новая жизнь, и что сегодня он скажет или сделает что-то такое, что сблизит их окончательно.
0: Лена, смутно чувствуя недоверчивое отношение матери к Воропаеву, не поделилась с ней своей радостью, но в колхозе все сразу заметили, что она не такая, как всегда, и подшучивали над ней. Краснея и отмалчиваясь, Лена понимала, что за нее рады, и если завидуют, то не злобивой завистью, которая всегда бывает у хороших, менее счастливых людей к более счастливым.

Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская, автор, ведущая джазового клуба «Свингуя в раю». Так называется композиция, открывающая сегодняшнюю встречу и с исчерпывающей полнотой выражающая настроение музыкантов, исполнявших ее 4 августа 2001 года на вечере в честь ее автора Элиса Марсалиса. Вечер этот, запечатленный на диске «Семья Марсалисов», был особенным по многим причинам. Я скажу о них чуть позднее, а сейчас играет «Семья Марсалисов».

Звучит композиция «Swinging at the Heaven». Элис Марсалис – пиано, Брэнфорд Марсалис – саксофон, Делфайо Марсалис – тромбон, Джейсон Марсалис – ударный, Винтон Марсалис – труба и, наконец, Роланд Гуэрин – бас из диска «Семья Марсалисов. Праздник джаза», недавно появившегося в музыкальных магазинах Америки. Как вы слышите, лишь один музыкант в этом составе не носит фамилию Марсалиса, что нисколько не делает название диска неточным, ибо «папа Марсалис», как называют Элиса в джазовом мире, воспитал и вывел в мир джаза не только своих сыновей, но и целую плеяду музыкантов, которые теперь составляют гордость американского джаза. Среди них, помимо Роланда Гуэрина, Терренс Бланчард, Дональд Харрисон, Николас Пейтон, Хэри Коник Джуниор, все они дети Марсалиса не только в глазах тех, кто наблюдал со стороны за их становлением и их ростом. Они сами считают его своим духовным отцом, наставником, ментором, но все-таки больше всего – папой, и к этому ничего не прибавить. Более четверти века Элис Марсалис, не покладая рук в прямом и в переносном смысле слова, пестовал и вдохновлял юных музыкантов. Сначала в новоорлеанском центре NOCCA, New Orleans Center for Creative Arts, потом в университете UNO. Наверное, нельзя назвать ни одного музыканта в истории американского джаза, из-под крыла которого вышло бы столько замечательных музыкантов. Кстати, Heaven... «Рай» в названии композиции, открывшей сегодняшнюю встречу, это название клуба, который Марсалис открыл в 60-х годах в своем родном городе в Новом Орлеане, чтобы дать возможность новому поколению музыкантов быть услышанными. Что до вечера, который я упомянула, то он был устроен в связи с учреждением в университете Нового Орлеана кафедры, которая будет носить имя Элиса Марсалиса. Особое значение этот вечер приобрел еще и потому, что впервые в профессиональной истории семьи Марсалисов все ее члены, все ее музыканты, все ее джазмены сумели выступить вместе. Еще один небольшой фрагмент этого вечера.

Звучит знойная серенада «Salty's Serenade» из диска «Семья Марсалесов. Праздник джаза». А сейчас еще одна новинка. На сей раз это ререлиз пластинки, записанной в 1982 году и лишь сейчас вернувшийся к любителям джаза в компактной версии. Играет Фароу Сандерс.

Звучит фрагмент композиции Пароу Сандерса «Блюз для острова Санта-Крус». Запись выступления Сандерса во время его гастрольного турне по западному побережью в апреле 1981 года. Пароу Сандерс тенор-саксофон, Джон Хиггс фортепиано, Уолтер Букер бас, Идрис Махамад ударные. Пароу человек поразительного духовного богатства. Меня всегда поражала энергия и мощь его игры и радовала его готовность к сотрудничеству со мной. Слова эти принадлежат Джону Колтрейну, который в 1964 году пригласил 24-летнего музыканта работать со своей группой. Я так и не сумела объяснить самому себе, почему он остановил свой выбор на мне, в то время, когда любой музыкант с именем, с радостью и готовностью откликнулся бы на его предложение. Скажет позднее, после смерти Колтрейна в 1967 году, Пароу Фаррелл Сандерс. Вышедший только что диск, фрагмент из которого прозвучал, это четвертый диск одного из крупнейших музыкантов 20-го столетия, сделанный на крошечной ферме Тереза, благодаря которой Сандерс, как и многие джазмены в 70-х годах, когда крупные фирмы под натиском диска и рока практически перестали заключать контракты с джазовыми музыкантами, оказался неудел. Когда Пароу сейчас, в то время, когда «джаз ин», как говорят в Америке, то есть в цене, спрашивает, что значит для него живые записи, он отвечает: «Я полагаю, что в них находит отражение та энергия, которая поступает ко мне от слушателей. Они помогают мне сохранять веру в высший смысл жизни, а я, в свою очередь, надеюсь внушить им оптимизм и надежду на то, что в их силах изменить жизнь к лучшему, что они хозяева своей судьбы». Вполне может прозвучать как новогоднее пожелание, не правда ли? Но не будем забегать вперед. Пока что на дворе 2003 год, и у нас с вами есть еще время настроиться на праздничный лад. А что может быть лучше в этом смысле, чем настоящий Big Band, да еще и в подарочной упаковке, подоспевший к рождественским и новогодним праздникам? Играет Count Basie и его оркестр.

Сегодня вы услышите радиоспектакль по произведениям Козьмы Прудкова «Директор пробирной палатки». В радиоспектакле «Директор пробирной палатки» принимали участие артисты ленинградских театров, режиссер Евгений Агафонов, запись 1975 года.

0: Козьма Прутков, директор пробирной палатки и поэт.
1: Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо канифоль смычку виртуоза.
0: Козьма Прутков.
1: Читатель, вот мои досуги. Суди беспристрастно. Я пишу с детства. Ты спросишь, зачем? Отвечаю, я хочу славы. Слава тешит человека. Слава, говорят, дым. Это неправда. Я этому не верю. Я поэт. Поэт даровитый. Я в этом убедился. Убедился, читая других. Если они поэты, так и я тоже. Суди, говорю, сам. Да суди беспристрастно. Я ищу справедливости. Снисхождения не надо. Я не прошу снисхождения. Читатель, прощай. Смотри же, читай со вниманием. Да не поминай лихом. Твой доброжелатель... Козьма Прутков. 11 апреля 1853 года.
0: Добропорядочный читатель, открывший очередную книжку журнала «Современник» от февраля 1854 года и прочитавший эти слова, был немало обескуражен.
2: Что такое?
0: А когда он пробежал глазами и сами произведения этого некоего литератора, не исключено, что он воскликнул в смятении.
2: Боже мой, какая бессмыслица!
0: Но достоверных сведений об этих восклицаниях нет. Может статься, что оно звучало иначе. Ну, например...
2: Что за вздор? Да нас разыгрывают и водят за нос.
0: И прочитал он удивленным домочадцам такие строки.
2: Честолюбие. Дайте силу мне Самсона, дайте мне Сократов ум, дайте легкие Клеона, оглашавшие Форум, Цицерона красноречье, Ювеналовскую злость, Эзопову увечье и магическую трость. Дайте бочку Диогена, Ганнибалов острый меч, что за славу Карфагена столько вы отсек от плеч. Дайте мне ступню Психеи, Сапфы женственный стишок, и Аспазьины затеи, и Венерин поясок.
3: Ой.
2: Дайте череп мне Сенеки, дайте мне Вергильев стих, затряслись бы человеки от глаголов уст моих, я бы с мужеством Ликурга, озираясь кругом, стогны все Санкт-Петербурга потрясал своим стихом. Для значения иного я исхитил бы из тьмы имя славное Прудкова, имя громкое Козьмы. А? Или вот еще, послушайте же.
0: Воскликнул наш обескураженный добропорядочный читатель.
2: Мое вдохновение. Гуляю ль один я по летнему саду, в компании ль с друзьями по парку хожу, в тени ли березы плакучей присяду, на небо ли молча с улыбкой гляжу, все дума за думой в голове неисходно,

0: Раню стихом вдохновенным, как древний Аттила, вождь дерзостных орд. И кажется мне, что тогда я главою всех выше, всех мощью духовной сильней. И кружится мир под моею пятою, и делаюсь я все мрачней и мрачней, и злоба исполнясь, как грозная туча, стихами я вдруг над толпою прольюсь. И горе подпавшим под стих мой могучий, над воплем страдания я дико смеюсь.
1: Наш добропорядочный читатель в 1854 году был до некоторой степени предшественником того проницательного читателя, с которым потом вел свой диалог в романе «Что делать?» Чернышевский. И потому, имея уже зачатки проницательности, он заподозрил что-то неладное или, во всяком случае, неожиданное в появлении этого неизвестного литературного имени. Но его тянуло при получении всякой новой книжки современника заглянуть в страницы его сатирического отдела под названием «Литературный яролаж». Хотя бы для того, чтобы уже проявить свой тонкий литературный вкус и пожать плечами при прочтении новой басни Козьмы Прудкова.
0: Вот ведь додуматься, а? Так назвать басню «Незабудки и запятки», а? Трясясь пахомыч на запятках, пук незабудок вез с собой. Мозоли натерев на пятках, лечил их дома комфорой. Читатель, в басне сей откинув незабудки, здесь помещенные для шутки, ты только это заключи. Коль будут у тебя мозоли, то чтобы избавиться от боли, ты, как пахомыч наш, их комфорой лечи. А? И нечто же это остро или весело, если в поэзии, даже сатирической, позволять себе такие низменные темы, смущающие взор и слух. Ну что же дальше?
1: Неизменно говорил наш добропорядочный читатель, перевертывая страницу литературной яролаши, и постепенно слух его привыкал к неспешным размышлениям новоявленного литератора.
2: Эпиграмма номер один. «Вы любите ли сыр?» – спросили раз ханжу. «Люблю», – он отвечал, – «я вкус в нем нахожу».
1: Ах, как он был многообразен, как умел отдавать дань различным жанрам поэтического творчества, в том числе и самым модным.
2: Желание быть испанцем. Тихо над Альгамброй дремлет вся натура, дремлет замок Памбра, спит Эстремадура. Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте инезилью кастаньету в пару. Дайте руку верную, два вершка булату, ревность непомерную, чашку шоколаду. Закурю сигару я, лишь взойдет луна, пусть Дуэнья старая смотрит из окна. За двумя решетками пусть меня клянет, пусть шевелит четками, старика зовет. Слышу на балконе шорох платья, чу! Подхожу я к Донне, сбросил япончу. Погоди, прелестница, поздно или рано шелковую лестницу выну из кармана. О, сеньора милая, здесь темно и серо. Страсть кипит унылая в вашем кавальеро. Здесь перед бананами, если не наскучу, я между фонтанами пропляшу качучу. Но в такой позиции я боюсь страх, чтобы инквизиции не донес монах. Уж недаром мерзостный старый альгвазил мне рукою дерзостной давеча грозил. но его для сразу...

0: Моя маврою одену. Здесь, очевидно, разумеется, племенное имя. Мавр, мавританин, а не женщина мавра. Впрочем, это объяснение даже лишнее, потому что о другом магометанском племени тоже говорят иногда в женском роде турка. Ясно, что этим определяются восточные нравы. Это примечание мое Козьмы Прудкова. В сочинениях без примечаний невозможно. Так, значит так. Но его для сраму я маврою одену, загоню на самую, на Сьерра-Морен. И на этом месте, если вы мне рады, будем петь мы вместе ночью серенады. Будет в нашей власти толковать о мире, о вражде, о страсти. О Гвадалквивире, об улыбках, взорах, вечном идеале, о Тореадорах и об Эскуриале. Тихо над Альгамброй дремлет вся натура, дремлет замок Памбра, спит Эстремадура. И снова басня тебе, читатель, под названием «Кондуктор и тарантул». В горах Гешпании тяжелый экипаж с кондуктором отправился в вояж. Гешпанка, севши в нем, немедленно заснула, а муж ее меж тем, увидя тарантула, вскричал: «Кондуктор, стой! Приди скорей! Ах, боже мой!» На крик кондуктор поспешает и тут же веником скотину выгоняет, промолвив: «Денег ты за место не платил!» И тотчас же его пятою раздавил. Читатель, разочти вперед свои депансы, чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы, и норови, чтобы отнюдь без денег не пускаться в путь. Не то случится и с тобой, что с насекомым тебе знакомым.
1: Добропорядочный читатель потому и заслужил название добропорядочного, что дочитывал книжку журнала «От доски до доски». И, прочитав в библиотеке для чтения письма иногородного подписчика о русской журналистике, нашел там критический разбор басен Козьмы Прудкова, прочитал его и поверил критику.
2: Чем редакция несказанно угодила своему иногородному подписчику, так это баснями, принадлежащими писателю, еще не знакомому нашей публике. Басен этих нет возможности прочитать, не выронив веселости и не сделавши несколько энергичных возгласов. Это верх лукавой наивности, милой пошлости, эбурифантности и дезапеллянтной веселости, как сказал бы я, если бы желал подражать некоторым из моих литературных приятелей. Я выпишу вам вторую из басенок «Кондуктор и тарантул». «Взгляните», скажу я читателям, в особенности тем ученым леди, которые без меня не решаются судить ни об одной строке ими прочитанной, «взгляните», скажу я, «как могучая творческая фантазия, замкнувшись в саму себя, опираясь на свою собственную мощь, из простой повседневной жизни воссоздает нечто целое, стройное, оконченное, обильное мыслью, верное действительности. Басня открывается великолепной картиной природы во вкусе Сальватора Розы или тех живописцев, в которых иногда бывают клочки пейзажей. в горах Гешпании тяжелый экипаж. Видите ли вы перед собою эту каменистую, неровную дорогу, равнину и возвышенности, обожженные полдневным солнцем, дальний голубой силуэт гор на горизонте, и посреди всей этой суеты, достойной кисти великого художника, старый тяжелый экипаж с массивными колесами, мулами, украшенными ленточками, арьеросами, с карабином за плечом? Фантазия поэта принесла вас далеко от родины, в края Сервантеса и Кальдерона, в край энергичного Аларсоча и Рибейры. Мастерским взмахом пера, обрисовав перед вами местность, поэт переходит к труду еще возвышеннейшему. Он родит нам типы, живые характеры. Гешпанка, которая немедленно заснула. Это тип южной женщины. В ней так много беззаботности, юности, которая так красит южных женщин. Она заснула, беспечное дитя. Она заснула посреди опасности. И как хороша она в своем сне, эта гешпанская женщина. Вдохновенный писатель, полный творчества, обрисовал ее несколькими словами. И нечего прибавить к его животрепещущему описанию. Другое дело муж гешпанки. Тут уж автор глядит на действительность, на грациозную, но жалкую, смело хватает ее, борется с нею, пособляемый своим юмором, остается победителем. Как жалок и комичен, страшен этот малодушный супруг, восклицающий при виде тарантула: «Кондуктор, стой, ах, боже мой!» У него, видите ли, недостает духа самому умертвить вредное насекомое, и он призывает на помощь лицо постороннее. Но не торопитесь осуждать гешпанца. Черты его характера гнездятся в каждом из нас. Кто из нас, по-видимому, готовый умереть за любимую женщину, не чувствовал в себе припадков малодушия и слабости, чуть приходило время отстаивать всей грудью эту женщину, защищать ее от клеветы или жизненной прозы?
1: Добропорядочный, благонамеренный читатель, который вообще не решается судить ни об одной строке им прочтенной без помощи ответственного и серьезного критика, который все расставляет на должные места, наконец, поежившись, потому что он не любит так же, чтобы ему указывали на его личные недостатки, все-таки всерьез решил, что новоявленный писатель Козьма Прутков – это явление. А тут подоспел стихотворный портрет этого явления.
0: Когда в толпе я вижу человека, который наг, чей лоб мрачней туманного казбека, не ровен шаг, кого власы подъяты в беспорядке, кто, вопия, всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я. Кого язвят со злостью вечно новой из рода в род, с кого толпа венец его лавровый безумно рвет, кто ни пред кем спины не клонит гибкой, знай, это я. В моих устах спокойная улыбка, в груди змея. Итак, не пугайся ж, встречаясь с нами, хоть мы и суровы, и дерзки на вид, и высимся гордо над вами главами, но кто ж нас иначе в толпе отличит? В поэте ты видишь презрение и злобу, на вид он угрюмый, больной, неуклюж. Но ты загляни хоть любому в утробу. Душой он придобрый и телом придюж.
1: Добропорядочный читатель не обратил особого внимания на то, что стиль критического разбора басен очень походил на стиль самого Прудкова. И что в следующей книге журнала «Современник», который представил ему литератора Козьму Прудкова, появилась анонимная статья под названием «Литературные мистификации». Да и куда было ему, добропорядочному читателю, обратить на нее внимание, если серьезные, солидные ученые и те потом сомневались, имели ли эти два явления, а именно появление на литературном горизонте Козьмы Прудкова и статья «Литературные мистификации», какое-либо отношение друг к другу. Если и имели, высказывали предположения ученые, то чрезвычайно отдаленное, так как статья касалась лишь отдаленной истории. В ней приводились интереснейшие факты о подделке неким Ванденбургом стихов никогда не существовавшей поэтессы Клотильды Сурвиль, якобы живший во времена французского короля Карла VII. И несмотря на то, что поэтесса никогда не существовала, поэмы, приписываемые Клотильде Сурвиль, были полны грации и нежности. Добропорядочный читатель никогда не затруднил бы себя сопоставлением этих двух имен Клотильды Сурвиль и Козьмы Прудкова. А напрасно. Он и оказался несколько одураченным, наш досточтимый, благонамеренный читатель. Когда-то его дурачил в «Почте духов крылов», публикуя переписку сказочного арабского философа Маликуль-Мулька с духами. Затем Пушкин, который вел борьбу со своими литературными врагами под именем Феофилакта Косичкина, делая в то же время и самого Косичкина предметом сатиры. Писатель Сенковский, создавший барона Брамбеуса, образ, который перерос рамки псевдонима и совершенно заслонил своего автора, так что тот самый добропорядочный читатель и знать не знал никакого Сенковского, а настоящим писателем считал самого барона Брамбеуса. Итак, мы подошли к тому, что давно уже перестало быть секретом. Потому что одураченный, добропорядочный и благонамеренный читатель давно уже перестал существовать. И секрет Козьмы Прудкова стал достоянием всех. Козьма Прудков был создан по тем же канонам и правилам, что и названные лица. Козьму Прудкова создатели его наделили отрицательными качествами своих литературных противников и довели в нем эти качества до абсурда. Козьма Прудков оказался более долговечен и сыграл более значительную роль в истории русской литературы, чем его авторы. Но об авторах особо.

0: В 40-х-50-х годах прошлого столетия пост санкт-петербургского гражданского генерал-губернатора занимал сенатор, тайный советник Жемчужников. Принадлежал он к высшей столичной аристократии, соприкасавшейся с придворными кругами. К придворным чинам готовил он и своих сыновей Алексея, Александра и Владимира. Семья была дружная и веселая. Братья принадлежали к золотой молодежи, и недюжинные юмористические таланты отчасти проявляли в разного рода проказах, иногда скандальных. Эти проказы и шалости станут потом предметом рассмотрения исследователей творчества Прудкова для раскрытия источника прудковского юмора. Потому что именно братья Жемчужниковы и Алексей Константинович Толстой были создателями Козьмы Прудкова. Они были молоды и веселы. Забавы их были в духе и манере их среды. Аристократические салоны почти ежедневно пополнялись новыми анекдотами о проказах этих озорников.
1: Вы слышали?
2: Да.
1: Вчера при разъезде из театра что учинили они? Швейцар чуть не умер от изумления. Один из них усадил в карету свою четырехместную 11 седоков, в чем, однако, никакого чуда не заключалось, так как каждый из влезших в карету, захлопнув дверцу, незаметно вылезал из другой.
2: Прелестно, это еще ничего. Я слышал достоверно, что кто-то из этих Жемчужниковых ночью в мундире флигель-адъютанта объездил всех главных архитекторов Санкт-Петербурга с приказанием явиться утром во дворец ввиду того, что Исаакиевский собор провалится.
1: И это еще, наверное, не самое озорное. Один из них в театре умышленно наступил на ногу одному высокопоставленному лицу, к которому потом ходил каждый приемный день извиняться, пока тот его не выгнал.
2: Да что вы! И что вы? Еще рассказывает анекдот, касающийся ежедневных прогулок министра финансов Бронченко. Он важно гулял ежедневно по Дворцовой набережной в 9 часов утра. Этому знаменитому комику Жемчужникову пришла фантазия тоже прогуливаться в это же самое время. И, проходя мимо Бронченко, который его лично не знал, он останавливался, снимая шляпу, и говорил: «Министр финансов – пружина деятельности». И затем проходил далее. Жемчужников стал проделывать это каждое утро до тех пор, пока Бронченко не пожаловался оберполицмейстеру Галахову. И нашему комику под страхом высылки вменено было: более его высокопревосходительство министра финансов не беспокоить.
0: Количество анекдотов о проказах Жемчужниковых и Алексея Толстого можно было бы значительно умножить, но и приведенных достаточно, чтобы представить настроение и дух прудковского кружка. Выделяла же их из среды дворянских сынков склонность и тяга к прогрессивной литературе. Старший брат Алексей печатал стихи свои в «Отечественных записках» и комедии в «Некрасовском современнике». Алексей Константинович Толстой был известен в литературных кругах под именем Красногорского. У всех у них был несомненный талант юмористов. Собираясь вместе, они упражнялись в неистощимых шутках, писали басни, водевили. Первый из водевилей, названный «Фантазия», они подписали инициалами «Игрок» и «Зет». Это был злой сатирический выпад против бессмыслицы и пошлости театрального репертуара. Водевиль был поставлен в Александринском театре, но был снят после первого же представления. Впоследствии он вошел в число сочинений Козьмы Прудкова, хотя появился еще до рождения псевдонима, а в печати увидел свет через 30 слишком лет после появления на сцене. Но запрещение пьесы дало авторам повод для остроумного комментария, сделанного впоследствии уже от имени Прудкова. Давайте откроем том собрания сочинений Козьмы Прудкова и разыграем несколько сцен из этого водевиля.
3: Минуточку. Прошу вас не забыть посмертное объяснение Козьмы Прудкова комедии «Фантазия». Вот оно. Этот экземпляр моей первой комедии «Фантазия» оставляю в том портфеле, на котором оттиснута золоченная надпись «Сборник неоконченного». Поручаю издать ее после моей смерти. Возлагаю это на добрых моих друзей, пробудивших во мне дремавшие дарования. Только в одном из московских изданий было высказано беспристрастие и доброжелательство к моей комедии. Не помню, в котором. В «Москвитянине» или в «Московских ведомостях». Всякий может узнать это сам, посмотрев все русские журналы и газеты за 1851 год. Помню, что я мысленно приписывал ту статью господину Аполлону Григорьеву, тогдашнему критику в «Москвитянине». Помню также, что в этой статье сообщалось глубокомысленное, но патриотическое заключение. Именно рецензент, хотя не присутствовал в театре и, следовательно, не знал содержания моей комедии, отгадал по определению действующих лиц в афише, что это произведение составляет резкую сатиру на современные нравы. Спасибо ему за такую проницательность. Читатель, помни, что я всегда требовал от тебя справедливости и уважения. Если бы эта комедия издавалась не после моей смерти, то я сказал бы тебе «до свидания». Впрочем, и ты умрешь когда-либо, и мы свидимся. Так будь же осторожен. Я с уверенностью говорю тебе «до свидания». Твой доброжелатель Козьма Прудков.
4: «Фантазия» – комедия в одном действии сочинение «Y» и «Z». Была исполнена на Императорском Александринском театре 8 января 1851 года.
5: Отрывок.
4: В представлении отрывка участвуют
6: Аграфена Панкратьевна Шупурлина, богатая, но самовластная старуха, артистка Елизавета Уварова.
7: А там Карлович Либенталь, молодой немец, не без резвости, артист Юрий Родионов.
3: Минутку, минутку. Примечание Козьмы Прудкова. Слово «немец» было заменено в афише цензурою словом «человек».
8: Эмистук Мильтиадович Разорваки. Человек отчасти лукавый и вероломный. Тоже сватающийся к воспитаннице Чупурлиной Лизавете Платоновне, артист Петр Горин.
9: Князь Баток Батьев, человек, торгующий туалетным мылом.
3: Минутку. Еще раз прошу прощения, но еще одно примечание Козьмы Прудкова. Титул «князь» был исключен цензором в перечне действующих лиц и повсюду в тексте. Продолжайте, пожалуйста.
9: Торгующий туалетным мылом. Тоже жених, артист Рен Лебедев.
10: Мартын Мартынович Кутило Завалдайский. Человек приличный. Сватается. Артист Николай Мартон.
11: Георгий Александрович Беспардонный. Человек застенчивый. Сватается к Лизавете Платоновне. Артист Игорь Дмитриев.
12: Фирс Евгеньевич Миловидов. Человек прямой, тоже жених, артист Борис Титер.
13: Фантазия Моська.
5: Вот она.
13: Что такое? Что такое?
10: Ах, тише, тише, молчите. Стойте на одном месте. Слышите? Часы бьют.
8: 7 часов.
10: Должно быть 7, поскольку у меня половина третьего. Такой странный корпус у них. Никак не могу сладить.
13: 7 часов.
1: А я не взял с собою часов, ибо счастливые часов не наблюдают.
8: Давно желанный и многожданный час. Вот мы все здесь собрались. Но кто же из нас здесь присутствующих женихов, кто получит руку Лизаветы Платонны? Вот вопрос.
13: Вот вопрос.
14: О, Лизавета Платонна, Лизавета Платонна, кому ты достанешься, Лизавета Платонна?
8: Пока еще не пришла старушка, в руке которой наша невеста,
10: Мы тщательно осмотрим друг друга, все ли прилично и все ли на своем месте.
14: У меня на своем.
10: Женихи ведь должны. Господин Миловидов.
9: Я знаю.
8: Господа, я предлагаю, пока старушка еще не пришла, сочинить ей приятный комплимент в форме красивого куплета и спеть. Как обыкновенно в водевиле каком-нибудь поют на сцене актеры, актрисы.
13: Да, пожалуй, сочини.
8: Для этого сядем по местам. Да. Садитесь все по местам.
1: Здесь, поближе к небесам.
8: Уселись, начнем. Вот куплеты, господа рифму.
1: Разогреты.
9: Почему же разогреты?
1: Неподдельными нашими чувствами разогреты.
8: Я лучше вас всех понимаю поэзию. Я человек южный, из Нежина.
9: А я из Казани.
8: Не перебивать. Слушай ты. Вот куплеты мы, поэты, вашу честь написали вместе.
9: Написали вместе? В этом лесе.
8: Да, это не рифма.
10: Это сад.
9: Ну, в этом саде.
8: Не перебивать. Написали вместе, на своем всяк месте, нас здесь 6. Вот это так. Далее. Мы вас знаем. Ах, идет. Аграфена Панкратна идет. Ну, нечего делать. Так как есть каждый на своем месте, давайте петь. Я начинаю.
13: Вот куп.

0: Милостивая государыня, почтенная Аграфена Панкратьевна, лестная для меня маменька.
1: Почтеннейший Аграфен Панкратьевна.
0: Благодетельница.
2: Такая благодетельница, что просто ух, целовал бы, да и только.
0: Какие у этого грека Розорваки все сильные выражения. Совсем не умеет себя удерживать.
3: Ну что же, матушка, надумались? Вот мы все здесь налицо. Ну кто же? Кто же из нас лучше? Говорите, да ну говорите же.
4: Тише, тише, мой батюшка, тише, тише. Он какой острый, как приступает. Моя Лизонька не какая-нибудь такая, чтобы я ее вот так взяла и отдала первому встречному. Я своей Лизонькой дорожу, она мне лучше дочери. Я не отдам ей какому-нибудь фанфарону. Небось ты, батюшка, все на полах разные антраша выкидывал. Да какие-нибудь там труфли жевал под сахаром. А теперь спустил денежки, ты востришь зубы на Лизоньке на приданое? Нет, батюшка, пусть-ка прежде каждый из вас скажет, какие у него есть средства, чтобы составить ее счастье. А без этого... Не видать вам, Лизоньки, как своей поясницы.
3: Вишь, баба, вишь, какая баба.
0: Усеньки, усеньки, усеньки, тетя.
3: Средства будут.
4: Какие, мой батюшка?
3: Приданое это. Как получу его, так будут и средства. И чем больше приданое, тем больше средства.
4: Ну вот я так и знала. Фанфарон, ну просто фанфарон, что его слушать. Ну... А ты, батюшка?
0: Маменька, позвольте, кажется, моська заступила за ленточку левую ножкой. Клянусь вам.
4: Спасибо, спасибо. Спасибо, батюшка. Ну, а ты, Мартын Мартынович?
0: Сударыня, позвольте вас уверить, что, вступив в брак с Лизаветой Платонной, я всегда буду соблюдать пристойность.
4: Да нет, не о том, не о том. Какие у тебя надежды? Ну, есть у тебя фабрика?
0: Нет, фабрики нет.
4: Ну, так как же?
0: У меня, сударыня, более нравственный капитал. Вы на это не смотрите, что мое такое имя Кутил из Валдайской. Иной подумает, и Бог знает, что, а я совсем не то. Это мой батюшка был такой, а вот, да, и дядя еще есть, а я нет. Я человек целомудренный и стыдливый. Меня даже хотели сделать брандмейстером.
4: Нет, фу, ты фанфарон. Ну, про фанфарон. Фанфарон, фанфарон или только. А вот ты, батюшка, посолиднее. Ну, посмотрим, чем ты составишь счастье Лизоньки.
1: Большей частью мылом.
4: А как?
1: У меня здесь мыло, мыло говорю, мыло. У меня здесь для всех есть. Вам, сударыня, для рук. Вот, пожалуйста. А этим господам беритвенное. Вам, кроме беритвенного, особенный кусок для рук. Благодарю.
4: Благодарствуйте, князь. Ну, тебя, Фемистокл Мельтиадович, я и не спрашиваю. Ведь ты же не в самом деле вздумал жениться на Лизоньке. Ну, где тебе?
5: Нет, я не шучу. Серьезно прошу руки Елизаветы Платоновны. Я происхождение восточного, человек южный. У меня есть страсти.
4: Неужто?
5: Да.
4: Ну, а какие у тебя средства?
5: Сударыня Аграфена Панкратьевна, я человек южный, положительный. У меня нет несбыточных желаний. Мои средства ближе к действительности. Я полагаю занять капитал в 300 тысяч рублей серебром и сделать одно из двух. Или пустить в рост, или основать мозольную лечебницу на большой ноге.
4: Мозольную лечебницу?
5: На большой ноге.
4: Что же это? А на какие же это деньги? Нечто на Лизонькино приданое? Да?
5: Я сказал занять капитал в 300 тысяч рублей серебром.
4: Да у кого же занять-то, батюшка?
5: Подумайте, 300 тысяч рублей серебром – это миллион на ассигнации.
4: Да кто ж тебе даст? Кто ж даст-то? Где-то выходит, ты говоришь, пустяки.
5: 1 050 000 на ассигнации.
4: Пустяки, пустяки, пустяки. И слышать не хочу. Господин беспардонный, вы что?
6: Сударь, извините, я надеюсь, не щадя живота своего, не для Лизаветы Платоновны до последней капли крови.
0: Маменька, маменька, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Маменька, послушайте, лучшее средство есть. Трудолюбие, почтение к старшим и бережливость. Почтение к старшим, трудолюбие, тю-тю-тю-тю.
4: Что ты, батюшка, на ней увидел?
0: Маменька,
4: да?
0: Ушко завернулось у вашей собачки фантазии.
4: В этом молодом человеке есть прок.
0: Усеньки, усеньки, собаченька.
4: Он хорошо изъясняется. Ну, спасибо тебе, спасибо за то, что ты так внимателен.
3: Ну, что же, матушка, довольно наговорились про всякий вздор. Ну, пора, братец, сказать. Ну, кто же, кто из нас лучше?
4: Тише, тише, тише, тише, мой батюшка, тише. Ой, боже мой, так опять приступает. Так и видишь, что целый век играл на гитаре.
0: Миловидов действует неприлично.
3: Да пора же кончать, матушка.
2: 1 050 000 на ассигнации.
4: Да нечего говорить. Всех-то вас толковее Адам Карлович.
2: Сударыня, принимая ваше вещи и участие, я должен вам сказать, что Адам Карлович на Крестовском.
4: Как? Возможно ли? Какие гадости. Адам Карлович.
6: А?
4: Пойди-ка сюда.
6: Да, пожалуйста.
4: Правда, что ты однажды на Крестовском?
6: Да помилуйте, маменька, на Крестовском? Да никогда на свете.
4: Ну вот, вот видишь, я так и думала, так я и думала. Видишь, Фемистокл Мильтидиадович, это был не Адам Карлович, это кто-нибудь другой.
2: Действительно, это, кажется, был Миловидов.
4: Ну, Адам Карлович, коли ты понравишься Лизоньке, то бери ее и дел с концом.
6: Матушка.
4: Ну, поди, объясни с ней. Она здесь где-то в саду.
6: О, с удовольствием.
4: Ну, прощайте, родимая. Спасибо вам за честь. Прощайте, князь. Благодарствую за мыло. А ты, батюшка, погоди немного. Но. Я не совсем поняла, что ты мне сказал насчет мозольной фабрики.
2: Мозольной лечебницы.
4: Да, Миш, лечебницы. Как же ты это полагаешь?
2: Это очень просто. Во-первых, я занимаю капитал в 300 000 рублей серебром.
7: Слушатель простит нас за то, что мы прервали водевиль, но ведь мы и обещали только отрывки. Так как наша задача показать творчество Козьмы Прудкова со всех сторон. Водевиль наш, слушатель, дочитает сам, а мы обратимся к афоризмам Прудкова. Разве возможен этот известный литератор без своих афоризмов?
8: Плоды раздумья. Мысли и афоризмы. Никто не обнимет необъятного.
9: Жизнь нашу можно удобно сравнить со своенравною рекою, на поверхности которой плавает челн, иногда укачиваемый тихоструйной волною, нередко же задержанный в своем движении мелью и разбиваемый о подводный камень. Нужно ли упоминать, что сей утлый челн на рынке скороприходящего времени есть никто иной, как сам человек?
2: Нет столь великой вещи, которая не превзошла бы величиной еще большее. Нет вещи столь малой, в которой не вместилась бы еще меньшая.
3: Смотри в корень.
0: Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?
4: Самопожертвование есть цель для пули каждого стрелка.
10: Память человека есть лист белой бумаги. Иногда напишется хорошо, а иногда дурно.
9: Воображение поэта, удрученного горем, подобно ноге, заключенной в новый сапог.
2: Влюбленный в одну особу страстно, терпит другую токмо по расчету.
0: Не будь портных
11: Скажи, как различил бы ты служебные ведомства?
3: Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану.
10: Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться.
4: В доме без жильцов известных насекомых не обрящешь.
3: Бди!
9: Камергер редко наслаждается природою.
8: Никто не обнимет необъятного.
5: Здоровье без силы то же, что твердость без упругости.
11: Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает.
10: Достаток распутного равняется короткому одеялу. Натянешь его к носу, обнажатся ноги.
9: Принимаясь за дело, соберись с духом.
5: Не робей перед врагом, лютейший враг человека он сам.
8: Никто не обнимет необъятного.
3: Не все стриги, что растет.
10: Если хочешь быть счастливым, будь им.
9: И устрица имеет врагов.
5: Козыряй!
11: Никогда не теряй из виду, что гораздо легче многих не удовлетворить, чем удовольствовать.
8: Опять скажу, никто не обнимет необъятного.
7: Тоже можно сказать и о творчестве Козьмы Прудкова, если иметь в виду размеры нашей передачи. Да, нам не объять всех его афоризмов, стихов, басен, эпиграмм, исторических материалов деда Козьмы, Федота Кузьмича Прудкова. Мы, кажется, забыли упомянуть, что в процессе своего литературного существования наш герой оброс родственниками, обрел предков и потомков, наследника Фадея Кузьмича, даровитого сына, племянников Калистрата Ивановича Шерстобитова и Тимофея Шерстобитова. Так вот, нам не объять в нашей передаче всего наследия Козьмы Прудкова, его драматических произведений и биографических материалов, писем, дневников. Все это наши слушатели, если возникнет у них такое желание, смогут почитать сами в собрании сочинений Козьмы Прудкова. А вот отрывок из письма Владимира Жемчужникова мы все-таки приведем.
9: Нравственный и умственный образ Козьмы Прудкова создавался не вдруг, а постепенно, как бы сам собою, и лишь потом дополнялся, дорисовывался нами сознательно. Кое-что из вошедшего в творение Козьмы Прудкова было написано даже ранее представления нами в своих головах единого творца-литератора, типического, самодовольного, тупого, добродушного и благонамеренного. Сначала писалось просто от веселости и без заботы о сохранении в написанном какой-либо черты, кроме веселости и насмешки. Впрочем, это было непродолжительно.
7: Козьма Прудков сыграл в истории литературы значительную роль. Почти все произведения его имеют определенный адрес острой пародии на представителей чистого искусства, лжеромантической школы, реакционного классицизма, либерального подхалимства перед властью. Козьма Прудков оказался более долговечен и сыграл в истории русской литературы более значительную роль, чем его авторы. Братья Жемчужниковы, например, не создали ничего другого, заслуживающего внимания. Это явление станет понятным, если вспомнить, что краткая жизнь Козьмы Прудкова была связана с современником и деятельностью Некрасова, Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Образ Козьмы Прудкова вобрал в себя характерные черты реакционной литературы. Чиновник, бюрократ, директор пробирной палатки и вместе с тем поэт. Он самонадеянно поучал публику пошлостью здравого смысла. Но, как говорил Козьма Прудков,
8: болтун подобен маятнику. Того и другого нельзя остановить.
7: Ну что ж, не лишено здравого смысла. Действительно, наше время истекло.

0: Прозвучал радиоспектакль «Директор пробирной палатки» по произведениям Козьмы Прудкова. В спектакле были заняты артисты ленинградских театров, режиссер Евгений Агафонов. Запись 1975 года.
1: В 1926 году в Москве, в Большом театре, делегаты 7-го съезда комсомола, представители 1 780 000 его членов принимают решение о переименовании Российского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Съезд единодушно поддержал решение 14-го съезда партии, и комсомол активно включился в осуществление взятого партией курса на социалистическую индустриализацию страны.
2: Это было время, когда рождались активные комсомольские формы борьбы за режим экономии и рост производительности труда, за укрепление трудовой дисциплины и сознательное отношение к социалистической собственности.
3: Для борьбы с бесхозяйственностью, волокитой, бюрократизмом создаются отряды легкой кавалерии. Объявляется массовый поход молодежи за рационализацию производственных процессов и лучшее использование техники.
2: Как используется оборудование? Как внедряются рационализаторские предложения? Какие принимаются меры по жалобам трудящихся? Во все вникали комсомольцы. Комсомол учился быть хозяином страны.
3: Лобастый и плечистый, от съезда к съезду шел дорогой коммунистов рабочий комсомол. Ему бывало трудно. Он воевал со злом не тихо, не подспудно, а именно трудом. Тогда еще бездомный, с потрескавшимся ртом, сперва он ставил домны, а домики потом. По правилам науки крестьянско-заводской его пропахли руки железом и землей. Веселый и безусый, по самой сути свой, пришелся он по вкусу отчизне трудовой.
2: Май 1928 года. На торжественном заседании 8-го съезда ВЛКСМ во знаменование боевых заслуг на фронтах гражданской войны комсомолу вручается первая высокая правительственная награда – Орден Красного Знамени. «Да будь второй!» – с таким стихотворением-призывом обращается к комсомолу поэт революции Владимир Маяковский.
1: Рабочая родина родин, трудом непокорным гуди. Мы здесь, мы на страже, и орден привинчен к миллионной груди. Стой, миллионный, незыблемый, мол, краснознаменный гранит комсомол. Красным отчаянным чертом и в будущих битвах крой, зажгись рабочим почетом на знамя орден второй. С массой миллионной сердце само краснознаменный вперед комсомол.
4: И комсомол успешно шел по пути строительства социализма. В январе 1929 года ЦК ВЛКСМ призвал молодежь к развертыванию движения ударничества к организации всесоюзного социалистического соревнования. А в апреле того же года 16-я всесоюзная партийная конференция обратилась ко всем труженикам страны с призывом поддержать патриотический почин молодых в ходе всенародной борьбы за выполнение принятого на ней первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.
3: Разве такое доверие могло не окрылить, не вселить в сердца гордость, стремление работать еще лучше? На Луганском заводе имени Октябрьской революции родился облетевший всю страну лозунг «Пятилетку в 4 года». Во многих городах и областях возникают первые молодежные ударные цеха, домны, железнодорожные участки.
1: А встречный план? Разве не он стал героем любимой молодежной песни тех лет, в которой страна встает со славою навстречу дня?

0: 1930 году в Ленинграде впервые был выдвинут встречный, и возникла хозрасчетная бригада. В Донбассе получили распространение общественные буксиры. Повсеместно ширилось движение молодых рационализаторов ДИП «Догнать и перегнать».
1: Ударный труд, инициатива, досрочное выполнение комсомольцами пятилетнего плана стали нормой жизни страны и были высоко оценены партией и правительством.
0: В январе 1931 года, в дни 9-го съезда ВЛКСМ, комсомол был награжден орденом Трудового Красного Знамени за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивающих успешное выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.
2: Будем беззаветно драться за уголь, транспорт, металл, нефть, химию. Теснее ряды. Все, кто с нами, на передовые участки социалистического фронта. Эти боевые мобилизующие слова прозвучали в обращении 9-го съезда ВЛКСМ ко всей трудящейся молодежи страны как пламенный ответ на заботу и признание Родины.
3: Вся наша страна начала 30-х годов – это огромная стройка. И ленинский комсомол – главный участник этой гигантской стройки. 1500 новых предприятий, среди которых немалое число новостроек-гигантов. Еще в конце 20-х годов тысячи комсомольцев прибыли на строительство Туркестано-Сибирской железной дороги, на тракторстрой в Сталинграде, Сельмашстрой в Ростове-на-Дону, Уралмашстрой в Свердловске и десятки других новостроек Родины.

0: Колоссальная громада Днепровской ГЭС тоже строилась руками молодых. В июне 1927 года здесь была создана комсомольская ячейка. К октябрю она насчитывала 550 человек. В октябре 1932 года, ко времени пуска ГЭС, на стройке работало уже более 7,5 тысяч комсомольцев. Комсомольская организация Днепростроя, первая из первичных организаций в ЛКСМ, удостоилась высшей правительственной награды ордена Ленина.
1: Символом доблести и отваги комсомольцев по праву стала легендарная магнитка. Вся страна с волнением следила за ходом ее строительства. На стройке работали представители 36 национальностей.
2: Осенью 1931 года решающим стало сооружение двух доменных печей, от которых зависел пуск первой очереди завода. Субботники, ударные вахты молодых строителей, приблизили заветный срок. Хорошо передал настроение магнитогорцев в эти дни поэт Борис Ручьев. Не прося ни единой поправки, мы считали от каждой зари, сколько дней нам осталось до плавки. Вот 105, 104, 103. В этот зримый глазами героев, нареченный решающим год, выше нашего магнитостроя в мире не было горных высот.
3: План введения в строй первых объектов был выполнен раньше намеченных сроков. В последний день января 1932 года магнитка дала стране первый чугун. А 7 июня вступила в строй и домна номер 3, названная Комсомольской. Поздравляя молодых созидателей с победой, ЦК ВЛКСМ писал: «Вашей работой с полным правом гордится комсомол. Вы показали героические образцы ударной стройки, вписали славную страницу в историю комсомола». Трудовой подвиг магнитостроя вдохновлял молодежь страны. Более 40 объектов были построены в Кузнецке силами комсомольцев. Об этом вспоминал академик Иван Павлович Бардин.
0: Земляные работы не прекращались и тогда, когда сильные морозы сковывали вязкую глинистую почву площадки. Экскаваторы задыхались на морозе, но каменную землю надо было во что бы то ни стало разломать. Комсомольцы объявили субботник. Дезертиров не было. Были энтузиасты, борцы. В густом морозном тумане комсомольцы начали колоть.

0: истории комсомола стала героическая эпопея создания города Комсомольска-на-Амуре. Вспоминает Петр Федорович Кривонос.
1: До мобилизации работал на металлургическом заводе город Красно-Сулина Ростовской области. Работал я там неплохо, хорошо, ударником был, учился в рабфаке на втором курсе. А потом, вдруг вызываясь горком комсомола, нас нет, 14 человек вызвали. Вы должны, значит, ехать на Дальний Восток. Мы вас мобилизуем строить Дальмашзавод. Подумал, раз нужны там больше мы, а мы такие бы идейно воспитаны были, знали, в каком обществе живем, да что боремся, то, что нам слово было верное. И где уж трудей, туда мы и шли. Ну, как раз нужней, значит, вот так я и попал сюда, в 32-м году. Несмотря на трудности, ни голод, ни холод, ни отсутствие домашнего уюта, ни провокаторы, которые с толку нас сбивали, никто не мог задержать, как сказать, наше движение вперед. И 12 июня 1933 году заложили город Комсомольск-на-Амуре, форпост Дальнего Востока, город юности, город трудовой славы.

0: Но строился не только город. Вместе с городом поднимались и люди, чье мужество и преданность делу социализма заслуженно выдвинули их в ряды лучших представителей эпохи. Вспоминает летчик, герой Советского Союза Алексей Петрович Моресьев.
1: Сначала 6 месяцев мы работали лесорубами на Пиванском лесоучастке на правом берегу Амура, потому что главным участком, от которого зависел весь успех строительства, были лесозаготовки. Каждому коммунисту и комсомольцу, направляемому на Пивань, была вручена социалистическая путевка со словами о том, что на нас возложена почетная и ответственная задача дать стройке основной строительный материал. Так называемый поход за бревном обороны охватил всех рабочих и служащих Дальпромстроя. Так называлась наша стройка. Работали и по выходным. Энтузиазма тогда нам было не занимать. Работали с большим подъемом, всем хотелось скорее увидеть город, построенный своими руками. Построим мы скоро на месте тайги и болот Советской Республики город и с городом новый завод, пели мы тогда. Ударной работой, пуском в срок завода-гиганта, молодежь завоевала право нанести на карту СССР новый социалистический город Комсомольск.

Кипит ударная работа. Пятилетка называет все новые адреса. И когда Москва объявила ударной стройкой сооружение метрополитена, первым его строителем стала молодежь. Московский комитет комсомола писал, кто должен пойти добровольцем на метро. Это должны быть наиболее самоотверженные, передовые элементы. Метро нужен не только строитель. Метро нужен боец, который сегодня будет хорошим машинистом, крепильщиком, землекопом, а завтра станет квалифицированным рабочим

0: И таких среди комсомольцев было большинство. Бывший бригадир ударной молодежной бригады, а позже начальник московского метростроя, герой социалистического труда Василий Полежаев, так описывает один из эпизодов самоотверженного труда своих товарищей.
1: Работал у нас проходчик-комсомолец Толя Захаров. Как-то увидел он в забое, что пошел плывун, то есть разжиженный песок. Сначала образовалось небольшое отверстие, но с каждой минутой оно быстро увеличивалось. Казалось, неминуем прорыв. Решали минуты, что делать. Анатолий быстро закрывает отверстие головой и спецовкой, а товарища посылает за паклей. По его разгоряченному от работы лицу, шее, рукам текла ледяная вода. Но он мужественно стоял, пока не прибежали товарищи на помощь. Угроза прорыва была устранена.
0: Сравним такие цифры. В Нью-Йорке 20-километровую трассу метро пробили за 7 лет. В Лондоне 10-километровую за 4 года. Первую очередь московского метро протяженностью 11,6 километра построили за 2 года.
2: Американец Морган, консультант строительства, писал: «Мои расчеты в отношении грунта, самого щита, давления воздуха подтвердились. Я только недооценил человеческий материал. Я должен отметить смелость и энергию комсомольской молодежи».
1: В мае 1935 года, вручая Московской городской комсомольской организации орден Ленина за заслуги в строительстве метрополитена, Михаил Иванович Калинин говорил: «Строительство метро выковало замечательный коллектив людей. Я считаю, что та награда, которую получил московский комсомол, вполне заслуженная награда. Ибо мы великолепно знаем, что нет такого поля деятельности в нашем государстве, где бы не участвовал своей юной энергией комсомол».
0: На рубеже 20-30-х годов в истории комсомола начинается новая страница, связанная с его участием в социалистическом преобразовании деревни. В этот период для оказания помощи крестьянству в проведении коллективизации партия направляет на село 25-тысячный отряд лучших представителей рабочего класса. Вслед за коммунистами в их ряды встают более 5000 комсомольцев. Весной 1930 года в сельских ячейках состоит на учете 1,5 миллиона членов ВЛКСМ. «Никакой поблажки кулачью! Нас не запугать! Записывайтесь в колхоз!» — призывали односельчан-комсомольцы. Кулаки пытались сорвать коллективизацию. Ленинский комсомол и в этот момент показал себя боевым помощником партии. В борьбе за социалистическую перестройку деревни комсомол закалился, привлек к себе новые слои батрацкой и бедняцкой молодежи.
2: Многие годы живет в памяти людей история огненного тракториста из-под Тюмени Петра Дьякова, который был избит кулачьем во время работы в поле, облит бензином и подожжен. О дикой расправе писала «Комсомольская правда». Можно одного комсомольца превратить в огненный факел, но для всех не хватит огня. Не из соломы сплетен комсомол, и разом от кулачьей спички комсомол не вспыхнет. Другим огнем горит наш союз. Огнем энтузиазма пылает комсомол, строя новые гигантские колхозы, наступая на классового врага. Враги считали, что Петр умер, но его спасли товарищи по ячейке, и он выздоровел.
3: Большую роль сыграл комсомол в создании первых МТС, в подготовке кадров для них. В политотделы МТС ЦК ВЛКСМ мобилизовал лучших комсомольцев-активистов. Вспоминает Павел Николаевич Павлов.
4: Я тоже был комсомольский руководящий работник в Москве и отобран Центральным комитетом партии и послан начальником политотдела на Кубань. И мы ответили так, когда пригласили нас в ЦК: Раз надо, едем. Много добровольцев было, но отбор был очень строг. Мы ехали выполнять лозунг Центрального комитета партии. Сделать колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными.
0: Наряду с огромной работой по индустриальному преобразованию страны и решением важнейшей государственной задачи в деревне, не менее важным партийным поручением, ленинский комсомол считал для себя активное участие в походе за превращение России безграмотной в Россию высокой культуры. Определяя задачи, стоящие перед страной в этом направлении, нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский говорил:
5: быть хорошим хозяином — это значит уметь хозяйничать. И для того, чтобы управлять судьбами такой колоссальной республики, даже союза республик, нам необходимы чрезвычайно острые, чрезвычайно многообразные знания, которыми был бы обогащен всякий гражданин, ибо всякий гражданин при нашей подлинной демократии должен быть участником в управлении страной. Вот почему задачи просвещения являются для нас столь бесконечно важными. Мы должны заботиться не только о том, чтобы победить неграмотность, не только о том, чтобы дать элементарные сведения о мире, но и о поднятии квалификации сельского и городского труда, а также о политическом воспитании, о превращении каждого самого отсталого крестьянина подлинного сознательного гражданина Социалистической Республики. Огромные трудности, встречаемые на нашем пути, трудности нашей бедности, трудности неподготовленности учителей, но все это будет побеждено, потому что народные массы жаждут знания, и правительство отвечает им от всего сердца на эти пожелания. Мы строим наш натиск на твердыни науки, нашу борьбу за то, чтобы вооружиться знаниями для дальнейшей борьбы за всю нашу цель во всей ее полноте.
2: Возникшее еще во второй половине 20-х годов движение комсомольцев по обучению неграмотных приобрело к началу 30-х годов массовый характер. В 1930 году в стране вводится обязательное всеобщее начальное образование. И тогда же ЦК ВЛКСМ решает взять шефство над всеобучем. Более 50 тысяч комсомольцев были направлены за последующие 5 лет на работу в школы, на учебу в педагогические вузы и техникумы. С целью укрепления материальной базы школы комсомольцы провели 2 всесоюзных воскресника, заработав на них около 10 миллионов рублей. В стране массовой грамотности рос новый многомиллионный читатель, и на стол юношей и девушек ложились яркие произведения современников, которые учили жизни и борьбе, открывали мир, воспитывали любовь к родине.
3: Всюду комсомол был боевым помощником в работе партийных организаций. Новое строительство продолжалось с еще большим размахом в годы второй и третьей пятилеток. В середине 30-х годов над страной взошло целое созвездие имен молодых тружеников, каждая из которых составляет ныне особую главу ее истории. Алексей Стаханов, Петр Кривонос, Макар Мазай, Прасковья Ангелина, Мария Демченко, Евдокия и Мария Виноградовы. Эти люди доказали, что в обществе, где труд стал главной ценностью, возможности рабочего человека – безграничны.
6: В ночь на 31 августа 1935 года, накануне Международного юношеского дня, молодой забойщик шахты Центральная Ирмина Алексей Стаханов нарубил 102 тонны угля, что превышало норму в 14 раз. Позже знатный горняк рассказывал: «Меня все время беспокоило, что моя шахта в прорыве, и что как лучшие ударники не стараются, а план шахты не выполняется. И хотя я сам работал неплохо и других обучал, но чувствовал, что этого мало, что надо дать такую производительность, чтобы из прорыва выйти. Я стал думать. Так начала зарождаться у меня мысль о рекорде, которую я вскоре осуществил.

0: Движение новаторов за высокую производительность труда получило название «Стахановского». Оно опиралось на первоклассную технику и на кадры, овладевшие ею. Первым стахановцем на железной дороге стал машинист паровозного депо станции «Славянск» Донецкой магистрали Петр Федорович Кривонос. Он вспоминал.
1: Комсомольцы 20-х годов передали революционную эстафету нашему поколению молодежи. Сейчас мы уже не молоды, но бережно храним память о нашей комсомольской юности. Даешь Днепрогресс, даешь магнитку, даешь тракторный, как волнующим звучало наше любимое энергичное слово «даешь». Оно родилось в годы гражданской войны, когда штурмом брались укрепления врага. Потом на земле, пропитанной кровью павших бойцов, революционеров, строились заводы, возводили шахты, вырастали новые города. И комсомольское слово «даешь» стало паролем для Никиты Изотова, Алексея Стаханова, Марии Демченко, Дуси Марии Виноградовой и многих других ударников труда. Вместе с коммунистами комсомольцы были в то время душой движения за встречный профинплан, за ломку старых норм и освоение новой техники. Зарождалось могучее движение во всех отраслях народного хозяйства. Славные дела вершила молодежь и на железнодорожном транспорте. Молодая Советская Республика должна была в кратчайшие сроки восстановить железные дороги, без чего, как указывал Владимир Ильич Ленин, невозможно было поднять народное хозяйство страны. В то время я работал в Донбассе помощником машиниста, а затем машинистом паровоза. В ответ на призыв партии о мобилизации всех резервов для подъема работы транспорта, я вместе со своей комсомольской бригадой доказал на практике, что можно значительно поднять скорости движения и весовые нормы поездов, вопреки консерваторам, которые считали, что паровозы работают на пределе своих технических возможностей.
0: На своем комсомольском паровозе Петр Кривонос довел среднетехническую скорость до 47 км в час вместо обычных 23.
2: Рабочее ускорение проникало повсюду, где трудились комсомольцы. Вспоминает ивановская ткачиха Евдокия Викторовна Виноградова.
3: В то время норма на одну ткачиху была 26 станков. А в мае 1935 года, когда мне исполнилось 21 год, я перешла работать на 70 станков. И осенью 1936 года я перешла работать на 216 станков, перекрыв тем самым мировой рекорд. Производственные задания я перевыполняла на 110-112% без брак. За хорошую стахановскую работу наша партия и правительство отметило меня в числе других стахановцев высокой наградой орденом Ленина.
4: Не отставали от первых стахановцев и молодые труженики села. Минуло лишь несколько лет с начала массовой коллективизации, а на колхозных полях работали уже 280 тысяч комбайнов, множество автомашин и молотилок. Требовались кадры, умеющие хорошо владеть новой техникой, в полной мере использовать ее возможности. Вслед за парнями за штурвалы машин садились девушки, первой среди которых стала комсомолка Паша Ангелина, дочь крестьянина из села Старобешево на Донбассе. В 1933 году она организовала первую женскую тракторную бригаду. Овладение техникой давалось нелегко, но девчата не сдавались. Вспоминает Прасковья Ивановна Ковардак.
5: Коллективизация сельского хозяйства дала возможность применить более сложную технику, сельском производстве. На эту технику требовались люди молодые, смелые, умные. Молодые, задорные ребята двигали эту технику, применяя на сельском хозяйстве, и сами учились. Я сама тоже пришла, ни одно класса не имела образования, и вот пришла учиться на эту сложную технику.
2: А машины были нередко очень капризными. Прасковья Никитична Ангелина вспоминала.
6: Моей первой машиной был фордзон. Это очень громоздкий и сложный трактор. С маховиком, катушками, бобинами. По-видимому, Америка сплавляла его нам по принципу «На тоби боже, шо мини не гоже». Даже по тому времени машина считалась устарелой. Достаточно было попасть в маховик в волосинки или чуть-чуть отсыреть бобином, как трактор выбывал из строя. Но я упрямо ухаживала за машиной, не ленилась по десятку раз проверять каждую мелочь, лишь бы сделать свой трактор надежным. И в конце концов я этого добилась. Мой фордзон ломался редко, а по выработке я перегнала многих товарищей.
2: Крепкими и надежными оказались девичьи руки. Бригада Ангелиной добилась в те годы обработки 1225 гектаров земли на каждом тракторе. Ангелина, Кавардак, Мухортова и другие известные в то время героини колхозного труда через газету «Правда» обратились к девушкам с пламенным призывом: 100 тысяч подруг на трактор. И уже к концу 1939 года комсомол подготовил для МТС 100 тысяч девушек-трактористок.
0: Невиданные прежде достижения новаторов обеспечили новый всенародный размах социалистического соревнования в стране. Стахановское движение на многие годы стало образцом доблестного служения Родине для миллионов людей, для всей советской молодежи.
4: В апреле 1936 года в Москве состоялся 10-й съезд ВЛКСМ. Около 6 миллионов комсомольцев насчитывалось тогда в стране. Среди делегатов было 135 орденоносцев. Съезд принял новую программу и устав ВЛКСМ. Устав закрепил положение о том, что комсомол из организации, состоявшей преимущественно из молодых рабочих и крестьян, стал общественно-политической организацией всей советской молодежи. Надеждой и гордостью отцов называл молодое поколение страны советов писатель Николай Островский.
7: Товарищи, мы знаем, что теперь, когда перед нами стали грандиознейшие задачи стройки, мирного строительства социализма, когда перед нами стали огромные необъятные задания, молодое поколение социализма, молодая гвардия, пролетариата, крестьянство – это надежда и гордость наших отцов. Они смотрят на нас, и мы должны это знамя борьбы поднять так высоко, как никогда еще в мире мы его не поднимали.

0: 1936 год стал особой вехой в жизни страны. На 8-м чрезвычайном съезде Советов была принята новая Конституция СССР. Съезд Советов юридически закрепил первоосновы нового социального порядка, великие завоевания трудящихся.
1: 30-е годы – время больших свершений. Комсомольцы 30-х годов были в числе тех, кто покорял Арктику и пустыню, небесные выси и земные недра.
2: Весь мир изумил подвиг бесстрашных покорителей небесных пространств Чкалова, Белякова, Байдукова.
0: Впервые в истории поднялся на высоту 22 километров советский стратостат Асавеахим-1.
1: 1935 год. Героический полярный рейс совершил экипаж ледокола «Красин», укомплектованный по решению ЦК ВЛКСМ комсомольцами.
3: 1938 год. Состоялся знаменитый перелет женского экипажа из Москвы на Дальний Восток. Корабль «Родина» вели известные летчицы Гризодубова, Осипенко, Роскова.
2: В этом же году Москва радостно встречала покорителей Северного полюса Папанина, Ширшова, Кренкеля, Федорова.
3: В канун 20-летия ВЛКСМ герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин говорил.
4: Партии правительства перед нами полярники поставили большие задачи пробить во льдах Ледовитого океана Северный морской путь из Архангельского до Востока, завоевать Северный полюс, проложить воздушную трассу между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Эти задачи в основном решены. Комсомол Советского Союза сыграл исключительную роль в освоении Арктики. Молодые полярники, сыны и дочери комсомола, проявляют мужество и героизм в выполнении трудных и сложных обязанностей советского исследования.
2: А за пределами наших границ мировая буржуазия снова готовилась к переделу мира. В глубине Европы поднимал голову фашизм. В республиканской Испании гибли от его зверств мирные люди. Зловещая тень коричневой чумы разрасталась над всем континентом. Пропагандистский аппарат буржуазии отравлял молодежь ядом национализма, шовинизма, расового превосходства одних народов над другими. «Пушки вместо масла» – таков был лозунг милитаристов не только Германии, но и Италии, Японии, других

0: Твердо и призывно звучал голос генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Васильевича Косарева на Первом Всемирном конгрессе молодежи в Женеве, состоявшемся в 1936 году. Мы съехались сюда, охваченные тревогой и мыслью, как спасти молодое поколение от физического истребления и великих страданий. Как остановить катастрофическое приближение новой мировой войны? Друзья мои, мы посвящаем себя борьбе за самые выдающиеся и благородные идеалы человечества. Пройдут десятилетия, и последующие поколения будут вспоминать о той самоотверженной работе, которую делаем мы все сегодня, устремляя свои силы на борьбу против катастрофы войны. Мы, молодежь Советского Союза, любим жизнь. Мы радостно живем и созидаем во имя всего человечества. Для нас не золото является идеалом, а человек. Во имя настоящего и будущего мы заявляем, что мир можно сохранить.
1: Но над миром продолжали сгущаться тучи. Учитывая сложную международную обстановку, апрельский пленум ЦК ВЛКСМ 1939 года обязал комсомольские организации страны усилить работу по укреплению оборонного могущества Родины, по воспитанию молодежи в духе патриотизма, готовности в любую минуту стать на защиту государственных границ.
2: Это было особо важное задание комсомолу. На фабриках и заводах, в колхозах, совхозах и МТС, в учреждениях и учебных заведениях создавались кружки по изучению военного дела. Проводились соревнования на лучшего стрелка, радиста, парашютиста.
1: Выросли отряды «Асавиахима», общество «Красного креста» и «Полумесяца». Широкий размах получило физкультурное движение. Был утвержден новый комплекс БГТО, сдача норм которого рассматривалась как важное государственное дело. На защиту Родины вставало новое поколение, воспитанное коммунистической партией и комсомолом. Дети тех, кто в 18-м записывался в первые комсомольские ячейки.
2: С 1931 года комсомол шефствует над военно-воздушным флотом. Многие комсомольцы в 30-е годы пополнили ряды авиаторов. Это было поколение крылатых людей. Не было человека, который не знал бы авиамарш и не пел бы «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».
0: Активное участие принял комсомол в создании аэроклубов. К началу 1941 года в стране насчитывалось 180 аэроклубов, и 46 парашютно-планерных клубов, в которых 8 тысяч человек без отрыва от производства готовились стать летчиками и свыше 30 тысяч парашютистами и планеристами. К началу Великой Отечественной войны было подготовлено около 400 тысяч летчиков запаса, пилотов-планеристов, парашютистов, авиамехаников и других авиационных специалистов. Эти кадры сыграли важную роль в пополнении военно-воздушных сил.
1: Военная профессия в те годы стала одной из самых популярных. Комсомольская правда сообщала, в Москве за 15 дней подано около 2000 заявлений о приеме в военное училище. Около 60% подавших заявления – члены ВЛКСМ. На имя Наркома обороны – тысячами поступали телеграммы с просьбой о досрочном зачислении в ряды Красной Армии и Военно-Морского флота. Только в 1938 году было подано почти 33,5 тысяч таких заявлений.
0: Ответственно и почетно была служба на границе. Комсомолец Никита Карацюпа начал свою службу в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Он задержал 467 нарушителей границы, 129 врагов уничтожил при попытке пробраться на советскую землю. Имя Карацюпы знал каждый школьник.
1: Комсомольцы-красноармейцы были стойкими, умелыми воинами, которыми гордилась страна. В 1938 году Надежность священных рубежей нашей Родины испытали японские войска в боях у озера Хасан. В 1939 году самураи напали на дружественную нам Монголию в районе реки Халхин-Гол. Получив решительный отпор, японские милитаристы уже не пытались открыто посягать на границы СССР и Монголии. Обращаясь от лица участников боев к молодежи в те дни, когда комсомол отмечал свое 22-летие, герой Советского Союза, лейтенант Дорофей Тимофеевич Левченко, говорил:
3: «Нам, представителям советской молодежи, выпала не только честь защищать советскую землю от японских самураев. Каждый час, каждый день неопаленные пороховым дымом, измученные жаждой и бессонницей утверждали славу непобедимого советского оружия в боях у озера Хасан, уничтожали японских провокаторов войны».
2: 30-е годы вошли в историю ленинского комсомола как одна из ее важнейших страниц. Это была проверка на жизнеспособность, прочность Коммунистического союза молодежи, экзамен на его трудовую и политическую зрелость. Из речи секретаря ЦК ВКПБ Андрея Александровича Жданова на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 20-летию комсомола 29 октября 1938 года.
4: Молодежь у нас огромная сила. Она занимает огромный удельный вес в нашей промышленности. С успехами молодежи и с ее ударной стахановской работой связано освоение новых видов техники, освоение богатств, которыми располагает наша страна и отдаленных окраин. С успехами нашей молодежи связаны наши победы и достижения в области коллективизации сельского хозяйства, ибо мы знаем, какую роль играет комсомол в деле освоения новой сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и других сложных сельскохозяйственных машин. Наша молодежь играет исключительное значение на культурном фронте, в нашем искусстве, в науке, в культуре, в образовании. Мы знаем, что дело обучения и воспитания подрастающего поколения

0: молодой человек. Все оно так. Да молчание-то, молчание не всегда бывает понятно.
1: Признаюсь, мне мешали открыться. Есть такие люди.
0: Ах, да, которые вечно мешаются в чужие дела и все портят. Есть, точно есть. Постой, стой. Что там такое, а?
2: Где?
1: Да где?
0: Смотрите что? В окно, в окно смотрите.
2: Где?
1: А, это господин Радимов с охотниками травит волка.
0: Как? Они затеяли садку без меня? Хорошо же, господа, прекрасно, прекрасно. Ах, батюшки мои, да волк уйдет от них, непременно уйдет. Эй, Петр!
3: Здесь, сударь, здесь.
0: Ой, как ты меня напугал, откуда ты взялся, братец, а?
3: Из окна, сударь, вы вскочили, я крикнул. Вы крикнули, я вскочил.
0: Ну, молодец, беги за собакой, а я за тобою.
3: Вулканом.
0: Да не забудь ее, вулканом зовут.
3: Петр, помню, вулканом.
0: Господин Ульонский, извините, бегу, скоро ворочусь. Вы знаете, случаи такие редкие. Бегу.
2: Как? Он оставил нас одних.
4: Сударыня, позвольте мне узнать судьбу мою.
2: Боже мой, я не знаю, что вам отвечать. Я в таком замешательстве.
4: Но одно слово, одно ваше слово сделает меня или счастливейшим, или несчастнейшим человеком на свете.
2: Но если узнает батюшка... Ой, нет, я не могу вам ничего
4: сударыня,
2: сказать.
4: Сударыня, ну, по крайней мере... Позвольте мне надеяться, что со временем...
2: Со временем. А кажется, батюшке тогда не за что будет сердиться.
4: Да нет, конечно.
2: Ну тогда со временем вы можете. Ой, ну сюда идут. Ах, это ты, Саша?
3: Уходите скорее, батюшка идет.
2: Батюшка?
4: Ой, я не смею ему показаться теперь, но после...
2: Я забыла вам сказать, что батюшка
3: хорошо,
2: хочет...
3: Хорошо, я все расскажу, только уйдите, ради бога.
4: Постой, Саша, но с господином Радимовым сюда идет Ерепейкин.
3: Да что же, вы же видите, оба раздражены, расстроены, да уходите, ради бога.
5: Что за шутки, братец, напустить приглуп?

0: Ты собаку на такого славного волка.
1: Я не понимаю этих тонкостей. Зачем ты охотился? Что ты, тебе хотелось,
0: ты, а? Как мне хотелось повеселиться, убить время.
1: Неправда, неправда. Тебе хотелось убить зверя, а мне удалось привести.
0: Да на это держат борзых собак. Вся губерния знает, как скачут мои.
1: А моя дурно скачет. Перескочил через забор, наскочил на волка и задушил
0: и
1: его.
0: И хозяин и собака сговорились бесить меня. Но одурачивший нас можно тебе прощения попросить.
1: Нет, без меня бы вам не должно и думать волка затравить. Но, впрочем, мне до вас нет дела, я заметить лишь хотел, что я во всем собаку съел.
0: Твоя собака волка съела, твоя собака волка съела.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста, хорошо, хорошо. Ушел. Сердится. Добро. Удивляю же я ему. Когда он не понимает дружеского расположения, так я ни во что более не стану мешаться. Пусть их сидят, ходят, плачут, смеются, по мне хоть трава не расти. Если дома его загорится, ох, желал бы я, чтобы он загорелся. Я не тронусь с места. Да ведь я такой, когда я решусь на что-нибудь, пускай идет, как хочет свет.
2: Ох, сударь. Не знаете ли, сударь, где здешний барин?
1: Мне все равно, мне дела нет.
2: Вон оно как. А вы не видали его?
1: Не видел я кого. Зачем ты меня спрашиваешь, раз ты не знаешь, что я слеп?
2: О, неужто?
1: Ну да, у меня глаза на то, чтобы не видеть.
2: О.
1: Уши, чтобы не слышать.
2: Эба.
1: Язык, чтобы не говорить.
2: Ох.
1: Руки, чтобы ничего не трогать.
2: Ма.
1: Я человек мертвый. Говорят тебе, что я умер.
2: Ой.
1: Затвердеет хорошенько, не тревожь костей моих.
2: Вот так притча. Ой, да что ж ты такое с барином-то приключилось-то, милый мой? Надо позвать Сашеньку. Саша! Саша!
3: Что?
2: Сашенька.
3: Узнал, где господин Радимов, да?
2: Да ничего я не узнал. Ты смотри-ка, парень-то у меня того, ослеп.
3: Как так?
2: Оглох, онемел. И да, вроде как помер.
3: Ой, быть да. Это у него не может.
2: Да так-то и не может, а с ним может. Ты знаешь, что дело-то мастера боится?
3: Ой-ой-ой.
2: Раз, да и дал дуба.
3: Ай-яй.
1: Кто это дал
2: ой.
1: Дуба?
2: Ой,
1: дурак!
2: Ой, ну ты, сударь! Ой, так вы еще маленечко дышите.
1: А, вот я угощу тебя под затыльником, тогда узнаешь.
2: Ой,
1: расставляй мебель, шевелись.
2: Так я уже разочек-то переставил.
1: Ну, ставь на прежнее место.
2: Ну, хорошо.
1: Тебе говорят.
2: Понял. Сыворот на выворот стало быть. Сейчас сделаю. Ой-ой-ой. Сейчас.
1: Ну, а тебя что тут такое?
3: А я ищу моего барина, сударь. Наш повар хочет спросить его, как изготовить уток, что вы привезли.
1: Повар?
3: Да,
1: спрашивает, сэр. Как изготовить уток? Да разве он имеет хоть какое-нибудь понятие об этом? Нет, нет. Я сам должен это сделать.
3: Как? Стало, вы умеете кушанье готовить?
1: Ну, надеюсь, что этому стоит поучиться.
3: Ой-ой-ой.
1: Пусть Радимов увидит мое искусство. Вот случай помириться. Я сейчас же бегу на кухню. Да-да-да.
3: Подумайте, а? Теперь он сделался поваром.
2: Да.
3: На все годен.
2: Ну, на все руки, мастер. Знаете, Сашенька, вот другой раз с ним с толку собьешься и не знаешь, за что и приняться.
3: Ой. Прямо?
2: Да-да.
3: Господин Леонский жалует.
2: Ага. Саша, Саша.
3: Я, сударь.
2: Скажи мне, милая, где Репейкин? Мне нужно с ним поговорить.
3: Он сейчас вышел. Я его кликну сейчас.
4: Да,
2: ну, кажется, после участия, которое он мне оказывает, я обязан с ним посоветоваться.
1: Добро пожаловать, господин Леонский. Знаете, когда мне сказали, что вы меня спрашиваете, ничего не могло удержать меня, хотя в нем всю пропасть дела. Да, кстати, как идут наши дела? Я говорю, наши, это вам не противно, да?
2: Напротив, я вам очень благодарен. Я говорил с нею.
1: И открылись в любви, да?

0: Александр Борисович, вы создатель современной Санкт-Петербургской школы исполнительства на балалайке. Всю свою творческую жизнь вы отдали педагогическому труду. Среди ваших учеников много очень известных балалайшников. Кого вы назвали вообще в первую очередь? О ком бы вы хотели бы рассказать?
1: Сначала я хочу сказать, что я не создатель, а продолжатель Петербургской школы исполнительной балалайки и держусь традиций Андреева, Троиновского, Нечпаренко и всех тех, кто, так сказать, проявлял инициативу в этом отношении. Я очень горжусь, что я являюсь продолжателем дела, начатого Андреем в Петербурге, и очень рад, что попал в руки к такому известному музыканту и педагогу Павлу Ивановичу Нечпаренко. И он мне многое дал, и намного открыл глаза. Вот я после этого и полюбил педагогику, и исполнительную балалайку. Ну и, естественно, захотелось подытожить свой исполнительский опыт и педагогический опыт, который у меня был еще до консерватории. Я работал в музыкальной школе, и в музыкальном училище Мусоргского педагогом, и в Институте культуры Крупской. Так что опыт у меня был достаточный. На первых порах я написал брошюру, или, можно так сказать, книжонку. Называлась она «Основа игры на балалайке», которая была одобрена известными исполнителями Евгением Григорьевичем Блиновым, Павлом Ивановичем Нечпаренко, ну и всеми остальными музыкантами. Вот, многие композиторы, которые пытались что-то сделать для балалайки, пользовались этой книгой как учебным пособием, потому что там были раскрыты все тонкости, все хитрости игры на балалайке.
0: Ну, это очень интересная работа. Вы напрасно говорите, что это книжонка, Александр Борисович. Это интересно и пользующийся.
1: Книжонка, потому что она по объему около 100 страниц, но писал ее 3 года. У меня вот есть мысль как-то ее расширить и дополнить то, что туда не вошло бы из современных достижений балалайщиков. Но это пока дело будущего.

0: Вот я в консерватории был приглашен в 60-м году, когда открылся у нас открылось отделение народных инструментов. И ко мне сразу же пошли ученики поступать в консерваторию. Первыми выпускниками у меня были Андрюшенков Геннадий Иванович, который сейчас успешно работает в Академии культуры, и Виктор Горбанев, солист Андреевского оркестра. Затем пришли и другие, и одни из первых были Михаил Данилов, чуть позже Михаил Сенчуров, он участвовал в ансамбле «Русская балалайка», потом получил звание заслуженного артиста РСФСР. Это очень интересный балачник с академическим уклоном, очень ответственный, любит работать над произведением так, чтобы комар носа не подточил. Я его называю академистом, потому что он любит играть очень четко, ясно. И у него, если произведение сделано, то оно сделано на многие годы.
1: Александр Ильич, а вот есть из ваших произведений, которые нравятся больше всего в исполнении Михаила Сенчурова?
0: Ну, я могу сказать, что, во-первых, Михаил Сенчуров, он один из лучших исполнителей моих обработок. И многих обработок. Вот у меня только два исполнителя, которым я всегда доверял.
1: Это
0: Михаил Данилов и Михаил Сенчуров. Ну, вот сейчас мы говорим о Сенчурове. Так он очень много исполнил пьес с Андреевским оркестром, да и под рояль, и в гастролях по Союзу, и за рубежом. Он меня играет очень часто, и его игра меня устраивает, удовлетворяет полностью. Это академист с большой буквы. Для него было написано специально и петербургским композитором много пьес, но все обработки, которые вот я в последнее время делал, я ему доверял исполнять.
1: То есть ваши последние обработки?
0: Да. Ну, я могу назвать. В деревне было «Ольховки», «Ушияли молода», «Аленкины игрушки», цикл пьес, там 9 пьес он, так сказать, озвучивал здесь с оркестром Андреева. И много других пьес.

Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса и вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампиром именован я в губернии Тверской, но колен моих пред вами преклонить я не посмел, и влюбленными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятно хмелем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты, легкий стан, движение, стройность, осторожный разговор, эту скромную спокойность, хитрый смех, хитрый взор. Если ж нет, по-прежнему следу в ваши мирные края, через год опять заеду и влюблюсь до ноября.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона обозреватель Любовь Перова. Приглашаю вас в Московский академический театр имени Моссовета, где 30 сентября состоялся вечер, посвященный столетию со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской. Почтить память великой актрисы пришли видные общественные деятели и мастера искусств, актеры, режиссеры, литераторы, музыканты. «Я не признаю слова «играть», — писала Раневская. «Пусть играют дети, пусть музыканты играют. Актер на сцене должен жить». К юбилею Фаины Георгиевны театр имени Моссовета, на сцене которого актриса жила несколько десятилетий и где создала поистине бессмертные образы, подготовил очень интересную фотовыставку. Были напечатаны памятные плакаты и буклет, а архитектор Алексей Щеглов, семья которого, по сути, была семьей Фаины Георгиевны, издал на собственные средства тиражом всего 500 экземпляров свою книгу воспоминаний. До начала вечера в зале звучала музыка Георгия Свиридова к «Пушкинской метели». И это не случайно. Известно, какое громадное место в жизни Раневской занимало творчество Пушкина. На сцене большой портрет Фаины Георгиевны. Добрые умные глаза, чуть ироничная улыбка. Участников и гостей вечера представляли ведущие артисты театра имени Моссовета. Открыла вечер старейшая наша актриса Мария Владимировна Миронова.

0: Вот я шла и думала, с чего я начну. И вот с чего я начну. Я как-то вот была в Англии и в разговоре с Чаплином. Я ему сказала, что он влюблен в Софию Лорен. Но я сказала в шутку. Тут же была его жена, и София Лорен была тут же. Я сказала в шутку. И вдруг Чаплин совершенно серьезно сказал мне такие слова. Он сказал: «Маша, есть много замечательных артистов, которых я снимал и надеюсь, что буду снимать, но есть единицы, которые выходят на съемочную площадку и сразу начинают жить. Вот такая София. И вот такая Фаина. Она жила. Она показывала нам не роли. Она показывала нам биографии. Она будила в нас мысли. Когда я посмотрела, я не помню название картины, я не помню режиссера, я не помню актеров, я помню эту топершу, и я шла домой, и я думала, какая она? У нее, наверное, все засыпано пеплом, она вообще неряха. Как она живет? У нее, наверное, кошки. Она будила мое бледно-серое вещество. И вот она играла Васю Железнову. Она играла, ну, я не люблю говорить «играла», она жила в этих ролях. Она была вот этой женщиной, деревья умирают стоя. Бабушка, да? Она стояла в выемке рояля, и она вдруг поворачивалась немножко. И сразу я видела биографию этой женщины. Я видела, какая она была молодая. Это было сразу видно. Фаина Георгиевна – это, я бы сказала, явление из ряда вон выходящее. И явление, к сожалению, мало востребованное. Для нее должны были писать пьесы драматурги. Для нее должны были писать сценарии сценаристы. Она всегда играла рядом со звездой какой-нибудь, и она, ей давали комическую роль, а она могла делать все. Ей было подвластно абсолютно все. Фаина Георгиевна для меня всегда была маяком. Я не знаю, я знаю, что я не могла никогда к ней приблизиться, но она для меня всегда была каким-то светочем. Уже последнее ее произведение – это «Дальше тишина». Ведь что она будила, например, когда я шла после спектакля? Я не думала о том, как замечательно играет Плеяд, какая она. Я думала о том, боже мой, как жестока молодость к старости. Почему же они забывают, что они тоже будут старыми? Как ужасно, что распадается семья. А ведь что такое семья? Крепкая семья – это крепкое государство. Нет семьи – нет государства. И я думала вот о таких вещах. Вот я говорю, что она всегда, она будила в нас мысли. А это очень важно, когда вот здесь вот появляются мысли. Она была для меня маяком. Маяк погас. Ну что ж, буду идти дальше, сколько пройду, на ощупь. Спасибо.
1: На экране фрагмент фильма «Слон и веревочка».
2: Надо мной во дворе все девочки смеются.
3: Умный ты человек, Лидочка, а расстраиваешься по пустякам. Прыгать не умеешь, научишься.

году. Давным-давно когда-то. Тогда была я девочкой, была я молода.

0: выбегала прыгалкой весной зеленый сад.
1: Фаина Георгиевна очень любили дети, иногда они ее донимали, даже вот когда она шла по улице, там дразнили, кричали. Но она все равно относилась к ним по-доброму. И вот сегодня пришла приветствовать Фаину Георгиевну очаровательная, прелестная, маленькая девочка Наташенька Защипина.
2: Спасибо. У меня, правда, счастливое было детство. Ну и какие-то вот такие две грани этого детского счастья, как я теперь это, конечно, понимаю, была Фаина Георгиевна, с которой мне пришлось сниматься в двух фильмах. «В слоне и веревочке», кстати, ведь поет сама. Как потрясающе. «В слоне и веревочке» и в фильме «У них есть родина». Ну, «Слон и веревочка» тоже для меня был, в общем, хорошим и интересным уроком, потому что на съемочной площадке были два прекрасных актера, Фаина Георгиевна и Ростислав Янович. Беседовали они между собой, ну, вы сами понимаете, как. А второй урок был в фильме «У них есть родина». Я коротко расскажу. Снимали сцену, где Фаина Георгиевна играла фрау, хозяйку немецкого кабака в Берлине, а я играла маленькую девочку, пленную русскую советскую девочку, которую она взяла из приюта и которую у нее подавала пиво офицерам. И вот появляется в павильоне в этой сцене Кадочников, Павел Петрович, который играет крепкого советского офицера, занимающегося репатриацией русских детей на родину. Я должна кинуться ему на шею, зарыдать, а у него, как у советского офицера, только должны были появиться на глазах слезы, ничего больше. И вот мотор, а рядом сидит Фаина Георгиевна, потому что камера после нашей встречи прямо переходит на ее крупный план. Она тут присутствует. И вот я кидаюсь к нему на шею, плачу. Чего-то у него или он плачет, или вообще ничего. А нужно, чтобы только слезы, потому что вот так вот надо было советскому офицеру. И еще один дубль, тоже я плачу. На третий я уже не плачу, ну что там, 9 лет еще было. Уже кое-как, это уже не нравится. Четвертый дубль, ничего не получается. Тогда Фаина Георгиевна подзывает меня к себе, она сидит на стуле, ставит перед собой и такую затрещину мне дает. Искры у меня из глаз посыпались. Зарыдала я по-настоящему изо всех своих детских сил. Она кричит: «Мотор!» Меня всунули в камеру. Дубль получился блестящий. И Кадочникову стало меня жалко. И слезы у него навернулись на глазах. В общем, все получилось. А вы знаете, потом она кинулась ко мне, когда сняли этот дубль, она кинулась и говорила: «Деточка, ты меня прости. Я же это сделала для того, чтобы все было по-настоящему. Надо все делать по-настоящему. Ты будешь актриса». Она мне это раз сказала 20. «Ты будешь актриса, ты будешь актриса. Но у тебя будет столько оплеух», она мне говорит. «Но и моя будет самая безобидная в твоей жизни». Вы знаете, так и случилось. Светлой памяти.
3: Фрагменты дневников и записных книжек Фаины Георгиевны Раневской читает артист Анатолий Адускин.
4: Молодость вообще нельзя забыть. Таганрог – это Чехов. Я лечила зубы у его племянника. Мама знала многих, с кем он был знаком, у кого бывал. Гимназисткой я бегала к домику, где он родился, и читала там книги, сидя на скамье в саду. Он был не такой. Это новенький, а тот был деревянный, какой-то черный от дождя, жалкий, нищенский. Люблю Чехова невыносимо нежно и с дикой жалостью.
3: На экране кадры из фильмов по произведениям Чехова с участием Фаины Георгиевны Раневской.
5: Ты сюда и говори, да не заговаривайся! Приданное пустяшное! Пожалуйте, взгляните, гости дорогие! Взгляните, гости дорогие! Приданное пустяшное! А! Приданное пустяшное! Приданное пустяшное! Ты, сударь, говори, да не заговаривайся! приданое пустяк. Кроме того, что 1000 рублей чистыми деньгами, мы всю мебель даем, мы 3 соломы даем. Мы 3 солопа даем, а постель, одеяло шелковое, стеганое, а перина, пушинка к пушинке, ни одного перышка. Наволочки все кружевные. О, пойди-кась, найди в другом месте такое придурочное.
6: Приходите вы домой. Она встречала.

0: это нечто миниатюрное, волшебное, аллегорическое.
1: Ну, разве вы не видите, что я музицирую? А ну, дыхни, дыхни. Опять нализался? Козел. Господин Беликов, здравствуйте. Очень рада вас видеть у себя. Очень рада. Ну, я вас оставлю. Я пойду в детскую, ангел мой.
2: Полчаса, дорогой Павел Васильевич. Драма в пяти действиях с прологом и эпилогом. О чем пели соловьи? Действующие лица. Помещик Шепчерыгин, 60 лет. Взгляды отсталые, лицо значительное. Его сестра Конкордия Ивановна, 65 лет, со следами былой красоты, манеры аристократические, пьет водку. Его дочь Анна Сергеевна, 35 лет, чистая девушка, и это заставляет ее глубоко страдать. Зигзаговский помещик, богат, развратен, продукт своего времени. Купец Водянкин хромает на левую ногу, на сцене не появляется. Княгиня Прунская, запятая, 75 лет, нечиста на руку. Барон фон Шпуцель, старый холостяк, имеет взрослую дочь, его дочь Калерия, 50 лет, со следами былой красоты, на ней узкий шелковый лиф. Поселяне и поселянки. Действие первое.
3: Антон Павлович Чехов и Фаина Георгиевна Раневская. Это вообще особая громадная тема. Фаина Георгиевна рассказывала о том, как в молодости, будучи молодой актрисой, она переиграла почти все женские роли в пьесах Антона Павловича. И больше всего она любила «Вишневый сад». И совершенно естественно, что молодая провинциальная актриса Фанни Фельдман стала Фаиной Раневской. Но нам досталось, и нам осталось от этого репертуара Фаины Георгиевны только три пленки. Это «Свадьба», это замечательная «Человек в футляре», где она у фортепиано решает гамлетовский вопрос, почему она не сокол и почему она не летает. И это драма, которую она написала сама. Она писала это 3 года, очень долго. И это было абсолютно, мне кажется, совершенно равно Антону Павловичу. Стало доброй традицией на наших сценах, на сцене Русского театра, играть инсценировки Антона Павловича, читать его рассказы. И сегодня на нашей сцене в честь столетия Фаины Георгиевны будет представлена, показана, разыграна, инсценирована рассказ Антона Павловича «На чужбине». В исполнении наших дорогих гостей Олега Николаевича Ефремова и Виктора Николаевича Сергачева.

0: очень благодарны за ту честь, которую организаторы этого вечера вот нам оказали, участвовать в этом юбилее великой актрисы. Ну, уже все рассказано, как Фаина Георгиевна относилась к Чехову. Ну, а как бы она отнеслась к тому, как мы играем, не знаю.
1: Воскресный полдень. Помещик Камышев сидит у себя в столовой за роскошно сервированным столом и медленно завтракает. С ним разделяет трапезу месье Шампунь, француз. Этот Шампунь когда-то был у Камышева гувернером, учил его детей хорошим манерам, произношению и танцам. Потом, когда дети Камышева подросли и стали поручиками, он остался у него чем-то вроде бонны мужского пола. Обязанности у него не сложны, он должен чисто одеваться, пахнуть духами и выслушивать бесконечную болтовню хозяина. За это он получает стол, комнату и неопределенное жалование.
2: Смерть! Смерть! В голову и во все суставы ударил. А вот от вашей французской горчицы вот этого никогда не будет. Хоть всю банку съешь.
1: Кто любит французскую, а кто русскую?
2: Да никто не любит французскую, раз только одни французы. А французы, что ни подай, он все съест. И лягушку, и крысу, и тараканов. Ну вот вам эта ветчина не нравится, потому что она русская. А подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское. Вы будете есть. И еще причмокивать. Ведь по-вашему же все русское. Скверно.
1: Я этого не говорю.
2: Все русское скверно, а французское осетрежули. Ведь по-вашему лучше Франции страны нет. А по-моему, что такое ваша Франция, по совести говоря? Так, кусочек земли. Пошли туда нашего исправника. Он через месяц перевода запросит. Развернуться негде. Ведь вашу ж Францию всю в один день объездить можно. А у нас вышел за ворота и конца краю. Едь, едь.
1: Да, мусье, да, да. Россия огромная страна.
2: Ну, вот тут и оно. Вот и оно, ведь по-вашему, лучше французов и людей нет. Нет, я не спорю, не спорю. Умный, ученый народ, я не спорю. Французы все ученые, манерные. Француз никогда не позволит себе невежество. Даме вовремя стул подать. Раков не станет есть вилкой. На пол не плюнет. Но нет в нем духу. духу того вот в нем нет. Нет, я не знаю, как это вам объяснить. Ну, французе не хватает чего-то такого. Такого эдакого, ну, как это объяснить, этакого юридического. Я помню, читал где-то, что у вас, у французов, у всех, ум приобретенный из книг. А если вот нашего русского обучить как следует наукам, что, конечно, непросто, но то никакой ваш профессор не сравняется.
1: Может быть.
2: Нет, не может быть. А верно, и нечего морщиться. Я правду говорю. Русский ум, изобретательный ум. Правда, ходу ему не дают. И хвастать он не умеет. Изобретет что-нибудь и поломает. Или детишкам отдаст поиграть. А ваш француз изобретет какую-нибудь чепуху. И на весь свет орет, кричит. Вот! Намедни, кучер Иона, сделал из дерева человечка. Дернешь человечка за ниточку, а он сделает тебе непристойность. И однако Иона не хвастает. Да и вообще не нравятся мне французы. Нет, я про вас не говорю. А вообще безнравственный народ. Нет, на людей наружностью словно как бы походят. Но живут-то как собаки. Ну вот возьмем, например, брак. Ведь у нас, коль ты женился, так прилепись к жене. Никаких разговоров. А у вас муж целый день в кафе сидит, а жена напустит полный дом этих французов. И давай с ними конканировать.
1: Это неправда. Как раз во Франции семейный принцип стоит очень высоко.
2: Да знаем мы этот ваш принцип. Принцип, а вам стыдно. Ах, стыдно защищать. Надо беспристрастно. Беспристрастно. Свиньи так и есть свиньи.
1: Монсье, если вы так ненавидите французов, я не понимаю, зачем вы меня держите.
2: Куда мне вас девать?
1: Отпустите меня. Отпустите, я уеду домой, во Францию.
2: Так кто ж вас пустит теперь во Францию? Ведь вы же изменник. Изменник своему отечеству. Да, то у вас Наполеон, великий человек. А то вдруг Гамбетта, вас черт не разберет.
1: Оскорбление, о, которое да, вы о, сейчас о, нанесли моему о, гражданскому чувству, о, не мог бы выдумать и злой брат мой. Да. Все кончено.
2: Да, ой, уезжать хотите.
1: Да, да.
2: Ну что, я не смею задерживать. Только не знаю, как это странно. Как это вы без паспорта поедете? Ну да, я потерял ваш паспорт. Ну, сунул его куда-то между бумаг, он потерял. А у нас насчет паспортов очень строго. Не успеете 5 верст проехать, как вас царапают. Заметят по лицу, что вы без паспорта. И сейчас кто такой?
1: Альфонс Шампунь.
2: Да знаем мы этим Альфонсов Шампуней. А не угодно ли вам по этапу в места не столь отдаленные?
1: Но это вы шутите.
2: Да с какой стати?

0: Я привязан к вам, да, к вашим детям. Оставить вас для меня так же тяжело, как если умереть. Но ведь каждое ваше слово режет мне сердце.
1: Ну зачем же вы обижаетесь, когда я французов ругаю? Ну мало ли кого мы ругаем. Все мы обижаться? Берите пример с Лазаря Исааковича Арендата. Ох, я его и жидом, и свинячье ухо из полы делаю, за пейсы хватай, не обижайся.
0: Ну, тоже раб, он же за копейку готов на самую низкую.
1: Давай. Мир и согласие, мир и согласие. О, смерть! Ну, голову и во все суставы ударил. Вот от вашей французской горчицы вот этого никогда не будет. Хоть всю банку.
0: Кто любит русскую, а кто французскую?
1: Ну, никто не любит французскую. Раньше только одни французы. А французу что ни подай. Он все съест. И лягушку, и крысу, и тараканов.
2: Все начинается сначала, и ничего не французы.
3: На экране фрагмент телевизионной передачи о творчестве Раневской.
4: Александр Сергеевич Пушкин, да. Вы помните, Лаура говорит, слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Как мне это нравится. Я вообще, вы не представляете, как я люблю Пушкина. Я дышу им с детства и до моей глубокой старости. Да, да, Пушкин все для меня. Вот, я вспоминаю строчки Анны Ахматовой. И было сердцу ничего не надо, когда пила я этот жгучий зной. Онегина воздушная громада, как облако, стояла надо мной.
5: К Пушкину у меня такое отношение, как будто мы можем еще встретиться или встречались когда-то. Меня врач спрашивает, как вы спите? А я говорю, я сплю с Пушкиным. Он был шокирован. На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Я засыпаю, мне снится, как он идет с тростью мне навстречу. Я бегу к нему, кричу, а он остановился, посмотрел, поклонился, а потом говорит, оставь меня в покое, старая дура, как ты надоела мне со своей любовью. Однажды я позвонила Анне Андреевне по телефону и сказала, я видела во сне Пушкина, еду, крикнула она мне в трубку и примчалась на такси.
6: Пушкин, мой бог, так говорила Фейнгёрна все последние годы. И вот мы подумали, что в день, вечер, в ее памяти нам очень хочется, чтобы здесь звучала поэзия Александра Сергеевича. И я с большим удовольствием предоставляю слово нашему замечательному артисту Сергею Юрьевичу Юрскому.
7: А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них сейчас отдать я рада, всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и дым и чад, за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище.

кладбищем, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я, меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны, я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана и буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен, в какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь героя моего в минуту злую для него читатель мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно, не правда ли, пора? Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, не друг, я хочу с тобой проститься нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновенья ль от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шибок хотя крупицу мог найти. За сим расстанемся. Прости, прости и ты, мой спутник странный, и ты, мой верный идеал, и ты, живой и постоянный, хоть малый, труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвение жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Но те, которым в бурной встрече я строфы первые читал, иных уж нет. А те далече, как Сади некогда сказал, без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяны верный идеал, о, много-много рок отъял, блажен, кто жизни чашу рано оставив, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим.

0: Константин Райкин. Прошу вас на знакать.
1: Однажды в нашей квартире, вот здесь, вот на Благовещенском переулке, раздался звонок телефонный, и я подошел к телефону, папа был дома, я снял трубку и услышал вот этот вот голос, который ни с чем другим нельзя было спутать, это так низкий, вот этот вместе с тем какой-то детский голос, который попросил Аркадия Исаакча. Я папа позвал, он подошел к параллельному телефону, и я не мог преодолеть своего любопытства, которое было рождено безумной моей влюбленностью. Я как последний интриган или осведомитель, я подслушал весь этот разговор. И среди прочего я помню, как папа говорил, значит, что Фейнгерн, вы великая актриса. И она ему сказала: Аркашенька, милый мой, напишите мне это на бумажечке. Значит, он говорил: зачем вам, Фейнгерн? Он сказал: ну потому что этого никто не знает, а я всем буду теперь показывать, что Райкин про меня так думает. Это у меня будет свидетельство. Значит, они решат, что я придумал, что вы так сказали. Он сказал: да нет, ну, Фейнгерн, да все так думают про вас, и все об этом говорят. Тогда она сказала: знаете, Аркашенька, я прочла тут где-то в журнале про себя о том, что актриса Раневская так в кино и не сыграла роли, достойной ее великого таланта. Вы знаете, я подумал, что нет ничего горше счастья прочесть это про себя в конце жизни. Фразу я запомнил почти буквально. Я хочу прочесть стихотворение Давида Самойлова. Оно коротенькое, это 8 стишки. Сегодня вот мы юбилей Фейнгергена отмечаем. 24 октября будет юбилей 85-летия Аркадия Исааковича Райкина. В связи с этим есть такие у Давида Самойлова стихи. Вот и все. Смежили очи гений, и когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении, стали слышны наши голоса. Тянем, тянем слово залежалое, говорим и вяло, и темно, как нас чествуют и как нас жалуют. Нету их, и все разрешено.

Фаина Георгиевна была дружна с очень многими великими людьми. Фотографии с автографами висели у нее на стене. Для общения ей не важны были ранги. Ей важно, чтобы было интересно, чтобы был человек, с которым ей не было скучно. И кроме того, она обладала удивительным даром чувствовать талант. Вот одной из таких ее последних привязанностей была тогда еще совсем не знаменитая и неизвестная исполнительница, в которой она моментально угадала и какое-то необыкновенное, необычное, нестандартное исполнение песен. И я сейчас с большим удовольствием приглашаю теперь уже знаменитую, всеми нами любимую Елену Камбурову.

То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Не в наследственной берлоге, не среди отческих могил.

0: Спасибо.
1: Из многих и многих впечатлений, которые мне подарила возможность встречи с Фаиной Георгиевной, я позволю себе сейчас вспомнить те несколько минут до встречи нового 1984 года. Фаина Георгиевна лежала на тахте, мы о чем-то говорили, и вдруг неожиданно на полуслове она задремала. И так и не проснулась, и ровно в 12 часов она медленно во сне перешла в последний год своей жизни. И была такая тишина, ни радио, ни телевидение. И я тогда впервые вникла и поняла ошеломляющий смысл тех нескольких строчек романса, которым она меня терпеливо учила. Всего несколько строчек. «Наглядитесь на меня, очи ясны про запас. Может быть, я в последний раз у вас». И потом вот это чувство последнего раза, оно уже не оставляло меня. И мне хотелось бы сегодня, ну, по сути, впервые вспомнить этот романс.

0: все сидящие в этом зале, безусловно, любили и любят Фаину Георгиевну. Кто ее знал лично, кто не знал. В такой день всегда хочется что-то или рассказать тем, кто ее знал, или то, что хотел бы о ней сказать, даже не будучи знакомым. И вот таким человеком является знакомый нам не только как замечательный артист, но как и создатель довольно злых эпиграмм, хотя сегодня он выступает в несколько другом стихотворном жанре. Валентин Ильич Гафт, я прошу вас.
1: Спасибо. Большая честь выступать в такой вечер на столетнем юбилее действительно великой, гениальной актрисы. Как интересно, кончается век, столько тайн разгадано. А вот эту непостигаемую тайну, тайну актрисы, разгадать никто не может, да и не надо ее разгадывать. Она унесла это с собой. Ее любят все поколения ныне живущих. Я думаю, еще, которые не родились, будут любить и восхищаться ею. Ее гений равнозначен вообще загадке и тайне жизни, рождения. Я позволю себе прочитать два своих стихотворения. Театр. Театр. Чем он так прельщает? В нем умереть иной готов. Как милосердно Бог прощает артистов, клоунов, шутов. Зачем в святое мы играем, на душу принимая грех? Зачем мы сердце разрываем за деньги, радость, за успех? Зачем кричим, зачем мы плачем, устраивая карнавал? Кому-то говорим удача, кому-то говорим провал. Что за профессия такая? Уйдя со сцены, бывший маг, домой едва приковыляя, живет совсем-совсем не так. Не стыдно ли жизнь, судьбу чужую нам представлять в своем лице? Я мертв, но видно, что дышу я, убит и кланяюсь в конце. Но вымысел нас погружает туда, где прячутся мечты. Иллюзия опережает все то, во что не веришь ты. Жизнь кратка, как пьеса читка, но если веришь, будешь жить, а театр слад. Попытка вернуться, что-то изменить, остановить на миг мгновение, потом вянуть, как цветок, и возродиться вдохновением, и краем разрешает Бог. И короткое стихотворение, посвященное Фаине Георгиевне Раневской. Голова седая на подушке держит тонкокожая рука красный томик Александр Пушкин. С ней он и сейчас наверняка, с ней он никогда не расставался, самый лучший, первый кавалер, в ней он оживал, когда читался. Вот вам гениальности пример. Приходил задумчивый и странный, шляпу сняв с курчавой головы. Вас всегда здесь ждали, Александр, жили, потому что были вы. О, многострадальная Фаина, дорогой захлопнутый рояль, грустных нот в нем ровно половина, столько же несыгранных,

0: Как мы познакомились?
1: Когда? Очень давно. Я тогда еще жила в Таганроге. Прочла ее стихи и поехала в Петербург знакомиться. Долго гуляла около дома, потом долго стояла около двери. Наконец позвонила и открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт». И извинилась за нахальство. Когда же появилось постановление, я помчалась к ней. Она лежала, ее знобило. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, есть отказалась. Молчали обе. И вдруг сказала: «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти с всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?»
2: Стихи Анны Андреевны Ахматовой читает Ольга Михайловна Остроумова.
3: Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером ходить, чтобы утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильней, и яркий зажигается огонь на башенке соседней лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. И последнее. Уж столько камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня, высокою среди высоких башен. Строители ее благодарю, пусть их забота и печаль минует. Отсюда раньше вижу я зарю. Здесь солнце луч последний торжествует, и часто в окна комнаты моей влетают ветры северных морей, и голубь ест из рук моих пшеницу. А недописанную мной страницу божественно спокойно и легко допишет музы смуглая рука.
4: На экране кадры из никогда не стареющего фильма «Золушка».
5: Посмотри мне в глаза, посмотри мне в глаза. Это правда, что ты говоришь с королем?
6: Чистая правда, Золушка.
5: Ты попросил короля, чтобы тебе прибавили жалование?
6: Что-то мне и в голову это не пришло.
5: Да, но ты попросил короля, чтобы меня и моих крошек записали в книгу первых красавиц королевства.
6: Ну, что-то, дорогая, ну как можно?
5: Значит, ты говорил с королем и ничего у него не выпросил?
6: Ну, конечно, ведь мы беседовали с ним так просто, по-приятельски.
5: Ядовитый змей. Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать.
7: Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты, во дворец, босиком за королевской тещей, шагом марш! Ура!
8: Кто-то весьма справедливо заметил, что, несмотря на то, что Фаина Георгиевна сыграла в «Золушке» мачеху, по существу она была Золушкой, она ощущала себя так. И, да, собственно говоря, и вот Марья Владимировна, выступая сегодня здесь с этой сцены, тоже говорила об этом. И поэтому эта тема, вот тема Золушки, вот для нам показалась весьма серьезной, когда мы думаем о Фаине Георгиевне Раневской. Вообще, тут много всяких совпадений, много в жизни интересного вокруг этой сказки Шарля Перро, которая, в общем, может быть, не так проста, как может показаться на первый взгляд. И неудивительно, что эта сказка вдохновляла и вдохновляет многих и писателей, поэтов, композиторов, художников. Вот. И неудивительно, что знаменитый балет Сергея Прокофьева украшает репертуар лучших театров страны уже много лет. И вот совсем недавно, ну, скажем, не так давно, художественным руководителем Большого театра и директором Большого театра Владимиром Васильевым с труппой «Кремлевский балет» была заново поставлена эта сказка, этот балет –

Итак, Сергей Прокофьев. «Золушка». Сцена из балета в исполнении артистов театра «Кремлевский балет». В роли мачехи выдающийся танцовщик нашего времени Владимир Васильев.

0: В зале находится друг Фаины Георгиевны, великая Золушка 20 века Галина Сергеевна Уланова.
1: Зал стоя приветствовал Галину Сергеевну Уланову. Преподнесенные ей букеты цветов Уланова с поклоном положила к портрету Раневской. От одной великой актрисы другой.

0: Как известно, великая актриса родилась в Таганроге, недалеко от Ростова-на-Дону, города, который называют Папы, имея в виду, что есть мама Одесса. Я с удовольствием приглашаю на сцену Романа Карцева. Прошу вас.
1: Добрый вечер. Это большое счастье стоять здесь на сцене, где много лет провела эта великая актриса. Ну и поскольку это театр, то я хочу затронуть эту тему. В опере давали Бориса Годунова. Шел второй акт. Россия, темное царство, царь-убийца, кровь младенца жгла ему руки, больная совесть не давала покоя. В перерывах между актами на сцене было темно и тихо. Дирижер сидел за пультом и ждал сигнала. На сцене тихо передвигали мебель и стучали молотками. За 180 тысяч я должен на себе таскать этот царский трон. Ищите себе другого. Нет. Вы будете таскать за 180 тысяч? Да, за 180 тысяч. Платите больше, буду таскать. Это что, я вам плачу? А кто? По штатному расписанию. Значит, надо увеличить. Так увеличивайте. Все тихо, тихо, все тихо, тихо. Все, на Лебединое озеро можете не приходить. Тихо. Что тихо? Что тихо? Оборван, как юродивый. Трон по 50 раз, туда, обратно, туда, обратно. У вас же режиссура. Я просил вашего режиссера сделать трон из картона. Как из картона? Он же актера не выдержит. А вы ему платите 180 тысяч, его любая бумага выдержит. Кто придумал 180 тысяч? Я не знаю. Вы директору говорили? Говорил, он тоже не знает. Ну так увеличивайте. Как я могу прожить на 180 тысяч? А как я живу на свои 100? Все тихо. Вы премию получили? Тихо. Плевать хотел на ваши премии. На них стакан семечек не купить. То ли дело оперета. Каждый месяц премии. Спецовки новые. Кардебалет. Вы мне оперетой не тычьте. В оперете аншлаги. А в оперу сейчас никто не ходит. Время такое смутное. Так закройте вашу оперу. Это что, моя опера? А чья? Мусорского. Так вот, пусть он ищет, чтобы ему за 180 тысяч таскали этот трон. Кощун, он давно уже умер. Вот видите, и не нашел. Теперь вы будете искать. Очень мне нужен. Ну и наши вам скисли. И пошел вон.
2: На пульте зажглась лампочка, пошел занавес. На сцене стоял криво поставленный трон. На нем сидел криво посаженный царь. Россия, темное царство. Он пытался повернуть трон лицом к публике. А потом запел так, что ему больше всех надо. Да пропади оно все пропадом. Маленькая такая притча. Встретились два таракана. Один из них был интеллигентом, а второй просто спросил. Как вы относитесь к большому спорту? Большой спорт прекрасен. Прекрасен, но это не для меня. Прекрасно желание побеждать любого, бегать, колоть, забивать. Нет, видимо, большего счастья, чем убедиться, что другой сломлен. Это прекрасно, но это не для меня. Каких гениев порождают шахматы? Молчаливый, сосредоточенный, железно подготовленный, смять, сломить, победить. Я шахмат боюсь. Там обязательно один из двоих унижается. Ему публично доказывает, что он слабей, и просит не раздражаться. Считайте, что меня победили без игры. И они поползли дальше, преодолев водопроводную трубу. Вы знаете, я любуюсь лицами победителей, хотя они несколько мрачноваты. По мне уж, ну пусть не такие чемпионы, а пусть подобрей, а из дам повеселей. И тысячу раз меня простите поженственней, чтобы не такая тяга преодолевать партнера. Она же когда-нибудь станет женой. Так рассуждая, они остановились у газа газовой колонки, вокруг разливалась приятная теплота. Вы знаете, я не против карьеры в спорте, но спорт ради карьеры. Приятно увидеться и поговорить с Сильвестром Сталлоне, но жить под его руководством. Тут вспыхнул свет, они помчались, один из них успел нырнуть в щель, а я, а как же я...
3: Не сочтите предательством, вас опрыскали. Может быть, большой спорт – это плохо. Элементарная физическая подготовка. Особенно для интеллигенции.

0: Геннадий Хазанов.
1: Сегодня какой-то удивительный, красивый вечер, и поэтому лучше бы я просто сидел в зале. Я собираю истории про Фаин Георгиевну. Ну, те, что вы знаете, глупо произносить вслух. Но я подумал, что пройдет каких-нибудь 50 лет, и уже никто не сможет точно сказать, было это с ней или не было. Несколько историй в копилку легенд о Фаине Георгиевне. Однажды Александр Македонский после премьеры в театре имени Моссовета постучался в грим-уборную Фаины Георгиевны Раневской. Она спросила, кто там? Македонский сказал, это я, Александр, великий полководец. Раневская воскликнула, Александр Иванович, голубчик, это вы? Вот уж не ждала, мне сегодня звонил Масхадов, сказал, что вы к нему в Чечню улетели. Как-то раз Фаина Георгиевна сидела в ресторане Дома актера вместе с генералом Франко и Папой Римским. За десертом Папа и Каудильо начали спорить, у кого из них выше титул. Франко сказал, конечно, у меня, ведь люди меня называют ваше превосходительство. Папа возразил, сын мой, но меня люди называют еще более почтительно. Ваше Преосвященство. Раневская засмеялась и сказала, все это ерунда по сравнению с моим титулом. Стоит мне только войти в кабинет к Завадскому, как он сразу кричит, Боже мой, опять вы? Однажды Фаина Георгиевна ехала в гастрольную поездку из Москвы на Дальний Восток в метрополитене. В пустом вагоне с Раневской находилась всего одна пассажирка. Это была Раиса Максимовна Горбачева. Актриса учила роль и не обращала на свою спутницу никакого внимания. А жене первого советского президента очень хотелось познакомиться с легендарной женщиной. Она сказала, ну что же мы с вами все молчим да молчим. Давайте лучше познакомимся. Я Горбачева, а вы... Раневская сказала, а я нет.
2: Весенним, зимним солнышком дорога залита. Весь день хлопочет Золушка, делами занята. Хлопочет дочь приемная у мачехи в дому. Приемная, бездомная, нужна ли она кому? Белье стирает Золушка, детей качает Золушка и напевает Золушка, серебряное горлышко, серебряное горлышко. В окне дорога зимняя, рябина, снегири, за серыми осинами бледнеет свет зари. А глянешь за оконные просторы без конца, ни пешего, ни конного, ни друга, ни гонца. Посуду моет Золушка, в окошко смотрит Золушка и напевает Золушка. Ох, горе мое, горюшка! Все сестры замуж выданы за ближних королей. С невзгодами, с обидами, все к ней они, да к ней. Блестит в руках иголочка. Стоит в окне зима, стареющая Золушка шьет туфельку сама. Это был Давид Самойлов, стихотворение «Золушка». А сейчас я представляю вам муниципальный театр «Новая опера». Художественный руководитель и дирижер Евгений Колобов.

Оркестр муниципального театра «Новая опера» под руководством Евгения Колобова исполняет увертюру к опере Россини «Золушка».